0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Моя личная проблема или общественное зло? Сегодня мы начинаем обсуждать очень сложную и деликатную тему – тему абортов. Почему женщина осознанно отказывается от материнства? Какие последствия это решение имеет для нее, для ее семьи и для общества? Что такое осознанное материнство? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я очень рада, что вы приехали к нам в студию, что мы можем обсудить эту тему, тему абортов. Светлана, вот скажите, на ваш взгляд, в нашей стране сейчас, в нашем обществе сейчас, к абортам относятся лояльно в целом или все-таки нет?
1: Однозначного мнения общественного нет. Но, как правило, где-то 50-57% по исследованиям относятся достаточно лояльно к абортам, приемлемо. Считают, что аборт, ну, у нас носит аборт такое понятие, как повседневное. То есть это то событие, которое происходит достаточно часто в жизни и достаточно часто встречается в семьях. Как правило, у женщины перед принятием решения есть пример матери, пример сестер. И для женщин это, как правило, то событие, которое является достаточно частым в их жизни. И где-то 40% общества считает, что аборт – это неприемлемо. В среднем 20-25% людей считают, что аборт – это, ну, скажем так, неприемлемо, но по медицинским показаниям его можно делать. И остальные 15-17% считают, что аборт неприемлем, однозначно не должен происходить ни при каких обстоятельствах жизни.
0: То есть 15-17% людей жестко относятся, да? То есть даже если есть угроза жизни матери, жизни ребенка, все равно никогда я не сделаю аборт, да? Ну, вот вы как считаете? Это вот такая позиция, например, жесткая, она правильна?
1: Я считаю, что это достаточно, ну, правильная позиция, если рассматривать ребенка как ребенка, который находится внутри утробы, как живой организм, и, скажем, учитывать его право на жизнь. Поэтому я согласна с тем, что аборт – это неприемлемо, и нужно давать шанс ребенку на жизнь.
0: Но тем не менее, как вы уже ранее сказали, большая часть, ну, числа опрошенных все-таки достаточно лояльно относится к аборту, потому что, ну, сейчас наше общество более свободное, да, чем, например, в советское время, хотя и тогда было очень много абортов. Вот, но тем не менее, как бы мы даем свободу людям, ну, делать, что они хотят. Вот, и в том числе принимать решение относительно того, быть родителями или не быть родителями. Ну, Светлана, вот вы считаете, это вообще проблема серьезная у нас в обществе? Ведь сейчас существует очень много разнообразных средств контрацепции. И аборт – это, я не скажу, что это средство контрацепции, что это, по крайней мере, хорошее средство. Вот.
1: Я считаю, что это действительно серьезная проблема, потому что, несмотря на то, что в обществе достаточно распространены сейчас и легко доступны методы контрацепции, но при этом в год в среднем в России делается около 1,5 миллионов абортов именно вот в современной России, то этого показатели были гораздо выше, конечно, но в целом достаточно высокий процент. И причем по статистике женщины именно семейные, женщины, которые живут именно в стабильной семье, они самый высокий процент именно среди этих женщин. Поэтому я считаю, что проблема серьезна, актуальна и достаточно, скажем так, сложна в нашей стране.

0: А вот почему, как вы считаете, так происходит? Вы ведь в течение какого-то времени работали при женской консультации, и там вы консультировали тех женщин, которые приходили на аборт, потому что каждая женщина, которая в нашей стране приходит на аборт, должна обязательно, в обязательном порядке пройти консультацию психолога. Возможно, она свое мнение изменит, да, решит сохранить беременность. Вот. И вы, как так скажем, вы пытались отговорить женщин от аборта, да? Да. Вот как вы думаете, почему все-таки в более стабильных семьях, как вы сказали, большее количество абортов? Так?
1: Ну, как правило, да. Ну, наверное, имеется в виду не те прям стабильные семьи, но семьи, в которых именно есть муж, жена. И вот раньше вот считалось, допустим, я пока не столкнулась с этой проблемой, я считала, что именно... Ну, как делают аборт женщины, скажем так, ну, именно в молодом возрасте, когда студентки, допустим, или вот женщины.
0: Еще не замужем.
1: Ну, да, не замужем. Угу. И вот какие-то сложности бытовые возникают, когда она просто, ну, не способна, скажем так, уделить материнству, скажем, какое-то время. Но оказалось, что достаточно именно женщины в семье именно идут на аборт. И вот, ну, причина, на мой взгляд, именно в том, что есть какие-то определенные все-таки общественное мнение, когда... Один-два ребенка рождается, это считается традицией, традиционной семьей, трое, четверо детей, это все-таки то количество, которое до определенного момента вообще считалось многодетностью в нашей стране как признак какого-то неблагополучия, когда семья, допустим, была, ну, считалось, что, которая не умеет управлять, скажем так, рождаемостью семьи и так далее, и поэтому...
0: Угу. Ну вот как вы считаете, нужно проводить какую-то работу, допустим, в нашем обществе с нашими, ну, девушками, с женщинами, которые, ну вот, детородного возраста, да, на эту тему, как бы профилактика абортов, да? Угу. Вот эта проблема остро стоит, нужно проводить и как проводить?
1: Нужно проводить, и, как правило, вот эта проблема поднимается в момент, когда женщина уже решилась на аборт, это вот, скажем, первый этап, когда женщина начинает беседовать с каким-то специалистом на эту тему. И, конечно же, профилактика должна проходить в более ранние сроки, уже на этапе еще полового созревания девочек. Когда девочки еще, скажем так, только начинают свой жизненный путь, они уже должны понимать, что аборт – это действительно серьезный, скажем, серьезный шаг в жизни женщины, серьезный, скажем так, поступок, который несет достаточно такие... Ну, сложные последствия могут оказать на жизнь девушки, и поэтому нужно начинать достаточно рано и говорить не только именно о аборте, о том, в каком состоянии находится ребенок именно до того, как он родился, потому что очень часто девочка считает, что до того, как ребенок родился, он, ну, в принципе, ну, как большинство женщин, считает, что это просто какой-то некий сгусток. И, скажем, клеток, и аборт – это, ну, по сути, ну, не убийство, а просто какая-то вот процедура на уровне лечения зубов или, там, к примеру, удалить аденоиды. То есть достаточно простая процедура, не несущая последствий. И на самом деле аборт – это действительно сложное, скажем, решение, это убийство, потому что ребенок уже на, скажем так, 4-5 неделе развития, он уже имеет ручки, ножки, развитую нервную систему, уже развит мозг у ребенка. И поэтому об этом женщина практически не знает, которая принимает решение. Нужно учить девочек, рассказывать им и готовить их именно к материнству, к тому, чтобы они были готовы решать какие-то бытовые задачи прежде всего и нести ответственность именно в жизни.
0: Ну, а получается так, что, допустим, до 4-5 недель все-таки, когда еще, ну, основные системы не сформированы, да, у ребенка, ну, рано достаточно, например, узнала женщина, девушка, что она беременна. Угу. Тогда можно сделать аборт?
1: Я считаю, что нет, в любом случае.
0: И это, кстати, будет ведь мини-аборт, то есть на раннем сроке он может быть менее болезненный для организма и в том плане, что меньше последствий на здоровье.
1: Ну, последствия действительно, может быть, скажем так, менее болезненно это проходит для организма, но при этом уже на протяжении первой-второй недели, еще когда женщина не знает о том, что она беременна, уже ребенок сформирован, именно уже заложены основные, скажем так, особенности ребенка, на кого он будет похож и так далее. И эти моменты, ну, плюс сформирован уже все равно именно конкретно ребенок. Ручки, ножки уже есть и так далее. И ребенок уже, в принципе, в 4-5 неделе, именно когда женщина узнает о том, что она беременна, ребенок уже, в принципе, есть, и он уже даже способен.

0: совершать какие-то простые движения, поэтому в любом случае это аборт, в любом случае это прерывание жизни.
1: Да, ну я думаю, конечно, что молоденькие девушки, они вряд ли узнают сразу о том, что беременны, потому что никто не планирует, Ну и женщины, которые тоже не планируют, думают, у меня уже есть двое, и даже, как говорится, вот я не ждала даже откуда, да? Почему часто женщины, даже семейные, говорят, ну вот, грубо говоря, как ветром надуло, потому что мы даже и средства контрацепции использовали, и вдруг неожиданно, и, конечно же, не сразу узнает, что она беременна, именно потому что не планировала. Когда семья планирует беременность, женщина все время проверяет. То есть семья находится в тонусе, проверяет, беременна ли женщина, делают тесты, обследования. Вот. Так что это, как правило, неожиданно возникает. Вот неожиданно, да? Но, с одной стороны, я думаю, что вот мы говорим о том, как цена человеческая жизнь, да? Что вот уже там буквально с первых минут, с первых часов зарождения жизни внутри женщины начинает исполняться вот программа. Программа развития ребенка, программа роста ребенка, плода в утробе женщины, и потом уже рождается ребенок, да, человек. И вот эта программа заложена, ну, как бы так называемая программа, заложена в нас Богом. Бог дал именно женщине вот такое, такую способность воспроизводить, рожать потомство. И мы говорим о ценности жизни, с одной стороны. О ценности жизни именно плода ребенка. А на другой чаше весов стоит ценность жизни женщины, ее семьи, женского здоровья. То есть почему выбор-то, ну, как бы у женщин возникает? Потому что женщина думает, что вот этот ребенок нежданный, или этот ребенок может быть, ну, долгожданный, но когда показывают анализы, что он больной, он нарушает ход моей счастливой жизни. И мое счастье, и счастье моей семьи, оно при этом тоже стоит на весах. А очень часто бывает, что как бы несовместимые с жизнью женщины есть медицинские показания к аборту. Вот. И вот это ведь очень тонкий вопрос. Здесь жизнь ребенка нового человека на одной чаше весов, на другой чаше весов моя собственная жизнь как матери. Я еще, может быть, не готова быть матерью. Или я готова, но здоровье. Или я, может быть, ну да, я готова, но финансовое положение. Вот что должно перевесить, это ведь очень сложно.
0: На самом деле решение действительно дается женщинам очень сложно. И однозначно нельзя сказать, нет определенной формулы, по которой, скажем, стоит работать психологу или, вот, ну, или скажем, какой-то фразы универсальной, которую вот можно сказать женщине, и женщина примет решение. И но есть определенные факторы, которые влияют каким-то образом на женщину. Один из факторов – это общественное мнение. То есть общественное мнение у нас в обществе так принято, что аборт все-таки для нас это носит такой повседневный характер, ну, как вот, по сути, как рутина. То есть как нам, допустим, сходить к стоматологу или еще какую-то процедуру провести. Для нас это привычно и стабильно, ну, как не стабильно, а...
1: Но ничего в этом нет сверхординарного,
0: да.
1: Ужасного просто. О, какой кошмар, аборт! Это, может быть, действительно было вот в советские времена, когда там, например, девушка молодая, выпускница школы, она вдруг забеременела. Это был нонсенс, это был позор. А сейчас это воспринимается более... Ну, мягко обществом. Угу. Так и аборт, наверное.
0: Да, общественное мнение, оно достаточно радикально менялось до... Скажем так, до того, как случилась революция, было однозначное мнение, что аборт – это плохо, и в 17-18 века даже за истравливание плода женщины, которые обращались, вот, допустим, они к повитухам, за зельем, они наказывались, и повитуха наказывалась, и женщина в среднем на 5-15 лет именно епитимия накладывалась. Во второй половине 17 века смертной казнью наказывался аборт, и более поздние сроки также было отменено. Это Петром I в 1715 году был отменен аборт, но при этом мы видим, что мнение

0: Мне было однозначно, что аборт – это плохо, и были традиционный уклад в семье был. Но проходили, скажем так, годы, и мнение менялось. И я даже слышала одну историю от моей знакомой. Она рассказывала, что ее бабушке запретили выходить замуж за человека, в роду которого, по-моему, в двух или трех поколениях до этого делался аборт однажды. Считались эти, скажем так, семьи уже, ну, по части даже проклятыми в какой-то степени. И вот общественное мнение было однозначно, что аборт – это плохо. Именно и род людей, которые именно делали аборт, он также являлся таким, скажем, неприглядным для многих. И со временем все менялось, и именно дореволюционный период, если было однозначное мнение, то после 20-х годов, в 1920 году СССР, именно послереволюционный период, приняло решение о том, что аборт – это приемлемо, и СССР была первой страной, которая приняла решение о том, что аборты – это нормально и законно, узаконила аборты. Если сравнить с другими странами, то можно сказать, что в Великобритании в 1967 году только было принято решение о том, что аборт – легализован. В США в 1973 году, во Франции в 1975 году. То есть мы видим, что наша страна, она вот, скажем так, достаточно неприглядна, можно сказать, ну, такое мнение приняла.
1: Но потом ведь уже буквально лет через 15-16, да, в нашей стране были запрещены, наоборот, аборты.
0: Запрещены аборты, потому что достаточно серьезно изменилась ситуация. Очень большое количество абортов было, до 5 миллионов доходило количество абортов в год. И большая часть беременности заканчивалась именно абортом. И поэтому было принято такое решение, исходя из интересов страны, из-за демографического, скажем, состояние в обществе. 1955 год – это был годом, когда были разрешены аборты в нашей стране, 5 легализованы. И по статистике, в 50-е годы в нашей стране погибло около 5 миллионов, 5,8 миллионов в среднем было уничтожено абортами детей нерожденных. И при этом, если сравнить со статистикой Великой Отечественной войны, в тот период погибло около 26 миллионов, причем 11 миллионов людей погибло именно в результате военных действий. И если разделить на количество лет, то 26 миллионов разделить на 4 года, получается 6,6 миллионов погибших в год. И это в среднем на 1 миллион меньше того количества, которое детей, которые были уничтожены именно в результате абортов. Если смотреть именно из ракурса Великой Отечественной войны и потерь, то мы видим, что достаточно большое количество, и это действительно носит серьезные масштабы в нашей стране.
1: Да, действительно. Вот, ну, это же потенциальные люди, это жизни, это могли бы быть реальные, конкретные люди. И сейчас не хочется говорить о том, что вот вы творите, да, посмотрите, что вы делаете, женщины, да? А хочется просто понять, почему это происходит и что можно с этим делать. Именно об этом мы будем говорить на наших следующих встречах. А за эту встречу, Светлана, я благодарю вас. Спасибо, что были с нами сегодня. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Всех я приветствую вас. Я думаю, команда приветствует тех, кто с нами в эфире, кто в церкви. Мы очень рады всем. И Бог дал нам такой день, среду. И это счастье. Вы пришли сюда. Вы не пришли куда-нибудь в другое место. Вы, верующие мало ходят в такие места, и это дорого, но вы не пошли в ресторан, да, вы не пошли в кино. Вы пошли в церковь. И это очень ценно. И если вы с нами в эфире, вы тоже, можно сказать, пришли в церковь, ну, на расстоянии. Слава Господу! Я сегодня хочу проповедовать о том, что является решением самой главной проблемы человечества. Что решает проблему, самую главную проблему человечества? И что же это такое? Ну, во-первых, самая главная проблема человечества, мы можем догадаться с вами, в чем самая главная проблема. Это то, что случилось в Едемском саду, в непослушании Господу. То есть человек согрешил. Самая проблема человечества, вот самая большая проблема, это даже хуже, чем болезнь. Вы понимаете? Человек бывает вот праведный, он болеет, но он праведный.

Бог может его исцелить по вере, но если человек неправедный, то если он даже здоровый, он находится в огромной проблеме. Согласитесь, правда же? Если человек здоровый, но он неправедный, без этого нельзя войти в Царство Божие. Библия говорит, что неправедные Царство Божие не наследуют. И это грустно, но это факт. Бог не может принять неправедность. Точно так же, как если бы вы сказали, слушайте, давайте мы эту грязь, вот сейчас сапог вот, или большой снег огромный, почистим снаружи дома. Вот раньше у нас в России были такие веники, ну, и такие русские большие, по-моему, из льна или из какие-то такие вот. И мы подметали эти валенки, потому что мы были, они ворсистые, они на себя много снега. И вот мы приходили, снег, он чистый, но он в доме, и тогда мы брали эти вот эти веники, да. Я заметил в некоторых церквях вот и стареньких местах, где, допустим, деревня, поселок, Сарма или где-то на юге Эстонии, у них около церкви стоят такие щеточки. И люди могут подойти и щеточками сбоку почистить. Они такие интересные. Не просто щеточки под ногами, а еще сбоку, на высоте. Потому что, ну, как-то нехорошо с комьями грязи прийти в церковь. Там половики чистые, да. Там красиво, помыто все. И вот это нежелательно. Но если мы как-то придем с грязной обувью, и это, конечно, ну, не очень хорошо. Я оставляю грязные сапоги, которые из лагеря, оставляю, стараюсь за дверью. И сейчас можно оставлять за дверью, потому что не так холодно уже. И утром приходишь, одеваешь сапоги, и там не холодно. Ну вот. Ну а как же войти в Царство Божие с грязью, с пороками и грехами? Это невозможно. Господь хочет, чтобы мы оставили, и чтобы мы обратились к Богу. И вот самая главная проблема человечества – это греховность. Это называется одним словом грех. И это, может быть, никого не то что никого, некоторых не пугает на земле. Но если слово грех раскрывать, что является грехом, то мы поймем, грех – это очень плохо. Потому что грехом являются и тяжкие преступления, да, и воровство – это грех, и убийство – это грех, и жестокость, и обман, и коварство, и все, и грабежи, все и многое другое является грехом. И грехом является лукавство, и грехом является нечестность, вот как от Сапфиры и Анания. И грехом является, ну, не знаю, ложь любая, да? И грехом является упрямство или там гордость. И всякие такие вещи, которые даже в мире не считаются грехом. И аморальные вещи являются грехом. Разврат, конечно, является грехом. Хотя в мире некоторые люди думают, что это любовь. И они, конечно, заблуждаются. Так вот, в чем проблема греха? Проблема греха в том, что грех, он разлучает нас с Богом, грех не пустит нас в Царство Божие, то есть Бог не может нас принять. Помните, как ты, друг, вошел на этот пир в небрачной одежде? Как ты мог войти в небрачную одежду? Ну, нельзя как бы так. И люди понимают, что это как бы, ну, портит всю картину. Знаете, когда проводятся телешоу, там вот в Москве, например, и когда поют люди или какие-то встречи, тогда они одевают людей. А иногда люди приходят с проблемами, и они приходят с проблемой алкоголя. И они приходят, потому что вот их вызвали в студию, им обещали, что им заплатят за это. То есть вот конфликт там какой-то, проблема, я не знаю, знаете, такие какие-то ток-шоу. И вот когда человек находится в плохом состоянии, его не могут просто в студию пустить, его отправляют в специальную стационар, его промывают его кровь, приводят в порядок, причесывают его. Это я знаю лично, как бы, что был там, и вот. И они говорят, вот надо найти этого человека в любом состоянии, допустим, папу вот этого ребенка, и нужно, чтобы он вот на студию попал. И поэтому из милости, из уважения, из того, чтобы все получилось, его отмоют, его оденут в приличную одежду, его побреют, его промоют, прокапают кровь ему. Это грустно звучит,

Понимаете? Но это какое-то решение. И тогда он попадает в эту чистую студию. И он трезвый, и он может давать какой-то ответ. Это, с одной стороны, грустно. Но мы с вами этого не знали. Но вот мне один раз, когда пришлось там побывать, и они сказали, срочно ищем папу этой девочки, срочно ищем. Мы его прокачаем, мы его там прокапаем, мы его оденем, обуем, повреем. Вот все. Лишь бы он пришел. Но без этого никак нельзя. Ну, представьте, что будет на студии, если войдет человек в пьяном виде там, и так далее, дебоширит. Так вот, Иисус Христос – это маленькая картина того, как Иисус хочет нас очистить и омыть, сделать праведными, чтобы мы попали в Царство Божие. Но что решит эту проблему? Что решит проблему праведности, проблему греха и получения праведности? Слово говорит нам ясно – вера. Праведность через веру. Поэтому сегодня я хочу об этом говорить, чтобы мы попытались больше понять, что сделал Бог для нас и что Он готов сделать для нас через веру, чтобы мы были чистыми и непреткновенными. Непреткновенными, то есть чтобы мы не преткнулись, чтобы нам открылся свободный вход в Царство, в вечное Царство Господа Иисуса Христа. Так вам откроется свободный вход в вечное Царство Спасителя Иисуса Христа. И вот самая большая проблема человечества – это даже не болезнь, это даже не бедность. Бедность – это огромная проблема. Бог хочет, чтобы мы благовествовали нищим. Скажите аминь, да? Но если человек беден или у него очень мало еды, но он праведен, он войдет в Царство Божие, и Бог воздаст ему за все. Но если человек богат, если у человека все есть, но у него нет главного, нет правильного сердца. Что же такое праведность? Это правильный человек, это правильное сердце. Вы знаете, когда мы ходим в этом мире, и мы почти не обращаем внимания, что вот, ну да, человек там идет на улице, он не очень хорошо себя ведет, или там в очереди в Россию там проявит характер, но все-таки он посторонний нам человек. И мы говорим, ну да, это проблемы человека, там кто-то обиделся, кто-то вспыхнул, кто-то нечестно поступил. И здесь в Нарве, это очередь за границу, там такие моменты открываются, характеры людей, открывается поведение. И вы можете с этим смириться, сказать, ну, всякое бывает, ну, люди разные, кто-то не выпивает, кто-то, значит, с таким характером, кто-то неверующий. Но если предложить такого человека в вашу жизнь, вот чтобы такой человек был вашим мужем или женой, или, значит, вашим начальником, или чтобы он стал вашим руководителем, вы бы сказали нет. Вам бы это, нам бы это не захотелось так. Вот, и когда говорит, вот, и вам говорят, вот, он будет тебе мужем 40 лет или 30 лет, и все, а человек в таком виде и в таком поведении, или наоборот, вот это будет тебе жена. Почему? Потому что нас тогда, это касается нас лично. Это не просто человек в очереди или продавец в магазине или кто-то сотрудник на работе, но это то, что становится одной частью с тобой. И ты говоришь, нет, сохрани, Господь, меня, сохрани, Господь. Знаете, в интернете много есть интересного и смешного, и полезного есть. И однажды была такая картинка, какая-то такая женщина, она была очень суровая, она показывала какой-то из китайских единоборств. В общем, она кричала, она делала всякие крики, ну, как это, то детки кричат тоже как-то, ну, оно не очень. А это, знаете, крики китайские, прыжки. А это была такая еще полненькая женщина такая, знаете, в возрасте. И она так кричала с такой ненавистью, вот что-то там нужно кричать на этом. Ну, и мужчины выставили, написали, мужики, чья это жена? Вот, это сразу всех отрезвило. То есть, ну нет, слава Богу, что она не моя, я так подумали. Так вот, кто-то пошутил, ну что ему оставалось? То есть сразу мужчины представили, не дай Боже, чтобы это была моя жена. Спрашивают, чья это жена? Ну, надеемся, что ничья пока в таком состоянии. Но Бог благословит ее. Так вот, я говорю к тому, что никто же не хочет себе такую жену. Никто не хочет себе сурового мужа. Никто не хочет неправедного человека. Никто не хочет. Мы же хотим, чтобы у нас был хороший друг. Мы хотим, чтобы был верный друг. Так вот, и Бог хочет. Бог

хочет, чтобы у него была хорошая церковь, как невеста, скажите, правда же? Украшенная для мужа своего, дадим славу Господу, вот такую церковь. Аллилуйя! Господь говорит, будьте святы, потому что я свят. Будьте праведны. Неправедные не войдут в Царство Божие. Павел говорит, разве вы не знаете? Поступающие так Царство Божие не наследуют, те, кто по плоти. И вот это самая главная проблема человечества. Это наши характеры, это наш грех, это наше прошлое. И, может быть, настоящее, если кто-то еще не спасен. Вот это самая главная проблема, которая больше, чем проблема бедности, больше, чем проблема болезни, больше, чем проблема безработицы. Потому что праведный человек скажет, Господь, лучше я умру, но я не пойду на обман. Лучше я ничего или почти ничего не буду иметь, но я хочу сохранить чистое сердце. Понимаете? Так вот, главная проблема человечества – это грех. Но, слава Богу, есть решение этой проблемы. И решение находится в вере. Именно в вере. Потому что есть несколько было решений, Господь предлагал, но самое сильное решение, полноценное – это решение веры. Бог предлагал решение первое – это послушание. Он сказал, не ешьте от этого. Первое решение – это Адама и Евы. Они нарушили. То есть достаточно было слушаться, и все. Но когда они не послушались, тогда грех вошел внутрь них. И тогда уже Каин, вы знаете, что сделал по отношению к Авелю, родному брату. Библия говорит, грех перешел во всех человеков. Грех перешел. И этот грех выразился через Каина, видите, убийством, братоубийством. Вот. И потом грех выразился в гордыне, когда строили башню. Это гордость. Да. В нем, в первом человеке, все согрешили. Это как теперь ставший известным на весь мир пандемия или как-то вирус. Он перешел, даже люди этого не хотели, но это стало переходить. Где-то он был разработан в лаборатории, если верить Трампу и американцам, может быть, это так. Но они сказали, вот там в Китае. Может быть, мы не знаем, но сейчас это нас мало интересует. Где бы это ни было, где бы ни произошла утечка вот этого вредного вещества, оно перешло большинство или множество людей. Так вот, грех, он перешел. И теперь уже человек, Бог предлагает ему послушание закону. Как бы сдержать человека? Как бы его только вот, чтобы он не согрешил? И поэтому написано, всем будет наша праведность, если мы будем стараться, пожалуйста, откройте Второзаконие 6:25. В этом будет наша праведность. Если мы будем стараться исполнять все эти заповеди пред лицом Господа, то есть перед Богом, Бога нашего, как Он заповедал нам. Вот в этом будет наша праведность. Бог говорит, я пообещал им землю, Он пообещал им благословение, но в этом будет праведность, если мы будем стараться. Мы говорим, что это несовершенно, но это, по крайней мере, что-то. Согласитесь, друзья, это уже что-то. Понимаете, вот есть такие несовершенные задания, но это хотя бы что-то, чтобы не стало хуже. Я сейчас объясню. Человеку говорят ребенку, пожалуйста, только вот сиди, ничего не делай, только сиди, вот смотри. Понимаете, он, казалось бы, ничего не делает, но здесь опасно что-то происходит. Может быть, не знаю, какие-то химические процессы, не знаю. Вот ты просто сиди. То есть это несовершенно просто сидеть. Но чтобы не случилось хуже, чтобы ничего не произошло такого, чтобы... Вот, родители говорят, вот это такой закон, правило, понимаете, что... Поэтому бывает, что человек просто, понимаете, вот лучше человек вообще не пойдет в интернет, если он, для него интернет является искушением. Правда же, друзья, что лучше не надо вообще открывать, если он, для него это слабость, если он падки на грех. Но это бывает некоторым людям трудно выполнить. Но тем не менее, есть такие как бы несовершенные законы, потому что не было жертвы Христа.
не было то, что сделало бы нас совершенными. И поэтому Бог предлагал им послушание, Бог предлагал им усилия над собой, чтобы они просто старались исполнять то, что Господь, чтобы Бог заповедал. Ему очень хотелось украсть это стадо, там, может быть, овец, но Бог говорил, не кради. И они старались не украсть, потому что там пасутся чужие стада. Вот. Им очень бы хотелось, им зависть была, им хотелось, чтобы дом, вот этот дом человека был не у него, не у того человека, а у него зависть. И Бог говорит, не желай чужого. И он, когда человек позавидовал, что у него валы, ослы, скот, лошади, дом, жена хорошая, добрая. И Бог говорит, не пожелай, не пожелай. Не просто не возьми, даже не пожелай. Это грех на уровне желания. Помните, Иисус сказал, если кто-то посмотрит с вожделением, уже грешен, уже прелюбодействует. И вот Господь сказал людям, и поэтому, когда они слушали заповеди, ходили в синагоги, они ходили на собрания, им читали священники. И вот они опять читают. И люди, и тогда у них разум, как бы обновление происходит, они, да, да, мы не должны так поступать. Но, тем не менее, Израиль, мы знаем, уходил от Господа. Уходил. И Господь, вы знаете, сколько проблем было у израильского народа после этого, потому что они потом забыли заповеди Господа, забыли Слово Божие, опять уклонились, а потом им предложили идолопоклонство, хотя первая заповедь говорит, не делай себе кумира изображения, я Господь, который вывел тебя из земли египетской, не делай себе изображения. И люди забывали, вот мы удивляемся этому, как дети, вот растем и удивляемся, ну почему они не слушались? Потому что когда мы дети, мы слушались родителей, нам кажется, что... Но когда мы вырастаем, нам вдруг не хочется слушаться, мы думаем, что мы правы, надо идти на улицу поздно вечером. Я помню, как я гулял, ой, меня так хвалят эти мальчики, как приятно, спой нам, ой, Володя, ты так хорошо поешь, играешь. А мне так вот хорошо, ну меня же похвалили, мне приятно, что им... Ну, спою им еще, и уже скоро 12. И папа с мамой не спят. А я же об этом не понимаю, что папе утром на работу, каменщиком работать. А я там песни, а что я плохого сделал? Я не пил, не курил, что я? И вот я такое не понимал папу. И я уверен был, что я прав. У меня не хватало мудрости, что мама-то не спит, у нее давление высокое. И надо быть дома, надо давно быть дома. А я-то уверен, что я же с ними там не пьянствовал, я же не курил. Так не в этом же только грех. Надо же и папу-маму почитать, правда же? Они же не знают, где сынок. 11:30 ночи. И так день... Вот. И так вот, и мы думаем, что мы правы. И мы забываем, что почитай отца и мать, что надо же ценить папу-маму, надо заботиться. И тогда это уже грех. Но мы об этом не думаем. Мы думаем, и вот наши молодые вот эти амбиции какие-то, желания, они становятся главными. И то, слава Богу, Бог остановил меня. Я вдруг увидел, как эти ребята совершают преступления. Они стали совершать кражи. Я смотрю, что они делят чей-то кошелек, и я испугался. Они выпивают, я с ними не пил. Я подумал, нет, надо мне вот... И во мне страх Божий пришел. Я думаю, пойду-ка я лучше в церковь. Я хотел, чтобы в церкви были у меня друзья. Это самое лучшее место получить друзей. Правда же, друзья? Среди народа Божьего. И вот... так вот... Грех человечества, их самые разнообразные, это называется одним словом грех. И Бог говорил, первое, не вкушай, не дотрагивайся. И в Ветхом Завете Он говорит, старайся исполнять. Но Павел говорит нам в Новом Завете, что грех, простите, закон ничего не довел до совершенства. А почему был закон? Господь сделал то, что было возможно в то время. Больше не было возможно, потому что жертва Христа еще не была совершена. И поэтому на основании усилий, силы воли, послушания, на основании страха, на основании обещаний Божьих, Бог обещал, если ты не будешь грешить, я тебя благословлю, я тебе все дам. Ты будешь главой, не будешь хвостом. Ты будешь в поле благословлен, в доме благословлен. И люди вот так, если они держались этого, то в этом была их праведность. Или Бог говорил, если ты не будешь слушать мои заповеди, если вы будете грешить, то ты будешь проклятый и на поле проклятия, то есть неудачи, и на дороге, и одним путем враг придет,
ты пойдешь и семью путями будешь бежать в разных направлениях от врага. А когда ты благословлен, то враг придет одним путем, семью путями от тебя убежит. Какой был Бог? Он всячески говорил, он объяснял народу, он любил народ. Он любит свой народ.

или это было только во дни апостолов, знаете, такое ложное учение, что не нужна сила, не нужна сила Духа Святого, так не нужны дары. И в этом есть недостаток. Они хорошие, они замечательные люди, и они праведны во Христе. Но если не было наставления веры, или наставление веры было таким, что оно ограничивало только спасение, покаяние и крещение, тогда, конечно, дальше было трудно идти. Ну, когда не было в это, если нас не учили бы этому, ну, что нужно исполнение Духом Святым, написано, покайтесь, докреститься и получите дар Святого Духа. Но если этого не было, мы шли так за Богом, и каждый, кто может, по вере старался достигать. Слава Богу, это главный вопрос. Но мы с вами часто говорим о том, что Бог хочет благословить тебя материально, Бог хочет благословить тебя физически исцелить, Господь хочет тебя наполнить Святым Духом, дать тебе дары. Он, написано, верующие дела, которые Иисус сотворил, и Он сотворит. Но все-таки главный вопрос и главная проблема, она становится греховность. Мы говорим, у человека плохой характер. Или мы говорим, у меня скверный характер. Мы говорим, я вспыльчивый, кто-то говорит. Или я обидчивый. Мы, кто в смирении, он признает свои недостатки, и он над этим постарается работать. Вот, Иоанна 14, 12. Так вот, давайте вернемся. Как решить проблему греха? Как решить проблему не только в нас, но вокруг нас? Бог говорит через Новый Завет, что я не стыжусь Евангелия благовестия, звучит благовестие, потому что в нем открывается праведность Божия, а праведность от веры. Не от дел, а от веры, внезапно, мгновенно. Бог может простить человека, мужчину, женщину. Он простил Марию Магдалину, изгнал из нее 7 бесов. Она стала святой женщиной. Они ходили за Господом, они любили Иисуса, они снимали его с креста, они его пеленали и положили в гроб, они первыми пришли к гробу, они были вместе с учениками в верхней горнице, чтобы получить Святого Духа. И вот смотрите, в нем, то есть не в законе, а в Евангелии, то есть в благой вести, которую проповедуют девушки и юноши, проповедуют через драмы, через театр, через свидетельства, через проповедь в церкви, в евангелизациях, в палаточных собраниях, на стадионах. Проповедуют добрую весть, что Господь может простить по вере. Вот ты не успел ничего сделать, Он может все простить. Почему? Павел говорит, искуплением во Христе Иисусе. Вот где праведность, вот где основание для праведности. Если бы каждый из нас поверил сам по себе без Иисуса, а вот я хороший, и все, я буду хорошим. С завтрашнего дня я буду правильным. Вы знаете, это не сработает, да? Без Бога не сработает. Человек что-то может, что-то он достигнет, ну, какой-то результат, ну, будет тренировать мышцы, что-то получше станет. Но, а как же с обидой? А как же с гордостью? А как же с непрощением и многими другими пороками? А если у человека плохие грязные мысли? Он... Если он скажет, все, я буду поступать правильно, это не получится. Ни у кого из нас бы не получилось без Господа. То есть что-то получится, что-то не получится, а потом то, что получилось, опять испортилось. И вот так вот человек находится в борьбе. Да, у кого-то лучше получается, кто-то не курит, кто-то не пьет или почти не пьет, но этого недостаточно. Так вот, проблема праведности, проблема чистого сердца, она и решается именно верой. Вот как человек получает веру и исцеление, как здесь вот Галкина сестра пришла вот сюда, она пришла поздравлять в воскресенье, уже камеры были выключены, она сюда пришла поздравить Ираиду. И именно она была та женщина, которая пришла вот хромая на ногу. Я подошел сзади, я сказал, сестра, Господь хочет тебя исцелить. Она говорит, нога никак не проходит. Я говорю, не говорите больше никак. Давайте примем во имя Иисуса. И те, кто были здесь, вот прославляющие, помните, Господь мгновенно ее исцелил по вере. Дадим Богу славу, дадим Богу славу. Это Господь. Она говорит, чудо, чудо. Уже часть церкви разошлась. Она вот здесь стала свободно ходить. Вся боль ушла. Это сделал Иисус по вере. И вот по вере Господь готов простить все грехи. А у нас-то память хорошая. Мы же помнили свои недостатки. Или чужие недостатки. Их совсем не нужно помнить. Помнили с детства что-то плохое. Но вот эта память, она приносит нам неверие.
ну, что я плохой.

плохой, или тот человек такой плохой, да не может быть, да никак. Как апостол Павел был, Савл, он был же плохой, он был неправедный, он гнал церковь. Не может быть, верующие не могли поверить. Тот человек, кто был главный организатор гонений против верующих не только в Иерусалиме, а еще и в Дамаске, в Сирии, этот человек вдруг, он стал верующим. И тогда ему сказали, что тебе, Бог говорит, твое свидетельство здесь не примут, как бы. Пойдем, я пошлю тебя далеко к язычникам. Мы видим, что Господь его начал употреблять в другом месте, потому что люди не готовы были. И вот так сильно Бог поменял его. Так вот, когда Бог исцеляет по вере, и по вере дает Святого Духа, то человек верит, что Святого Духа я буду иметь, я получу. Я верю, это тоже мне принадлежит, потому что Иисус умер. Это значит, Он искупил меня, чтобы, написано, Он был проклят, чтобы, Галатам 3.13, написано, что чтобы благословение Авраама распространилось, чтобы нам получить Духа Святого Веры. Христос стал проклятием, то есть клятвой за нас стал проклятием, чтобы нам получить Духа Святого. То есть Христос умер, чтобы нам получить. Значит, Он умер, Он уже заплатил, нам остается только получить. Павел говорит, приняли ли вы Святого Духа уверовавшего? То есть это от нас зависит, приняли ли мы. А мы не слыхали, что Святой Дух. Господь сейчас исцеляет запястье, слава и благодарение Богу. Господь исцеляет руку, кисть руки. Мы даем Тебе хвалу, Господь, мы благодарим Тебя, Ты здесь. Господь, Ты наш исцелитель и врач. Слава Тебе, Господь. Бог исцеляет сейчас сердце, и вы можете легко вдыхать. Потому что Господь здесь, слава Богу. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Христос, что через веру мы можем получать благословение и исцеление, новую жизнь. Благодарим Тебя, Господь, что через веру Ты прощаешь все наши грехи. Господь, слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя. Слава Тебе, Отец. Я благодарю Тебя, Господь. Мы приговорим, что Дух Святой здесь, что мы можем через Святого Духа, через веру получить Святого Духа, исполниться им через веру. Друзья, и так похоже в нашей жизни, что мы праведны, будет жить верой. Все буквально по вере, потому что все, что не по вере. Пастор Эдик мне сказал пару недель назад, да, Владимир, вам надо было еще сказать всем, что все, что не по вере, это грех. Я говорю, а я это сказал. Он, да, а я как-то не услышал момент. Я говорю, сказал это в конце. Но суть не в том, я мог бы не сказать, а он правильно заметил, все, что не по вере, написано в Библии, это грех. Мы должны по вере воспринимать друг друга, как братьев и сестер. Правда же, да? Библия говорит, если мы знали по плоти друг друга, уже не знаем. У нас есть друзья, которые с садика вместе росли. Это и Горбенко Оля с Наташей, и Люда Бабарыкина, и другие. С садика, с детского садика знали друг друга. А теперь они знают друг друга уже по духу. Правда же? Мы могли быть в шалости в детском садике, в школе могли быть проблемы, но теперь они... Святые дети Его, дочери Бога, которые уважают друг друга и принимают как служителей. Потому что мы по вере относимся друг к другу. Как к брату, как к сестре, как к возлюбленному Божьему, как к святому Божьему дитя, как наследнику, как помазаннику, как, не знаю, верующему. И все по вере должно быть, все по вере. Как к наследнику вечной жизни и так далее. И вот Бог открывает нам веру, что это уверенность. Эта уверенность исходит от Божьего Слова. И я хочу обернуться, очень коротко сказать об Аврааме, потому что именно он получил первую праведность по вере. Он получил ее до закона, еще не было закона Моисеева, который говорил, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не желай. Этот закон пришел потом. А Авраам уже овладел верой до этого. Значит, вера, она была возможна. И эти люди были мужи веры. Это было облако свидетелей. Написано. Так вот, смотрите, как Авраама Бог избрал, который был в летах преклонных, у которого не было детей бездетен. Его жена была бесплодна. Всю их жизнь не было детей. Бог начал говорить к нему, а человек начал отвечать верой. Господь стал к нему говорить.
Помните, мы в прошлый раз как-то говорили, что вера – это всегда что-то невозможное, что

Нам невозможно. Ной стал строить корабль, что было невидимо, то есть никогда такого не было. Что еще невидимо, он получил откровение о невидимом. Слово говорит, Бог избрал бедных людей быть богатыми верой и наследниками Царства Божьего. Поэтому человек бедный, а он богатый верой. Именно в бедности мы учимся вере, мы учимся тому, что Бог может ответить на нужду, Он может благословить. Слава и благодарение Богу. Именно в болезни мы учимся вере, как исцелиться. Согласитесь, да, нам не нужна, может быть, специально для этого болезнь, но Бог использует это, Он хочет, чтобы мы именно почувствовали либо болезнь близких, либо наша болезнь, чтобы мы сказали, Господь, я верю. Так вот, Авраам, он был пожилой, он был бездетный, его жена была бесплодная, и Бог начал ему говорить то, что было необычно. Давайте скажем, вера требуется там, где необычно все, правда? Где все то, что мы не можем. Бог ему говорит сменить место жительства. «Выйди из дома родства твоего, из дома отца твоего». Бог еще говорит так, что «выйди из того дома, который дом твоего отца». Понимаете, как будто бы еще ценность в этом. Бог подчеркивает не просто, а вы знаете, как нам нравится дом родительский, да, как нам нравилось, где мы раньше мы вспоминали. В детстве мне хотелось попасть в Россию, увидеть тот дом. Мы спустя много лет, я сказал, можно мы посмотрим, мы тут выросли. Да, проходите, проходите. Но Бог говорит ему, выйди из дома отца. Смотрите, получается, дом нужно оставить. Он где-то делает, через веру делает, уходит. Дальше, иди, куда я тебе скажу. Он не говорит, иди вот туда, будешь жить в Израиле. Нет, он говорит, иди, куда? Ты еще не знаешь, куда. Иди, куда я тебе укажу. И он верит в это. Он начинает идти за Богом. Это тоже путь веры, правда же, друзья? Теперь Бог говорит, я тебя благословлю, я тебя размножу, и ты будешь в благословении. И он пошел. И когда он пошел, у него, Бог его благословляет скотом, Бог благословляет его серебром и золотом, но главного, что ему нужно, все нет. 75 лет было, Бог с ним говорит. Уже в то время детки, да, уже не рождались у женщин, хотя жили дольше. Но

потом, когда я к ним приехал уже в церковь, в Таллин, они сказали: пастор Владимир, мы хотим сказать, что после молитвы Бог дал, у них теперь трое детей. Это Бог сделал, это не мы, это сделал Господь. Он дал им исцеление, слава и благодарение Господу. Ну вот, и это произошло чудо. Но Авраам ждал 10 лет. Сара ждала, нет ничего. И тогда она пошла по-человечески. То есть она как бы нажила себе проблему. То есть она получила как бы ребенка Измаила, но пережила переживания свои, унижена была, ей было трудно. И теперь ей было обидно, тяжело ей было. А Бог говорит ему в 17 главе: «Я дам тебе, именно Сара тебе родит». Именно Сара тебе родит. Это 5 и 6, и 17 глава. Он говорит: именно Сара, посмотри на звезды. Он говорит: ну хотя бы Измаил был жив. То есть он же его ребенок, вот он получил сына. Хотя бы Измаил, ну, сын египтянки. А он говорит: именно Сара тебе родит. Сосчитай звезды, вот столько у тебя будет потом. И вот Авраам поверил. Посмотрите внимательно на это слово, стих. Друзья, Авраам поверил, а прошло уже десятки лет. И когда Аврааму было уже 99, то есть 24 года прошло с тех пор, как Бог ему обещал. 24 года. А он все еще верил. И мы слышали, он прибыл тверд в вере. Вера должна быть твердой, друзья. Павел говорит: зная твердость веры вашей, сказано. Зная твердость веры вашей. Это качество, оно может быть у старушки, оно может быть у очень пожилого человека, оно может быть у ребенка. Это сверхъестественная уверенность. Я знаю. Библия говорит: мы знаем, что мы от Бога. И мы знаем, что весь мир лежит во зле. То есть мир находится в греховности. Вот это самая главная греховность. Как она? Кажется, ну что людям стоит примириться? Вот все бы подружились, открыли бы мировой бизнес, дружили бы, все, устроили фестиваль и сказали бы: все, отныне мы все друзья, мы отказываемся воевать, уничтожаем все оружие. Но что-то происходит, что-то не дает людям это делать. Страх, что быть побежденными, опасность. И поэтому ядерное оружие, как и другие оружия, они существуют. Это говорит о том, что человечество несовершенно без Бога. Скажите аминь. У них не хватило веры, доверия друг другу. Ну, мы сейчас не будем идти глобально. Просто говорю, грех, он делает так, что войны идут почти постоянно, к сожалению. А решение всякого греха – это праведность по вере. Это вера. Поверить Господу. Покаяться. Поверить. Принять крещение. Исполниться Святым Духом. И пойти за Иисусом. И Павел, но Господь говорит: не во всех вера. Не во всех. То есть не все приняли веру. Петр пишет: я пишу равно с нами, принявшим равно с нами драгоценную веру. Представьте, пишу принявшим равно с нами, вот вы вместе со мной приняли драгоценную веру. Но не во сне все приняли. Не все поверили. Написано: кто поверил слышанному от нас. И поэтому теперь вера исходит из Евангелия. То есть почему? Основа веры кто? Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, то есть праведности нашей. Сейчас мы не будем разбирать, уже собрание заканчивается. Основа этой веры, самая сильная, это смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Если в Ветхом Завете была вера, что Авраам просто поверил Богу, доверился Ему, будучи старым, будучи столетним, тело почти столетнего уже в омертвении, из утробы Сарина в омертвении, он прибыл тверд вере, воздал славу Богу. И Бог сказал ему уже в годах, говорит: Сару не называй Сарой, называй ее Саррой, то есть матерью множества народов. И имя тебе не Авраам, а Авраам. Авраам – это завет теперь, то есть Элохим и Эбрахем, то есть Элохим плюс Авраам, получается Авраам, то есть как бы Господь и человек вместе. Получилось слово другое, и другое имя. Это Отец всем нам. И это вера. Итак, смотрите, вера, она решает самую большую проблему. И Авраам поверил,
И дальше написано, Бог вменил ему в праведность. Взял и защитил.

стал это вправить. То, что является проблемой Адама и Евы, то, что было проблемой Каина, то, что было проблемой там, Ламеха и всех прочих, вдруг решается в Аврааме через веру. Он говорит, а я верю. И он поверил. Поверил, что Бог это сделает. Он поверил, что нужно отдать лучшие земли Лоту. Это щедрость по вере. Скажите, щедрость по вере. Когда вы отдаете пожертвование десятины, это ваша вера. Это ваши показатели вашей веры, щедрость по вере. Он до закона, не было закона, который обязывал отдавать десятину, он отдал десятины. Десятую часть. Вот кто бы сразу решился имущество, то есть это, если у него было там несколько тысяч овец, сразу отдать, там, ну, допустим, ну, если у него 10 тысяч, отдать сразу тысячу. Если ты там 10 тысяч коз, отдать сразу тысячу коз. Он отдал вот этому Божьему человеку Мелхиседеку. Это тайна какая-то. Но он отдал ему, отделил десятину всего. Десятину серебра, десятину золота. Всего отдал. Это говорит о вере. Хотим ли мы быть людьми веры? Хотим ли мы жить в вере? Я уверен, что вера внутри вас, поэтому вы здесь. И вера – показатель по многим причинам. Вы многое в жизни испытали сверхъестественно, потому что это есть говорит о вере. Но наша вера требует назидания, постоянного роста. Чтобы мы верили в чудеса, верили в исцеление, верили в прощение людей, верили, что Бог их может изменить. Правда же? Чтобы мы верили. И поэтому эта вера, праведность, Павел говорит, в Евангелии открывается, Римлянам 1:17, в нем, в благовествовании открывается праведность Божия от веры в веру. Давайте, пожалуйста, встанем. Я чувствую Божие присутствие. Поверьте, об этом нужно говорить больше. И об этом говорить надо много. Но вот это все, эта праведность, она дается именно по вере. И если мы не поверили, что Бог нас простил, если мы все еще к себе приписываем те грехи, ошибки, которые у нас были, то это неверие, и оно мешает нам стать праведными. Нужно обязательно поверить. Обязательно. Что еще неправедно в нашей жизни, нужно обязательно принять это верой. Обязательно. Если мы заметили в себе обиду, раньше мне было тоже, ну, как и многим, может быть, что-то обидно, прямо аж в груди болело, прям так было... сдавило прямо, понимаете? Я подумал, нет, это неправильно. Я буду бороться с этим. Именем Иисуса я отрекаюсь. Я отрекаюсь. Это были десятки лет назад. Я отрекаюсь. Этого не должно быть вам. Я отрекаюсь. Это, знаете, как бы такая справедливость подбирается, такая обидчивая, такая справедливость. Но когда мы боремся с этим, и поверь, я верю, потом смотришь, вроде как это и не обидно, хорошо. Если это так в тебе, то это уже через веру только пришло. Это не ты, не я, но мы просто приняли верой. Поэтому, Господь, я сейчас молюсь о вере, о многогранной вере, о твердой вере, чтобы мы, Господь, верой были свободны.

0: друзья, сейчас мы будем петь новую песню. Поэтому давайте откроем свое сердце, чтобы мир Божий наполнил нас.
1: Я не хочу бояться вновь, когда встречу силой его. Я не хочу бояться.

Психологи утверждают, что отец для девочки – это опора, защита и источник жизненных сил. То отношение к себе, которое было заложено в основу личности девочки через ее общение с папой, потом будет проявлять себя на протяжении всей ее жизни. Но, к сожалению, не в каждой семье осуществляется эта ролевая модель. Действительно ли отец так важен для дочери? И кто или что может помочь исправить пробел в воспитании, если роль папы в семье так и не осуществилась в полной мере?

0: Приветствую вас, девочки. Сегодня с нами в студии Вика, Олеся, Оля и Маша. Очень рада вас видеть. И сразу такой вот вопрос, может быть, в лоб, немножко личный. Скажите, пожалуйста, в ваших семьях полная была модель семьи? И как это сказалось на вашей жизни? Есть ли какие-то мнения по этому поводу?
1: Нет, у меня была неполная семья. Абсолютно неполная. Но это очень сказалось. Угу. Потому что я вот смотрела, как... Ты, ну, все равно находишься в обществе, ты же видишь, как у других людей в полных семьях, да, развиваются отношения с родителями, с обществом. И вот как-то чувствуешь себя немножко покинутым, одиноким, же некому прийти, да, некому... Не все можешь рассказать, там, вот, какому-то члену семьи, да, там. Тяжеловато.
0: Да, сочувствую тебе. Спасибо, что поделилась. Ну, думаю, что мы еще обсудим, да, о том, как это можно восполнить, да, в дальнейшем. Девочки, а у вас, Олесь, может?
2: У меня частично, у меня как бы и полное, и неполное, потому что, да, у меня действительно есть отец, он был, он жил с нами, но до 4 лет. Потом у меня появился отчим, и, да, наверное, я считаю, что сейчас уже полная семья, но был какой-то период, когда вот мы были только с мамой. Было тяжело, и все-таки я считаю, что настоящий отец должен быть. Все равно отчим, он не может заменить любовь настоящего папы. Поняла. Ну, это сказалось отчасти на том, как я сейчас общаюсь с противоположным полом, да.
0: Поняла тебя, спасибо.
3: Я могу рассказать, наверное, даже лично свой какой-то опыт, потому что у меня тоже была неполная семья. Причем самое интересное, у меня мама старалась очень сильно сделать полную семью. У меня был такой отец выходного дня. Вот, то есть я на выходные приезжала к папе. Это тоже, наверное, было с возраста где-то 4 лет. До этого мы жили как бы вместе, вот, а потом у меня был такой отец выходного дня. Вот. И также могу сказать про тех людей, которые приходят на консультации, что очень часто на консультации приходят те, у кого были неполные семьи. И еще есть, ну, как бы определенный круг людей. Вот. О них я расскажу чуть позже.
0: Спасибо.
4: У меня была полная семья. Я жила с мамой, с папой, с бабушкой.
0: Очень здорово. Вот интересно, да, что даже вот наше соотношение здесь показывает, что все-таки огромное количество именно неполных семей, и чаще всего именно папы оказываются исключенными из процесса воспитания. И даже вот как ты говоришь, да, пример воскресного папы, это все равно очень сильно меняет ситуацию в семье. Можно, Вик, тебя спросить? Вот ты сказала, что это очень сильно повлияло на твое отношение, было чувство одиночества. А вот как ты считаешь, в чем именно отсутствие папы проявилось конкретно сейчас в твоем самоощущении?
1: Ну, у меня случай такой тяжелый был в том плане, что отец вообще не интересовался моей жизнью. И то есть, ну вот он как ушел, все, я его ни разу не видела, не знаю вообще ничего о нем. Какой он. И когда ты вот находишься в такой ситуации, ты воспринимаешь, как будто бы тебя бросили. То есть я понимаю, что как бы он не так, что вот он только меня выгнал, да, из квартиры, а это произошло как бы межличностное отношение между мамой и папой. Я тут ни при чем. И ты все равно, вот когда растешь, ты воспринимаешь это на личный счет, что вот, ну, отец все-таки меня бросил, наверное, что-то со мной не так, почему-то вот так получилось. Но вот со временем я стала понимать, что дело не во мне. Но это много времени на это ушло, на переосмысление.
0: Да, я понимаю.
1: И когда ты растешь с этим вот чувством пустоты, что с тобой что-то не так, ты начинаешь больше загоняться, а вот если вот это переделать, а если вот это, может, он вернется, а может, не вернется, и вот постоянно гоняешь эти мысли, и все время что-то пытаешься поменять, а ничего уже как бы... Да. Ты ничего не поменяешь.
3: Да. Вот, мне кажется, здесь такой интересный момент. Ты когда стала рассказывать, Вик, я вспомнила девочку, это моя знакомая, она рассказывала, что у нее папа, ну, он, его тоже уже не было с самого ее рождения, и когда она выросла, она не осознавала, ты просто так интересно путь осознанности рассказываешь, что ты поняла, я чувствовала одиночество, чувствовала покинутость. Вот. Очень часто, ну, как бы, люди этого не осознают. И она поймала себя только на этой мысли, когда она вышла замуж очень рано, 18 лет, за мужчину, который старше ее лет на, там, на 10, что ли, он лет и был ее старше. Вот. И она потом уже

0: через 3 года брака она поняла, что она просто выбрала себе папу, потому что ей не хватало, и она действительно в детстве ощущала вот это чувство одиночества. Ты находишься в обществе, у тебя вроде бы есть семья, но ты волей-неволей ощущаешь какое-то... Вот вы знаете, это такое ощущение, наверное, действительно покинутости, как будто часть тебя какая-то уходит. И это какое-то такое необъяснимое чувство, хотя вроде бы вокруг, ну, как бы все есть, вообще все живы-здоровы. Ну вот, ну, кто должен как бы быть, вот кроме папы? Ты же не осознаешь, там, как бы тебе же в 3 годика не рассказывают, знаете, у вас должен быть отец и мать, у вас отца нет, вот, ну, по такой особой причине. Вот, то есть мы же, когда маленькие, да, мы же не понимаем этого, вот, а уже ощущение и чувство, оно есть, оно первично, чем наше какое-то понимание и, наверное, осознанность. И, ну, как бы первое, мне кажется, на чем вот сказывается, это действительно, как Олеся сказала, на выборе партнера в дальнейшем, в будущем. Ну, вот, то есть очень часто выбирают
1: партнера... Да, я тоже это заметила. Девочки, старше. Нет отцов, да. Ну, чтобы почувствовать себя
2: защищенной. У меня был первый опыт, когда, ну, у меня были первые отношения с мужчиной на 10 лет меня старше. Я была вообще юной совсем. И у нас были отношения 3 года, мы длились. И под конец я уже поняла, что я действительно искала любовь папы. То есть я не искала любовь партнера, а вот то, как меня обнимали, я чувствовала, как будто меня обнимает папа. Я хотела этого, я прям, ну, просила делать действия, которые я на самом деле ждала от папы. И, ну, это действительно... Нет, я не считаю, что правильно встречаться как с родителем, ставить партнера в позицию родителя. Это потому что, ну, убьет все отношения. В принципе, у нас так и произошло.
3: Да, очень здорово, что ты поделилась, потому что на самом деле... Вот этот момент осознанности, его, наверное, многим, кто испытывает какой-то дефицит, да, в отношениях с папой, он, наверное, не всегда понятен, и мы его зачастую закрываем. Вот поэтому я у Оли хотела спросить, расскажи, пожалуйста, ты говоришь, что у тебя опыт полной семьи. Как ты считаешь, он помог тебе в твоей семейной жизни при выборе партнера и вообще в твоей жизни?
4: Ну, насчет семейной жизни я не знаю. Наверное, помог. Но мне тут трудно сказать, я как бы не пыталась это анализировать. Но вообще хочу сказать, что вот иногда слышишь от мужчин, ну, как бы я, наверное, у меня таких друзей нету близких, которые вот так вот бы говорили, но вообще иногда слышишь по отзывам, что мужчина говорит, я не буду жить с семьей, потому что я им ничего не могу дать, у меня маленькая зарплата, они справятся без меня, или там у меня плохие привычки, зачем я ребенку буду показывать плохой пример, я уеду, я буду платить алименты, они там как-нибудь сами справятся. Но это я очень упрощаю, конечно, уж так напрямую никто не говорит, но смысл такой. Ну так вот, у меня, например, детство пришлось на годы перестройки. До перестройки, после перестройки. То есть это было время нищеты, время разрухи, время алкоголизма, время преступлений. У меня папа тоже не избежал, как бы зарплата у него была крайне маленькая. Он пил. То есть это не была вот такая какая-то счастливая, полноценная семья в том плане, что папа обеспечивает, папа – это опора семьи, защита. Ему было очень плохо, ему пришлось в то время очень плохо. И все равно лучше такой отец, чем никакой.
3: Вот, кстати, такой вопрос, да, что многие считают, что когда вот между родителями отношения не ладятся, то правильнее развестись, либо есть семьи, которые наоборот говорят, мы ради ребенка сохраним отношения, и в первом случае происходит разрыв в семье, и ребенок страдает там без одного родителя, либо встречаясь на выходных, а в другом случае ребенок страдает, находясь в обстановке, где между родителями так или иначе постоянно считывается вот этот вот конфликт. Как вы считаете, вот такое вообще противоречие или вот эти две крайние позиции можно как-то примирить?
4: Ну, вот у нас в семье были конфликты. Потому что, я говорю, время было такое сложное, что там все время были конфликты. И между мамой и папой, и между папой и бабушкой. Я уже сказала, что мы жили вместе. А это была мамина мама, зять и теща.
3: Да-да-да.
4: Вот. Конфликтов было море. И все равно я считаю, что лучше так.
1: Нет, я считаю наоборот. Я считаю, что если есть какой-то прям жесткий конфликт, лучше развестись, потому что тут ведь страдает не только ребенок. Они ведь тоже оба страдают. Их чувства тоже, ну, родители, я имею в виду, их чувства тоже, нельзя их пренебрегать ими. У меня у подружки семья была нормальная. А потом отец у нее запил очень сильно. Прям он уже заливал в себя все, что под руку попадалось. Не только алкоголь, а просто спиртом. И жена его, смотря на него, впала в созависимость и тоже начала употреблять. И они в итоге, он ее так избил однажды до полусмерти. Она написала заявление.
4: Речь не идет о тех ситуациях, когда о жизни и
1: здоровье. Нет, подожди, она написала заявление, его посадили, потом она забрала заявление, его отпустили, и они до сих пор живут и спиваются вместе. Ну вот в таких моментах, мне кажется, подружка-то все это видит. И она, получается, тоже вот на уста мотает.
4: Ты привела прям крайний пример.
1: Вы нет, знаете? А у нее есть сестра, и она тоже сейчас запила. Uh-huh. И у нее ребенок.
0: Вы знаете, здесь есть, здесь, конечно, имеет место быть разные как бы случаи, ситуации, но вообще как бы психологи говорят о том, что если вы обращаете внимание на то, что, второй момент, который я в самом начале хотела сказать, это когда холодный отсутствующий папа. Uh-huh. Он может физически присутствовать, но от него, да, мы не берем в какие-то конкретные, да, случаи, я не говорю про ваши там семьи, да, я имею в виду в общем и целом на примере людей, которые приходили, одна из моей клиентки, папа, он был, он присутствовал, но он нанес, он был очень таким отсутствующим, холодным и достаточно критикующим отцом, что это сказалось на ее дальнейших отношениях и на ее отношениях с дочерью. Uh-huh. Для нее это было очень тяжело. Вот, она не сразу это начала понимать. И сейчас у нее очень тяжело складываются отношения и с родительской как бы семьей, и со своей семьей, да, потому что очень важным этапом папа для девочки является, точнее, важным моментом воспитания. Это действительно не просто безопасность и защита, да, а действительно коммуникация в мир. Uh-huh. То есть это тот, кто придает девочке уверенность, учит ее общаться с противоположным полом, да, показывает ей примером к матери, да, что значит относиться к ней с уважением. И очень часто мы наблюдаем такую картину, что если папа отсутствующий и холодный, да, то девочка, соответственно, тоже в будущем, во взрослом возрасте, для нее эти отношения являются нормой. Соответственно, она ищет себе партнера, который будет относиться к ней неуважительно. Вот. И хотелось бы сказать про важный, наверное, такой период. До 3 лет очень значимой фигурой в жизни ребенка является мама, а вот с 3 до 4, да, это папа. Как раз-таки в этом возрасте, да, девочка начинает уже понимать, что для нее папа является как примером уже противоположного пола. То есть здесь уже начинается вот эта вот идентичность, поэтому в этот момент тоже очень такой важный. Важно, чтобы папа был не просто здесь шутом, веселым или просто, например, присутствующим папой. Ну вот я здесь, да, этого маловато. Mm-hmm. Вот, а именно примером уважения, понимания, да, и даже такого поддержания, да, когда девочки говорят о том, что она красива.
1: Принцессочка.
0: Да, то есть вот. Здесь, мы все боимся о том, что, говорить комплименты, да, чтобы ребенок не вырос эгоистом. Но эгоизм закладывается не только, когда мы говорим комплименты, да, это как раз-таки закладывается в холодности, да, в отчужденности к ребенку. Вот. Когда мы, наоборот, взращиваем его в теплой атмосфере, а теплая атмосфера это какая? Это когда между родителями царит уважение и понимание. Угу. И следующий такой момент, если вы чувствуете, что, к примеру, да, у вас нет вот этой эмоциональной близости с партнером, да, то есть понятно, что бывают какие-то кризисы, понятно, что бывают какие-то конфликты, но вы все равно чувствуете вот эмоциональную близость, несозависимость, то я думаю, что здесь можно сохранить брак, но если этой эмоциональной близости нет, для ребенка она не сказывается как хорошей моделью семьи. Это не будет примером отца. Да? То есть здесь тоже мы видим такую негативную сторону. Отец есть, но он отсутствующий. Угу. И это не является примером для ребенка.
3: Но тут вот я хотела тоже добавить такой момент, что мы зачастую мыслим крайностями, и что если у нас не сложились отношения, и действительно мы подаем какой-то пример дисфункциональной семьи, то лучше развестись. Но ведь есть еще и третий вариант. Третий вариант, заключающийся в том, что мы понимаем, что наши отношения как супругов мешают нашим детям быть счастливыми, и поэтому мы начинаем исправлять наши отношения. Причем наша мотивация уже является не только то, чтобы наладить отношения друг с другом и быть счастливыми самим, да, но и в том,

0: чтобы помочь своим детям все-таки увидеть, что любая ситуация, она, ее можно исправить. И вот, кстати, вот по этому поводу у меня следующий вопрос. Вот смотрите, все варианты, о которых мы здесь рассказывали, они достаточно печальные. То есть варианты отсутствующего папы, варианты
1: выходного дня,
0: деструктивного папы, да, варианты папы в семье в конфликте. Но неужели вот все, если вот так вот, то все, вся жизнь у девочки поломана, и никак это нельзя исправить? Может быть, все-таки у нас есть у кого-то свои собственные примеры, свои советы? Что нужно сделать для того, чтобы вот эта вот дисфункциональность, которая проявилась, возможно, лично в ваших семьях, ее можно было бы каким-то образом поправить, починить, нивелировать?
2: Год назад я для себя приняла, что я вообще счастливая девочка, потому что у меня три папы. Как бы это странно сейчас не звучало, но у меня есть небесный отец, у меня есть отец здесь, который дал мне жизнь, и у меня есть отчим, который вообще дал мне хорошее воспитание. Вот то, какая я сейчас, то, какие качества у меня есть, все-таки дал мне не настоящий папа, а мой отчим. И, ну вот, да, как я уже сказала, я счастливая, потому что все-таки есть мужчина, который частично заместил мне папу и дал, ну, основу для того, чтобы я все-таки была не совсем вот зажатой девочкой, а, ну, в мир хотела идти, я не боюсь идти в мир. Вот это важно, потому что вот еще важно, вот с 3 до 4 лет у девочки формируется ощущение в безопасности этого мира. Если папы нет, то вот тут, конечно, ну, открываться, пробовать что-то новое очень тяжело будет. Мне в этом плане, ну, все-таки немножко повезло, потому что в этот момент пришел другой мужчина, который взял ответственность за меня и как за ручку взял меня и провел в мир и сказал, тут не страшно, тут можно жить и общаться.
0: Спасибо.
2: Да.
0: Спасибо тебе за то, что ты вот упомянула момент, да, небесного отца. Вот как, по-вашему, влияет ли наша духовная жизнь и наши отношения с Богом на то, как мы себя чувствуем как девочки, которые сталкиваются с теми или иными проблемами в жизни, в том числе и проблемами с отцом? Можно ли духовными отношениями с Богом, как бы сказать, залатать, залечить те раны, которые мы получили от вот, жизни в семье нашей?
1: Я вот не знаю, можно ли залатать раны. Ты все равно, вот отсутствие отца, это как отсутствие какой-то части тела. Ты же не можешь как-то ее компенсировать. У тебя нет руки, как-то, ну, будет протез, но ты же знаешь, что это не твоя родная рука. Но все равно, вот бабушка мне сейчас, последний год, говорит, я не знала, как тебя воспитывать, тебя воспитал Господь, я молилась всеми силами. И я просто это замечаю, каждый раз, когда она мне это говорит, я отслеживаю. И правда, я во многих моментах... как это сказать, чтобы высокомерно не звучало, превосхожу людей, которые не росли с отцами, да, потому что у меня, ну, нет таких проблем, большинства проблем, как вот у девочек, которые не росли в полноценной семье.
0: Спасибо.
3: Мне кажется, что, ну, вот, к примеру, когда мы обращаемся к Небесному Отцу, и как раз когда мы начинаем узнавать вообще Творца, здесь понятно, что было, то было. Ну, как бы мы не можем изменить свое прошлое, да, и проблема, вот как Леся сказала, да, в безопасности и в защищенности, ну, как бы там будут, как говорится, такие дырочки, как у сыра, вот. Но здесь, обращаясь как раз-таки к Отцу Небесному, мы восполняем эту потребность в защите, потому что эти раны точно не может залатать человек. Мы очень часто убегаем, очень, ну, как бы сталкиваемся с тем, что безопасность для людей, она очень часто именно как раз-таки ассоциируется с близостью. Да? Я имею в виду близостью не эмоциональной, да, а физической. И очень часто люди такие, да, не прибегают рано к сексуальным отношениям. Но при этом они не чувствуют безопасность и защищенность, потому что, особенно девочка, да, после того, как ее бросили, да, чувствует, возможно, себя использованной, да, или просто тем, что, ну, как бы снова одинокой, да, незащищенной. Получается, эта потребность, она не удовлетворена. А когда мы как раз-таки обращаемся к Богу, это наполнение вот не просто, да, нашего как бы сердца, да, это не просто, когда мы делаем что-то формально, когда мы именно пускаем Бога в наше сердце, мы помогаем себе тем самым ощутить, что сейчас ответственность, которую я несу, да, за свою жизнь, она разделяется с отцом. Но это приходит только тогда, когда мы

отдаем это, ну, как бы осознанно. То есть мы понимаем, что что-то мы за что, есть то, за что мы отвечаем сами, а есть то, за что отвечает Бог в моей жизни. Да, у меня не было там папы, но я могу об этом попросить Отца Небесного. И также в моей практике есть пример того, когда отец носил очень такие серьезные раны, он был, к примеру, да, и было какое-то насилие, к примеру, в семье, и очень сложно простить папу. Вот. Здесь был пример того, когда девочка смогла простить своего отца. Да? Почему, кстати, это очень важно сделать? Я не говорю сейчас про какие-то там непонятные, да, родительские там практики или еще что-то. А почему про прощение? Потому что, когда мы не прощаем своих родителей, мы невольно разворачиваемся к ним лицом. Да? Это как фигурки. Допустим, это мы, да? Допустим, вот это родители. И мы к ним стоим лицом, потому что у нас вся энергия нашей души, наша обида, она направлена на них. То есть нам хочется показать, что мы обижены. Мы находимся в позиции маленького ребенка. А когда мы отпу-

0: как Бог нас любит. Мы почувствовали о том, что у нас есть будущее, мы можем идти вперед и строить свои здоровые отношения.
1: Угу. Вот. Спасибо тебе большое за эту мысль о том, что бывает так, что сталкиваясь с какой-то болью, да, в своей жизни, мы эту боль пытаемся адресовать тому, кто, по нашему мнению, нам ее причинил. И зачастую это действительно мешает увидеть все остальные варианты нашего взаимодействия с миром. В том числе, кстати, и с Небесным Отцом. Потому что бывает такое, что если я зацикливаюсь на своих отношениях с папой, который ушел или который меня обижал, то это неосознанно перекладывается на мои отношения с Богом. Я не могу ему до конца доверять, я не могу до конца его просить о чем-то, потому что живу с ожиданием того, что это будет какой-то снова проблемой. И получается, что вот как можно изменить вот эту парадигму обиды, то есть, ну, легко сказать, да, надо простить. Угу. А есть ли какие-то вот прям, ну, не знаю, рецепты, да, как это прощение осуществить? Какие компоненты для этого нужны? Вот, может быть, кто-то из вас...
2: На опыте скажет. Могу сказать, что женщины в основном, когда обижены на своих мужей... Вот у меня семья была обижена на моего отца, и мне, как ребенку, я все детство слышала только один негатив про отца. Ни одного положительного качества. Он плохой, такой сякой, вот он нас бросил, ля-ля-ля. И мне это закладывали с самого детства, что мужчины плохие, что... Вот никогда, никогда, какие бы отношения у вас ни были, не говорите, что ваш отец, ну, что ваш муж и отец ребенка плохой. Потому что это потом очень сказывается на будущем выборе партнера и вообще на взгляд на противоположный пол.
1: Да, спасибо, это действительно
0: вот здесь важно. Тоже очень такой важный момент хочется дополнить о том, что если, к примеру, так получилось, что родители развелись, вы разводитесь со своим супругом, это ваш осознанный взрослый выбор. Но... здесь очень важно понять отцам, наверное, что вы папой все равно остаетесь. Да, то есть очень важно, да, допустим, да, так получилось, вы расстались, но ваша роль как отца, она никуда не уходит. То есть здесь очень важно, чтобы было внимание к ребенку, да, проявление интереса. То есть здесь не важно, чтобы вы контролировали о том, что, да, я денег там прислал, так, я вот тут вот там пришел, посмотрел. Спросите лучше о том, да, мы, вот, потому что в дальнейшем нам нужно построить как-то отношения. Вот я, как я говорила, да, про эмоциональную близость. Отношения как раз-таки это про то, а как твои дела? Да, а как твое настроение, а что с тобой происходит? То есть, когда мы интересуемся личностью, когда мы интересуемся интересами человека, да, в первую очередь здесь про интересы ребенка. То есть, если так случилось, вы отцом и мамой остаетесь, все, на пожизненно, это ваш диагноз. Да?
1: Тут, наверное, и мамам, да, надо добавить, что если вы разводитесь с отцом ребенка, вы должны давать ему место и время. Для, и в том числе не только, чтобы отец с ребенком общался, но чтобы и вы для ребенка это место предоставляли. Вот как ты говоришь, может быть, там папа и приходящий, да, но в то время, когда папы нет, это его там как бы унижение, оскорбление, как мужчины.
0: Да, то есть здесь вот тоже очень важный пример, спасибо большое, Игорь, что мы не должны ни в коем случае говорить про другого, про папу, что, о, у тебя, знаешь, какой у тебя папа, да, то есть, или, к примеру, еще очень важное такое дополнение, не нужно сравнивать ребенка, что вот, похож на отца, весь в отца пошел. Вот сравнение, это всегда про немножко унижение. Да, и неважно даже, пусть это хороший был пример, но вот это вот сравнение, оно все равно унижает. Нужно сравнивать, да, потому что каждый человек – это личность, это индивидуальность, созданная Богом. Это такая вот, так скажем, определенная личность. Поэтому для сравнения вообще, ну, не, оно не нуждается, человек не нуждается в сравнении.
1: Спасибо. Вот то, о чем мы сейчас говорили, это вот о роли мамы, да, как она регулирует отношения с отцом. Но я бы хотела каждую из вас попросить, чтобы вы сказали, какие советы вы дали бы парням и мужчинам для того, чтобы, вот, зная изнутри ситуацию, что мы как девочки нуждаемся, да, в папином внимании, в папиной любви, в папиной заботе.
2: Возьмите ответственность, пожалуйста, не надо убегать, не надо бояться. Все выращивают и вы вырастите. Нет, ну ответственность здесь очень важна. Да не надо пугаться. Не надо пугаться. Многие боятся детей. Что вот, вот мы уже говорили о том, что вот что я дам, да у меня ни денег, ничего нет. Ну, чего-нибудь дадите. Как-нибудь найдете, как-то вырулите. Ну, помогут.
1: Спасибо, да.
3: Ну, я могу сказать, только надо самой прорабатывать. У меня просто такая позиция.

0: понимаете.
1: Но если, да, действительно, во взрослом возрасте, здесь уже папа, важно очень сказать про то, что когда вам 18, да, вы уже становитесь взрослым человеком, и здесь уже ни папа, ни мама вам не помогут, и вы действительно сами можете взращивать себя, да, осознавая какие-то моменты, с которыми вам придется работать. Не нужно здесь уже валить, да, на то, что их не было, и они такие плохие. Угу. А что хочется сказать папам про то, что попробуйте просто любить. Любить, как вы умеете, любить, как вы можете. Делиться, самое главное, своим вниманием. Просто участие. Даже если вы считаете, что вы ни на что не способны, и у вас ничего нет, вы подарили обществу нового человека, вы дали ему новую жизнь. Пожалуйста, обратите на это внимание.
0: Спасибо.
2: Сейчас, особенно у молодежи, так много всего интересного в жизни. Есть куда пойти, есть чем заняться, есть что посмотреть, есть с кем пообщаться. А дети иногда недополучают внимания, а потом, когда эти мужчины вырастают, они жалеют и говорят, почему я так мало времени проводил со своим ребенком, почему я так много времени уделяла работе, хобби, учебе, друзьям, а с ребенком проводил мало времени.
0: Да, спасибо. Мы сейчас поговорили о том, что для каждого человека важен и папа, и мама, и что вообще родители — это один целый мир. И когда этот мир рушится, для ребенка теряются всякие основания. И поэтому, если Господь наградил вас возможностью быть родителем, независимо от вашего пола, попробуйте найти все те драгоценные сокровища, которые есть в вашей душе, для того, чтобы ваш ребенок чувствовал себя защищенным, любимым и, в конце концов, счастливым. А всем нашим зрителям я желаю радости и удовольствия, вне зависимости от того, что происходит в вашей семье, потому что Господь может восполнить всякую нужду.

0: На этот раз целью нашего путешествия по Святой Земле является город Ашдод. Первое задокументированное поселение на месте современного Ашдода датируется 17 веком до нашей эры, что делает его одним из самых древних городов в мире. Город является важным региональным промышленным центром, а его морской порт – самым большим портом в Израиле. Через него проходит 60% всех ввозимых грузов. В 90-е годы город стал излюбленным местом расселения выходцев из бывшего Советского Союза, что способствовало значительному росту населения. Как минимум, 1/3 населения города являются носителями русского языка. В настоящее время количество жителей Ашдода составляет 220 тысяч человек, и он входит в пятерку самых населенных городов Израиля. В Ашдоде можно найти так называемые русские рестораны с меню на русском языке и русскоговорящим обслуживающим персоналом. Также супермаркеты, торгующие привычными для россиянина продуктами питания. Расположен город в южном округе страны на побережье Средиземного моря в 30 километрах к югу от Тель-Авива. Важной достопримечательностью являются белоснежные пляжи города протяженностью более 8 километров и полого спускающиеся к лазурным водам Средиземного моря. Город привлекает многочисленных туристов историей, археологическими объектами, музеями, парками, международными фестивалями, замечательным климатом, хорошей современной инфраструктурой и гостиничным сервисом. Добраться до Ашдода в Израиле достаточно просто. Из всех крупных городов страны, Иерусалима, Тель-Авива, а также из аэропорта Бен-Гурион можно доехать на автобусе или на поезде. Транспорт ходит регулярно, за исключением субботнего времени. С помощью интернета вы сможете заблаговременно узнать расписание и проложить маршрут. В этом древнем городе благополучно завершилось морское опасное путешествие Ионы. А сейчас этот современный, заново отстроенный город привлекает к себе все больше и больше путешественников из разных стран мира с замечательными средиземноморскими пляжами, с золотым песком, с прекрасными зонами отдыха, с богатой историей. И по этому городу нас сегодня проведет израильский гид Барух.
1: Добрый день, друзья! Ну что, вы готовы к экскурсии по Ашдоду? Поехали!
0: Поехали!

Друзья, мы находимся на холме Ионы, куда, согласно христианской традиции, большая рыба доставила пророка Иону. Поэтому за спиной у меня вы можете видеть саму рыбу, статую молящегося Ионы. А в византийское время здесь был построен молитвенный дом прямо на вершине этого холма. Эту постройку мы можем видеть на карте Мадабы, карта 6 века, которая была обнаружена на полу церкви в Иордании. Ашдод был основан приблизительно в 20 веке до нашей эры хананейскими племенами. Хананейские племена произошли

от Ханаана, внука Ноя. Они построили небольшую деревушку вдоль торгового пути, который вел из Египта в Месопотамию. Город был основан на берегу реки Лахиш, и люди занимались торговлей, обменом. Хананеи основали порт в устье реки Лахиш, который у меня за спиной, и начали торговать с Египтом, странами Средиземноморья и даже Грецией. Мы находимся у подножья кургана Тель-Мор, на котором начался Ашдод, основанный хананеями. В 1990 году здесь были проведены археологические исследования, возглавляемые профессором Маше Датаном. И в их результате обнаружилось 12 культурных слоев, древнейшие из которых относились к каменному веку, а более поздние – к греческому периоду. Давайте поднимемся на холм и посмотрим, что же там. Хананеи обнаружили в водах Средиземного моря очень интересную ракушку – мюрекс. Мюрекс является интересной тем, что это ракушка-охотник. Она использует вещество для того, чтобы парализовать мелкие организмы вокруг себя. И вот они что обнаружили хананеи? Они обнаружили, что если эту ракушку раскрыть и извлечь это вещество, с помощью которого мюрекс охотится, через примерно 30 минут это вещество, эта жидкость окисляется на воздухе и превращается в краситель фиолетового цвета. И хананеи начали красить белые ткани в фиолетовый цвет и продавать их в странах Средиземноморья. Фиолетовую одежду имели право в древнем мире носить только цари или священники, или знать. Простолюдинам это было недоступно. И вот уже в 18 веке Ашдод стал известным центром экспорта тканей, пурпурных тканей. И об этом мы узнаем из архива, который был найден на Средиземном море в городе, который называется Угарит, так называемый Угаритский архив. И исходя из этого архива, мы узнаем датировку, когда был основан город и когда началась торговля. И именно здесь все это и происходило. У меня за спиной колодец, куда сбрасывали использованные рапаны, а слева от меня находится площадка, где, возможно, женщины и дети извлекали это красящее вещество в каменные чаши.

При изготовлении скинии собрания в пустыне израильтяне использовали ткани пурпурного цвета. Пурпурная ткань также использовалась для создания одежды первосвященника. В пустыне неоткуда было брать пурпурные ткани, поэтому их покупали или выменивали у жителей прибрежной долины. Возможно, что для изготовления скинии пурпурные ткани были приобретаемы в Аждоде. Хананейский город просуществовал здесь около 500 лет. И в 15 веке до нашей эры вся эта страна, весь Ханаан, включая Аждод, попали под власть египетских фараонов. В этом городе находился наместник, который собирал дань и посылал ее своему господину в Египет. Через примерно еще 3 столетия некая сила вторглась в Ханаан и завладела прибрежной долиной. Это были филистимляне. Филистимляне были мощным народом, которые вышли из Греции и оккупировали всю эту территорию. Аждод вскоре превратился в их главный город. Здесь его укрепили, фортифицировали. И из Библии мы узнаем, что здесь, прямо на вершине, где мы находимся, было воздвигнуто одно очень интересное здание. В первой книге Царств, в 5 главе, говорится, что филистимляне захватили ковчег Божий в битве при Эвен-Эзре и привезли его в Аждод. Там они внесли его в храм Дагона и поставили рядом с Дагоном. Получается, что на вершине холма, где мы находимся, некогда существовал храм Дагона. Слева от меня находится колодец, который был выстроен филистимлянами прямо с вершины холма вниз на глубину 22 метра, чтобы достичь пресной воды реки Лахиш. Вода нужна была для того, чтобы омывать жертвы, которые находились в этом храме. И вот что говорится дальше, что ковчег был поставлен рядом с статуей бога Дагона, а на утро оказалось, что Дагон лежит лицом вниз перед ковчегом Господа. Его подняли и вернули на прежнее место, и на следующее утро

0: Дагон лежал лицом вниз на земле с отрубленными руками и ногами. Здесь, на этом холме, согласно библейскому описанию, кроме того, что был храм Дагону, сюда был принесен святой ковчег Бога Израилева. Мы находимся возле дюны, куда филистимляне переехали, когда их популяция увеличилась. Море возле этой дюны более глубокое, что позволило создать новый порт. Их жизнь здесь была не очень продолжительной, поскольку ассирийцы вторглись в эту землю по дороге в Египет и уничтожили большую часть филистимского населения, которое здесь находилось. Через примерно 100 лет Навуходоносор вторгся в эти земли и полностью уничтожил остатки филистимлян. В 6 столетии до нашей эры этой нации больше уже не существовало и не существует до сих пор. И арабы, которые сегодня живут в Израиле и называют себя палестинцами, используя термин древнего народа, не имеют на самом деле никакой связи с ним ни культурной, ни традиционной, ни религиозной, ни генетической. Город был восстановлен персами во время правления царя Кира, и Ашдод превратился в преуспевающий город, столицу провинции Пахва-Ашдод. Город чеканил свою монету. Через непродолжительное время, в 4 столетии до нашей эры, Александр Великий вошел как победитель, как царь над Персидской империей в эти земли по дороге в Египет. И греки принесли сюда культуру. Греческий город образовался здесь же, на этом холме. А второй город-близнец был основан вдоль торгового пути, который шел из Египта в Месопотамию. Эти два города-близнеца очень хорошо видны на карте Мадабы. Приморский город назывался Азотос Паралиос, а город внутри страны назывался Азотос Месагоес. Греческое правление сменилось римским владычеством. И здесь, на этой дюне, которая сегодня напоминает нам кадры из фильма «Белое солнце пустыни», когда-то стоял богатый римский город. Эта территория была отдана Ироду Великому как подарок от кесаря за его верность и лояльность Римской империи. Римскую империю сменила Византия, и на этом холме был построен богатейший византийский храм, который мы можем видеть на фрагменте карты из Мадабы. А мой друг, тургид из Израиля Дмитрий Петровский, гуляя на этой дюне, нашел остатки византийской мозаики, которая просто лежала на поверхности. Другой мой товарищ нашел монету греческого периода также на этом холме. Можно сказать, что фактически мы стоим с вами на месте, на котором история находится буквально под нашими ногами. Во время римского правления здесь произошли очень важные события. Важные события, прежде всего, для христианства. В этом городе побывал евангелист Филипп, который был также служителем в церкви в Иерусалиме. Сюда его перенес, согласно библейскому описанию, Святой Дух после того, как он крестил евнуха, путешествующего к себе домой из Иерусалима. Отсюда Филипп отправился в Кесарию, где он и поселился, и позже встретился с апостолом Павлом. Византийская эпоха сменилась арабским правлением. И здесь, в этом месте, рядом с римским городом, была построена эта крепость, где мы находимся. Это называется Рибат, приграничная крепость, в которой служили добровольцы, мусульмане-добровольцы, которые считали своим священным долгом оберегать ислам. Это была построена человеком по имени Абд-Малик ибн Марван. Этот человек известен миру за то, что он построил купол над скалой, который сегодня возвышается над храмовой горой в Иерусалиме. Для того, чтобы выстроить эту крепость, арабы использовали строительные материалы из соседнего римского и византийского города. Вот здесь очень хорошо виден этот элемент. Это часть римской бани. Это бассейн, который до сих пор имеет штукатурку и трубу, по которой вода стекала из этого бассейна. Вы также можете видеть мраморные колонны, которые, возможно, раньше, вы обратили внимание, видны на карте из Мадабы. Эта крепость использовалась мусульманами как место обмена пленных византийцев на пленных мусульман, поскольку стычки между этими двумя силами до сих пор продолжались. Поэтому здесь был своеобразный, не то чтобы рынок рабов, но, скажем, обменный пункт живой силой. Друзья, мы находимся у входа в музей филистимской культуры. Давайте зайдем внутрь и узнаем больше об этом древнем народе, упоминаемом в Библии.
1: Музей культуры филистимлян был основан в Ашдоде в 1990 году и представляет постоянную археологическую выставку, посвященную культуре и искусству филистимлян и народов Израиля, населявших приморскую часть, начиная с XII века до нашей эры. Это единственный в мире музей, полностью посвященный этой теме. В музее представлена постоянная экспозиция археологических находок. Посетители могут примерить на себя одежду, подобную той, что носили древние филистимляне. В музее представлена фотографическая уменьшенная копия карты из Мадабы, представляющую самую древнюю карту Святой Земли. Мозаичный оригинал находится на полу Георгиевской церкви в Иордании, в городе Мадаба, и относится к VI веку нашей эры. На уцелевшем нижнем левом участке карты хорошо видна Ионина горка Геват Йона, которую мы посетили в самом начале нашего путешествия. А на правом нижнем уцелевшем кусочке можно увидеть изображение древнего города Азот с древним храмом, лестницей и колоннами. В центре внимания музея представлен оригинальный жертвенник, на котором филистимляне приносили жертвы своим богам. Этот экспонат найден в городе Кирьят-Гат, где когда-то располагался древний город Гефа, многократно упоминающийся в Библии. Также в том месте был обнаружен кувшин больших размеров, который привлекает внимание своей археологической значимостью. Кувшин уникален тем, что на нем есть надпись на древнем иврите, который также использовали филистимляне. Надпись состоит из трех букв – «Реш», «Пей» и «Алев», что вместе составляет «Рефа». Отсюда можно сделать вывод, что этот кувшин принадлежал семье Рефаимов, то есть гигантов, великанов из древнего города Гефа, уроженцем которого был гигантский шестипалый Голиаф. Он долгое время наводил страх и ужас на израильское войско, но его с легкостью сразил пастушок Давид, ставший впоследствии царем Израиля. Большой интерес из музейной экспозиции представляет металлический серп, который полностью соответствует библейским описаниям. Филистимляне уже в древние времена изготавливали и использовали металлические орудия и инструменты, тогда как израильтяне использовали медь или бронзу. Железо, значительно превосходящее по прочности медь, давало огромное преимущество филистимлянам в войнах против израильтян. Поэтому, несмотря на то, что эта земля была предназначена колену Иуды, Иуда никогда так и не смог завоевать эту землю, потому что сильный враг крепко держал ее в своих руках. Большое внимание привлекают кувшины необычной формы, которые филистимляне широко использовали в своем быту. Кувшины имеют маленькие многочисленные отверстия в боковой части и наливной желоб. Это пивные кувшины, и они предназначались для процеживания сбродившего ячменного солода и для разлива готового пива в маленькие чашки. Глиняный сосуд с широкой горловиной, разукрашенным орнаментом, чем-то напоминающий горшок, называется кратер. Он использовался для смешивания вина с водой. Смешивание производилось не в целях экономии, а чтобы обеззараживать питьевую воду. В музее действует интерактивный видеозал, демонстрирующий историю библейского героя Самсона, прославившегося своими подвигами в борьбе с филистимлянами. Барух продемонстрировал нам работу экрана, цитируя строчки из Библии. «И возвал Самсон

0: Господу и сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правой рукою своею, а в другой левую. И сказал Самсон: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем.
1: Друзья, я надеюсь, вам понравился наш короткий экскурс по городу. И я приглашаю вас приехать самим в Ашдод, увидеть, услышать и прикоснуться ко всему тому, что есть живая история Израиля.
0: В этом древнем городе благополучно завершилось морское опасное путешествие Ионы. Лично для меня город Ашдод в многозвучье морского прибоя, ветра и городского шума предстал как стройная симфония древней истории и современного Израиля с замечательными парками, садами, дюнами, пляжами, морскими пейзажами, большими кораблями и маленькими парусниками, а также замечательными друзьями, которые нам очень помогли в съемке этой телевизионной программы. Обязательно и с большим удовольствием еще приеду в город Ашдод.
2: Я держу в руках настоящую мозаику византийского периода.
3: Побывав в этом городе, можно прикоснуться к истории, которая охватывает огромный период времени. От древнейших времен, когда внук Ноя Ханаан основал первое поселение возле реки Лахиш, до современности. Увидеть все своими глазами и даже прикоснуться вживую к истории и после интересной экскурсии провести остаток дня на берегу Средиземного моря, погреться на солнце и полежать на чистом морском песке.

Через 100 лет завоевание повторил царь Навуходоносор. И в 6 веке до нашей эры... Так, я думаю, это был не 6, это был 7 век.

Анализируя то, что сейчас происходит в теле Христовом, я вижу, что слишком много людей сдается. Иисус говорит: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется».

Сегодня я хочу поговорить с вами о стратегии сатаны. Анализируя то, что сейчас происходит в теле Христовом, я вижу, что слишком много людей отходят от веры. Чересчур много людей. И сегодня мы поговорим об этом. В Евангелии от Матфея 24, 9 стих, Иисус сказал Своим ученикам, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие». Скажите «соблазнятся». «И друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Когда Иисус говорил эти слова, Он стоял на Елеонской горе. Когда вы стоите на этой горе, вам открывается вид на восточные ворота. Вы видите стену Иерусалима, восточные ворота и Кедронскую долину, в которой находится Гефсиманский сад. И на храмовой горе во времена Иисуса можно было увидеть верхнюю часть храма. Он был сделан из белого мрамора с золотой верхушкой, на которой были золотые шпили. И вот вам загадка, почему они поместили на крышу золотые шпили? Ответ — чтобы на крышу не садились птицы. Вот такую картину вы увидели бы с того места. Иисус сказал, «Этот храм будет снова разрушен». Израиль уже прошел через Вавилонский плен, когда был разрушен храм. И вот Иисус говорит, что это произойдет снова. Ученики спросили, «А каков будет знак твоего пришествия и кончины века?» Говоря о конце, Иисус говорил не о конце света, не о конце этой планеты. Кончина века означает завершение эры правления человека и начало эры правления Мессии. Он перечислил им знамения. Возможно, вы что-то слышали о них в каких-то проповедях. Они указаны в 24 главе от Матфея. Во-первых, он сказал, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», то есть не ввел в обман. «Ибо многие придут и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят». Мы думаем, что это означает, что многие будут говорить, «Я Иисус», но здесь сказано не так. Здесь смысл такой, что многие придут и будут учить от Его имени, вводя людей в обман. Далее он сказал, «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. И восстанет народ на народ и царство на царство». В оригинале, написанном на греческом языке, буквально сказано, «Одни этнические группы будут бороться с другими этническими группами. Одна базилика будет бороться с другими базиликами». Базиликами называются церкви или собрания верующих. То есть, этот стих можно перевести так. Одни этнические группы будут бороться с другими этническими группами. И одни деноминации или религии будут бороться с другими деноминациями. Похоже на то, что сейчас происходит? Несомненно. Далее Иисус говорит, «И будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Греческое слово «одино» означает «родовые боли». Новые переводы говорят, все это только родовые схватки. Сейчас я хочу привлечь ваше внимание к одной фразе. «Претерпев

Верующий же до конца спасется. Все мое отрочество. Я слышал определенные проповеди на этот счет. Хотите, я продемонстрирую вам старую школу? Откройте Евангелие от Матфея 24. Вот что говорит Библия. Так говорили в старой школе. Смотрите, я демонстрирую. Библия говорит, что будут войны и военные слухи, голод, моры по местам. И если вы все переживете, переживете все войны, голод, военные слухи, моры и землетрясения, тогда, слава Богу, вы спасетесь. В пору моей молодости претерпение до конца всегда связывали с предыдущими знамениями. Но сейчас я уже понимаю, что Иисус не связывал претерпение с землетрясениями, гладами, морами, войнами и всеми этими вещами. И я вам сейчас поясню свою позицию. Что происходит во время всех этих землетрясений? Люди бегут на помощь. Что происходит, когда в Африке случается голод? Из разных стран высылается помощь. Что происходит во время войн? Люди пытаются установить мир. Другими словами, когда приходят плохие вещи, хорошие люди собираются вместе, чтобы остановить эти плохие вещи. Я хочу сказать вам, что Иисус вот что имел в виду, когда говорил «претерпевший же все». Главное, что мы должны выдержать, это обман. Самое сложное — это не прелеститься и не впасть в заблуждение. Иисус сказал, что мы должны научиться не поддаваться обману, который зачастую приходит в скрытой форме. Я хочу пояснить вам значение слова «прельщение». Важно. Вот что. Возможно, вы слышали, что в греческом тексте используется слово «скандалон». «Скандалон» — это приманка в мышеловке, сыр в мышеловке. Мышь привлекается не мышеловкой, а сыром. Если бы мышь знала, что мышеловка защемит ей нос, то она бы и близко не подошла к мышеловке. Мышку привлекает сыр. Прельщение — это тот самый сыр, это приманка. Сатана прельщает вас чем-нибудь. Если кто-то вас обидел, если кто-то вас бросил, если кто-то сделал вам больно, вы начинаете злиться на этого человека, и все, вы проглотили наживку и попались в мышеловку. Я хочу показать вам, что происходит, когда люди обманываются. Когда люди обманываются, они начинают предавать друг друга. Вы могли бы быть лучшими друзьями, лучшими во всем мире, в Фейсбуке, в Твиттере, но все это до того времени, когда вы соблазнились и впали в обман. После этого ваш бывший друг становится самым противным вам из всех людей. Почему? Потому что друзья поддались обману. И когда это происходит, начинаются предательства, начинается ненависть. Библия дает именно такой порядок. И обратите внимание, в атмосфере лжи, предательства и ненависти восстанут ложные пророки. Почему я провожу взаимосвязь между соблазнами и лжепророками? Я молился, и Господь открыл мне, что когда в церкви люди соблазняются, то есть обманываются, они начинают пророчествовать против того человека, который обманул их. Начинаются следующие вещи наподобие «Бог привел меня в эту церковь 15 лет назад, но я вижу, что здесь не все в порядке». Пастор не обращает внимания на такого пророка, как я. Все, я ухожу. И когда они уходят, это проходит болезненно, потому что они никогда не уходят одни. В своей обиде они всегда стараются увлечь за собой многих других людей. Я дам вам хороший совет. Не позволяйте никому увлечь вас в сторону. Не втягивайте в те проблемы, к которым вы не имеете никакого отношения. Не втягивайтесь во все эти проблемы. Не позволяйте людям бросать вас в бремя, которое вы не должны носить. Бремена, которые Бог не давал вам. Такие люди просто не хотят быть одни. Поэтому они пытаются увлечь вас на свою сторону. Как вы думаете, почему Иисус, рассказывая притчу о пшенице и плевелах, сказал, «Оставьте их расти вместе, пока я не пошлю своих ангелов отделить их?» Я был в Израиле. Я сам видел, что если выдернуть сорняк, то вместе с ним выдираются пшеничные колоски. Ведь мы с вами не видим, что под землей корни пшеницы и сорняков всегда переплетаются. По аналогии, сорняк в церкви может дружить с хорошими людьми, то есть с пшеницей.
Поэтому если пастор начнет разбираться с явно плохим членом церкви,

то это неминуемо приведет к плохим последствиям, потому что корни этого сорняка могут быть переплетены с каким-то хорошим членом церкви. И если вырвать из церкви этот сорняк, то могут вырваться и хорошие люди. Могут вырваться его друзья и знакомые. Семья Джонсонов, семья Смитов, семья Стоунов, семья Витон. Вместе с сорняком можно вырвать и все хорошие семьи. Поэтому Иисус сказал: «Оставьте их расти вместе. Я пошлю своих ангелов, чтобы они разделили зерна от плевел». Я, кстати, еще не начал проповедовать, это еще не проповедь. Я только закладываю фундамент. Вот что происходит. Человек соблазняется, он поддается на приманку, на скандалон. Например, кто-то обидел вас, и естественное желание — это отомстить. Вам больно, и вы хотите, чтобы обидчику тоже было больно. И вот вы начинаете перетаскивать его друзей на свою сторону. Вы принуждаете его друзей, чтобы они предали его и отвернулись от него. Вот что тут сказано. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Я исследую тему, которая называется «Что происходит со спасенным христианином, если он продолжает грешить?». Мы знаем, что есть грешники, и мы знаем, что когда мы спасаемся, то мы не можем продолжать грешить. Но как насчет христиан, которые продолжают грешить? Так вот, я обнаружил, что понятие «грех» и понятие «беззаконие» — это разные вещи, и за этими понятиями стоит разное значение. Я хочу показать вам разницу между грехом и беззаконием. Тут сказано «и по причине умножения беззакония». Если вы думали, что здесь говорится об умножении греха, то вы заблуждаетесь. Грех — это нарушение заповедей Божьих, и беззаконие — это когда грех становится извращенным. Давид написал в Псалме: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Беззаконие гораздо хуже греха. Люди по природе грешны. Мы грешим, но каемся. А беззаконие — это уже гораздо серьезнее». Это, например, когда человек совершает грех блуда, и этот грех принимает извращенные формы. Я извиняюсь за прямоту, когда мужчина сношается с мужчиной, а женщина с женщиной. Вот тогда грех уже перестает быть грехом, это беззаконие. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Потому что Бог, то есть любовь, не будет пребывать в сердце того, кто творит беззаконие. И вот мы доходим до последних слов. Слушайте очень внимательно. Послушайте, что Иисус сказал здесь в конце. Иисус сказал: «Претерпевший же до конца спасется». Скажите это: «Претерпевший же до конца спасется». Я специально вел к тому, что в наши времена борьба идет вовсе не за то, чтобы мы претерпели войны и военные слухи. Войны всегда были и будут. Но также борьба идет не за то, чтобы мы претерпели землетрясения в Калифорнии, в Сан-Франциско, в Японии и так далее. Они всегда были. И борьба идет не за голод, и не против голода, голод всегда был. Борьба идет за то, чтобы вы не впали в соблазн со стороны своих друзей. Может быть такое, что вы им расскажете, что вы христианин, и они на вас посмотрят, как на некоего религиозного фанатика. И в своем сердце вы подумаете: «А может, не стоило говорить, что я христианин? Может, лучше было бы промолчать?» Это и есть попадание на приманку. Это и есть обман. Знаете, есть люди, которые постоянно обвиняют Бога в своих собственных проблемах, хотя Бог им ничего не делал. А теперь послушайте очень и очень внимательно. Вы можете впасть в соблазн, если в церкви вам не дают быть лидером поклонения или не дают петь ту или иную песню. Вы можете впасть в соблазн, если в церкви вам не дают играть на барабанах, хотя вы играете не хуже, чем тот, кто сидит на сцене в данный момент. Вы должны понять одну простую вещь. В эти последние дни стратегия сатаны заключается в том, чтобы ввести вас в соблазн только по одной причине. Чтобы вы ушли из церкви. Да, все очень просто. Потому что когда вы обижаетесь, вы начинаете думать, что все вам...

Но Святой Дух показал мне, смотрите, что означает слово «претерпеть». Оно означает «выстоять под давлением», «стойко стоять под большим весом». Другими словами, я могу нести тяжелую ношу и бремена, но я при этом ни за что и никогда не собираюсь сдаваться.

0: Power Connection.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс. Величайший символ чемпиона — это не золотая медаль, и это не серебряная медаль. Величайший символ чемпиона — это крест. Это крест. Дамы и господа, я не говорю о кресте, о котором говорит Мадонна, привлекательный мужчина, которого повесили на крест голым. Если бы она знала этого мужчину в глубине своего сердца, она бы носила крест по другой причине. Это символ победителя, чемпиона чемпионов.

0: Genesis, chapter 3,
1: В книге Бытия, главе 3, стихе 15. Бог говорит сатане: «Однажды появится чемпион, который снесет тебе голову и заберет ключи от смерти, ада и могилы». Вы знаете, что даже сатана знает, что говорит Бог. Дамы и господа, посмотрите на меня. Сатана начинает беспокоиться. Беспокоиться о том, кто же станет чемпионом. Царь Давид? Кто это? Кто? Кто чемпион? Он начинает думать, может ли быть? Нет. Но потом, когда Иисус воскрес из мертвых, он сказал, вероятно, так и есть. Когда Иисус исцелял слепых, когда маленькие дети приходили, чтобы быть с Ним, из-за любви в Его глазах, сатана начинал выпускать пар. Пар выходил из его ушей, и он говорит, нет, этого не может быть. Но когда Иисус простил женщину, увлеченную во внебрачной связи, он сказал, это он, это чемпион. Видите, чемпионы умеют прощать. И вдруг сатана созвал неотложный совет в аду. И он спросил, демоны, что же нам делать? Мне кажется, что он здесь, это чемпион, этот Иисус. И один из демонов со своим умным и радостным смешком сказал, давайте обманем людей, давайте заставим их убить его, и мы распнем его на кресте. Я представляю сатану говорящего, да, мы распнем его на кресте. То, что было радостным символом сатаны, скоро станет его кошмаром. Так и получилось. Крест стал его кошмаром.

Вокруг нас находится 6 плит бетона. Мы собираемся поджечь все 6. Когда он разовьет это бетонное пламя, его тело будет покрыто огнем. Он попытается сломать все 6 плит. Джон Папто собирается разбить полутораметровую стену изо льда своей головой. Машина может ехать по озеру, покрытому 5-сантиметровым слоем льда. А Джон

Сегодня в Америке я беседую с разными людьми, которые считают себя христианами, не понимая, что означает слово «христианин». Они говорят, что они христиане, потому что они рождены в Америке. Так или иначе, эта нация основывалась на Боге. Одна нация под Богом 200 лет назад. Это должна была быть страна, устремленная к Богу. Но многие люди в Америке скажут: «Я христианин, потому что я родился в Америке», не понимая глубокого смысла, глубокого обязательства перед крестом. И я бы хотел немного поделиться с вами об этом обязательстве. Здесь сегодня много людей. И я подумал о теме. Из-за того, что сегодня я на ваших экранах, я бы не хотел называть имени человека в моей семье, но он был очень близкий член нашей семьи, с которым я говорил. И я обрел спасение. Я говорил о переменах, которые сделал Иисус в моей жизни. И этот человек подошел ко мне и сказал: «Майк, я христианин, я сделал много всего хорошего, я забочусь о своей семье, я хороший человек. Я просто нерожденный свыше христианин». Но если кто-то не рожден свыше, то они не христиане, потому что в Библии сказано, сам Иисус сказал: «Вы пытаетесь спасти свою собственную жизнь». Иисус сказал: «Вы потеряете ее». Но если вы потеряете жизнь ради христианства, то вы найдете ее. Видите, здесь больше обязательства у значения креста и у слова «христианин», чем просто носить маленькую табличку «Я методист, я пятидесятник, я баптист, я православный». За значением слова «крест» много всего. Первые 21 год своей жизни я пытался строить свою жизнь, размышляя об успехе. Мой отец умер, когда мне было 7 лет, и я был довольно беззащитен. И в жизни меня преследовал страх. Я как-то подумал, что если я смогу заняться спортом, я смогу преодолеть все это, и люди полюбят меня. Я считал, что если я буду развлекаться со своими друзьями в школе, я размышлял, будучи молодым, что если я буду делать это все, употреблять алкоголь с ними, мне все будет безразлично. Я буду продолжать веселиться со всеми подряд. И все мои друзья будут меня любить, я буду принят. В моей жизни было настоящее одиночество. Больше тоски и беззащитности. И чем больше я стремился к этому укрытию, пытаясь найти в этом защиту, но я не находил в этом защиту. И кто-то поделился со мной посланием Евангелия Иисуса Христа, когда мне был 21 год. Первое, если вы сегодня меня слушаете, знайте, что Бог любит вас, и у Него есть план для вашей жизни, но из-за греха в вашей жизни вы отделены от Бога. 2000 лет назад Иисус пришел, чтобы умереть на кресте за ваши грехи. И все, что вам нужно сделать, это спросить Его, попросить Его войти в вашу жизнь и стать вашим Господом и Спасителем. В Библии говорится, что если вы попросите Христа войти в вашу жизнь, это значит, вы строите основание вашей жизни на Нем. Если вы концентрируете свою жизнь на Иисусе, то Библия говорит: прежде ищите Царство Божьего и Его праведности, и все остальное приложится. Это значит, что вы перемещаете акцент своей жизни на что-то другое. Я начал играть в профессиональный футбол после того, как обрел спасение. Я занимался различными вещами, которые планировал делать. И это относится ко всем вам, которые сидят здесь и кто смотрит по телевизору. Вы говорите: я хожу в церковь, я отношусь к определенному вероисповеданию, и это определит мне место в раю. Может быть, вы скажете: я просто хороший человек, я обеспечиваю свою семью, я хороший человек. Может быть, вы говорите именно так, таково ваше обязательство, как христианина. Но я хочу сегодня сказать, что если вы человек, который хочет жить по-христиански, не испытывая личности и не зная Иисуса Христа, это не то, что надо. Если вы пытаетесь так жить, то я обещаю вам, что вы уйдете далеко от жизни. Но если вы хотя бы однажды испытали настоящее возрождение того, кто же есть Иисус Христос в вашей жизни, то вы никогда не уйдете от Иисуса, если вы испытаете настоящее откровение. Я хочу поделиться с вами кое-чем. Первые 2 года моего христианства я обрел спасение. Я, как молодые люди, я увлекался наркотиками, алкоголем. На моих глазах, когда я был маленьким, погиб мой отец в автоаварии. И в детстве у меня было много проблем. Я обрел спасение, я прочитал молитву грешника, я подошел к алтарю и попросил Иисуса войти в мою жизнь. И это было чувство полное.

эмоций. Но это было намного глубже, потому что 2 года спустя я сказал эту молитву, и я стал носить имя христианина. Я говорил, я христианин, но знаете что, я не чувствовал этого внутри. Я ходил в церковь и говорил все нужные слова, но у меня не было глубоких отношений с Богом. Когда я бы проводил время с отцом за молитвой и чтением Благой Вести, чтением Библии, я слышал людей, говорящих об Иисусе, но лично я не знал Иисуса в своей жизни. Я произносил молитвы и говорил об этом, но я не жил христианской жизнью. Но знаете, я просто был несчастным человеком. Я просто говорил, что это христианская жизнь. Меня совершенно изматывает. Все мои друзья это делают, и я не могу это делать. Но я просто не мог это понять. Возможно, и многие из вас сегодня говорят, ну, жизнь христианина, я пытался, знаете. Но вы не пытались приблизиться к нему и быть с ним. Попробуйте быть с ним, он вас не подведет. Библия говорит об отношениях с Богом через его сына Иисуса. Там не говорится о том, чтобы быть религиозным. Пришло время, чтобы кошмар сатаны начался. Дамы и господа, вы знаете, что Святой Дух спустился в ад и потом спустился на Иисуса. Он стал первым рожденным свыше среди живущих. Дамы и господа, я не могу видеть Иисуса, идущего в штаб-квартиру сатану, стучащего в двери.

0: tormented and vexed and grieved, waiting for their judgment from the throne.
1: Сатана смотрит порнографию и пьет алкоголь, виски, слушает эту музыку, курит свою сигару, и неожиданно он спрашивает: «Кто здесь?»

0: splendid glory, appeared the Son of God.
1: И вдруг, стоящий в дверном проеме, подобный молнии, Сын Божий, чемпион, чемпион. В Библии сказано, что Иисус наступил ему на голову и забрал ключи от смерти, ада и могилы.

Многие, кто сегодня находится здесь, вы слышали слова мужчин и обращение Джона к вам о кресте? Возможно, вы никогда действительно не слышали, что действительно означает крест, но сегодня вы услышали это. И вы знаете, что крест важен в вашей жизни, и что значит крест. И он значит в жизни каждого человека, находящего сегодня здесь. Крест не означает смерть, он означает жизнь. И все, что мы хотели сделать, это направить ваш взор к кресту и к Иисусу. Сегодня мы задаем вам вопрос. Для кого вы живете? Когда вы встаете утром, кому вы посвящаете свой день? Посвящаете ли вы свой день молитве Господу, который умер на кресте ради вас?

Или вы встаете, начиная свой день без единой мысли об Иисусе? И вы не думаете о том, что Он сделал для вас. Сегодня многие среди вас находятся на распутье, и сегодня мы просто просим вас задуматься о том, кто отдал свою жизнь ради вас. Подумайте об Иисусе и о ваших отношениях. В этом здании, кто меня слышит сейчас, я хочу, чтобы вы покаялись и произнесли эту молитву со мной. Произнесите эту молитву и скажите: «Иисус, стань главным моей жизни». Вы никогда не будете прежним. Вы будете относиться к своей жене другими. Вы увидите перемены в вашей жизни. Вы отыщете лучшего друга, который никогда вас не подведет. Вы найдете учителя, которого нет в школе. Вы готовы? Давайте повторим эту молитву. Скажите: «Господь, Ты мне нужен. Я не смогу ничего сделать без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не позволишь мне проиграть, но Ты сделаешь меня победителем. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую вслух, и я верю всем своим сердцем, что Иисус Христос – Господь. Иисус, стань чемпионом в моей жизни. Иисус, сделай меня чемпионом тоже. Я заявляю, что это новый день. Это день нового начала. Царство Божье, войди в мою жизнь. Воля Бога, исполнись в моей жизни. Иисус, стань Господом моей жизни. Я никогда не буду прежним во имя Иисуса. Господь, приложи свою руку к моей жизни. Этот мир не мой источник. Бог мой источник. Если Бог за меня, кто же может быть против меня? Если Бог помогает мне, кто сможет это остановить? Начиная с этого дня, я трофей, который принадлежит Богу. Я чемпион. Во имя Иисуса. Аминь. Я знаю, что Бог реален в моей жизни. В Библии сказано, что мы преодолеваем дьявола кровью Агнца, которая и есть Иисус, и словами нашего свидетельства. И причина, по которой я знаю, что Бог существует, из-за перемен, которые Он совершил в моей жизни. Я знаю, что Он есть, потому что ничто так меня не могло изменить, как это сделал Иисус. Ничто в мире не изменило бы полностью моей личности, как это сделал Иисус Христос. Я прошел через трудные времена, и не знаю, если Бог существует, тогда зачем же Он позволил мне пройти через все это? Некоторые могут спросить. Этот вопрос задают мне люди, и знаете, что я отвечу вам? В Библии говорится, что дьявол приходит, чтобы украсть, чтобы убивать и разрушать. Это враг, который как ревущий лев. И он пытается сделать что угодно, чтобы разбить вас, разочаровать вас. Но план Бога — это полнейший покой в жизни любого. Знаете, самая большая ложь, и вы можете услышать, как кто-то говорит, Бог вызывает для некоторых огорчение или Бог вызвал, чтобы что-то случилось с кем-то, чтобы научить им урок. Бог не такой, Он Бог любви. То, что происходит в этой жизни, так же, как существует Бог, существует и дьявол, и у дьявола есть план разрушения вашей жизни. И если молодой человек скажет, существует ли Бог, я знаю, что Он существует из-за разницы, которую Он совершил в моей жизни, из-за перемен, которые совершились в моей жизни. И если вы скажете, Бог безразличен ко мне, нет, Он знает вас индивидуально, Он знает, даже пересчитал Он все волосы на вашей голове. И знаете, в Библии говорится, что даже когда вы в грехе, Бог все равно очень вас любит. Был человек по имени Смит Уигглсворт, великий человек Бога. Он воскресил 17 человек из мертвых, один из величайших людей веры, который когда-либо жил. И он сказал, что будет два движения Бога. Одно будет величайшее исцеляющее, где тысячи, десятки тысяч будут исцелены. И это охватит всю страну. И он сказал, и потом будет великое следствие великого движения, новое возрождение Святого Духа. И он сказал, и это будет в последние дни, и они объединятся. Будет великая волна спасения и евангелизма. Мы видели, как это случалось в 50-е годы, исцеляющие

большие крусейды по всей Америке. Это охватило всю нацию. Потом в 70-е, ранние 80-е годы учения, харизматическое движение, великие семинары, великие инструкции, перемены, раскрытие умов верующих, отказ от религиозного высказывания «Боже, мы можем быть духовно агрессивными». И сейчас верится, мне верится, что мы входим в 90-е годы, я верю, что величайшие волны евангелизма, и все больше людей обретут спасение в эти годы, чем когда-либо раньше. Поэтому я хочу поговорить с вами от сердца к сердцу. Если вы отправляетесь на рыбалку, то вы не будете ловить рыбу в своем аквариуме, вы будете ловить ее в океане. Именно это и сказал мне Бог. Джон Джейкобс, ты ловец людей. Поэтому Бог дал нам силовую команду в качестве инструмента привлечь внимание поколения, которое не станет слушать проповедника в костюме, а отнестись к ним так, как они есть, донести до них то, что Иисус Христос — это ответ на разбитое сердце, ответ, чтобы снять тяжесть греха с вашей спины, чтобы дать вам покой и дом на небесах. Послание Евангелия должно продвигаться. И я должен кое-что вам сказать. Когда мы приближаемся к 2000 году с новыми требованиями, понимаете, настал час церкви, я хочу вас попросить войти вместе со мной. Силовая команда, я называю это вторжением 2000. Я проповедую как в поколении Моисея. Там было четыре момента во Второзаконии, во второй главе, в 24 стихе, о том, что Бог велел поколению Моисея сделать. «Вставайте, собирайтесь, захватите земли и победите царей». Мне кажется, что на второй стадии поколения Иисуса Навина — это вторжение. И это значит отправиться на базарные площади, пойти в города, начать контактировать с людьми, которым нужен Господь. Не проповедовать, что вы отправитесь в ад, и краснеть лицом, потому что они скажут, «А я уже знаю, что я отправлюсь в ад». А проповедовать о прощении, реальности перемен, которые делает Иисус и дает Иисус. Не просто упомянуть о реальности рая и ада, а проповедовать любовь, сообщать людям истину, начать прорывать балласт тумана, тумана извращенности, тумана самоубийства и депрессии, начать провозглашать, что есть свет в темноте, и что у Иисуса Христа есть ответ на ваше разбитое сердце, и Он сможет сделать вас новым созданием, новым творением. Вот так мы должны войти в 2000 год. И лого силовой команды, возможно, вы видели картинку моряков, несущих флаг на холм. И есть картина силовой команды, несущей крест на холм. На холм, где говорится самоубийство, извращение, насилие, убийство. Мы говорим вторжение. Мы хотим, чтобы вы вошли в будущее вместе с нами. И вы скажете, Джон, что ты имеешь в виду? И я имею в виду, что мы не можем это сделать без вашей помощи. Я что-то узнал. Мы не будем сидеть сложа руки и наслаждаться устроительством приятных встреч в церквях по всей Америке. И несмотря на мою любовь к церкви, и несмотря на то, что мы должны ходить в церкви, но мы должны вторгаться на территорию дьявола. Мы должны входить в противоречие, в противостояние. Вы считаете, что я позволю только группам тяжелого рока войти в это противостояние и разговаривать с молодыми людьми? Ни за что, друзья. Бог дал нам инструмент. Недавно один из владельцев большой компании тяжелого рока и тяжелого металла сказал, «Джон Джейкобс и силовая команда, я не могу в это поверить». И он сказал, что у них есть потенциал обогнать все группы. Он сказал, «Я никогда в жизни не чувствовал себя ближе к Богу. Спасибо вам за помощь. Спасибо, что вы за нас. Благослови вас Бог. Спасибо, что вы посмотрели нашу передачу. Мы встретимся с вами на следующей неделе. Благослови вас Бог».

0: 48 серия. Спелые гроздья.
1: Летающий дом, где живут наши друзья, подлетает к городу Троада на побережье Эгейского моря.
2: Ай, какая синяя вода!
3: Если приземлимся, непременно искупаемся.
4: Посмотри в свой бинокль, Джастин, что творится в этом городе?
3: Человек выступает перед толпой. Энджи, кажется, это Павел.
4: Точно? Он, наверное, прибыл сюда как миссионер.
2: А кто такой миссионер,
0: это
2: Энджи?
0: Тот, кто путешествует и всюду проповедует Слово Божье.
3: Профессор Бамбл, что-то случилось? Профессор! Что вы там прячете, а?
2: О, виноград, здорово!
3: Виноград, водка! Вы хотели приберечь его для себя одного?
4: Разве это честно? Даже не поделиться с нами.
2: Виноград вкусный.
5: Я прятал от вас виноград, чтобы проверить, спелый он или нет. Зеленый виноград вреден для желудка.
3: Но этот виноград синий-пресиний.
5: Да, но нельзя же судить о винограде по внешнему виду.
4: Это вы книг начитались.
3: Угу.
5: Вы, кажется, хотели мне сказать что-то важное.
3: Ой, я и забыл.
4: Мы думали, случилась неполадка.
6: О, моя больная спина!
0: Во всем виноват только ты сам.
3: Вам нужно было управлять, а не есть виноград.
6: Ну да, вам, конечно, завидно.
5: Что это? Ух ты, виноградник!
3: Вот это да!

0: Сколько здесь винограда? Привет.
1: О,
0: а ты, наверное, грабитель?
1: Ну, нет, у меня просто разбежались глаза. Здесь столько винограда, и он такой крупный и спелый.
2: Профессор Бамбл, что вы делаете в саду этого человека?
3: Простите, когда он видит виноград, он теряет над собой контроль.
4: Простите, но зачем вам столько винограда?
0: Я ставлю эксперименты, чтобы вывести превосходный сорт и делать вкусный сок.
1: Если вы нам дадите попробовать, мы, может быть, можем помочь вам советом, а?
0: Я только начал, но однажды я надеюсь получить самый вкусный виноградный сок. Вот увидите.
5: Виноградный сок!
0: Мой хозяин продает на базаре очень вкусный сок, но он слишком дорогой. Поэтому я готовлю сок такой же вкусный, но более дешевый.
2: У тебя все в порядке?
0: Не волнуйся, Елена. Это мои друзья. Я рассказал им, как я работаю.
2: Я останусь с тобой, помогу подготовиться к состязанию.
0: Твой отец, Елена, не хочет, чтобы мы были вместе. Он считает, что я тебе не пара. Но я надеюсь, что вскоре он изменит свое мнение. Виноградный сок, который я сделаю, будет признан лучшим.
2: Да, мой милый.
0: Дорогая.
2: О, простите, когда я вместе с любимым, я обо всем забываю.
1: Я не удивлюсь, друзья, что вскоре вы станете женихом и невестой.
2: Вы меня смущаете.
6: Госпожа Елена!
2: А?
6: Госпожа, сюда идет ваш отец. Я не хочу, чтобы у вас были неприятности, так что лучше уходите, а Евтих пусть примется за работу.
0: Спасибо, что предупредил нас.
6: Пожалуйста, торопитесь.
0: Я должен работать в винограднике ее отца, а вы можете остаться.
2: А вы можете ненадолго заглянуть ко мне. Вы отведаете вкусного виноградного джема, а также изюм.
1: Хотелось бы поскорее попробовать ваше лакомство.
7: Нет, нет, вам надо остаться и чинить машину времени.
6: Вот.
8: Вот драка.
1: Это все?
8: Сейчас я не в состоянии заплатить больше. Я уверен, что смогу вернуть долг, если выиграю в этом году состязание виноделов.
1: Зарах, то же самое ты говорил мне в прошлом году. Ты выиграл первый приз, но что изменилось? Разве твои дела пошли лучше? Какой смысл приготовлять самый вкусный виноградный сок, если он так дорог, что никто его не покупает? Ты глупец. Если бы ты не был таким упрямым, ты бы не тратил лучшие сорта винограда для сока, и он стоил бы дешевле.
8: Дай мне попробовать еще раз.
1: Так знай же, я не подаю милостыню. Ты вечно просишь у меня отсрочку платежа. Я согласен ждать до сентября, и это крайний срок. Я хочу, чтобы деньги вернулись ко мне, иначе тебя посадят в тюрьму.
2: Сюда, детки, идите за мной.
4: Меня подождите.
7: Курки, не отставай.
1: Что я мог бы сделать, чтобы эта девушка стала моей невестой? Зарах. Есть только один путь, дружок, чтобы избежать банкротства и тюрьмы. Если я женюсь на твоей дочери, я прощу тебе все твои долги.
8: Но драка...
1: Зарах, подумай. Я дам девушке все свои богатства.
0: Пока, ребятки. Мне надо идти в виноградник. Увидимся.
2: Но прошу тебя, не работай по ночам.

0: Тебе же нужен отдых, иначе ты заболеешь.
1: Не волнуйся, вот выиграю состязание и отосплюсь.
0: Счастливо.
2: Скажи, почему Евтиху необходимо выиграть конкурс виноделов, а?
0: Мой отец не любит Евтиха. Он считает его никчемным человеком. Но если он победит, отец поймет, что ошибался, и разрешит нам пожениться.
3: А если его сок не будет самым лучшим, что же тогда?
0: Ну...
4: Елена!
0: О, это Драко.
2: Кто?
3: Кто?
4: Привет, дорогая. Закрой глаза и протяни руку. Сюрприз, да?
2: Ух ты!
0: Драко, я отказываюсь его принять.
4: Ясно. Ты хорошо воспитан и не примешь кольцо, пока мы не поженимся.
0: Что?
4: Ну что ж, прощай, дорогая.
3: А кто это был? По-моему, он очень злой.
2: Нельзя быть таким нахальным, ведь девушка любит другого.
4: Можно я заставлю его взять свои слова обратно?
0: Нет, боюсь, что мой отец должен ему слишком много денег. Входите, я дам вам джем и изюм. Я сейчас вернусь.
2: Спасибо.
0: Здравствуй, отец.
5: Где ты была? Опять у этого бездельника? Твой Евтих не достоин тебя. Он не сможет исполнять все твои желания.
0: Но ты же знаешь, что мне не нужен богатый муж, который дарил бы жемчуг и бриллианты. Есть вещи гораздо более важные. Папа, я люблю Евтиха. Пусть он беден, но он тоже любит меня, и это главное.
5: Но на любовь не купишь еду. Разве ты хочешь жить в шалаше?
0: Но...
5: Я запрещаю тебе встречаться с этим нищебродом. Ты выйдешь замуж за того, за кого я скажу.
3: Он имел в виду, Елена?
4: Мистера Драко.
2: Это тот самый жуткий тип, который предлагал тебе кольцо.
0: Да, он хочет, чтобы я вышла замуж за Драко, но я не хочу.
3: Ты ослушаешься отца?
0: Нет. Евтих спасет бизнес моего отца, если приготовит дешевый сок. Тогда мы сможем отдать все долги.
3: Это здорово!
0: Помолитесь за нас.
2: Угу.

0: Я никогда в жизни не ела столько изюма.
1: Я тоже. Виноградный джем очень вкусный.
2: Очень, спасибо.
3: Я буду рада, если вы придете еще.
0: Ты, наверное, каждый вечер приносишь ужин своему любимому, да?
3: Да, потому что он так погружен в свою работу, что забывает о еде. Я приношу ему ужин сама.
4: Ну, пошли, мы отведем тебя в тюрьму.
5: Ведь это ты украл виноградный сок из кладовой господина Зараха.
6: Это неправда.
7: Этот кувшин найден в твоей комнате, а на дне его написано «Зарах».
6: Но поверьте мне, я тут совершенно ни при чем.
8: Он попал в беду. Стойте! Пустите его, он ни в чем не виноват.
9: Твой отец сказал, что у него пропал кувшин с соком, и он подумал, что его взял Евтих. Теперь это доказано, Евтих вор.
8: Как? Отец?
6: Не волнуйся, Елена, это, очевидно, какая-то ошибка. Я не виноват.
7: Ладно, уведите его.
5: Пошли.
8: Евтих. Не плачь. Несправедливо. Евтих ни в чем не виноват. Ой.
0: Не убегай.
4: Убежала.
8: О, Господи, помоги Евтиху, он ни в чем не виноват.
1: Елена!
0: Елена!
1: Это мы!
0: Мы шли за тобой.
8: Привет, детки.
2: Мне очень жаль, что все так случилось.
0: Это несправедливо. Я тоже уверена, что Евтих не мог совершить кражу.
8: Спасибо.
2: Может быть, кто-то не хочет, чтобы он участвовал в конкурсе.
0: Кстати, сколько дней осталось до состязания?
8: Всего 3 дня.
0: Три дня? Так мало!
2: Что же делать?
4: Как же нам быть? А,

0: Пойдем, сэр. А вы оставайтесь здесь.
1: Осторожнее.
2: Советую тебе сознаться, иначе ты отсюда не выйдешь, понял?
0: Евтих?
3: Джастин.
0: Сэр, тебе пора действовать.
4: Работать готов. Контакт. Ой, поранился.
0: Это просто царапина.
4: Получилось.
0: Теперь надо бежать.
3: Надо добраться домой, прежде чем обнаружится мое бегство. Скорей.
5: Тихо, где ты? Что вы тут делаете, мелюзга?
6: Виноградный сок.
0: Да, сударь, мы хотим выиграть состязание виноделов.
5: Куда одевался Евтих? Отвечаете ли вам не поздоровится?
6: Он убежал. Посмотрите сами, если нам не верите.
5: Обыщите все окрестности, мы должны вернуть его в тюрьму. А пока его нет, я смогу убедить Елену выйти за меня замуж. Так, вперед! Пошли в виноградник, его здесь нет.
0: Интересно, может быть, это из-за него Евтих попал в тюрьму?
6: Ну вот, слава богу, они ушли.
0: Отлично.
6: Ой, как тяжело. Джастин, ты нашел люк?
0: Угу.
1: Евтих, ну ты работаешь 2 дня и 2 ночи без отдыха.
3: Правда? Но мне некогда отдыхать, Елена. Я должен вовремя успеть к состязанию. Хорошо. Завтра все должно решиться. Господи, помоги мне успеть. Нет, я потерял не так много.

0: Ого! Смотрится хорошо. Так, я сделал вкусный виноградный сок. Ура! Елена, милая, просыпайся. Наконец-то я приготовил прекрасный сок. Попробуй.
1: Чудесно! Поздравляю вас!
0: Я хочу поблагодарить вас всех за помощь.
2: Сограждане, сейчас будут оглашены итоги состязания виноделов. Сограждане, мы готовы объявить имя победителя состязания.
1: Что ж, надо послушать.
2: Участников было много. Судьи решили, что Зарах, победитель прошлогоднего состязания, занял второе место.
3: Как это? Кто-то приготовил виноградный сок лучше меня?
2: А первый приз получает... виноградник Елены.
0: А что это за виноградник Елены?
4: Я никогда не слыхал про виноградник Елены.
5: Ура! Победили!
1: Но...
3: Елена?
1: Надо поблагодарить всех судей. Сам победитель состязания не смог появиться здесь. Его зовут...
3: Ивтих, хватайте его! Теперь-то ты не уйдешь, Ивтих.
1: О, Ивтих!
3: Ты думал убежать для того, чтобы присутствовать на состязании?
2: Опять попадешь в тюрьму, и я сделаю все, чтобы ты не смог улизнуть во второй раз.
1: Это и есть победитель состязания. Он приготовил самый вкусный сок.
6: Разве? Он обокрал твоего отца.
7: Он сам приготовил сок, и я тому свидетель.
8: Я тоже там была и все видела.
2: Чушь! Этот человек вор и бездельник. Он не мог придумать ничего поумнее.
1: Нет, он не бездельник. Он доказал это, выиграв состязание.
3: Елена?
6: Он должен сидеть за решеткой.
2: Стойте.
6: Что тебе надо, чужеземец? Кто ты такой?
2: Я последователь Господа Иисуса, призванный проповедовать благую весть.
1: Это же Павел.
2: Почему вы не позволите этому бедняге сказать слово в свою защиту? Разве тот, кто действительно виноват, покажется на городской площади? Он скорее станет опасаться всех встречных. Верно, дайте Евтиху сказать.
6: Да, может быть, он и не виновен.
3: Дайте ему шанс.
6: А, ну ладно.
2: Евтих, не бойся говорить то, что ты действительно думаешь.
0: Спасибо, но поможет ли это?
1: Давай, Евтих,
8: ты должен защищаться.
1: Послушайте меня, я буду защищать его. Этот человек ложно обвинен в краже. Он не воровал у моего отца, он помогал ему. Наш сок был слишком дорогой, а он сделал более дешевый виноградный сок и получил за него приз. Этот сок спасет моего отца от банкротства.
2: Лучше бы открыл собственное дело.
1: Он хотел помочь моему отцу.
7: Поэтому он назвал свой сок виноградник Елены.
2: Ну и что это доказывает? Он вор, он бежал из тюрьмы. Ты сознаешься в этих грехах?
0: Нет, я ничего не знал о краже. Я признаю только, что бежал из тюрьмы. Я должен был выиграть приз, чтобы помочь Зараху, но тщетно.
1: Вовсе нет.
0: Елена, я чувствую, что я все-таки ни на что не способен. Я-то надеялся помочь твоему отцу. Он много сделал для меня. Но не вышло.
2: Ну что, слышали? Он все сказал. Ведите его в тюрьму.
6: Пошли.
3: Нет, погодите!
0: А что?
3: Ивтих не крал у меня кувшин с виноградным соком. Виноват я! Я сам взял кувшин. Я хотел разлучить Елену и Ивтиха. Я не мог вернуть долг Драка.
2: Зарах, ты глупец!
3: Ивтих, я плохо поступил с тобой, а ты, Елена, вы простите меня.
0: Да, конечно.
1: О, да, папа.
3: Благослови вас Бог.
0: Ой. Итак, с помощью Павла справедливость восторжествовала, и было много веселья.
9: особенно когда Зарах вскоре получил много выгодных заказов на виноградный сок, полученный Евтихом. В тот вечер на верхнем этаже дома Зараха горело много огней. Все собрались послушать проповедь Павла.
10: Иисус учил нас любить друг друга. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое ради бедных, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, не завидует. А?
1: А? А? Ой! Что с ним? Евтих! Евтих, пожалуйста, проснись! Евтих, ну отзовись же!
11: Он лишился сил и умер.
1: Неужели?
12: Он сидел на подоконнике и, наверное, заснул там, пока Павел произносил свою речь.
3: Он словно не обращал ни на что внимания.
10: Наверное, ты прав, Трофим. Он весь вечер плохо себя чувствовал.
12: Да, правда.
10: Он не спал 3 дня и 3 ночи, пока готовился к состязанию.
3: Это я виноват. Он хотел мне помочь, а я оклеветал его и посадил в тюрьму. Спаси его, Павел. Попроси Господа сжалиться над моей дочерью и вернуть жизнь этому невинному юноше, которого она любит. Пусть уж Господь накажет лучше меня, грешного.
1: Но он же простил тебя.
10: Не волнуйся, он будет исцелен. Отец Небесный, верни жизнь рабу твоему силой твоей великой. Аминь.

иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

замираешь. Не могу смотреть я на тебя. Ничего не понимаю. Все расселись, как овцы, а куда идти?

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В странах с развитой медициной онкология уже давно не является карой небесной, но в нашей стране по объективным причинам диагноз «рак» все еще звучит как приговор. Сегодня в программе история человека, который стоял на краю могилы, но почему-то до сих пор жив. Почему? На этот вопрос и постараемся ответить. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Мы уже о теме рака, вот такого почти смертельного, в общем-то, заболевания говорили несколько раз. Почему ты считаешь необходимо снова и снова к этой теме возвращаться? У нас активизировались вопросы зрителей или в чем причина?
1: Вопросы о болезнях, причинах заболеваний и о получении исцеления по молитвам от Бога являются одними из самых таких востребованных среди телезрителей наших программ и посетителей сайта «Поиск Бога». Практически каждый день я получаю одну или две анкеты, где люди спрашивают, как молиться к Богу, чтобы Бог исцелил, почему мой родственник так болеет, ну и так далее. То есть, поэтому это очень актуальная тема, и люди постоянно задают вопросы, и нам надо всегда быть готовым дать правильный библейский ответ на эти вопросы.
0: Одно дело болезнь смертельная, другое дело болезнь, которая носит такой достаточно временный характер. Когда речь идет о болезни, которую принято считать смертельной, я думаю, что главное, вот такое первое последствие и первая реакция – это страх.
1: Да.
0: И иногда даже панический страх даже. И во многом, наверное, даже страх играет едва ли в некоторых случаях не самую разрушительную роль в таких ситуациях. Как с этим быть? Одно дело лечить физические факторы, другое дело победить страх.
1: Дело в том, что когда человек слышит диагноз, вот особенно, ну, правильно было подмечено, в нашей стране это рак, потому что в развитых странах там очень сильно развита диагностика, ранняя диагностика. И когда определяют рак на самых первых стадиях, очень легко и быстро можно вылечить его. Но в наших странах обычно уже люди затягивают процесс обследования, и когда уже обнаруживается заболевание, то, ну, зачастую это уже третья или четвертая стадия, когда очень сложно или уже невозможно физическими способами получить исцеление. Почему это происходит? Когда человек слышит диагноз смертельной такой болезни, у человека срабатывает страх перед смертью. Вообще, если смотреть первую причину всех страхов, которые существуют, то можно утверждать, что страх перед смертью лежит в основе всех других видов страхов. Почему? Потому что человек боится этой неизвестности. Что же будет в этот момент его физической смерти? Есть ли ад, есть ли рай? И некое ожидание внутри суда, как Писание говорит, что у человека есть совесть. И каждый человек прекрасно знает или помнит все те события в своей жизни, где он неправильно поступил, где он, ну, согрешил против ближних и так далее. И вот это чувство, что придется отвечать за это, оно тяготит человека. Поэтому люди боятся, прежде всего, смерти и неизвестности. Вот. И, что интересно, даже Писание смерть называет последним врагом.
0: Скажи, да, в принципе, страх смерти – это естественное чувство такое? Или можно ли назвать его нормальным, если можно так сказать? Или это что-то такое деструктивное, от чего нужно избавляться?
1: Это естественное чувство любого человека, прежде всего неверующего человека. Даже Писание говорит такое наставление веры, чтобы иных мы страхом спасали. То есть о чем говорит, когда мы видим

0: человек, который бесчинствует и не слушает никого, может просто говорить, что если человек не покается, то его душа будет в вечной погибели, в аду или в гиене огненной. Вот. Поэтому это естественное чувство. Но когда человек приходит к Богу и получает совершенную Божью любовь, тогда стоит следующий вопрос. За место страха перед смертью, да, должен прийти страх Божий. То есть такое чувство, когда ты не хочешь чем-то обидеть Бога или чем-то расстроить Бога. Вот, поэтому Давид очень много говорил, Духа Своего Святого не убери от меня. То есть вот это желание, чтобы Божье присутствие было постоянно с тобой ну, каждый день твоей жизни.
1: То есть речь идет не о страхе, как о чем-то абстрактном, да. А о совершенно осознанном чувстве, осознание ответственности перед Богом
0: за
1: в случае кончины своей
0: да,
1: жизни.
0: Да, да, за свою жизнь.
1: Рано или поздно в любом случае придется отвечать. Если на земле не успел перед кем-то ответить, то перед Богом все в любом случае рано или поздно будут отвечать. И, конечно, смерть или угроза смерти, она эти мысли стимулирует человека.
0: Да, человек обычно живет, и человеческая природа, она или психология, человек обычно пытается убежать от размышлений о своей будущей смерти. Человек думает, что
1: и
0: поступает
1: вообще,
0: так,
1: да,
0: ну, как будто он живет вечно. Но вдруг, когда ставится вот этот приговор, вдруг осознание реальности смерти просто действует как холодный душ. Человек вдруг осознает, что вот он через месяц или через полгода может умереть. И тогда что происходит? Человек начинает переосмыслить всю свою жизнь. И в этот момент он ищет выхода. Как же ему сейчас необходимо поступить и так далее.
1: Наверное, вот. В таких случаях, особенно при диагнозе рак, вот мысли о вечности, мысли о Боге едва ли не единственный позитив в таких ситуациях.
0: Да, обычно в таких ситуациях
1: очень часто люди и обращаются
0: человек
1: к Богу.
0: Человек ищет уже любой выход, любую соломинку, за которую он мог бы уцепиться, чтобы получить хоть какую-то надежду. Вот. И как Писание говорит...
1: К Богу многие обращаются именно в этот период, если люди неверующие были до этого. Жаль, что только в кризисах, конечно, чаще всего люди обращаются к Богу, но слава Богу, что хотя бы так.
0: Да.
1: Верующие, наверное, должны быть особенно расположены в такие моменты благовествовать, если они сталкиваются с таким человеком.
0: Иисус об этом предупреждал, что я был в болезни, да, и вы пришли ко мне, или не пришли. То есть вот о чем говорится, что Господь сейчас через церковь хочет найти всех тех, кто предопределен для спасения, то есть этих овец. И поэтому верующие должны активно идти в больницы, в хосписы и так далее, нести вот Евангелие Царства Божьего.
1: Люди по-разному воспринимают близость смерти, кто-то пускается во все тяжкие, чтобы насладиться, так если можно сказать, отпущенным временем сполна, кто-то лихорадочно пытается привести в порядок все земные дела. А герой нашей истории принял смертный диагноз как повод для славы Божьей. Что из этого вышло, узнаем ровно через минуту, не переключайтесь. Вы смотрите Клуб 700 Интерактиве. Сегодня мы говорим о теме исцеления смертельных болезней. И сейчас мы видим особенное интервью. Василий Чичель, герой нашей истории, живет в Севастополе. На момент записи программы ему 68 лет. 10 лет назад он принял Христа в свое сердце. Ранее он пил, курил всю свою сознательную жизнь лет с 5. Но полностью стал свободен от зависимостей. Давайте теперь посмотрим историю этого человека и вернемся в студию.
2: С обеда начал работать... Заболела нога вот в этом месте, это за бедром суставе. В общем, 26 дней искали, что со мной. На 26-й день нашли перелом шейки тазобедренной кости. Написали, что показать, потому что перелом не падал ничего, а показать онкологу. Татьяна за эти снимки и... к онкологам. Приезжает оттуда какая-то, ну, не в себе. Я говорю, что-то, да ладно, потом-то. На утро опять. Ну, я говорю, ты можешь сказать, что случилось? Ну, понимаешь, тебе, говорят, определили 4-ю стадию онкологии. Между сердцем и легким, где это опухоль. И меня в хоспис. Там в основном 99% на кладбище.
3: Я как пастор пошел к главврачу хосписа для того, чтобы задать ему вопрос, насколько все серьезно. И врач мне сказал о том, что ну, странно задавать такой вопрос. Человек умрет, он умрет во сне. И других вариантов быть не может. Вопрос только, когда это будет. И первое решение, которое мы приняли, мы будем молиться, невзирая ни на какие диагнозы, ни на что.
2: Я эту болезнь вообще не признал. Вера в Бога и только. У меня вот сразу суд. Какая онкология? Я дитё Божие. Потому что фактически меня Бог от алкоголя освободил. Вот именно в этой церкви. Правда, это здание еще не было. За одну молитву помолились церковью. Вот. Я на утро встал, не запил, не закурил и не заматерился. Утром приходит доктор. Я к нему говорю: доктор, извини меня. Я, говорю, лекарства принимать не буду. Тут, говорю, в основном на 5-й километр отправляют. Вот, умру, слава Богу. Останусь жить, слава Богу. Я, говорю, человек верующий, какие-то лекарства ты должен принимать. Я говорю, ну иногда изжога. Вот он мне выписал. Вот, говорит, твое. И от легких, когда будешь, говорит, тяжело дышать, микстурку выписал. Всего-навсего стоит это 6 гривен и 8 гривен. Вот и все, что он мне выписал. Самое главное, говорит, а где больной? Я говорю, я. Все 5, как сидели, у них челюсть только раз и отвезли. И первый вопрос, что они задали, а почему ты не худой? А я говорю, я дитё Божье. Мне Бог каждый день давал аппетит. Потом этот, который смотрит, вот там все написано. Ну, говорит, все, у него нету ни даже следа от этой опухоли. Спросили, как ты себя чувствуешь? Я сказал, как христианин, честно, добросовестно, лучше не придумаешь.
3: Всегда меня волнует вопрос, когда неверующие люди, они почему-то в проклятие, вот, во все эти нечистые стороны духовного мира, они верят. А посмотреть, открыть глаза своего сердца для того, чтобы видеть Бога в тех чудесах, которые происходят вокруг, почему-то в этом сложнее.
2: Но я думаю, еще мне Господь, если я буду трудиться, слава Божию, лет 30-40 я еще протяну.
0: Да, слава Богу, такое ободрение. Видеть такое
1: щеки
0: свидетельство.
1: Горят.
0: Да, да. И глаза светятся просто.
1: Ну, да, вот он сегодня ходит по хосписам, проповедует. Человек, который там лежал, и уже ему, в общем-то, грозил 5-й километр, как он называет, я так понимаю, это местное кладбище.
0: Да.
1: Но что интересно, вот первое, ты отметил, когда мы смотрели программу, первое — победа над страхом.
0: Да.
1: Но он был верующим уже в этот момент, поэтому ему было легче. А второе – это твердая вера. И такая почти детская упование
0: и доверие Богу, да, в самых сложных ситуациях. Вот в чем сила вот этого свидетельства? Потому что оно действительно показывает полноту сил и действия Духа Святого. Потому что Бог заботится не просто снять какой-то симптом или физическую болезнь. Бог заинтересован о целостности и восстановлении личности. И вот на свидетельстве нашего брата Василя мы видим вот этот комплекс действий Духа Святого. То есть тот момент, когда он покаялся, Бог сразу освободил его от зависимости, от алкоголя, от табакокурения, от сквернословие, то есть его внутренний мир был уже освящен. И следующий момент, когда пришло вот это испытание, когда был поставлен этот смертельный диагноз, Василий не испугался. Почему? Потому что он уже знал, что он спасен. И физическая смерть им не воспринималась как трагедия. Он воспринимал это просто как переход к Богу. И читая книгу «Деяния святых апостолов», мы видим такой пример, когда первый мученик Стефан был побиваем камням, а это очень мученическая смерть, болезненная, длительная, то есть когда человек мучается, и Писание говорит, он поднял голову и увидел открытые небеса, Иисус, который стал навстречу. И поэтому он знал, куда идет его душа, вечность присутствия Бога, и он смерти не боялся. То же самое вот как бы у Василя, как он встретил вот этот диагноз, не было страха.
1: Вот такой момент. Если можно, вот тезисно, советы двум категориям людей, когда они слышат смертельный диагноз. Да. Верующие и неверующие.
0: Но прежде всего, давайте мы по поводу еще Василя закончим. Да. Потому что Писание говорит о том, чтобы мы поступали по мере веры, которую доверил нам Бог. В тот момент, когда Василий услышал свой диагноз, у него уже была высокая мера веры и доверия Богу. А в жизни некоторых людей, может быть, необходимо будет принять все-таки

0: и курс лечения, и не отказываться от медикаментов, угу, от врачей и так далее. Потому что каждый должен поступать так, как Бог ему определил.
1: Писание, то есть ты не говорит, призываешь всех отказываться всех, конечно, от медицинского лечения?
0: Конечно, ни в коем случае. В эти моменты, прежде всего, необходимо исследовать свое сердце по отношению с Богом. Если человек уже верующий, необходимо углубиться и услышать Бога, как Бог хочет, чтобы проходить через эти испытания, через эту болезнь. Если человек не верующий, то прежде всего основной момент, ему необходимо думать о спасении своей души. Угу. Потому что Иисус предупреждал, что толку, если у человека и руки, и ноги, и все глаза, и он идет физически как бы здоровый, но в гиену огненную. Он говорит, лучше без руки или без глаза войти в жизнь вечную. Угу. То есть первый вопрос касается спасения вечной души. Решить этот вопрос с Богом. Покаяться, примириться с Богом, получить залог спасения Духа Святого, чтобы побороть этот страх перед будущим. И когда уже есть эта победа внутренняя, тогда решать вопрос уже по поводу физической болезни.
1: Ты говоришь, примириться с Богом.
0: Да.
1: Возможно, нас смотрят неверующие люди, что имеется в виду под этими словами.
0: Писание говорит, чтобы мы верой призвали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. То есть принять веру, что Иисус, когда был на кресте, взял на крест не только наши грехи, но Он взял и проклятие, и все болезни. И призвать Иисуса Господом и Спасителем. О чем это значит? Что я готов смириться и принять волю Божью для своей жизни и исполнять ее.
1: Хождение в церковь, пребывание в общении верующих. Является ли это обязательными факторами для примирения с Богом и спасения?
0: Это является необходимым для правильного духовного роста и возрастания. Почему? Потому что Бог предусмотрел новую духовную семью, церковь, где каждый человек, который принял Иисуса Христа, он может найти свое место и получить необходимые условия для правильного духовного роста. Вот, через служителей, помощь других верующих, поддержку и так далее, и молитвенную,
1: да,
0: помощь.
1: В данном случае, наверное, да, особая речь идет о необходимости не, иметь поддержку,
0: росте, да.
1: Да, и иметь поддержку духовную, эмоциональную даже, иногда физическую, когда человек болен, он также в этом нуждается.
0: Да, мы примиряемся с Богом личностно, когда каждый принимает как личное откровение от Бога его совершенную волю, искупительную смерть Иисуса Христа, но духовный рост мы принимаем в теле, сообща в собрании детей, угу, Божьих.
1: Ты упоминал о том, что спасение, обращение к Богу также разрушает проклятие, которое есть в жизни человека. Ну вот, иногда мы можем слышать такие интересные мнения о том, что сила проклятия, не то чтобы мнение, но как бы подразумевается, что сила проклятия, которая есть в жизни человека, она едва ли не сильнее, чем сила спасительной жертвы, которую люди обрели по вере в Иисуса Христа. Как утвердиться вот этой вере, что Христос – конец проклятия, что Бог дает освобождение? Или и приходит ли оно в момент покаяния, или для этого нужно еще определенное действие, специальная молитва.
0: Прежде всего,
1: болезни часто, да, с этим связаны.
0: Прежде всего, необходимо наставление веры. Что происходит? Когда мы приходим в этот мир, у нас действует вот эта греховная адамовая природа. То есть мы, человек воспринимает себя эгоцентричным, то есть им движет мои желания, я хочу, все для меня и так далее. Но когда человек примиряется с Богом, да, и он становится Детем Божьим, в этот момент он принимает Иисуса своим Господом и Спасителем. То есть человека необходимо уже наставлять в Писании, открывать ему совершенную волю Божию, угу, чтобы та программа, которая запрограммировала человека этим неверующим миром, этими ценностями, можно сказать, произошло перепрограммирование. Писание говорит еще «обновитесь умом». То есть, чтобы мы стали воспринимать себя в свете библейского откровения. Как Бог лично относится ко мне? Кто я во Христе? Какие обетования я наследую, будучи Детем Божьим? Угу. Чтобы я читал Слово Божие, молился и верую принимал эти обетования. И когда я принимаю это верой, что происходит? Тогда высвобождается вот эта сверхъестественная часть. Бог верен своим обетованиям, он начинает это происходить. Как это было в жизни Василия, потому что когда он уверовал и реально пережил, что Бог в один момент освободил его от этих многолетних зависимостей, он, Писание говорит, кому много прощено, тот и больше любит. И вот эта огромная любовь к Богу, доверие помогла ему с верою пережить вот это испытание, когда ему послал диагноз рак в 4-й стадии.
1: Тем не менее, иногда бывает, что люди верующие в церкви находятся, и они слышат смертельный диагноз, и они вроде бы верят, угу, но болезнь продолжает прогрессировать, и, к сожалению, как и Писание говорит, немало умирают. Как ты объясняешь такие ситуации? Насколько великую роль играет фактор предопределения, Божьей воли, и как нам с этим смириться? В каких случаях вера уже не срабатывает или она не актуальна?
0: Но, опять же, следующий

0: отвечу. Просто это очень сложные вопросы. Иногда необходимо лично консультирование, получить откровение. Я вот вспомнил, однажды мы были на служении в одной церкви, как раз на Пасху. И пастор попросил нас проповедовать. И когда я увидел аудиторию, было очень много пожилых братьев и сестер, которым уже за 70 лет. И я прекрасно понял, что сейчас им проповедовать о том, что Бог исцеляет, может быть, немножко не та контекст. Аудитория. И я как бы почувствовал, что сейчас им надо говорить о том, что не надо бояться смерти. Что для верующего смерть – это освобождение, как Павел говорит, это приобретение. И когда мы об этом проповедовали, тем более это была пасхальная неделя, когда действительно вот это откровение о спасении, о жизни вечной. И после проповеди ко мне подошел пожилой брат, ветеран Великой Отечественной войны, с палочкой так. Он подошел, и из его глаз текли слезы. Он сказал: брат Андрей, огромное спасибо, я не боюсь теперь смерти. То есть вот это послание, чтобы мы не боялись смерти, потому что наша жизнь в руках Бога. Тоже касается и таких диагнозов, если это верующий получает. Конечно, прежде всего необходимо смириться и исследовать свою жизнь пред Богом. Получить от Него вот это слово. Даже вот есть такое обетование, это в книге Псалмов, 106-й вроде Псалмов. «Послал слово свое, исцелил их, избавил их от могил их». То есть вот нам необходимо в этой ситуации получить вот это откровение из Божьего слова, что Бог конкретно имеет для нас. И ухватиться за Него и держаться, чтобы пройти через вот эти трудности.
1: Ну, в общем-то, победа над страхом, это одна из самых главных
0: побед. Да, самое главное, прежде всего, человека. Заботиться о своей душе. А потом уже следующий шаг и о своем теле.
1: Вернемся к нашей беседе. Ровно через минуту в программе мы будем молиться о зрителях и о ваших нуждах, о здоровье. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, и наш эксперт Андрей Долганов.
0: Один из самых основных таких откровений, который дает нам силу побеждать страх перед смертью, есть благая вещь, что Иисус воскрес из мертвых. Он победил смерть. И Писание говорит, что Он есть первенец, воскресший из мертвых. А если первенец, значит, есть и последующий за Ним. А кто последующий? Те, кто уверовали и приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иисус воплотился в тело, стал подобный нам. С какой целью? Чтобы именно победить смерть. И эту победу дать всем верующим в Него. Когда, читая Писание, эта весть становится для нас актуальной здесь и сейчас, а не 2000 лет назад, когда это произошло в нашем, то тогда мы получаем вот эту победу над этим страхом.
1: А тебе приходилось общаться с такими людьми, которые находятся в такой ситуации кризисной, когда смертельная болезнь их уже преследовала?
0: Да,
1: первые вопросы, которые они задают, и что они хотят услышать и узнать?
0: Часто.
1: Почему? Потому что верующие нас смотрят, и сейчас достаточно набирает популярность это служение, когда ходят люди в хосписы верующие. Это место, где, в общем-то, люди обречены уже, и, скорее всего, их ожидает смерть. Вот главное послание, которое нам стоит им нести.
0: Главное послание, что, прежде всего, они не забыты и не оставлены Богом. Бог вместе с ними.
1: Даже
0: в проблемах. Конечно, Бог рядом и находится на расстоянии покаяния, разворота своего мышления и молитвы покаяния. Был случай, когда я сидел у постели тяжело больного человека, уже взгляд был отрешен, он ничего не хотел слушать и так далее. Видно было, что он уже принял этот приговор и даже не пытался как-то бороться. И когда я молился за него, вдруг Бог дал мне слово мудрости к нему, потому что как бы я вдруг увидел, как за несколько месяцев до этого он один находился в палате и тайком молился Богу. И я просто сделал шаг веры и стал говорить ему: вы знаете, когда вот несколько месяцев назад вы были один в палате перед этой операцией, молились, я хочу вам сказать, что Бог услышал вашу молитву. Почему я пришел к вам сегодня? Потому что Бог хочет подтвердить, что ваша молитва услышала. И только я это сказал, он стал плакать, у него руки задрожали, едва встав с постели, он обнимал меня и провожал, то есть, до выхода из его квартиры. То есть,
1: пожалуй, вот молитва к Богу и желание попросить у Бога прощения – это одно из самых вообще естественных желаний для любого человека, независимо от того, верующий он или неверующий, как говорят, в окопах нет атеистов, наверное, во время того, как человек слышит смертельный диагноз, также атеистов там, по крайней мере, становится очень мало. Поэтому так важно, чтобы в этот момент были люди, которые смогут оказаться рядом и принести нужное послание, подсказать им этот путь ко Христу, который есть путь истинной жизни. И мы скоро помолимся о наших зрителях. Но прежде чем мы помолимся, я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Спасибо вам за вашу верность, посвящение. Именно ваша регулярная поддержка позволяет нам создавать программы, которые меняют судьбы людей и помогают им. 180 градусов, мировые христианские новости и клуб 700 Интерактив. Без вашей поддержки мы бы не смогли достигать людей по всему лицу земли и нести Евангелие в самые отдаленные.

0: уголки России и стран СНГ. От лица всей команды ассоциации «Эммануил» я благодарю партнеров за поддержку. И у нас остается короткое время для молитвы за телезрителей и особенно, безусловно, за физические нужды.
1: А я бы хотел зачитать

0: искренне и готовы делиться своими проблемами с нами. И также хотел вам дать снова такое наставление. В контексте нашей программы мы говорили, что в книге Псалмов есть такое: «Послал слово свое и исцелил их». Подумайте прежде всего о спасении своей души. Возьмите Слово Божие, молитвенно читайте и просто возопите к Богу: «Господь, пошли это Слово в мою трудную ситуацию, чтобы я мог веру ухватиться за него и держаться, как за этот канат, за эту надежду о вечном спасении моей души». И когда вы получите это Слово от Бога, Бог укрепит ваш дух и даст вам силы все преодолеть и устоять. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за наших телезрителей, которые открыли свои нужды. И сейчас они в молитвах ищут, Боже, Твоей помощи и Твоей поддержки. Боже, услышь их молитвы и пошли им это слово. Исцели, Господь, и даруй им спасение от могилы во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут».

Книга Деяний, глава 13, стих 44. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия, и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедано Слову Божию. Послушайте, но как вы отвергаете его? Вот что вам нужно услышать. И сами себя делаете недостойными вечной жизни. То вот, мы обращаемся к язычникам». Сегодня я проповедую об этом, потому что важность происходящего здесь трудно переоценить. Павел, величайший евангелист, которого когда-либо знал мир, пришел проповедовать Иисуса Христа, распятого за грехи человечества. Вы можете быть прощены, можете обрести Божию благодать, получить Его принятие и благость в своей жизни. И Библия говорит, что иудеи не приняли Его. Послушайте эти слова. Они сами себя сделали недостойными. Я проповедую сегодня о том, что мы можем считать себя недостойными. Они сделали себя недостойными вечной жизни. Параллельно я хочу открыть Откровение, 5 главу. В 9 стихе сказано: «И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Послушайте стих 12, там тысячи и тысячи тысяч поют вокруг престола Божьего. Скажите это вместе со мной. «Достоин Агнец, закланный принять силу и богатство и премудрость». Это хвалебная песнь небес. «Достоин Агнец». Но вот, что было с иудеями. Павел говорит: «Вы не примете Бога, потому что вы сами делаете себя недостойными». Проблема не в грехе, проблема не в дьяволе. Сатана отошел в сторону. Иудеи сделали это, они осудили себя сами. Я полагаю, что в настоящее время мы поступаем точно так же. Мы делаем себя недостойными Божьих благословений, потому что думаем, что мы сами своими стараниями должны быть достойными. И если я все сделаю правильно, то Бог услышит и ответит на мою молитву. Друзья, даже само Писание говорит: если наше сердце нас не осуждает, то у нас есть дерзновение. Бог слышит нас. А что, если ваше сердце осуждает вас? Что, если вы считаете себя недостойными? В теле Христовом есть миллионы людей, которые не получают ответы на молитву, не обретают благости Божьей для своей жизни, потому что чувствуют, что они недостойны. Я здесь сегодня, чтобы проповедовать вам об этом. Ангелы пели на небесах: «Достоин Агнец! Достоин Агнец!» Иисус хочет, чтобы мы снова сделали Его звездой нашего шоу.

В центре не вы. Главное, достоин Агнец. Иудеи сделали себя недостойными. Я хочу дать вам библейский принцип. Они решили, что недостойны Божьей благодати. Кто-то из вас тоже думает, что недостоин. Кто-то говорит, «Бог не благословит меня, я не заслуживаю этого». Иудеи решили, что они недостойны проявления Божьего величия в их жизни. Господь положил мне на сердце сказать вам, то, что Бог хочет сделать в вашей жизни, в этой церкви и вашей семье, больше того, что вы вообще можете себе вообразить. И ваши мысли, что вы недостойны, это единственная преграда, которая может его остановить. Иудеи решили, что они недостойны. Послушайте, и это важно. Они считали, что Иисус Христос недостоин быть их искупителем и спасителем. Они не верили в Его жертву. Иудеи посчитали себя недостойными, потому что считали, что Иисус недостоин быть их искупителем. Как прекрасно, что мы можем собираться здесь, в этом прекрасном здании, можем поклоняться Богу, потому что достоин Агнец. Вы должны помочь мне проповедовать это послание. Вы еще не знаете, но не успеет закончиться проповедь, как проповедовать будете вы. Бог пошлет свое величайшее благословение на вашу семью, потому что достоин Агнец. Да, ты не знаешь нашу семью. Хватит осуждать себя, считая недостойными. Если вы сможете переключить фокус себя на «достоин Агнец», тогда потекут благословения. Это основано не на ваших поступках, а на «достоин Агнец». Чудеса будут происходить не потому, что в доме есть человек с известным именем, но исцеления будут происходить, потому что Агнец заслужил чудеса и исцеления. Он искупил людей своими ранами. Он достоин, чтобы у нас была растущая, сильная церковь. Ангелы на небесах поют новую песню. «Достоин Агнец». А мы на земле все еще крутим старую пластинку. Мы, христиане, недостойны. Это старая песня. «Я недостоин. Я недостоин. Я недостоин». Смирение — это не самоуничижение. Смирение — это возвеличивание Иисуса. Вы можете целый день унижать себя, но это не принесет благословения. Вы можете изводить себя день и ночь, и это ничего не даст. Но когда вы скажете «достоин Агнец», вы приняли то, что сказано в Откровении 5. Два действия произошло. Когда люди начали говорить «достоин Агнец», «достоин Агнец», Библия говорит, что была запечатанная книга, которую нельзя было открыть, но связанная стала развязываться, и закрытая стала открываться. Другими словами, когда вы начинаете произносить «достоин Агнец», Бог начинает открывать закрытое. И это не основано на вашем благочестии или достоинстве, но когда вы получите откровение, что «достоин Агнец», Бог откроет, Он развяжет связанное и закрытое. И все потому, что Агнец достоин. Ни дьявол и ни грех останавливают ваше благословение. Мы изводим себя, но это не привлекает Божьего внимания. Божье внимание привлекает, когда вы говорите «достоин Агнец», «достоин Агнец», «достоин Агнец». Любой в этом зале может вспоминать что-то о себе. Свои мысли, свои слова, свои дела, которые могут мучить вас, но это не привлекает Божьего внимания. Он просто ждет. И в тот момент, когда вы поднимаетесь и говорите, «Мое поклонение не основано на мне, оно основано на достоин Агнец», на этой неделе мне не все удалось, но я подниму омытые кровью руки и провозглашу «достоин Агнец, который был заклан». Давайте

Давайте все сделаем это сейчас. Откройте уста и пойте новую песню небес. Вместо старой песни «Недостоин». Воскликните «Достоин Агнец». Вы можете лучше. Воскликните «Достоин Агнец». Перестаньте жалеть себя. Встаньте и воскликните «Достоин Агнец». Бог сделает то, чего вы не могли представить, потому что Бог спасет вашу семью, потому что Бог благословит ваш дом, потому что Бог даст вам хорошую машину, потому что и дело не в вас, все это Он. Прославьте Его. Вы все это получаете, потому что не нужно уговаривать меня поклоняться. Когда вы начинаете поклоняться, Бог отпускает то, что было связано. Когда вы говорите «Достоин Агнец», Он начинает открывать то, что было закрыто. Послушайте, если мы невнимательны, дьявол берет наши дары и таланты, наши ценные качества и превращает их в ничто. Я думал об этом. Скажем, вы искренни и чувствительны к греху. Мы так воспитаны. Я благодарю Бога за то, как нас воспитали. Нас учили держаться подальше от греха. У нас был страх Божий. Но вот что может произойти, если вы невнимательны. Когда вы не бодрствуете, то дьявол атакует вашу чувствительность в ответственность. И вы свыкаетесь с мыслью, что это ваши стандарты. И вы придерживаетесь их, считая, что эти стандарты делают вас недостойными принятия Божьего благословения и благости. Но это неверно. Когда я был ребенком, мне многое было нельзя. Вы замечали, что некоторым людям не удается сделать и половины правильного? И все равно они говорят: «Я достоин». Они слышат о крови Иисуса, о Его жертве, о благодати Божией. Они принимают это послание и говорят: «Достоин Агнец». И Бог делает так, что благословения потоком текут и на тех, кто говорил: «Я не заслужил, на этой неделе я не сделал все правильно». Иудеям была предложена Божья благость и благодать, но они сказали, что считают себя недостойными. И это ушло от них и пришло к язычникам. Убегайте от этой религии, которая говорит: «Только от меня зависит, насколько я достоин». Послушайте меня, родители. Дьявол бьет вас осуждением и виной за совершенные ошибки. Может быть, у вас в прошлом были проблемы, и теперь ваши дети подвержены тому же. И когда вы молитесь, то вам кажется, что у вас на это нет права, потому что вы не считаете себя достойными. Но дело не в вас или в ваших делах. Дело в том, что когда я молюсь и прошу Бога спасти, освободить, использовать, помазать и благословить моих детей, я делаю это не потому, что я уже давно христианин. Я прошу не потому, что верю, что живу достаточно свято, чтобы все это заслужить. Я говорю это потому, что достоин Агнец. Агнец достоин. Кровь, пролитая им, достойна, чтобы дать благословение для моей семьи. И когда вы начинаете понимать, что Агнец достоин, тогда это проникает в вашу жизнь. Ваши стандарты и убеждения не заботят Бога. Бог отвечает на веру, которая говорит: «Достоин Агнец». Маленький мальчик зашел в кондитерскую. Он был бедным и был одет в грязную рваную одежду.
И вот он смотрит на коробку с конфетами.

Хозяин магазина увидел мальчика и сжалился над ним. Он говорит: «Сынок, протяни руку и возьми столько, сколько сможешь. Бери». А мальчик продолжал смотреть. Хозяин снова сказал: «Ты слышал? Опусти руку, и все конфеты, которые поместятся в твоей руке, можешь взять бесплатно». А мальчик продолжает смотреть. Хозяин не выдержал и своей рукой зачерпнул большую горсть конфет. Мальчик улыбнулся и протянул свои ручки. А потом сказал хозяину: «Ваша рука больше моей». И я скажу вам, что рука Иисуса больше вашей. Дело не в том, что могут сделать ваши руки. Возьмите то, что Он дает своими пробитыми на Голгофе руками, и скажите: «Достоин Агнец». Когда вас обзывают и ненавидят, просто скажите: «Достоин Агнец». Ты этого не заслуживаешь. Почему все тебе? «Достоин Агнец». Я никому не позволю давить на меня из-за того, что я благословен. Все, что я могу сказать, «Достоин Агнец». Я сам не достоин проповедовать здесь. Я слышал, Бог так благословил тебя. Вы встречали таких людей? Смотрите на них, и пусть это будет вашим ответом: «Достоин Агнец». Отказывайтесь считать себя недостойными. Вас ждет повышение. Вы считаете себя недостойным? Просто скажите: «Агнец заслуживает этого повышения, и я приму его во славу Агнца». «Достоин Агнец». Я не заслуживаю, но Он – да. Как ты это получил? «Достоин Агнец». Давайте удалим стеснение и на все, что у нас есть, скажем: «Достоин Агнец». Посмотрите на соседа и скажите: «Тебе пришло время петь новую песню». Вы готовы немного попеть? Эта церковь вырастет, потому что... Я буду восклицать и радоваться, потому что... Я не буду извиняться за свои благословения, за помазание или благоволение Божие в моей жизни, потому что... Повернитесь к кому-то и скажите: «Иисус заплатил за это». Я почти закончил. Послушайте меня. Был единственный раз, когда Иисус остановил поклонение. Остановил и запретил его. Единственный раз во всей Библии. В тот момент... Там была неправильная мотивация поклонения. Библия говорит, что ученики ушли, вернулись и поклонились, радуясь. Они поклонялись и радовались, говоря, что даже бесы повинуются нам об имени Твоем. Но Иисус запретил им и сказал: «Не радуйтесь, замолкните, вы радуетесь не тому». Послушайте. Вы смотрите с точки зрения того, что вы можете сделать для меня. А я негодую, когда вы поклоняетесь из-за чего-то хорошего, что вы сделали для меня. Поклонение не строится на том, что вы сделали для меня. Лучше радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах. Поклонение строится на том, что я сделал для вас. Достоин... Ведь если мы будем восклицать о том, что мы делаем для Него, то все равно будут хорошие и плохие дни. Будет то радость, то грусть, то подъем, то спад. Но если мы будем восклицать: «Достоин Агнец», который вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда мы будем восклицать, что бы ни происходило в нашей жизни и с чем бы мы ни сталкивались. Поднимите руки и кричите: «Достоин Агнец». Пусть ваша вера не будет в вашей вере. Пусть ваша надежда не будет в вашей надежде. Скажите.

Кстати, достоин Агнец. Израильтяне увидели великанов в обетованной земле. Писание говорит, что они мерили врага по себе. Вот проблема. Мы как саранча. Не мерьте свои проблемы, своих врагов по себе, а мерьте их по Богу. Скажите, достоин Агнец, он может убрать этих великанов. Правда? Вы шутите? Поставьте моего Бога против самого огромного великана в аду и смотрите, как он будет обезглавлен. Достоин Агнец. Так и будет. Потому что кровь достойна. Потому что имя достойно. Потому что раны достойны. Перестаньте думать, что вы должны быть совершенны. Перестаньте думать, что вы должны быть безупречны. Все зависит не от вас, а от Него. Я не заслуживаю. Дело не в ваших заслугах. Дело в Его достоинстве. Поэтому на небесах и поют. Мы недостойны быть здесь, но достоин Агнец. Вопрос не в том, достоин ли я. Вопрос в том, достоин ли он. Вот что я хочу сказать в заключении. Примите в свой дух то, о чем я проповедую. Получите откровение из проповеди и перестаньте судить себя и считать недостойными. Я знаю, что Бог призвал меня заниматься этим делом, но я не смогу исполнить это, ведь я совсем недостоин. Вы только что отвергли то, что сделала на земле кровь Иисуса Христа. Она покрыла вас. Он вменил вам свою праведность. Он взял все ваши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Все они легли на Иисуса, а вас Он покрыл своей праведностью. Перестаньте считать себя недостойными. Кто-то из вас, придя сегодня в церковь, может еле-еле сказать «Аминь», потому что вы всю неделю боролись и суетились. Перестаньте считать себя недостойными. Агнец достоин? Вы чувствуете себя недуховными, потому что на вас обрушился ад. Но Агнец достоин. Если вы начнете возвеличивать Агнца, то Божье внимание будет приковано к вам. И сегодня мы собрались здесь, чтобы восклицать. Наше послание достоин Агнец. Я освобождаю вас во имя Иисуса от вины, осуждения, неудач. Кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего, который забрал ваши грехи, вы больше не должны быть в рабстве. Через Его кровь и провозглашение достоинства Агнца все, что было закрыто, двери, которые были закрыты, возможности, которые были закрыты, откроются, когда вы начнете провозглашать «Достоин Агнец». Он достоин. Все, что было связано, запечатано, ограничено, высвобождается, когда вы начинаете провозглашать силу и кровь Агнца. Достоин Агнец Божий. Он открывает, и Он высвобождает, когда вы провозглашаете «Достоин Агнец». Господь вложил в мое сердце сказать вам это. Он сказал, что хочет сделать чудо. То, что за пределами вашего воображения. Если только вы не будете считать себя недостойными. В эти заключительные минуты я хочу помолиться с вами. Я верю, возможно, многие телезрители мешали Богу сделать желаемое, считая себя недостойными, как я сегодня проповедовал. Но Бог видит вас другими. Он видит вас через кровь, через достоин Агнец Божий. Враг постоянно говорит вам, что вы недостойны, что Бог никогда не благословит вас, не даст вам большего успеха в жизни, потому что вы этого недостойны.
но просто напомните ему: достоин Агнец. Не считайте себя недостойными. Он заплатил за вас огромную цену на Голгофе. Возможно, вы никогда не приглашали Иисуса в свое сердце. Там, где вы находитесь, молитесь со мной этой молитвой. Скажите: Господь Иисус, я верю в жертву, которую ты принес на кресте, когда пролил свою кровь. Сегодня

Я отдаю Тебе свою жизнь. Я отдаю Тебе все. Я восклицаю: достоин Агнец, который был заклан. Я воздаю Ему всю славу, честь и хвалу. Просто скажите эти слова. Контролируй мою жизнь, мою семью, каждую сферу моей жизни. Я призываю кровь Иисуса и Его благословение, Его прощение и Его благодать в мою жизнь. Во имя Иисуса. Аминь.

О, привет! Вот вы где. Я думаю, что меня должны арестовать или оштрафовать, потому что я очень хорошо себя чувствую. Евангельская музыка заряжает меня, и я надеюсь, что и вас. В этом и смысл Gospel в Америке. Это словно перекресток, место встречи для разных видов музыки Gospel и для исполнителей. И мне очень нравится встречаться со знаменитыми артистами прошлого, которые были известны уже давно, но я никогда с ними не встречался. Или я обновляю знакомство, потому что мы не виделись уже давно. Есть и такие, которые необычные и которые новые. Как наши первые исполнители сегодня, это пять братьев с полинезийских островов американской Сомалии. Отец — ветеран Вьетнамской войны, а сейчас он пастор. Они выступают на молодежных собраниях, в лагерях, в школах, в церквях и по телевизору по всему миру. В США, в Канаде, в Голландии, в Швейцарии, в Новой Зеландии и других. А сейчас пик их карьеры. Появление на передаче «Gospel в Америке». Итак, группа «Catinas».

Эти полчаса всегда приносят мне хорошее чувство, потому что, хотя и записывал разные виды песен, рок-н-ролл и кантри, и народную музыку, и почти все остальные виды музыки, конечно, рождественскую, ностальгическую, все это за 40 лет моей карьеры, когда я был записывающимся артистом евангельской музыки. Но если бы я мог исполнять только один вид музыки до конца моей жизни, это была бы музыка Gospel, евангельская музыка. Не только потому, что она мне нравится музыкально, но потому, что она о нем и об отношениях с Богом. Конечно, я разделяю это чувство с большинством исполнителей здесь. Этот молодой человек в первый раз на передаче Gospel в Америке. Он из Индианы, он симпатичный большой парень. Ему надо было бы играть в профессиональный футбол. Его новый альбом называется «Прочная скала». Он нравится молодым людям. И вы услышите, почему. Итак, Рики Рассел.

Здорово! Слава Господу! И мне нравится, как ты делаешь это смелое заявление, и что ты веришь в обещание из Библии. Ты из Индианаполиса, не так ли? Из самого Индианаполиса? Я наполовину из Калифорнии, наполовину из Индианаполиса. А, ты наполовину из Калифорнии? Да, моя тетя там живет, она ходит в церковь Андре Крауча, так что я часто там. Правда? Да, я и там, и тут. Я завидую тебе, потому что ты уже был вовлечен с хранителями обещаний, с этой организацией. По разным причинам из-за расписания я никогда не смог посетить ни одного собрания хранителей обещаний, но я знаю, что ты даже там пел. О, это здорово, это благословение. О, благословение. Это собрание мужчин. Это дает тебе знать, что мы, как мужчины, должны делать для Господа в наших домах, в семье, в структуре церкви даже. Да, и конечно, и знаешь, много неправильного в нашем обществе и в семьях между мужьями и женами, мужчинами и женщинами, потому что мужчины не знают, что Бог ожидает от них. Да, действительно, есть истинное неведение. И, конечно, отсутствие желания даже узнать очень часто. Я думал о марше миллиона мужчин. У этого марша цель была хорошей. Это звучало как что-то близкое. Люди начали переживать и заботиться о речах и об ораторе. Но я подумал, что из многих сотен тысяч мужчин, которые были в Вашингтоне, многие, должно быть, поехали домой с новым чувством посвящения Господу, женам, семьям и обществу. Так что часть этого марша была, я думаю, хорошей. Но хранители обещания совершенно чисты, не так ли? Да, чисты. И это многорасовое собрание, не так ли? Там нет разделений на собрание хранителей обещания. Нет. Я хочу сказать о марше миллионам мужчин. Я надеюсь, что эти люди взяли домой то, чего они добились в Вашингтоне, применили это. Потому что сам марш без применения его ничего не значит. Но самое тяжелое для нас — это применять христианские принципы дома. Это правда. Да, и хранители обещаний — это прекрасно. Я рад, что ты вовлечен с ними и поешь для них. Я слышу, что ты поешь песни моей дочери. О, да, когда я еще был ребенком, песня «Ты зажигаешь мою жизнь» была моей любимой. И я пел ее в хоре и сольно. И у этой песни есть особое значение для моего сердца. Так что каждый раз, когда я угнетен, я пою «Ты зажигаешь мою жизнь». И я знаю, что Господь зажигает мою жизнь. Это моя любимая песня. Да, и ты пел ее с большим хором. Да, это был 80-голосный хор. Я хотел бы услышать это. У тебя есть новый альбом «Прочная скала», «Прочная скала». И это название песни. Но там также другие песни, и ты споешь одну из них для нас сейчас. Да, она называется «Иисус». Она написана Джином Голдером, который работает с Кенни Роджером. Итак, Рики Рассел.

Я бы ни за что не променял это место ни с кем, даже с вами. У вас есть возможность сказать, каких артистов нам приглашать на программу, потому что я хочу знать, какие артисты вам нравятся, и какой вид музыки gospel вам нравится, и мы постараемся удовлетворить ваши заявки и пожелания. Так что обязательно напишите по адресу на вашем экране, и не забудьте, что ваше письмо или открытка попадут в нашу лотерею. Мы будем вытаскивать имена и пошлем записи людей, которые были на этой передаче. Так что это будет для тех, кто нам написал. А сейчас группа, которая уже выступала более 40 лет. Они были повсюду, от Grand Ole Opry до Белого дома. Они получили многочисленные призы Голубя. Их последний альбом называется «Высокая езда». И они ездили высоко уже 40 лет. Итак, группа «Kinsmen».

Но не прекрасно ли это? Вы рады, что посмотрели этот выпуск «Gospel в Америке», не так ли? У нас почти закончилось время, но у нас есть несколько секунд, чтобы напомнить вам, что я хочу услышать от вас. Очень важно, чтобы вы написали мне письмо или открытку. Дайте мне знать, кого бы вы хотели, чтобы мы пригласили на эту программу. И какой вид музыки gospel вам нравится, и мы учтем ваши письма. И чтобы показать, что мы это ценим, мы проводим лотерею. Просто напишите нам по адресу на вашем экране, и, может быть, мы вытащим ваше письмо или открытку и пошлем вам компакт-диск или кассету с записью музыки из нашей передачи. Так что не забудьте написать нам. Но сейчас я думаю, что у меня осталось время для этого музыкального номера, и я спою для вас.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа наша посвящена очень древней книге, книге Библии. Это священное писание всегда актуально в каждое время и в каждом поколении. И тема нашей встречи – «Тайна непростительного греха» и «Евангелие от Иуды». В гостях у нас Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Сразу, Александр, возникает вопрос. Вот есть мнение, что существует некий непростительный грех. Но тут же возникает вопрос, неужели любящий Бог, который готов прощать человека, не может простить какой-то грех? Неужели жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте не явлена полноценно, чтобы не простить какой-то либо грех? Неужели это так?
1: Первое, о чем следует сказать. Нет такого греха, который не мог бы простить Бог. Первое. Второе, о чем следует сказать. В Библии есть непростительный грех. Первое не исключает второе, второе не отменяет первое. Понимаете?
0: Давай,
1: давайте разберемся.
0: Давайте, что-то немножечко Евангелие... вроде бы понятное, что-то вы начинаете путать.
1: Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 12 глава. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 32 текст. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 22 по 32 текст. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ, и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. Как же устоит царство его? И если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула простится человеком, а хула на духа не простится человеком. Посему, если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем.
0: Но присутствует идея все же какого-то непростительного греха.
1: Да.
0: Итак, это не простится.
1: Помните, первое, Бог может простить любой грех. Нет такого греха, который бы Он, Бог, не мог бы простить. Второе, есть непростительный грех.
0: Замечательно.
1: Да.
0: То есть одно другому не противоречит.
1: Нет.
0: Но как это так?
1: Одно другому не противоречит, и другое первое не отменяет. Понимаете?
0: Но вам нужно как-то прояснить.
1: Сейчас разберемся. Фарисеи, вот заметьте, Иисус Христос творит чудо. Фарисеи приписывают действие божественной силы силе бесовской. Так?
0: Получается,
1: он
0: так.
1: Духом Святым исцеляет, а они говорят силою князя бесовского Вельзевула. То есть они называют Божью силой силой дьявольской, бесовской. И в контексте этого Иисус говорит о непростительном грехе. Это очень важно.
0: Это важно, но как-то вот, может, какая-то иллюстрация, чтобы, может быть, более яснее было, Александр.
1: Ну, давайте. Вообще классическая иллюстрация следующая. Вот как бы представьте себе дом, в котором вы якобы живете. Ну, вы живете. Угу. И свет сквозь

0: окна проникает внутрь дома и освещает все пространство дома. Так вот, говорится, дом – это как бы мы, а свет – это свет Божий. Стучится к нам, проникает к нам. И как бы классически объясняется, что вот этот непростительный грех – своего рода кладка, которой я закладываю окна. И последний кирпичик, который делает дом непроницаемым для света, это и есть непростительный грех. Но позвольте другую иллюстрацию.
1: Да.
0: Это, в принципе, направление верное, но не совсем точно. Был такой интересный человек, Шарль Бодлер. Это французский поэт, эссеист, критик.
1: Какого столетия?
0: Основоположник эстетики декаданса и символизма. Это 19 век.
1: 19 столетия.
0: Очень специфический человек. И у него есть стихотворение «Авель и Каин».
1: Вы прочитаете?
0: Да, прочитаю. А вы постарайтесь сфокусироваться на своих эмоциях, которые вы переживаете, слушая стихотворение. Две части.
1: Я постараюсь.
0: Две части.
1: Хорошо.
0: «Авель и Каин» — первое. «Сын Авеля, дремли, питайся, к тебе склонен с улыбкой Бог. Сын Каина, в грязи валяйся, свой испустив предсмертный вздох. Сын Авеля, твое курение отрада ангельских сердец. Сын Каина, твое мучение изведает ли свой конец? Сын Авеля, ты о посеве не думай, Бог его вознес. Сын Каина, в голодном чреве твоем как будто лает пес. Сын Авеля, ты грейся перед патриархальным очагом. Сын Каина, морозь свой верит шакал несчастный под кустом. Сын Авеля, люби и множься, как деньги множатся твои. Сын Каина, ты не тревожься, когда услышишь зов любви. Сын Авеля, умножен Богом твой род, как по лесу клопы. Сын Каина, ты по дорогам влачи с семьей свои стопы». И вторая часть. «Ага, сын Авеля, в болото лечь плоть твоя осуждена. Сын Каина, твоя работа как следует не совершена. Сын Авеля, пощад не требуй, пронзен рогатиной насквозь. Сын Каина, взбирайся к небу и Господа оттуда сбрось».
1: Какой это, вот это один Шарль, и тот же автор?
0: Это Шарль Бодлер, автор такого сборника, нашумевшего в свое время «Цветы зла».
1: Вот это он в один момент написал
0: стихотворение?
1: Вот
0: как вы воспринимаете? Каин и Авель, портреты которые. Да, это две части.
1: Ну вот первая часть, ну, очень схожая с той библейской историей, которую мы знаем, что Каин убивает Авеля.
0: Ах,
1: и...
0: Олег Владимирович, нет у вас поэтического слуха. Нет. Вот заметьте, заметьте. Каин – все хорошо. А нет. Вот Авель – все хорошо. Авель... А Каин вызывает чувство жалости, обиды, несправедливости, что у Авеля все хорошо? А
1: ну, может быть, чуток небольшой. Ага. Все же вот Каин – образ негативный, наверное, у читателя остается. Нет, вот и, здесь, может быть, навеян вот
0: вы,
1: автор.
0: Вы прослушали. Вы
1: а прослушали. Последняя, вторая часть?
0: Вот заметьте, как он подает. «Сын Авеля, люби и множься, как деньги множатся твои». Смотрите, какой счастливый, беззаботный, огороженный Богом, обустроенной жизни. А вот Каин, сын Каина, ты по дорогам влачи семьей своей стопы.
1: Здесь какой-то вот героизм Каина, наверное, сосредоточен.
0: Задача стоит, чтобы Авель, подобно некоторым капиталистам, вызвал неприязнь у слушателя. У него все хорошо, все замечательно, его нужно свергнуть.
1: Он автор не марксист был?
0: Нет, автор декадент.
1: Все понятно.
0: И символист.
1: Но вот видите, сейчас вы проясните.
0: А вот Каина цель, чтобы читатель испытал жалость, несправедливость. Конечно, после такого он просто обязан убить, свергнуть, наказать, восстановить справедливость.
1: Смещение акцентов героизма, да? То есть,
0: да,
1: получается, вот
0: все,
1: туда
0: все,
1: смещается Каина
0: все
1: тогда?
0: Все меняется. Положительный герой, библейский положительный герой, вы абсолютно правы в этом, что Каин хороший, положительный герой. Но задача положительного героя – очернить, а отрицательного героя – обелить. Понимаете? И чтобы положительный герой вызвал негодование, гнев, возмущение, а отрицательный герой нашел у читателя сострадание, сопереживание, поддержку. некую...
1: С ним несправедливо поступили, да?

0: Да, эмпатию эмоциональную вызвать, несправедливость. И вот смотрите, вы верно отметили, и просто начально библейское понимание помешало вам услышать посыл, мессендж, как говорит молодежь, Бодлера. А давайте откроем Исаия, 5 главу, 20 текст. Смотрите, есть некоторая страшная вещь.
1: 5 глава, да?
0: 5 глава, 20 текст. 5 глава, 20 текст. Есть некая страшная вещь. Исаия призывает проклятие на таких людей. Горе тем, которые зло называют добром. И добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, и сладкое горьким.
1: Александр, все же возникает вопрос. Так в чем же вот этот непростительный грех? В чем же вот, этот, вот эта хула на Духа Святого? То есть Бог не может простить или Он не хочет прощать?
0: Дело не в Боге. Не в том, что Он не может или не хочет. Нет. Дело в человеке. Это такой грех, в котором человек не может раскаяться. Смотрите, вот мы с вами сказали, Иисус исцеляет Божьей силой. А фарисеи как называют? Чью силу исцеляет Иисус?
1: Демонической.
0: Демонической. То есть Божья сила в их глазах становится какой силой? Демонической.
1: Демонической.
0: Одновременно с этим демоническая сила. Распятие Христа, к примеру. Что это правильно, это нужно. Лучше, чтобы один погиб, нежели многие.
1: Да.
0: В то время демоническая сила становится каким? Какой в их понимании?
1: Божественной.
0: Божья сила называется дьявольской, дьявольская сила называется Божьей. Белое называется черным, черное белым, горькое сладким, сладкое горьким. Понимаете?
1: Да.
0: И доброе злым и злое добрым. То есть человека полностью подменяется понятие на 180 градусов. И он не может воспринимать то, что делает Бог, в его понимании делает дьявол. Это не дело Бога.
1: Это как, может быть, ну, не совсем попадающая вот иллюстрация вот к вашему там сейчас примеру. В обществе, ну, иногда принято, человек, может, приходит в новый коллектив, и какая-то вечеринка, корпоратив, и предлагает выпить. Человек отказывается, там, может быть, и сразу вот реакция. Ты что, там, больной? Что-то не так? То есть у тебя не все в порядке, да? То есть часть, может быть, общества, это в культуре привито, вот обязательно атрибут, это там алкоголь, да, там, это свое компаньонское, там...
0: Некая рацию есть в вашем примере, но все равно. Вот давайте так я попробую объяснить. Вот зрение и мозг. Мы с вами знаем. Помните физика, оптика, раздел физики? Вот эти все линзы, построения. Мы с вами видим мир как? Помните? Как вот мир перед нашими глазами предстает. Мир перед нашими глазами. Какой?
1: Ну, в смысле, разнообразный 3D.
0: В общем, мы видим все вверх ногами. Ну, это оптика, это
1: все
0: физика.
1: Да. В обратном направлении.
0: Все мы видим вверх ногами. Помните, линза преломляется вверх ногами.
1: Ну, что-то помню, может, где-то не до конца я помню.
0: А как мы видим правильно? Мозг переворачивает картинку. Здесь происходит нечто подобное. Человек видит одно, видит деяние Божье. Происходящее является деянием Божьим, но... Настолько искажено сознание, все эти призмы человеческие, что сознание Божье в его сознании, деяние Божье в его сознании предстает как деяние дьявольское. Белое, фактически белое, становится, интерпретируется как черное. И наоборот, черное интерпретируется как белое. Понимаете?
1: Но это сознательное у человека же решение. То есть тех же фарисеев, автор.
0: Мы сейчас скажем, о чем это. Произойдет. Вот я называю эти штуки мысли-вирусы.
1: Мысли-вирусы.
0: Мысли-вирусы. Ну, так физиологически, к сожалению, данность такова есть, что желудок умнее, чем мозг. Желудок умнее, чем мозг.
1: Почему?
0: Если вы съели что-то порченное, что делает ваш желудок?
1: Ну, дает о себе знать.
0: И каким образом?
1: Ну, пучит, болит.
0: Возвращает все это назад. Вас рвет. Желудок тошнит, и вы способны вырвать то порченное,

0: негодное, что может отравить или убить вас. А с мозгом, если вы услышали, прочли, увидели что-то негодное, ну, дьявольское, черное, горькое, а мозг тошнит или нет? Вот мозг не способен сделать то, что может сделать желудок. И в этом смысле я это называю мысли-вирус. По сути, вы инфицированы.
1: Хорошо,
0: ложью.
1: Александр, а вот этого вируса, как он называется, мысли-вируса, может быть какая-то прививка, то есть, ну, иными словами, как-то устоять от этого влияния, от этого демонического?
0: Нужен крепкий духовный иммунитет, который складывается, ну, из целого ряда аспектов. Первое. Внимание и открытость Святому Духу.
1: Мы с вами говорили, то есть важность молиться, да? То есть...
0: Молиться, и не просто молиться, можно молиться не выше потолка. Молиться и воспринимать Святого Духа. То есть это внимательность к тому, что Он говорит, и открытость к тому, чтобы принять то, что Он говорит.
1: Ну и подразумевается, конечно же, чтение Священного Писания.
0: Конечно, безусловно. И чтение, и молитва. Абсолютно вы правы. Это как одни из самых таких широких каналов общения Бога с человеком. То есть внимание и открытость к Святому Духу. Любовь и доверие к Библии, Слову Божьему. Не к другим людям, не к чьим-то мнениям, не к духовным или недуховным авторитетом, а именно к Священному Писанию, к 66 книгам Ветхого и Нового Завета, к Библии. И третье – стремление притворить это в жизнь. То, что открывается Духом, то, что видишь в Писании. Жить согласно этому. Жить. Вот это то, что создает крепкий иммунитет на эти духовные мысли-вирусы. Вот простой вам пример, как это работает, иллюстрация. Ну, знаете, один из сооснователей компании Apple.
1: Стив Джобс.
0: Стив Джобс, да. Он, один из его таких главных лозунгов жизни был следующий. Он иногда, не зная, как поступить, спрашивал себя, как бы я поступил, если бы это был последний день моей жизни. Вот он себя так спрашивал. И он рассказывал как-то о том, как он познакомился со своей женой. Вот он увидел девушку красивую, она ему понравилась. Какие-то повадки, особенности, наблюдая за ней, он увидел. И, ну, как молодой человек, был не уверен, подойти, не подойти, заговорить, не заговорить, как быть. И он себе задал вопрос, а если бы это был последний день моей жизни, что бы я сделал? И он тут же ответил, конечно, подошел бы и заговорил. И он подошел и заговорил, она потом стала его женой. То же самое с Библией, с Духом Святым. Библия иногда показывает нам наши изъяны, несовершенства или перспективы, куда нужно расти. Вот знаем мы с вами, допустим, древнееврейский, древнеарамейский и древнегреческий.
1: Не только вот эта вот пагубность человеческого,
0: да,
1: не, возможности.
0: И, возможности, да. И то, что нужно исправить, и то, к чему можно стремиться. И Господь открывает нам через Слово. И если мы говорим, ай, потом, или, ну ладно, я не готов, мне трудно, нет, я слишком люблю это, то все, мы, по сути, ослабляем наш местный иммунитет, духовный иммунитет. Поэтому открытость Духу Святому, любовь к Слову и готовность жить согласно открытому свету. А вот теперь, ну да, спасибо.
1: Вот Александр... Но все же интересует вот, относительно Евангелия от Иуды. Мы обозначили вот эту тему с вами. Вот мы говорим о непростительном грехе, вот вы говорите о вот этом мысли-вирусе. И вот Евангелие от Иуды, вот как это есть особенность этого Евангелия?
0: Да, смотрите. В 70-х годах прошлого века в Египте был найдена рукопись. Небольшой кодекс. Как позже оказалось, Евангелие Иуды. Очень нашумевшее, уже в 21 веке после издания нашумевшее. Вот мы наконец-то узнаем истинное христианство, кто есть Иисус, кто есть Иуда. Столько было лозунгов, столько было пыли из-за всего этого.
1: Привлекла особенность.
0: Да, внимание привлекло, эта находка привлекла массу внимания, этот текст привлек внимание. Хотя это не было чем-то новым. Мы знаем о Евангелии Иуды, от Иринея Леонского.
1: Он уже упоминал об этом, да?
0: Да, одного из ключевых апологетов отцов церкви. Это второй век. Он упоминает Евангелие Иуды как еретическое. Так вот, содержание Евангелия Иуды. Вы помните, у Иисуса Христа есть близкие ученики. Да. Сколько их?
1: 12.
0: 12. Один из них
1: – предатель.
0: Предатель Иуда Искариот.
1: Да.
0: Кстати, помните, сколько было учеников апостолов по имени Иуда?
1: 2.
0: Абсолютно неверно. Был Иуда один, был Иуда Искариот и был Иуда Фома-близнец.
1: А.
0: Фома – это близнец, дедим. А он тоже Иуда. 3 Иуды было. Ну, и они различаются. Там патронимы, клички и прочее. Иуда Искариот. По всей видимости, местность. Откуда? Искариота. Так вот, мы знаем, какой он с точки зрения Евангелий, библейских, канонических, вдохновенных.
1: В Евангелии от Иоанна описано, что он вор.
0: Давайте откроем Евангелие от Иоанна, раз вы вспомнили. Евангелие от Иоанна, 12 глава. 12 глава, с 3 по 8 текст. 12 глава, Евангелие от Иоанна, с 3 по 8 текст. Пусть будет так. Хотел Марка прочитать, но раз вы предложили Иоанна, пусть будет Иоанна. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мирра, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мирра за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же это он не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иоанн однозначно характеризует Иуду. Он характеризует его как предателя. Мы это знаем. 30 серебряников, помните, он ищет возможности предать Иисуса. И характеризует его как хищника, вора. Так вот, Евангелие от Иуды, Иуда предстает по-другому. Иисус ходит и учит учеников, и, в принципе, ученики недотепы. Ну, вот как уже упоминаемый нами Санчо Панса, который, никак не может понять романтический порыв Дон Кихота. Или там, как Киса Воробьянинов, который, не доходит у него замыслы Остапа.
1: Хотя образ вот христианства и апостолов это совсем иной.
0: То есть они,
1: хотя в Евангелиях
0: Евангелие
1: считают,
0: Иуды,
1: что...
0: Евангелие Иуды. Вот 11 недотеп, которые Иисуса не понимают вечно. Но это, да. Иисус должен принести жертву. Истинную жертву, которая искупит, спасет людей. Кто? Как? И вот здесь Иуда единственный, Иуда Искариот, в Евангелии от Иуда, единственный, кто понимает Иисуса. И он идет и готов принять бесславие, вечное поругание, как предатель, вор и прочее. Проклятие. Это имя. Вы назвали бы вы своего сына Иуду? Иудушка. Нет, потому что это имя стало
1: нарицательным,
0: да. И вот он идет на сознательное пренебрежение своим авторитетом, будущим, имиджем, скажем так. Ради того, чтобы принести истинную жертву. Ведь кто-то должен предать Иисуса, чтобы истинный агнец был принесен в жертву. А те недотепы не понимают. И получается, смотрите, из Иуды, предателя и вора библейского, в Евангелии Иуды он становится кем?
1: Героем.
0: Героем, единственным учеником, который понял
1: это
0: Иисуса.
1: И взял на себя.
0: Да.
1: Принес страшно даже сказать жертву. Миссию.
0: Да. Смотрите, каков мысливирус-то.
1: Да.
0: Каков. Понимаете?
1: Это, вдруг... это тоже агностики, да?
0: Не агностики.
1: Агностики.
0: Нет,
1: гностики.
0: Гностики. Конечно, гностическое Евангелие. Да, агностики – это другое. Да. Это уже мировоззренческое так наше, да. Современное. И вдруг то, что в Библии черное, Иуда, и его поступок, в Евангелии Иуды становится белым. А то, что в Библии белое, например, преданность 11, пусть они и не понимают чего-то, там становится черным, понимаете? Зло называется добром, добро злом, белое черным, черное белым. И таким образом человек, который попадает на эту инфекцию, он не может уже откликнуться на призыв к покаянию, поскольку Божье

0: сила для него дьявольская. А дьявольская сила для него Божья. Понимаете?
1: Самое
0: у него все переворачивается. Понимаете?
1: Да, самое страшное, что этот вирус...
0: Непростительный грех.
1: Не останавливается.
0: Нет, он сюда забрался. Нельзя вытошнить. Вот в чем проблема. Не желудок, мозг не умеет тошнить. Это

0: войны с Египтом этой краткосрочной. Как возник Израиль? Почему все сообщество мировое решило помочь?
1: Ну, включая какие-то политические моменты, ну и плюс...
0: Холокост.
1: Холокост.
0: Израиль.
1: Евреи пострадали.
0: Да,
1: миллионы.
0: Евреям позволили создать свое государство, потому что был Холокост. А Холокост кто сделал?
1: Фашистская Германия.
0: Ну, и в частности, нацистская идеология, в частности, Адольф Гитлер. Поэтому Адольф Гитлер, по сути, создал израильское государство. Он специально, может быть, принес эту жертву ради создания государства. Смотрите, как работает. И вдруг тот, кто остановил, тот, кто был и осужден историей, вдруг становится неизвестным.
1: Ну, это спаситель. Большая трагедия, когда...
0: Вот, это и есть непростительный грех. Не потому, что Бог не может простить, а потому, что человек, который... заражен этим мыслевирусом, он не способен понять. У него белое предстает как черное, и Божье как дьявольское, а дьявольское как Божье. Понимаете?
1: Александр, у вас есть несколько секунд, чтобы зрителям подсказать вот противовирус, где приобрести и как.
0: Мы обозначили с вами местный иммунитет. Нужно читать Слово Божие, доверять Слову Божьему, быть внимательными к Святому Духу и жить по тому, как написано в Библии. Это иммунитет, который позволит нам справиться с любой инфекцией.
1: Александр, большое вам спасибо за интересную нашу встречу, за интересное ваше рассуждение, размышления. Мы ждем на очередных наших программах. До новых встреч. Дорогие друзья, будьте всегда честны перед собой, будьте честны перед Господом. В Слове Божьем написано, что блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Стремитесь и желайте в своей жизни обрести это чистое сердце. А это все возможно с нашим Спасителем Иисусом. Доверяйте Ему и продолжайте свой путь. Будьте благословенны и до новых встреч. До свидания.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал об одном ученом. Однажды он сказал Богу: «Мы решили, что ты нам больше не нужен. Мы можем клонировать людей, пересаживать сердца и делать то, что когда-то считалось чудом». Бог ответил: «Отлично. Чтобы доказать, что вы больше не нуждаетесь во мне, проведем состязание по сотворению человека. Единственное требование — создать человека из праха». Ученый ответил: «Отлично». Он быстро наклонился, чтобы взять пригоршню праха. Бог сказал: «Не так быстро. Используй свой прах». Сегодня я хочу говорить о вере даже теперь. Все мы сталкиваемся с ситуациями, которые кажутся неразрешимыми. Мы не знаем, как можно выздороветь или как расплатиться с долгами, как осуществить свои мечты. Это продолжается так долго. Все против нас. Очень часто мы остаемся там, где и были, и просто соглашаемся. Этому просто не суждено произойти. В Священном Писании говорится о женщине по имени Марфа, которая столкнулась с неразрешимой ситуацией. Ее брат Лазарь был очень болен. Марфа и ее сестра Мария хорошо знали Иисуса и просили передать ему, чтобы он пришел к ним домой и помолился о Лазаре. Иисус был в другом городе и немного задержался. Прошел день, и Марфа спросила своего слугу: «Ты сказал Иисусу, что это я прошу его?» Слуга ответил: «Да, я сказал, что это были вы». «Ты сказала ему, что положение критическое?» «Да, я сказал, что это очень срочно». Еще один день прошел, а они все ждут и ждут. Ночь пришла, но нет никакого признака приближения Иисуса. Проснувшись, они посмотрели в окно, зная, что в любой момент Иисус может прийти. В итоге прошло 3 дня, с тех пор, как они послали за ним. С каждым часом они все больше расстраивались. «Где же он? Не могу понять, что могло его так задержать?» Их опасения стали реальностью. Лазарь умер. Они обезумели от горя, потому что потеряли брата. Они знали, что их добрый друг Иисус мог исцелить Лазаря. Он открывал слепые глаза, исцелял прокаженных, превратил воду в вино. Это не проблема для Иисуса исцелить их брата. Спустя 4 дня после смерти Лазаря пришел Иисус и сказал: «Я здесь. Что я могу сделать для вас?» Бывает, вам кажется, что Бог приходит слишком поздно? Вы молились, верили, но проблема не решалась. Диагноз был плохим, бизнес не ладился, Марфа плакала. Она подошла и сказала: «Иисус, если бы ты пришел раньше, то мой брат не умер бы». Она сказала: «Иисус, как ты мог поступить с нами так? Мы твои друзья. Мы проводили время вместе. Ты обедал у нас. Самое малое, что ты мог сделать, это прийти, когда у нас было критическое положение». Марфа могла уйти, сердясь и жалуясь. Это стало бы концом истории, и мы не говорили бы об этом сегодня. Но когда казалось, что уже слишком поздно, то Марфа сделала что-то очень важное. Вот ключ к изменению негативных ситуаций. Она сказала: «Если бы ты пришел раньше, то Лазарь не умер бы. Но я знаю, что даже теперь, о чем бы ты ни помолился, Бог сделает это для тебя». Обратите внимание на 2 простых слова «даже теперь». Это кажется невозможным, но даже теперь ты можешь все изменить. Он умер 4 дня назад, но даже теперь ты можешь воскресить.

его. Я не вижу выхода, но даже теперь ты можешь прорваться. Будут времена так же, как и у Марфы, когда нам надо будет иметь веру даже теперь. Бог, диагноз плохой, но даже теперь я верю, что ты можешь исцелить меня. Мой бизнес висит на волоске, но даже теперь ты можешь дать мне процветание. Мой брак рушится, но даже теперь ты можешь восстановить меня. Когда это кажется невозможным, когда все против вас, и вы не знаете, как поступить, то не жалуйтесь и не расстраивайтесь. Станьте твердо, имейте веру даже теперь. Бог, даже теперь ты можешь спасти моего ребенка. Я зависим уже много лет, но даже теперь ты можешь освободить меня. Я верила, что у меня будет ребенок. Диагноз говорит, что это невозможно. Господь, я достаточно смела, чтобы думать как Марфа. Даже теперь, несмотря на то, что мне сказали и что я чувствую, я знаю последнее слово за тобой. Ты управляешь всей вселенной. Нет ничего невозможного для тебя. Я не вижу выхода, но я знаю, у тебя выход есть. Когда у вас есть эта вера, даже теперь, то Бог сдвинет небо и землю, чтобы сделать то, что Он обещал. Вам кажется, что все зашло слишком далеко. Вы разочаровались в мечтах и обетованиях. Но Бог говорит, я могу осуществить их, я все еще могу восстановить отношения, дать вам процветание и дать вам желание вашего сердца. Я знаю девушку по имени Ванесса. Она врач и посещает нашу церковь. Несколько лет назад у нее появилась боль в суставах. Боль стала настолько сильной, что она уже не могла терпеть ее. Ей сделали операцию, но это не помогло. Состояние продолжало ухудшаться. Ей приходилось передвигаться с помощью палочки. Когда она приезжала в церковь, то у нее уходило 45 минут, чтобы добраться со стоянки автомобилей до места в зале. На неделе она вставала в 3 часа, чтобы расслабить связки и начать работать в 8 утра. Все это было из-за гена, который передавался в ее семье. У ее отца была та же проблема, когда ему было больше 20 лет. Он умер от осложнений в 43 года. Ее бабушка страдала от паралича нижних конечностей. Казалось, что такая же судьба ожидает Ванессу. Она могла бы подумать, мне не повезло. Это находится в моей ДНК. Ничего не поделаешь. Ванесса была как Марфа. У нее была эта вера, даже теперь. Ее отношение было таким, даже если это кажется невозможным, и медицинская наука говорит, что ничего нельзя сделать, даже если это было у папы и у бабушки, сегодня новый день, это закончится на мне. Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, что мне передалась эта болезнь, и что говорят эксперты, я знаю, ты создал мое тело. Ты можешь исправить то, что неправильно. Ты сказал, что восстановишь мое здоровье и исцелишь мои раны. Это не произошло внезапно, но постепенно ей становилось лучше и лучше. Сегодня она полностью здорова. Она может ходить без боли и без палочки. Вы не должны учиться жить с тем, что передалось вам по наследству. Джоэл, у всех в моей семье была проблема с депрессией. Это так, но вы можете стать поворотным моментом. Почему бы вам не сказать, «Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от депрессии». Когда вы делаете это, то Создатель Вселенной поддерживает вас. Он посылает ангелов. Вы почувствуете силу, радость, свободу, которой не имели прежде. Возможно, вы унаследовали плохую привычку. Вы не можете с этим справиться, но вы можете положить этому конец. Бог, я верю даже теперь, что ты освобождаешь меня от зависимости. Джоэл, моя семья всегда была бедной. Нам никогда не везло. Я просто родился на обочине жизни. Не существует такого, как обочина жизни. Всевышний Бог вдохнул в вас свою жизнь. Он увенчал вас своей милостью. Он вложил в вас семена величия. Не принимайте бедность как свою судьбу. Возможно, так было раньше, но Бог поднял вас, чтобы положить этому конец. Ваше отношение должно быть таким. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты даже теперь можешь дать мне процветание, что Ты открываешь новые двери, даешь мне возможности, новые связи и приумножение.
Он Бог, который действует.

Даже теперь. Но у вас должна быть такая вера, даже теперь. Потому что Бог отвечает на наши ожидания. Если вы не ожидаете выздоровления, то вы не выздоровеете. Если не ожидаете осуществления своей мечты, не ожидаете преодоления зависимости, свободы от депрессии, то вы застрянете там, где вы есть. Не огорчайте Бога. Скажите, как Марфа, «Бог, я не вижу, как это может произойти в естественном мире. Мой брат умер 4 дня назад. Он уже в могиле». Другими словами, диагноз говорит, что я не поправлюсь. Бизнес в упадке, брак разрушается. Но, Бог, я верю даже теперь. Несмотря на то, насколько плохо все выглядит, несмотря на неудачи, которые я перенес, я знаю, что Твоя сила больше той, которая хочет меня остановить. Ты сказал, то, что предназначено мне во вред, ты используешь в моих интересах. Поэтому благодарю тебя, что я не только выйду из этого, но выйду в еще лучшем состоянии. Вера, которая говорит, я верю даже при том, что диагноз неутешителен. Я верю, что мои дети будут могущественными на земле. Я буду жить свободным от долга и буду благословением для других. Я верю, что достигну своей мечты, построю приют, открою собственный бизнес, войду в полноту своей судьбы. Так поступил Моисей. Когда израильтяне зашли в тупик у Красного моря, то им некуда было идти. Фараон и его армия приближались. Казалось, что их захватят и возвратят в рабство. Моисей был спокоен, он понял этот принцип. Моисей сказал, «Господь, это кажется невозможным, но я знаю даже теперь, что ты можешь избавить нас». Он поднял жезл, и Красное море расступилось. Они прошли его посуху. Как же Авраам? Бог дал ему обетование, что у него будет ребенок. Они с Сарой были слишком стары. Это бросало вызов всем законам природы. Представляю, как Авраам говорит каждое утро, «Бог, все против нас. Это невозможно в естественном мире. Но я верю даже теперь, что ты можешь дать нам ребенка». Несмотря на ваш возраст и на то, что говорит наш разум, ты можешь прорваться. Однажды, когда им было почти 100 лет, они родили ребенка. Обетование осуществилось. Моя сестра Лиза родилась с церебральным параличом. Врачи сказали родителям, что она, скорее всего, не сможет ходить и говорить, и будет нуждаться в заботе 24 часа. Мои родители были опустошены. Они никогда не думали, что им придется ухаживать за больным ребенком. Но они не ожесточились и не стали жаловаться. Они сделали то, что я прошу сделать вас. Они сказали, «Бог, это кажется невозможным». Врачи сказали, что она будет инвалидом. «Господь, мы знаем, что ты можешь сделать то, чего не может медицина. Даже теперь мы верим, что ты можешь исцелить нашу дочь». И как с Ванессой, это не произошло сразу, но Лизе становилось лучше и лучше. Сегодня она здорова. Насколько это возможно? Она – один из наших штатных служителей. 77 лет. Она все еще сильна. Насколько другой была бы жизнь, если бы мои родители просто приняли это и думали, что ж, слишком плохо, такова наша участь. Если вы хотите войти в изобилие вашей судьбы и преодолеть трудности, увидеть величие благодати Божией, то вам нужно иметь эту веру, даже теперь. Когда это кажется невозможным, скажите, «Бог, я знаю, что ты можешь сделать невозможное». Когда вы не видите выхода, «Бог, я знаю, у тебя есть выход». Когда ваш естественный разум говорит, что это никогда не получится, «Господь, я знаю, что ты сверхъестественный Бог». И Иисус ждал 4 дня, прежде чем пойти и помолиться о Лазаре. Он знал, что тот болен. Иисус знал, что он умрет. Иисус мог бы прийти уже в первый день и исцелить Лазаря. Прийти на второй или третий день. Им не пришлось бы столько пережить. Но для этого была причина. Возможно, мы не понимаем этого. Иногда это может быть испытанием нашей веры. Мы расстроимся и сдадимся? Если бы Марфа начала жаловаться, сердиться, то она, наверное, остановила бы чудо. Именно здесь многие упускают то лучшее, что есть у Бога. Пока вы ждете решения проблемы, улучшения здоровья, ждете, пока ребенок исправится, это очень важное время. Вы

сможете пройти испытания и верить, даже когда не видите, чтобы что-то происходило? Вы сможете хранить мир, когда Бог молчит? Вы просите Его. Вы, как Марфа, посылаете весточку. Вы молитесь, но Он не приходит. По некоторым причинам Иисус медлит. Он не отвечает. Ситуация не улучшается. В этот момент многие расстраиваются и думают: «Жаль, что этого не может произойти». Джоэл, 5 лет назад я верил, что смогу расплатиться с долгами, но не теперь. Я достиг своих пределов. Я верил, что буду здоров. Верил, что повстречаю правильного человека. Осуществлю мечту. Но прошло столько времени, слишком много неудач. То, как вы ожидаете, определит, действительно ли ситуация изменится. Когда Иисус пришел к дому Марии и Марфы, Он сказал: «Отведите меня к месту, где вы похоронили Лазаря. Отведите меня к его могиле». По сути, Он говорил: «Отведите меня к месту, где вы оставили веру, туда, где вы разочаровались в своих мечтах и решили, что не выздоровеете, не встретите правильного человека». Если вы не вернетесь к тому месту и не возвратите свою веру, то это свяжет руки всемогущего Бога. Вернитесь к месту, где вы оставили веру, и спросите себя: действительно ли мой Бог больше этой проблемы, больше этой зависимости? Действительно ли мой Бог сильнее болезни? Он Иегова Иры, Бог мой обеспечитель? Он Иегова Рафа, Бог мой целитель? Он все еще Эль-Шадай, Бог, который больше, чем достаточно? Когда вы напомните себе, что ваш Бог всемогущий Создатель Вселенной, то что-то оживет внутри вас. В Ветхом Завете один ангел уничтожил 180 тысяч врагов Бога. Бог всесилен. Он может изменить любую ситуацию. Он держит вас в своей руке. Он знает, как привести вас к вашей судьбе. Когда Иисус сказал: «Отведите меня к могиле, отвалите камень», то могу представить, как Марфа говорит: «Нет, я не хочу идти туда, там смердит. Он мертв уже 4 дня». Возможно, что-то умерло в вашей жизни. Вы пережили развод, банкротство, друг предал вас. Теперь это смердит, как и Лазарь. Если вы не готовы разобраться с вашей проблемой, то, скорее всего, вы не получите своего чуда. Мы ищем оправдание. Джоэл, меня обидели. Он ушел от меня. Это была не моя ошибка. Поэтому я рассержена и огорчена. Вы должны сделать свою часть и избавиться от обиды. Простите людей, которые поступили с вами неправильно. Разберитесь с проблемой. Или: «Мой бизнес не удался. Я пережил банкротство. Я пробовал, но, видимо, я неудачник». Неудача — это только одно событие. Это не определяет того, кто вы. Не навешивайте на себя этот ярлык. Вы — дитя Всевышнего Бога. Если одна мечта умирает, то вам нужна новая. Несколько лет назад я встретил молодого человека, который участвовал в конкурсе на должность судебного представителя штата. Он 2-й раз потерпел неудачу. Более года он работал в адвокатской конторе, но это не устраивало его. Я спросил его, когда он собирается снова подать заявку. Он рассмеялся и сказал: «Джоэл, я покончил с этим. Я провалился 2 раза. Это неосуществимо». Я сказал ему то, что говорю сейчас вам. Если Бог должен вернуть мечту, если вы должны войти в обилие вашей судьбы, то вам надо откатить надгробный камень. Эти 2 неудачи могут дурно пахнуть. Возможно, это плохо выглядит, но это не конец вашей истории. Бог не вкладывает мечту просто так. Он не дал обетование для того, чтобы подразнить и оставить вас на полпути к Нему. Возможно, вам потребуется время. Это не происходит согласно вашему расписанию. Возможно, небеса молчали, когда вы молились. Но не делайте выводов, что Бог далеко. Он рядом с вами. Это испытание. Что вы собираетесь делать? Остаться там, где вы есть? Расстраиваться и огорчаться? Этого просто не случится. Сделайте свою часть. Откатите камень. Разберитесь с дурно пахнущими проблемами и верните обратно свой огонь. Бог, я провалил тест 2 раза. Все против меня, но я знаю даже теперь, Ты поможешь мне это пройти. Даже теперь Ты изменяешь все мне во благо. Некоторое время назад я встретил этого молодого человека. Он широко улыбался.
Он поздоровался со мной и сказал: «Джоэл, я сделал это. В третий раз все прошло отлично, я сдал тест».

Он получил эту должность. Друзья, Бог знает, как воскресить мертвые мечты. Не отговаривайте себя. Но мы ищем оправданий. Иисус, Он мертв уже 4 дня. Его уже обернули в саван. Я дважды провалил тест. Бесполезно сдавать его опять. Или как Ванесса. Это находится в моей ДНК. Я никогда не выздоровею. Прекратите оправдываться. Мы служим сверхъестественному Богу. Это может потребовать много времени. Кажется, что все против вас, но продолжайте проходить испытания. Продолжайте делать правильные вещи. Если вы будете делать то, что можете, Бог явится и сделает то, чего вы не можете. Интересно, что противники Иисуса всегда сомневались в Нем. Они считали, что Дух оставляет тело человека через 3 дня после того, как он умирает. Это не случайность, что Иисус ждал до 4-го дня и только тогда пришел. Он хотел убедиться, что когда Он воскресит Лазаря из мертвых, то никто не сможет подвергнуть этого сомнению. Иногда Бог специально задерживается не только для того, чтобы вы узнали Его благодать, но чтобы все ваши критики, друзья, родственники, сотрудники, чтобы все они не могли отрицать того, что именно Бог сделал это для вас. Мария и Марфа были огорчены, что Иисус не пришел вовремя, чтобы исцелить их брата. Их молитва не получила ответа, которого они ожидали. Но Бог знал, что Он делает. Он не планировал исцеление. Он замыслил что-то лучшее — воскресение Лазаря. Если ситуация не решилась так, как вы хотели, и согласно вашему плану, то не расстраивайтесь. Бог не подводит. Это означает, что Бог планирует что-то лучшее. Спустя несколько лет после того, как мой отец отошел к Господу, церковь сильно выросла. Мы нуждались в большом зале. Мой отец говорил, что не хочет, чтобы церковь была в другом месте. Я был молодым пастором и не хотел нарушать порядок. Я нашел 100-акровый участок земли в 2 милях от нашего старого здания. Я подумал, это прекрасно, мы построим новое здание. Владелец участка сказал, что 20 лет пытался продать его, но не получал ни одного предложения. Я знал, что Бог сберег этот участок для нас. Владелец сказал, «Вам даже не надо подписывать контракт. Возьмите разрешение и начинайте составлять план. Проводите исследование почвы, а потом мы составим контракт». Несколько месяцев спустя мы пошли, чтобы заключить сделку. Встреча была назначена на 8 часов утра. Мы приехали в 7:45 и очень радовались этому приобретению. Секретарь вышел и сказал, «Я сожалею, владелец продал участок вчера вечером другому». Я был так расстроен. Я знал, что это дьявол украл нашу собственность. Несколько месяцев спустя мы нашли больший участок. Мы подумали, «О, это еще лучше». Но произошло то же самое. Его продали прямо у нас из-под носа. Я подумал, «Бог, что происходит? Ты знаешь, что мы нуждаемся в большом здании. Таких участков в этом районе не было». Я был готов разочароваться и думать, «Что ж, наверное, это неплохо. Мы попробовали, этому просто не суждено случиться». Полгода спустя я почувствовал, как что-то поднялось внутри меня. Я знал, что мне надо вернуть свой огонь. Как будто я прошел через дурно пахнущее место, где моя мечта была дважды испытана. Я сказал, «Бог, это не произошло так, как я хотел, но я знаю, что ты все еще на престоле. Я не вижу подходящего участка, но я знаю даже теперь, что у тебя есть для нас правильное место». Несколько недель спустя мне позвонили и сказали, что бывший компакт-центр выставили на продажу. Когда я услышал это, то что-то воспрянуло внутри меня. Я знал, что здание должно быть нашим. 3,5 года спустя мы въехали в него. Нам не пришлось строить новое здание. Бог дал нам уже построенный зал. Крупнейшее здание в 4-м по величине городе в Америке. Что я хочу сказать? Я молился об исцелении, но Бог планировал что-то лучшее – воскресение. Если это не произойдет согласно вашим планам, не расстраивайтесь. Продолжайте верить. Бог знает, что делает. Он может увидеть большую картину вашей жизни. Он хранит ваши желания в глубине сердца. Я услышал об одной женщине, которая потеряла свой дом. Ее уволили. Она молилась о том, чтобы как-то выплатить кредит, но не смогла этого сделать. В итоге ее дом был арестован. Банк забрал его и выставил на аукцион. Она смирилась с потерей дома и что эта глава в ее жизни закончена. Она была убита горем. Она одна воспитывает детей. Чтобы полностью закрыть этот вопрос, она пошла на аукцион, где продавала

Или арестованное имущество, включая и ее собственный дом. Она не могла не плакать, когда видела свой дом как один из лотов аукциона. Одна женщина заметила, что она была расстроена и спросила ее, что случилось. Она рассказала, что потеряла работу, и теперь ее дом продается с аукциона. Женщина спросила, какой этот дом. Она показала фотографию. Когда подошла очередь его продажи, то эта женщина стала предлагать свою цену. Она предлагала цену все выше и выше, и победила в аукционе и стала владельцем этого дома. Она обратилась к своей новой знакомой, с которой только что познакомилась, и сказала, «Я приехала, чтобы купить дом для своего сына. Но теперь я знаю, что Бог послал меня сюда, чтобы выкупить ваш дом и отдать его вам». Она передала ей документы. Женщина не могла поверить этому. Она молилась, чтобы выплатить кредит, молилась об исцелении, но Бог планировал воскресение. Теперь она владеет им, и у нее нет долга. Есть ли что-то, из-за чего вы расстраиваетесь? Вы думаете, что прошло уже столько времени? Вы не представляете, как это может решиться. Все, что вам требуется, это одно прикосновение благодати Божией. Возвратитесь к тому месту, где вы потеряли веру. Бог говорит, даже теперь я могу изменить это. Даже теперь я могу восстановить ваше здоровье. Могу помочь вам осуществить мечту. Вам надо выдержать испытание. Продолжайте верить, даже когда Бог молчит. Имейте правильное отношение, даже когда это не происходит согласно вашему плану. Бог знает, что делает. Вы можете молиться об исцелении, но Он приготовил вам воскресение. Если вы верите, даже теперь, как Марфа, то я верю и провозглашаю, что Бог возродит то, что вы считали мертвым. Он вдохнет новую жизнь, ваше здоровье, ваши мечты, ваши финансы, ваши взаимоотношения. Вы увидите, как проблема решается, как осуществляются мечты, как вы поднимаетесь на новый уровень во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, то мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. В свое время мне пришлось поработать на заводе. Я поменял несколько рабочих мест, а один раз даже поменял одно предприятие на другое. И заметил, что везде бытовало одно правило. Его формулировали по-разному. Ну, например, так: «Неси с завода каждый гвоздь. Ты здесь хозяин, а не гость». Или вот так: «Когда от многого берешь немножко, то это не воровство, а дележка». И выражалось это в том, что рабочие, ну, не все, конечно, а многие, выходя с завода, что-то выносили с собой, причем довольно часто. Позже, когда я поверил в Бога, я задумывался: это сколько же всего ежедневно выносится с завода? Ну, через проходную, конечно. Это ведь люди выходят, кто с напильником в кармане, кто припоясан наждачной бумагой, кто отверточку прибрал, кто притирочную пасту в карман засунул. Ну, я представил себе: один отверточку, другой кто-то отверточку, а за год это сколько же отверточек, километров наждачной бумаги, токарных резцов, напильников и прочего всего. Но вот что интересно: когда кто-то у кого-то в цеху украл что-то, и это вышло наружу, то это было подло. Вот пример. Работник, назовем его номер один, украл что-то у другого, назовем его номер два. И это вышло наружу, и работник номер два все это высказал работнику номер один. И начальник цеха узнал: позор. Было много нецензурных слов, эпитетов и прочего. Были приняты какие-то меры. Да, работника номер один, конечно же, поставили на вид. Может быть, даже премии лишили. Вот всю ситуацию можно было бы выразить двумя словами. Где твоя совесть, работник номер один? Хорошо. В этот же день работник номер два вынес с завода напильник и что-то еще. На проходной его, конечно, не заметили, как и многих других. На проходной ведь не досматривают. И не кажется ли, что было бы справедливым сказать и работнику номер два: «Эй, работник номер два, где твоя совесть?» И когда я говорил о том, что первый украл у второго, то кажется, что он бессовестный. А второй с совестью. Но ведь как он возмущался. Но только я дошел до того, что и второй не без греха, то какой напрашивается вывод? Второй тоже без совести? Да, но если оба без совести, зачем тогда возмущаться? И вот что интересно. Совесть-то есть у обоих. И семьи есть у обоих. И взаимоотношения есть, без которых, ну, без совести совсем не обойтись. Но получается так, что их совесть не позволяет воровать у своих, но позволяет делать это у государства, которое, в общем-то, тоже состоит из людей, среди которых, согласитесь, не все чужие. К какому выводу придем? Совесть есть, но только она как-то странно настроена, по-своему. Получается, напрашивается сам собой вопрос: есть ли какой-нибудь авторитет для подражания? Да. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Наверное, старшее поколение помнит сборник короткометражных фильмов Леонида Гайдая. Называется он «Деловые люди». Он появился в 1900.

1962 году. И там есть сюжет, снятый по рассказу о Генри. Называется «Дороги, которые мы выбираем». Там трое грабителей, если как мне не отказывает память, ограбили почтовый поезд, поубивали там сколько-то людей и унесли 30 тысяч долларов. Одного из трех грабителей убили в процессе, а двое других смогли ускакать на лошадях. Так у одного из двух лошадь сломала ногу, и ее пришлось пристрелить. Ее всадник надеялся было, что его-то товарищ, с которым он дружил 3 года, вывезет его на своем коне. Но ошибся. Товарищ этот сказал фразу, ставшую крылатой: «А, боливар не выдержит двоих», и пристрелил своего друга. Я, когда впервые смотрел этот сюжет, думал: какой негодяй, ради денег друга убил. Но потом я не мог избавиться от мысли: да, но ведь они оба бандиты. То есть один бандит убил другого бандита, они оба воры. Просто одного совесть позволяет не только грабить банки и убивать охрану, но и убивать ради денег друзей. Его совесть так отрегулирована. Но мы говорим: о, он дошел, да, и дальше разные эпитеты: скотство, что он не человек, ну и прочее, и прочее. Вот каким образом отрегулирована совесть? Вопрос интересный, и мы к нему вернемся. Но сперва хочется выяснить вот что. Что же такое совесть? Постараемся ответить на этот вопрос. Вот как об этом говорит философская энциклопедия. Совесть – это способность человека, критически оценивая свои поступки, мысли и желания, осознавать, переживать свое несоответствие должному как собственное несовершенство. Вот это вот способность переживать свое несовершенство. Да, я прочитал много разных мнений насчет того, что такое совесть. Но вот это мне понравилось больше всего. Почему? Здесь затронуто понятие совершенства, и это правильно. Посмотрите, что получается. У всех людей понятие совершенства разное. Ведь и у воров есть понятие совершенства. Ну, там пацан, мужик, честный вор в законе. Ведь и там есть свой кодекс законов, причем довольно почитаемый в этих кругах. Есть своя жизнь и поступки по понятиям, где воровство у своих, крысятничество, пресекается. Хотя это же общество воров, это воры. Есть свое совершенство, наверное, во всех кругах. У спортсменов, артистов, банкиров, водителей автомобилей, проституток. У всех сообществ, больших или маленьких, есть свое понятие совершенства. Так если человек живет вот в каком-то своем узком сообществе, то и понятие о совершенстве будет не шире, чем представление вот этого сообщества. Это может быть узкий круг друзей, тусовка какая-нибудь, какая-нибудь группа на Фейсбуке или ВКонтакте. А может, человек ни с кем не считается, и у него свое индивидуальное понятие совершенства, как у Джека Потрошителя. А есть те, у кого любовь Бога – это истинный эталон совершенства. В 1995 году мне посчастливилось поехать в Голландию с моими друзьями. По пути мы пересекли Польшу и Германию, мы ехали на автобусе. И вот в Польше нам пришлось переночевать в каком-то маленьком городочке. И там была такая красивая католическая церковь. А дело в том, что в тот день был какой-то церковный праздник. И большинство жителей были католики, и вот весь город потоком шли в эту церковь. Я думал, как они там все поместятся. А вот еще интересно, все люди были красиво одеты,

девушки в красивых белых платьях, причем все как, ну, яблони в цвету, парни во фраках, все с цветами. А я протестант, я не католик. Я даже до сих пор не знаю, что это был за праздник такой. Вот скажите, как это возможно, плохой я или хороший? И я не думаю, что я плохой. Я протестант, и у меня совесть протестантская. А у католика совесть католическая. У него совесть католика. Мы все имеем, ну, немножко разные представления о совершенстве. Но можно ли плохим назвать человека, если он не такой, как я? Не думаю. С точностью можно сказать, что мы из разных сообществ. Я не могу осуждать мусульманина за то, что он не такой, как я. У него тоже есть представление о совершенстве, и я могу его не осуждать, а быть к нему, как говорят, толерантным. Я могу уважать его. Кто был я или те, кто рядом? У нас у каждого есть своя совесть, только у каждого своя. Она у нас у каждого по-своему отрегулирована. И когда затрагивается этот вопрос, то обычно и говорится как о свободе совести. Конечно, лишь бы совесть людей имела рамки законов жизни, за которые нельзя выходить. Убийца, вор, насильник в обществе недопустимы. Так от чего же зависит то, как отрегулирована совесть? Для чего она? Что это такое? Говорит ли Священное Писание об этом что-нибудь? Да. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о совести. Ну, во-первых, надо сказать, что Ветхий Завет не использует слово «совесть». И такое ощущение, что этого слова и не было вовсе. Но есть нечто, что заменяет слово «совесть». Ну, например, такие термины, как «сердце» или «страх Господень». Ну, к примеру, 110-й Псалом, 10-й стих. «Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Заметьте, как говорится, у кого верный разум? Ну, проще говоря, у того, у кого правильная совесть, а у тех, кто боится Бога, исполняет Его заповеди. Какие? Какие заповеди следует исполнять? Те, которые Бог дал. А что, если я к нему не стремлюсь? А что, если Бог мне не нужен? То какие заповеди я буду исполнять, и будет ли мой разум верным? Вот как выражена одна из проблем грешного человечества. Этот текст описывает времена, когда люди только что согрешили. Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, то они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли их и помышления сердца их были зло во всякое время. Посмотрите, Господь наставлял праведных людей древности не вступать во взаимоотношения с дочерями язычников, судя по всему, чтобы те не склонили праведников к языческой вере. Но, тем не менее, люди Бога ослушались, поступали по-своему, женились на тех женщинах, какие нравились их очам. И написано, что люди пренебрегли Духом Святым. Важно понять, что у Бога есть план для Его людей. Дух Святой говорит везде. Его можно услышать везде. И, услышав, принимать правильные решения в жизни. А можно Его голосом пренебречь, выбрать какой-нибудь другой путь.

Но тогда совесть будет руководствоваться теми законами, которые человек выбирает и которые приняты в том обществе, в котором человек живет и общается. Совесть поведет по ложному пути. Она перестанет соответствовать тому предназначению, которое дал для нее сам Господь. И вот что пишет апостол Павел о том, как это выглядит у язычников, у которых была возможность принять Бога, но они его не приняли. Об этом написано в послании к римлянам. Апостол Павел говорит: «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте». Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому и предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Так чего требует Господь? И как они не заботились иметь Бога в разуме? Вот в чем проблема. Человек должен заботиться о том, чтобы в его сердце был Бог. И если Бога там нет, то и совесть будет говорить что-то такое, что я сам себе решил. Я сам себе, получается, Бог. И можно сделать вывод, что такое совесть. Совесть – это некий нравственный инструмент, который Бог при творении человека заложил в каждом из нас. Но этот инструмент – Богом предназначен для того, чтобы через него говорил Дух Святой. И человек может заботиться о том, чтобы Бог был в сердце, а может и не заботиться об этом. Принимая во внимание, что Бога понять сразу мы не можем, потому что богопознание – это путь всей жизни, то и выходит, что путь христианина – это путь постоянного возрастание и усовершенствование в Боге. И совесть в процессе усовершенствования тоже настраивается на новый лад. Изменяется и начинает говорить то, что хочет сказать Дух Святой. Вот еще два текста о совести. Это из послания к евреям, глава 9. «Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». И первое послание Петра, 3 глава. «Так и нас, ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Что следует из прочитанного? Ну, во-первых, совесть можно очистить, и это делает кровь Христа. Второе. Цель чистой совести – наставить человека, чтобы он мог служить Богу живому. И третье. Человек, принимающий крещение, делает это с целью обещать Богу добрую совесть. А это возможно

только тогда, если человек выберет путь совершенствования в богопознании. Да, такой человек будет иметь духовный рост и постоянное совершенствование. Как-то вспомнилось мне высказывание кого-то из великих. Оно звучало примерно так. Если завтрашний день не изменит чего-то к лучшему, то тогда зачем он нужен? Есть еще нечто, что необходимо добавить. Дело в том, что очень часто верующие люди склонны подменять понятия. Можно перепутать праведность с законничеством. Вот что я имею в виду. Бог призывает людей соблюдать Его заповеди. Но не всегда соблюдение заповедей приводит к богопознанию. Как это происходит? А происходит это тогда, когда люди забывают о том, что изменяет и очищает человека не закон, а любовь. Закон может только обличить и приговорить к смерти. А мы все грешники, значит, закон нас может только убить. Закон, он показывает на проблему, а решает ее Бог. Бог не убийца, а, во-первых, любящий отец, а потом уже праведный судья. Бог есть любовь. Вот любовь и есть та цель, к которой надо стремиться. Это она, божественная характеристика, которую надо познавать, стремясь познать Бога. Это она является эталоном регулировки совести. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства. Если не понять, не принять этого внимания, то можно постоянно себя в чем-то осуждать, казнить за то, что ты не соответствуешь стандартам праведности и так дальше. Но это неправильно. Совесть, которая так говорит, это неправильно говорящая совесть. Она нуждается в очищении. Есть другая крайность сказать, ну, раз Бог есть любовь, то на закон мы смотреть вообще не будем, а будем делать все, что захотим. Бери от жизни все, пока не умрем. Но совесть этих людей еще больше не права. Скорее всего, это вообще отсутствие таковой, это бессовестность. Нам нужна какая-то золотая середина. Нам нужно понять, зачем закон, а зачем любовь. Ведь и то, и другое должно быть на своем месте. Не надо их отвергать. Они на своих местах совершают каждый правильную свою работу. Давайте рассмотрим это на примере. В Евангелии от Иоанна есть одна история, в которой ненавидящие Иисуса Христа иудеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеяние, и предложили, чтобы Иисус исполнил закон, говорящий, что таковых нужно побивать камнями насмерть. И тут подлог. Христа хотели подставить. Что получится, если Иисус кинет камень? Иудеи сразу сдадут его представителю власти Понтию Пилату, потому что в те времена только римская власть могла казнить. Если Иисус Христос не кинет камень, то ему предъявят обвинение в том, что он не исполняет требований закона, и тогда... Ну, какой он мессия? И вот с этим коварным умыслом они невесть где нашли бедную женщину, вина которой была доказана. И Иисус поступил интересно. Он наклонился и стал писать что-то на земле. Любопытные свидетели сего подошли посмотреть, что он там пишет. А Иисус лишь сказал, кто без греха, первый брось в нее камень. И все по очереди удалились. Считают, что Иисус писал на песке грехи тех людей, кто требовал казни. Быть может, их грехи требовали их самим, того же смерти. Написано так в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Когда же продолжали спрашивать его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись, низко писал на земле.

Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди.

не все потеряно. Да еще бы, перед ними стоял сам Бог. Вот она, любовь, и вот он, закон. Любовь сказала: иди, я не осуждаю тебя. Закон сказал: иди и не греши. Любовь имеет те качества, к которым стремятся христиане. Она долготерпит, милосердствует, не завидует. Любовь не превозносится, не гордится и не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь Бога – это истинный эталон совершенства.

Сегодня каждый человек хотел бы реальных искренних отношений к себе. И в этой связи мне хочется рассказать одну историю. Это случилось с человеком, который летел в самолете в бизнес-классе. В его еду попал таракан. И когда он увидел в своей еде этого представителя насекомых, он вызвал стюардессу. Конечно, все были очень раздосадованы этим фактом. И как только самолет приземлился, он пошел на стойку авиакомпании, предъявил жалобу, написал на две страницы все свое возмущение, все свои эмоции передал и отправился с чувством выполненного долга домой. И теперь он, находясь дома, считал, что он очень правильно поступил, и это так важно было с его стороны добиться справедливости. И вот спустя 2 недели ему приходит письмо. В этом письме очень красиво описано, что авиакомпания в связи с этим обстоятельством, в связи с этим событием приносит ему искреннее сочувствие. И она просит прощения за то, что такой инцидент мог произойти на борту самолета, в котором он летел. Конечно же, авиакомпания предъявила в целом абзаце описание того, какие были сделаны выводы и какие последствия наступили в связи с этим событием. Написали о том, что стюардесса получила строгий выговор, а главный повар, который был ответственен за доставку пищи на борт этого самолета, будет уволен. Конечно же, была проведена санобработка на борту этого лайнера и в местах, где готовится пища для пассажиров. И когда этот человек читал эти слова, затем он дошел до абзаца, в котором было очень ярко описано то, что авиакомпания приносит свои извинения. Этих извинений было целый абзац, и он так наслаждался тем, как внимательно в этой авиакомпании относятся к пассажирам. И далее там приглашали вновь пользоваться этой авиакомпанией для перелетов, потому что все выводы были сделаны. И вот после всех этих любезностей, которые были изложены в этом письме, внизу стояло имя руководителя этой компании и его подпись. Человек, который читал весь этот текст, еще лучше себя начал чувствовать. Он подумал: ну вот, дело сделано, теперь все будет по-другому. И ему казалось, что то, что было достигнуто, имеет важнейшее значение для всей его жизни, потому что он поступил абсолютно правильно. Но когда он повернул листочек с письмом на другую сторону, он обнаружил там небольшую надпись, сделанную от руки простым карандашом. Там было написано следующее: «Направьте этому жалобщику стандартный ответ по тараканам». Люди сегодня нуждаются в искреннем отношении. Лицемерие беспокоит людей. Оно сеет недоверие и отторжение. И в связи с этим, когда мы с вами говорим о христианстве, когда мы говорим о христианах, то к христианам точно такое же внимательное отношение. Людям хотелось бы в христианине видеть человека, который действительно достойно поступает в своей жизни, действительно правильно себя ведет в отношении окружающих людей. Именно поэтому я приглашаю вас сегодня посмотреть на картину, которая описана в Евангелии от Матфея, 17 главе. Ей предшествуют события, описания, которые касаются основы рассказа о Царстве Божьем. Более того, Иисус Христос обещает, что те люди, которые находятся сегодня рядом с Ним, они станут участниками вот того события, которое связано с явлением Царства Божьего. И когда мы с вами приступаем к чтению 17 главы, здесь евангелист Матфей обращается к нам для того, чтобы описать события, в которые было вовлечено определенное количество учеников. Это был узкий круг людей, которые вместе с Иисусом Христом оказались в определенном месте. Но здесь звучат слова, которые важны для каждого христианина. Потому что Иисус Христос был заинтересован в том, чтобы христианин увидел, его последователи, ученики его, увидели реальность Царства Божьего. Царство Божие должно ощущаться человеком как действительно существующая реальность. И только тогда

Да, это понимание дает силы и вдохновение для того, чтобы, идя путем следования за Христом, пройти этим путем от начала и до конца в послушании и верности. Итак, Евангелие от Матфея, 17 глава, и мы начинаем свое чтение с первого текста. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть». Удивительное описание Евангелия, не правда ли? Когда мы читаем эти слова, которые описывают здесь действия Иисуса Христа, когда мы читаем с вами слова, связанные с тем, как характеризуется присутствие Царства Божия посреди людей, живущих на этой грешной земле. Это событие встречи с Богом, с прославленным Христом, всегда имеет последствия. Именно так случилось с Моисеем. Когда мы вспоминаем с вами книгу «Исход», Моисей находился в присутствии Божьем на протяжении определенного промежутка времени. И когда он спускался с горы, для всех сынов Израилевых было видно, что он присутствовал в реальности прославленного Бога, потому что лицо его светилось. Светилось настолько, что этого нельзя было не заметить, потому что вся внутренность его была освещена вот этим общением, контактом, влиянием со стороны Бога, который открывал себя, свой характер для своего слуги Моисея. И вот сейчас, когда мы смотрим с вами на 17 главу Евангелия от Матфея, Иисус Христос берет только некоторых из своих учеников, и они поднимаются на гору, и там они становятся свидетелями откровения Царства Божьего, славы Божьей, в том проявлении, которое могло быть допущено для каждого грешного человека, стоящего там. Они становятся очевидцами прославленного Иисуса Христа. И тут, когда мы читаем эти слова, написано так: «Преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». Это описание характерно для явления Бога, потому что, когда мы с вами смотрим на Исаия 6 главу, или смотрим на описание книги Откровения, где Иоанн, находясь на острове Патмос, видит прославленного Иисуса Христа, мы видим те же самые слова, которые используются и здесь. Слава Божья представляется таким образом. Прославленный Христос становится реальностью для учеников, для христиан, которые последовали за Иисусом Христом. Это описание крайне важно для нас с вами, людей, живущих на расстоянии столетий от этих событий. Нам крайне важно посмотреть на то, что случилось с Иисусом Христом, его обещание о славе Божьей, о Царстве Божьем. Это реальность, в которой мы можем оказаться, в которой мы будем, находясь вместе с Иисусом Христом, и которая существует реально для того, чтобы мы могли стать участниками этого царствия. И далее, когда мы читаем эти слова: «И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть». Хорошо нам здесь быть, находиться в Царстве Божьем, в присутствии Бога всегда хорошо. Это всегда вызывает особое состояние человека. Хорошо нам здесь быть. Тогда, когда христианин появляется в обществе людей, тогда, когда он строит свои отношения с своими коллегами на работе, тогда, когда христианин строит свои отношения в семье, рядом с ним всегда быть хорошо. «Хорошо нам здесь быть», — говорит Петр, потому что реальность Царства Божия для него абсолютно ощутима. И именно поэтому здесь мы с вами делаем акцент на том, что происходит в опыте учеников Иисуса Христа. Потому что они переживают особое чувство. Христос и Моисей, и Илия, беседующие с ним, отражают картину, которая очень важна для человека, живущего на этой земле. Потому что Моисей представляет людей, которые жили на земле, умерли и после воскресения восхищены к
к небу. Илия представляет другую группу людей. Людей, которые жили на земле и живыми оказались взяты Господом на небеса. Здесь эта картина отражает всю палитру ожидания верующего человека. И именно поэтому Петр говорит: «Хорошо нам здесь быть». В Царстве Божьем быть хорошо. Второй момент, на который мы обратим внимание – сейчас, исследуя этот отрывок, состоит в следующем. Что происходит с человеком? Какова его первая реакция, когда он оказывается в Царстве Божьем? Что за побуждение появляется в его сердце? Что происходит с его сознанием? Остается ли он обычным человеком, который исповедует обычные ценности, или что-то происходит другое? И именно для этого мы вновь обращаем внимание на 4 текст 17 главы и говорим: «Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Удивительная вещь. Человек по своей природе всегда очень эгоистичен. И первое, что он обычно вспоминает, это то, что происходит с ним. Своя рубашка ближе к телу. Но когда Петр оказывается в реальности присутствия Царствия Божьего, на его опыт накладывается это впечатление, которое он отражает в понимании того, что Бог, прославленный пред ним, предстоит. И он говорит вещь, которая странна для обычного человека. Он спрашивает: «Если ты хочешь, мы можем сделать для тебя место для жилья». Другими словами, апостол Петр готов жить рядом с Иисусом Христом, готов спать просто на земле, лишь бы, чтобы это время, это состояние продлилось как можно дольше, чтобы эти кущи были построены, Моисей и Илия находились с ними. И тогда Петр забудет о себе, он забудет о своих целях, задачах, настроениях, которые связаны с его опытом веры. Петр будет радоваться тому, что у Христа и его, присутствующих рядом с ним, Моисея и Илии, прославленных, будет свой дом, своя куща, место для пребывания. Когда мы смотрим на человека, живущего на этой земле, в условиях греховного мира, мы говорим, что подобного рода изменения происходят только под влиянием благодати Божьей. Человек забывает о себе, забывает о том, что ему по-настоящему хочется, как эгоистичной личности, и он начинает думать о других. «Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». То, что переживает здесь Петр, то, что он чувствует, те изменения, которые происходят в его сознании, побуждают нас задуматься о том, что в Царстве Божьем на самом деле все будет по-другому. И вот эта новая реальность, когда человеку хорошо, рядом с Богом, рядом с Его присутствием, в Его славе, он забывает о себе, он начинает думать о других. Но, дорогие, христианин, живущий на этой земле, ведь это человек, который осознает реальность существования Царства Божьего уже сегодня. Уже сегодня Бог ожидает от нас, что мы, живя на этой земле, будем отражать реальность Царства Божьего. Реальность не только в нашем мировоззрении, в нашем мироощущении. Реальность отражать в наших поступках, в нашей жизни, в нашем опыте. Мы действительно людям скажем о том, что нам хорошо с Иисусом, и скажем это тем, что мы будем думать о их нуждах, о их ожиданиях, о том, в чем нуждаются сегодня они. Далее мы с вами продолжаем чтение 17 главы, и написано следующее, с 5 стиха. «Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их, сказал: встаньте, и
не бойтесь.

несколько важных моментов, которые хочется подчеркнуть в связи с тем, что мы рассматриваем этот отрывок сегодня. Посмотрите, когда Иисус Христос, прославленный, предстал пред Петром, его сознание изменилось, его мысли стали течь по-другому, его опыт отношений с людьми поменялся. И следующее, что происходит с ним? Что происходит в этот момент, когда он таким образом ощущает себя в присутствии Иисуса Христа? В этот момент звучит голос. Этот голос свидетельствует о том, что Иисус Христос – посланный Сын Божий. Когда мы с вами слышим этот голос, глаголющий к Петру и его братьям, когда мы слышим проявление Божьего особого откровения для них, мы понимаем, что Господь акцентирует внимание на том, что происходило давно. Ведь когда-то, когда Моисей завершал свой земной путь, он обращался к Израилю и говорил эти великие слова, которые несли в себе огромную надежду. Он говорил о том, что Бог в определенное время пошлет пророка, и он говорил, пошлет как меня, для того, чтобы он приготовил их к принятию спасения. И теперь Иисус Христос пришел, и он находится здесь на земле, и он ведет Петра и других апостолов, других учеников, людей, весь Израиль, он ведет к познанию истины Божьей. Он ведет их так, чтобы они увидели реальность Царствия Божия, так же, как они когда-то видели реальность обетованной земли, географически перед своими глазами. Глядя на эту ситуацию, мы обнаруживаем потрясающую заботу со стороны Бога, чтобы передать свое откровение. Глаз глаголющий, обращенный к ним, говорит о том, что вот он тот, надежда всей вселенной, надежда всех миров, надежда нашего грешного мира. Вот он, Иисус Христос, благодаря жертве которого будет искуплено все человечество. Вот тот, который даст откровение о характере и любви Божьей, обращенной к человеку, живущему на этой земле. И далее звучит эта прекрасная фраза: «Его слушайтесь». Мы дождались. Теперь важно слышать, важно услышать голос этого Сына Божьего, который преобразился, который отразил реальность Царства Божия для каждого из нас. Важно услышать Его слова, важно увидеть Его поступки, важно довериться Ему, важно последовать за Ним, потому что здесь открывается вход в Царствие Божие через истину характера Божьего. И далее, на что мы делаем еще один важный акцент в этих текстах. Шестой стих говорит: «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Конечно, состояние, когда человек встречается с прославленным Сыном Божьим, когда он встречается с Богом, когда он встречается с реальностью Царства Божьего, его состояние не может остаться статичным. То, что происходит с Петром и другими учениками, это характеристика, которая случается со всеми людьми, которые оказываются в реальной встрече с прославленным. Потому что Моисей падает перед кустом, потому что 6 глава Исаии повествует о том, что происходит с пророком Исаией. Потому что, когда мы с вами смотрим на книгу Откровения, мы видим, что происходит с Иоанном, когда он на острове Патмос встречается с прославленным Иисусом Христом. Он тоже падает, и там даже описана эта характеристика, как мертвый. Потому что то, с чем встречается грешный человек, не может не вызывать этого состояния. Но что передает это действие со стороны учеников для нас? Почему, сказано так, они пали? Да, здесь есть два состояния. С одной стороны, речь идет о поклонении живому Богу. Когда живой Бог открывает себя, человек не может устоять. Он падает и признает его власть, и признает его авторитет, и признает его силу, и признает его присутствие, определяющим для всего, что окружает. Но есть и второй момент. И вот этот второй момент весьма важно подчеркнуть для нас с вами сегодня.
потому что здесь представляется для нас иная картина. И эта картина состоит в том, что Христос подходит к своим ученикам. И здесь прямо так и написано. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Вообще, вот это описание испугавшихся учеников – это очень часто повторяющийся эпизод в опыте евангелистов. Евангелисты говорят о том, что в тот или иной момент общения Христа с учениками они переживали вот это состояние страха. Они боялись стихийных бедствий на море, они боялись других явлений, обстоятельств, которые возникали вокруг них. Они боялись бесноватого, который бежал по берегу земли Гадаринской. Они часто находились в состоянии страха. Но что хотел передать Иисус Христос для учеников тогда и для нас с вами сегодня? Когда мы доверяем живому Богу, когда мы искренны в отношениях с Ним, когда мы признаем и понимаем реальность Царства Божьего, когда мы поклоняемся перед Богом, страх должен уйти. Именно поэтому действие, которое здесь описано в 7 стихе, оно выражает вот эту особую заботу Иисуса Христа. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте, не бойтесь». Прикосновение десницы Иисуса Христа, прикосновение того, кто избавляет от всякого страха, потому что это прикосновение того, который наполнен настоящей любовью, оно снимает переживание страха. Как важно нам с вами сегодня, глядя на это повествование 17 главы, сделать выводы, которые отражают необходимые характеристики Царствия Божия и поведения христианина, живущего в этой реальности. Потому что на самом деле реальность Царства Божия заставляет человека ощутить совершенно другие чувства. В чем состоят эти чувства? Первый вывод, который мы делаем из нашего сегодняшнего исследования 17 главы Евангелия от Матфея. Первый вывод звучит следующим образом. Когда Петр оказался рядом с прославленным Иисусом Христом, ему по-настоящему стало хорошо. И он говорит это: «Хорошо нам здесь быть». Быть с Иисусом Христом всегда хорошо. И поэтому Евангелие призывает нас почаще вспоминать о том, что говорил Иисус Христос, стремиться к Нему, открывать страницы Священного Писания для того, чтобы почувствовать и понять, более глубоко посмотреть на то, что является преимуществами отношений с Иисусом Христом. Потому что рядом со Христом нам всегда будет хорошо. Рядом с Христом прославленным мы не можем чувствовать себя одиноко. Мы не можем чувствовать себя разбитыми греховными особенностями, переживаниями этой жизни. Рядом с Иисусом Христом человек по-настоящему чувствует себя счастливым. Следующий аспект, следующий важный вывод, который мы должны сделать. Этот вывод касается подлинной христианской жизни. Потому что искренность человека в поведении, в поступках, в действиях, она продиктована его верностью Слову. И Петр говорит не только «хорошо нам здесь быть», он говорит и следующее: «Если хочешь, я для тебя готов что-то сделать». Дорогие, как часто наши близкие, наши родные, члены нашей семьи ожидают от нас этих коротких, но таких красивых слов. «Если хочешь, я сделаю для тебя это и другое, и третье. Если ты хочешь, чтобы я тебе послужил, если ты хочешь, чтобы я тебе помог, я сделаю. Мне это не будет трудно». Как сильно мир нуждается в этих словах. Как сильно мы с вами нуждаемся сегодня в этом состоянии. «Если ты хочешь, я готов

послужить для тебя. И, наконец, мы переходим к третьей важной составляющей этого отрывка из Евангелия от Матфея. Что мы здесь обнаруживаем? Когда люди слышат голос Божий, они слышат откровение Божье, они становятся участниками получения прямой информации, вербальной информации от самого Небесного Отца. Потому что Он говорит, вот Тот, Который должен совершить все необходимое для спасения человечества. Когда мы слышим этот голос, который содержит в себе важнейшую информацию, как важно нам с вами сегодня принять его в свой адрес. Голос сказал для Петра и других учеников: «Его слушайтесь». Кто должен стать источником определяющей информации из Евангелия для лично меня, для моей жизни, для формирования моего сознания? Только Он. «Его слушайтесь». Иисуса Христа, Господа и Спасителя, который в Евангелии открывает характер Божий, который пройдет с учениками через многие испытания и который призывает каждого из нас с вами сегодня услышать о том, что Царство Божие реально. И когда мы с вами встретимся с реальностью Царства Божьего, в нашем сердце будет огромное желание сказать: «Нам здесь хорошо». Может быть, нужно что-то сделать для окружающих. Может быть, мы можем как-то послужить для вас. Скажите, и мы сделаем то, что вы хотите. Потому что мы открыты для этого служения. Потому что мы забываем о себе, когда мы видим реальность Господа Иисуса Христа рядом с нами. И, наконец, Христос говорит: «Не бойтесь». Если вас что-то беспокоит сегодня, если какой-то страх приходит в вашу жизнь, откройте Евангелие от Матфея, 17 главу, и вдумайтесь. Иисус Христос специально берет с собой этих учеников, чтобы они увидели реальность Царства Божьего. Они понесут эту реальность, это описание реальности Царства Божия по всему миру. И они убедят многих и многих людей, что Царство Божие открыто для каждого из нас сегодня.

Благослови вас Господь. Мы всегда рады приходить в ваши дома. Если будете в наших краях, пожалуйста, задержитесь и зайдите на одно из наших служений. Я обещаю, что вы почувствуете себя как дома. Большое спасибо, что смотрите нас. Спасибо, что пришли. Мне нравится начинать с чего-то забавного. Я слышал о группе учеников. Они стояли в очереди в столовой в католической школе. В начале очереди стояла большая тарелка с яблоками. Монашка-воспитательница написала на листе перед ней: «Берите по одному яблоку, Бог смотрит». В конце стояла большая тарелка с шоколадным печеньем. Кто-то из учеников оставил перед ней записку: «Берите сколько хотите, Бог смотрит за яблоками». Я хочу поговорить с вами о том, что вы неуцененный товар. Я был в магазине. Один из отделов называется «Уцененные товары». Там

были консервированные продукты, на которых были повреждения. Банка помята, ярлык порван, выцветшая этикетка. Магазин не мог продать их за полную цену, потому что у них были недостатки. Их считали менее ценными, некачественными, уцененным товаром. Если бы вы купили один из консервов, кукурузу, горох или персики, и открыли бы его, то вы обнаружили, что внутри все в порядке. Банка примята, но это не повлияло на ее содержание. Ярлык был порван, снаружи банка не выглядела идеально, но внутри не было никакого недостатка. Уцененные персики, которые продавались за половину цены, были как персики, которые продавались за полную цену. Кукуруза, горох были отмечены как бракованные, но проблема была только в ярлыке. Такой же принцип есть и в жизни. Все мы в некотором смысле были повреждены. Невозможно жить, не совершая ошибки. Мы были кем-то обижены, кто-то пережил разрыв отношений, трудное детство, зависимость. Многие носят ярлык уцененного товара и чувствуют себя выброшенными на обочину, недостойными, думая о своих ошибках и о том, через что прошли. Надо выйти из этого отдела. Вы не принадлежите этому месту. Возможно, вы повреждены снаружи, но, как у тех консервов, у вас нет проблем внутри. Неудача не повредила вашу ДНК. Потеря, разочарование не изменили того, кто вы. Ошибка, отказ, слабость не остановили вашу судьбу. Возможно, вы помяты снаружи, но внутри вас течет кровь победителя. У вас ДНК всемогущего Бога. Вы увенчаны благодатью. Вы полны потенциала, таланта, творческих сил и мудрости. Ваше содержимое в порядке. Люди не могут удержать вас от вашей судьбы. Неудачи, слабости не могут остановить вас. Единственное, что может остановить вас, это вы сами. Если вы носите ярлык уцененного товара, то это может быть препятствием, чтобы стать тем, кем Бог создал вас. Я не верю, что у кого-то есть право испытывать жалость к себе. Трудности происходят со всеми. Если вы упали, поднимитесь и опять идите. Потерпели неудачу, не сидите без дела, жалея себя. Избавьтесь от этого и идите вперед. Если вы совершили ошибку, не казните себя всю жизнь. Примите милость Божию и постарайтесь в следующий раз. Вы потерпели неудачу, но вы не неудачник. Вы проиграли, но вы не проигравший. Вы пережили несправедливость, но вы не жертва. Вы победитель. Окажите себе милость. Снимите ярлык уцененного товара. Перестаньте думать об ошибках, о том, кто обидел вас. Что не удалось? Бог знает каждого человека, который поступил с вами неправильно, каждое разочарование, трудность, неудачу. Он обещал, если вы прибудете в вере, то Он воздаст вдвойне за несправедливости, которые с вами случились. Есть высказывание: «Бог может произвести великое из великого беспорядка». Иногда мы сосредоточены на беспорядке, неумении, сломанной мечте, слабости, но в этом беспорядке Бог видит величие. Он знает, как взять ваши трудности и превратить их в награду, как взять испытание и сделать его вашим свидетельством. Это случилось с мальчиком по имени Исмаил. Это ребенок, которого Авраам родил от служанки Сары, Агари. Он не был ребенком обетования. Он родился из-за нетерпения Сары и Авраама. Они устали ожидать год за годом. У них было обетование, но оно не произошло так быстро, как они хотели бы. Сара уговорила Авраама переспать с ее служанкой Агарью. У них родился мальчик по имени Исмаил. Он родился в нездоровой семье. Он родился в недоверии, беспорядке и хаосе. Его посчитали бы уцененным товаром, ошибкой, не тем, кем нужно. Это была идея Сары. Она рассердилась на Авраама, что у него ребенок от другой женщины. Сара обозлилась на Агарь, некогда верную служанку. Агарь стала женщиной, которую она не могла терпеть. Она сказала Аврааму: «Лучше убери свою любовницу и ее сына из моей жизни и поскорее».

Корее, вы говорите о проблемах. У них был любовный треугольник, они жили в одном доме. Вы считаете, что у вас дома разворачивается драма? Вам стоило бы побывать в доме Авраама. И его называют отцом нашей веры. Это дает мне надежду относительно моей семьи. Всем стало так плохо, что Сара поставила Аврааму ультиматум. Или твоя любовница и ее сын уйдут, или уйду я. Авраам отправил Агарь и своего сына Измаила в пустыню. Подумайте об Измаиле. Он был невиновен в этой ситуации. Он не выбирал, кем будут его родители. Не выбирал, в какой семье родиться. Он не сделал ничего плохого. Он просто родился. Но жизнь была к нему сурова. Он мог обозлиться. Это несправедливо. Почему я родился в этом беспорядке? Почему моя мать любовница? Почему я не мог быть Исааком, ребенком обетования, и остаться со своей семьей? Все было против него. Он мог увидеть себя уцененным товаром, уйти и не возвращаться. Бог милостив. В Бытие 21 Господь сказал: «Я произведу от Измаила великий народ». Бог сделал великие вещи с Исааком, но мы не понимаем, почему Бог сделал это с Измаилом. Бог сказал: «Ребенок, который родился от ошибки, ребенок с плохими шансами на успех, который выглядит как уцененный товар, я не списал его. Он не ошибка. У меня есть для него план. Я произведу великое из этого беспорядка». Вы можете быть в ситуации, которая кажется нездоровой. Беспорядок в вашей семье, здоровье, финансах, в карьере. Вы не видите, как что-то хорошее могло бы получиться из этого. Если бы Измаил стоял здесь, он сказал бы: «Позвольте мне рассказать вам о себе. У Бога есть план. Не имеет значения, как вы были воспитаны, сколько неудач вы потерпели, насколько плохо вы думаете о себе. Никакая ошибка, несправедливость и разочарование не сможет удержать вас от вашей судьбы. Бог может произвести великое из великого беспорядка». Мы смотрим на Измаила как на ошибку, несчастный случай. Сара и Авраам не ждали обетованного ребенка. Но правда в том, что ни один ребенок — это не ошибка. Ребенок не может родиться, если Бог не вдохнет жизнь в его легкие. Мы слышим, как родители говорят: «Мы не ожидали этого ребенка, он стал сюрпризом». Да, он был сюрпризом для вас, но не для того, кто дает жизнь. В глазах Бога нет нежелательной беременности. Вы не случайно появились на планете Земля. У Бога был план относительно вас прежде вашего появления. Бог сказал Иеремии: «Прежде чем ты родился в утробе матери, Я познал тебя и призвал тебя быть пророком для народов». Бог приготовил для него задание, прежде чем он появился. Бог сказал: «Иеремия, ты не начал существовать, когда твоя мать родила тебя. Прежде чем ты родился, ты был со мной». Другими словами, наше прошлое не началось с нашей семьи. Оно началось с нашего Бога. Я не происхожу от своей матери. Я люблю и почитаю ее. Я не происхожу от нее. Я произошел через нее. Я происхожу от всемогущего Бога. Это значит, что ваша судьба, задание, цель не могут быть испорчены тем, через кого вы произошли. Вы происходите от Всевышнего Бога. Последнее слово за Ним. В 1943-м девушка-подросток из Хьюстона забеременела от изнасилования. Она была разбита и подавлена. Она планировала прервать беременность. Ее уговорили родить и отдать ребенка на усыновление. Мальчик родился в благотворительной больнице Святого Иосифа. Он рос в большой бедности. Его отец был алкоголиком, который угрожал убить его мать. Этот маленький мальчик мог быть воспринят как уцененный товар, как ошибка без будущего. Бог не дает жизнь, не дав судьбы. С помощью любящих, приемных родителей мальчик вырос, чтобы стать одним из величайших служителей нашего времени. Сегодня, 70 лет спустя, наш друг Джеймс Робинсон
повлиял нам

множество людей во всем мире. Что я хочу сказать? То, что было похоже на ошибку, не было ошибкой. Если сегодня вы дышите, вы живы, то я верю, вы не несчастный случай. Неважно, насколько здоровая или нездоровая ваша ситуация, у Бога есть судьба для вас. У вас было негативное прошлое, но вы не должны ожидать негативного будущего. Сегодня новый день. Если вы снимете ярлык уцененного товара, избавитесь от менталитета жертвы и начнете думать как победитель, Бог возьмет то, что предназначалось для вреда, и использует это в ваших интересах. Мне нравится, что в случае с Измаилом Бог сделал нечто особенное из ребенка, которого считали незначащим. Вы не должны быть из самой влиятельной семьи и получить прекрасное воспитание. Правда в том, что в каждой семье есть что-то нездоровое. Хочу сказать, что наша семья идеальная, но я вспоминаю своего брата Пола. Кто-то сказал: «Наша семья сделала из посредственности достояние». Вот ключ. Не позволяйте вашей наследственности остановить вашу судьбу или вашему воспитанию. Ваши родители могли сделать или не сделать что-то для вас. Может, их отношение к вам установило границы вашей жизни. Они могли создать вам проблемы, но не нужно в них оставаться. Я знаю взрослых людей, которые все еще говорят, что мама не дала им, и что папы никогда не было рядом. Я не говорю, что этого не было, но разговоры об этом ничего не улучшат. Менталитет неудачника, уцененного товара не поможет. Вы должны взять то, что есть, и выжать из этого максимум. Ваша ситуация не хуже, чем у Измаила. Все было против него. Его выгнали из дома, воспринимали как ошибку, но Бог произвел от него великий народ. Если вы снимете ярлык уцененного товара, избавитесь от жалости к себе и будете идти в вере, то Бог сделает нечто великое из вашей жизни. Вы оставите след в этом поколении. Я читал об одной девушке. Она родилась в нездоровой семье. Ее игнорировали, оскорбляли. Не было никакой стабильности. Все было настолько плохо, что она попросила, чтобы власти забрали ее из дома. Судья поместил ее в приемную семью. Некоторое время спустя ее удочерила одинокая женщина из общества, которая занимается помощью оставленным детям. Девочка стала успешной в школе, стала отличницей и примером для подражания. Однажды ее пригласили вместе с людьми, которые помогали оставленным детям, выступить на национальном телевизионном ток-шоу. Ведущий спросил девушку о мечте. Она сказала: «Моя мечта — поступить в университет Гарварда, получить образование, чтобы помогать людям, как те, которые помогли мне». Через несколько дней ей позвонили из другого штата. Женщина сказала: «Я видела вас на ток-шоу. У меня есть вопрос. Вы хотели бы учиться в Йельском университете вместо Гарварда?» Она сказала: «Я не против». Она окончила Йельский университет и сегодня делает великие вещи. Не позволяйте вашей наследственности остановить вашу судьбу. Бог может произвести великое из великого беспорядка. Сколько из нас могли бы подняться на новый уровень, если бы перестали обвинять прошлое? То, как мы были воспитаны, и что кто-то сказал нам. Если бы мы сняли ярлык уцененного товара, мы увидели бы милость Бога по-новому. Я обнаружил, что есть что-то, что пытается заставить нас думать о себе хуже. Потому что врага называют обвинителем братьев. Он напомнит вам каждую ошибку, каждую несправедливую ситуацию, каждое плохое слово о вас. Он хочет, чтобы вы прожили жизнь, чувствуя себя уцененным товаром, виноватым и недостойным. Вы должны занять твердую позицию и сказать: «Я не попадусь в эту ловушку. Я не буду расстраиваться из-за того, что случилось. Я не буду думать о плохих словах. Я не буду казнить себя за прошлые ошибки. Я сниму ярлык и буду идти вперед». В детстве я играл в бейсбол в детской и подростковой лиге. Я был на второй базе. У меня хорошо получалось. Я всегда попадал в список лучших игроков. Как большинство в детской лиге, я мечтал профессионально играть в бейсбол.
Когда я перешел в старшие классы, то потребовался уже новый уровень способности. Я был маленького роста. В школьном возрасте я вырос только на 15 сантиметров. Я подал заявку в команду вместе с другими молодыми людьми. Свободных мест было меньше 20. Я старался изо всех сил. Тренер вызвал нас, чтобы объявить, кто попал в команду. Мое имя не назвали. Я был разочарован. Тренер сказал мне потом: «Джоэл, я хотел бы взять тебя, но ты маленького роста». Он не сказал ничего плохого, но я воспринял это неправильно. Неделями та фраза звучала у меня в голове. «Ты слышал тренера? Джоэл, ты слишком маленький, ты не подходишь, ты недостаточно хорош, с тобой что-то не так». Негативные голоса будут звучать громче других. Если вы не возьмете под контроль свои мысли, то каждый болезненный, критичный, унизительный комментарий будет звучать снова и снова. Я готов был согласиться, что я уцененный товар. Чувствовать себя недостойным и неуверенным. Я напомнил себе, люди могли сказать, что я слишком маленький, но Бог говорит, что я чудно и дивно сотворен. Люди могли сказать, что я недостаточно хорош, но Бог говорит, что я шедевр. Люди могли отвергнуть меня, но я знаю, что Бог принимает меня. В 1 Петра 2 сказано: «Сам Бог избрал вас». В другом переводе сказано: «Он собственноручно выбрал вас». Вы не были выбраны случайно. Бог сказал: «Я выбираю его, я выбираю ее, я хочу, чтобы они были в моей команде». Люди могут сказать, что вы не соответствуете. Вы недостаточно высокие, умные, талантливые, недостаточно творчески одаренные. Пусть это войдет в одно ухо и выйдет в другое. Вы не то, что говорят люди. Вы то, кем Бог называет вас. Бог говорит, что вы правильного роста. Вы уникальны, оснащены, уполномочены, ценны. Наше отношение должно быть таким. Меня не выбрал тренер, преподаватель, друг, начальник. Это нормально. Самый важный. Тот, кто контролирует Вселенную, кто словом сотворил миры. Он выбрал меня. Я выбран Всевышним Богом. Последнее слово за Ним. Если вы пребудете в вере, Он приведет вас туда, где Он хочет вас видеть. Моя мечта о профессиональной игре в бейсбол не состоялась. Но знаете, что 30 лет спустя я стоял на второй базе на стадионе Янки. Я не играл в бейсбол. Мы проводили вечер надежды, но мне все равно понравилось. Это никогда бы не произошло, если бы я носил ярлык уцененного товара. Пока мы чувствуем себя меньшим, низшим, выброшенным на обочину, это будет удерживать нас от того удивительного, что приготовил нам Бог. Иногда мы чувствуем себя уцененными не потому, как нас воспитали и кто-то что-то сказал, но из-за собственных ошибок, слабостей и недостатков. Вы думаете: «Джоэл, я не жду ничего хорошего. Бог не будет использовать меня. Вы не представляете, что я сделал». Если бы Бог использовал нас только в том случае, когда у нас не было бы недостатков, тогда ни один из нас не имел бы шанса. Подумайте о Петре, ученике Христа. Он был вспыльчивым, он сквернословил. Он отрекся от Христа 3 раза. Когда Иисус нуждался в нем больше всего, Петр повернулся спиной и сказал: «Нет, я даже не знаю этого человека». Иисус мог сказать: «Если ты поворачиваешься ко мне спиной, то и я поступлю так же. Ты упустил свой шанс, ты уцененный товар». Бог никогда никого не списывает. Когда Иисус воскрес из мертвых, ангел явился Марии и сказал: «Мария, Иисус воскрес! Теперь пойди и скажи об этом его ученикам. Мария, не забудь сказать Петру». Единственный, кого Бог выделил в этой истории, был Петр. Почему? Бог знал, что обвинитель будет работать сверхурочно и пытаться навесить ярлык на Петра. Если бы он носил его, то никогда не исполнил бы свое предназначение. Поэтому Бог назвал его имя. Может, вы, как Петр, совершили ошибку, поступали плохо, терпели неудачи. Вы не ждете ничего хорошего. Представьте, Бог называет ваше имя. Скажи Джеймсу, Сьюзен, Марии: «Я уже простил вас. Мое милосердие больше, чем ошибка. У меня есть для вас судьба. Избавьтесь от вины. Не живите с осуждением. Снимите ярлык уцененного товара. Вы бы не жили, если бы у Бога не было чего-то удивительного в вашем будущем. Если бы вы были уцененным товаром, то Бог забрал бы вас домой. Но у Бога есть для вас план. Ваше задание очень важное.
Ваша судьба очень большая. Ваше время слишком ценное, чтобы жить с мыслями, что вы у

цененный товар. Избавьтесь от этого. Идите вперед, в яркое будущее, которое приготовил Бог. Так должен был поступить мой отец. Папа рано женился. Это было не совсем правильное решение. Брак не удался. Папа был опустошен. Он решил, что его служение закончено. Он не думал, что сможет иметь семью. Некоторые люди в его жизни не были милосердны. Ему сказали: «Ты не подходишь нашей церкви. Ты упустил свой шанс». Они навесили на него ярлык «Уцененный товар». Выброшен на обочину, непригодный. Папа не видел ничего лучшего. Он ушел из церкви и стал продавать страховки. Иногда ваши мысли будут обвинять вас. Враг будет использовать людей, чтобы обвинить вас. Они назовут все причины, почему вы не сможете стать тем, для чего вы были созданы. Не верьте этой лжи. Бог знал каждую ошибку, которую вы когда-либо совершите. Он уже устроил возвращение. Когда у вас будет искушение смотреть свысока на людей, ругать, критиковать их, вы должны понять, откуда это идет. Это обвинитель. Иисус поднимал упавших, восстанавливал сломленных, проявлял милосердие к тем, кто потерпел неудачу. Несколько лет мой отец жил угнетенным, побежденным, лишенным стремлений. Однажды он понял то, что я говорю вам. Вы не должны носить ярлык уцененного товара. Возможно, вы сделали плохое решение, пережили неудачу. Наш Бог есть Бог второго шанса. Его милосердие от века и до века. Его призвание никогда не покинет вас. Не слушайте голоса осуждения. Не давайте людям говорить, что вы выброшены на обочину. Не они определяют вашу судьбу, Бог определяет ее. Мой отец вернулся в служение. Он был пастором более 50 лет. Он женился на моей матери, и они прожили 44 года. Бог восстановил его и сделал удивительные вещи. Бог может сделать то же для каждого из вас. В Писании говорится, что Иеремия был в доме горшечника. Он смотрел, как горшечник работает на круге, вращает глиняный горшок снова и снова. Сказано, что сосуд испортился в руках гончара. Значит, он имел недостатки и дефекты. Но гончар не выбросил его. Он не сказал: «Это плохо, нужно найти материал получше, этот негоден к употреблению». Сказано, что гончар начал заново переделывать сосуд. Когда все было сделано, он стал прочнее, красивее, чем прежде. Гончар представляет Бога, мы глина. У всех нас есть недостатки и слабости. Мы переживаем неудачи, разочарования, несправедливые ситуации. Иногда кажется, что мы изломаны, повреждены и разочарованы. Но это не конец истории. Если вы пребудете в вере и не впадете в отчаяние, не будете винить себя, то Бог возьмет то, что поломано. Ваши неудачи, слабости, несправедливые ситуации не для того, чтобы выбросить вас, но чтобы превратить вас во что-то лучшее, сильное, красивое, как если бы ничего и не произошло. Я слышал высказывание: «Любой повар может приготовить хорошее блюдо, если у него есть хорошие ингредиенты. Духовка, рецепты, инструменты – это легко. Но нужен талант шефа, чтобы взять обычные компоненты, что-то горькое, кислое, и сделать из этого шедевр». Таков наш Бог. Он не просто повар, он шеф. Он может взять любой компонент, который вы дадите. Все, через что вы прошли, ваши неудачи, разочарования, несправедливость, смешать их вместе и сделать из вашей жизни что-то большее, чем вы когда-либо мечтали. Почему бы вам не сбросить с себя ярлык «уцененный товар»? Вы работаете не с обычным поваром, вы работаете с шефом, создателем вселенной. Жизнь может испытывать вас, но помните, как в тех консервах, внутри вас нет ничего неправильного. Вы дитя Всевышнего Бога, в вас заложены возможности. Сделайте свою часть, избавьтесь от вины, прекратите слушать осуждающие голоса и идите вперед. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что Бог произведет великое из великого беспорядка. Как для Измаила, Он сделает что-то великое из вашей жизни. Как с моим отцом, Бог не только восстановит вас, но Он выведет вас более сильным, чем вы были прежде. Во имя Иисуса.

Если вы принимаете это, то скажите «Аминь». Нам не хотелось бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите: «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже и не мечтали.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Моя личная проблема или общественное зло? Сегодня мы начинаем обсуждать очень сложную и деликатную тему – тему абортов. Почему женщина осознанно отказывается от материнства? Какие последствия это решение имеет для нее, для ее семьи и для общества? Что такое осознанное материнство? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Светлана Страж. Светлана, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я очень рада, что вы приехали к нам в студию, что мы можем обсудить эту тему, тему абортов. Светлана, вот скажите, на ваш взгляд, в нашей стране сейчас, в нашем обществе сейчас, к абортам относятся лояльно в целом или все-таки нет?
1: Однозначного мнения общественного нет. Но, как правило, где-то 50-57% по исследованиям относятся достаточно лояльно к абортам, приемлемо. Считают, что аборт, ну, у нас носит аборт такое понятие, как повседневное. То есть это то событие, которое происходит достаточно часто в жизни и достаточно часто встречается в семьях. Как правило, у женщины перед принятием решения есть пример матери, пример сестер. И для женщин это, как правило, то событие, которое является достаточно частым в их жизни. И где-то 40% общества считает, что аборт – это неприемлемо. В среднем 20-25% людей считают, что аборт – это, ну, скажем так, неприемлемо, но по медицинским показаниям его можно делать. И остальные 15-17% считают, что аборт неприемлем, однозначно не должен происходить ни при каких обстоятельствах жизни.
0: То есть 15-17% людей жестко относятся, да? То есть даже если есть угроза жизни матери, жизни ребенка, все равно никогда я не сделаю аборт, да? Ну, вот вы как считаете? Это вот такая позиция, например, жесткая, она правильна?
1: Я считаю, что это достаточно, ну, правильная позиция, если рассматривать ребенка как ребенка, который находится внутри утробы, как живой организм и, скажем, учитывать его право на жизнь. Поэтому я согласна с тем, что аборт – это неприемлемо, и нужно давать шанс ребенку на жизнь.
0: Угу. Но тем не менее, как вы уже ранее сказали, большая часть, ну, числа опрошенных все-таки достаточно лояльно относится к аборту, потому что, ну, сейчас наше общество более свободное, да, чем, например, в советское время, хотя и тогда было очень много абортов. Вот, но тем не менее, как бы мы даем свободу людям, ну, делать, что они хотят. Вот, и в том числе принимать решение относительно того, быть родителями или не быть родителями. Ну, Светлана, вот вы считаете, это вообще проблема серьезная у нас в обществе? Ведь сейчас существует очень много разнообразных средств контрацепции. И аборт – это, я не скажу, что это средство контрацепции, что это, по крайней мере, хорошее средство. Вот.
1: Я считаю, что это действительно серьезная проблема, потому что, несмотря на то, что в обществе достаточно распространены сейчас и легко доступны методы контрацепции, но при этом в год в среднем в России делается около 1,5 миллиона абортов именно вот в современной России, то этого показатели были гораздо выше, конечно, но в целом достаточно высокий процент. И причем по статистике женщины именно семейные, женщины, которые живут именно в стабильной семье, они самый высокий процент именно среди этих женщин. Поэтому я считаю, что проблема серьезна, актуальна и достаточно, скажем так, сложна в нашей стране.
0: А вот почему, как вы считаете, так происходит? Вы ведь в течение какого-то времени работали при женской консультации, и там вы консультировали тех женщин, которые приходили на аборт, потому что каждая женщина, которая в нашей стране приходит на аборт, должна обязательно, в обязательном порядке пройти консультацию психолога. Возможно, она свое мнение изменит, да, решит сохранить беременность. Вот. И вы, как так скажем, вы пытались отговорить женщин от аборта, да? Да. Вот как вы думаете, почему все-таки в более стабильных семьях, как вы сказали, большее количество абортов? Так?
1: Ну, как правило, да. Ну, наверное, имеется в виду не те прям стабильные семьи, но семьи, в которых именно есть муж, жена. И вот раньше вот считалось, допустим, я пока не столкнулась с этой проблемой, я считала, что именно, ну, как делают аборт женщины, скажем так, ну, именно в молодом возрасте, когда студентки, допустим, или вот женщины.
0: Еще не замужем.
1: Ну да, не да? замужем, и вот какие-то сложности бытовые возникают, когда она просто, ну, не способна, скажем так, уделить материнству, скажем, какое-то время. Но оказалось, что достаточно именно, ну, женщины в семье именно идут на аборт, и вот, ну, причина, на мой взгляд, именно в том, что есть какие-то определенные все-таки общественное мнение, когда один-два ребенка рождается, это считается традицией, традиционной семьей, трое, четверо детей, это все-таки то количество, которое до определенного момента вообще считалось многодетность в нашей стране как признак какого-то неблагополучия, когда семья, допустим, была, ну, считалось, что, которая не умеет управлять, скажем так, рождаемостью в семье и так далее, и поэтому...
0: Ну вот как вы считаете, нужно проводить какую-то работу, допустим, в нашем обществе с нашими, ну, девушками, с женщинами, которые, ну, вот детородного возраста, да, на эту тему, как бы профилактика абортов, да? Вот эта проблема остро стоит, нужно проводить и как проводить?
1: Нужно проводить, и, как правило, вот эта проблема поднимается в момент, когда женщина уже решилась на аборт, это вот, скажем, первый этап, когда женщина начинает беседовать с каким-то специалистом на эту тему. И, конечно же, профилактика должна проходить в более ранние сроки, уже на этапе еще полового созревания девочек. Когда девочки еще, скажем так, только начинают свой жизненный путь, они уже должны понимать, что аборт – это действительно серьезный, скажем, серьезный шаг в жизни женщины, серьезный, скажем так, поступок, который несет достаточно такие, ну, сложные последствия, могут так

0: касательно жизни девушки, и поэтому нужно начинать достаточно рано и говорить не только именно о аборте, о том, в каком состоянии находится ребенок именно до того, как он родился, потому что очень часто девочка считает, что до того, как ребенок родился, он, в принципе, ну, как большинство женщин, считает, что это просто какой-то некий сгусток. И, скажем, клеток, и аборт – это, ну, по сути, ну, не убийство, а просто какая-то вот процедура на уровне лечения зубов или, там, к примеру, удалить аденоиды. То есть достаточно простая процедура, не несущая последствий. И на самом деле аборт – это действительно сложное, скажем, решение, это убийство, потому что ребенок уже на, скажем так, 4-5 неделе развития, он уже имеет ручки, ножки, развитую нервную систему, уже развит мозг у ребенка. И поэтому об этом женщина практически не знает, которая принимает решение. Нужно учить девочек, рассказывать им и готовить их именно к материнству, к тому, чтобы они были готовы решать какие-то бытовые задачи прежде всего и нести ответственность именно в жизни.
1: Ну, а получается так, что, допустим, до 4-5 недель все-таки, когда еще, ну, основные системы не сформированы, да, у ребенка, ну, рано достаточно, например, узнала женщина, девушка, что она беременна. Угу. Тогда можно сделать аборт?
0: Я считаю, что нет, в любом случае.
1: И это, кстати, будет ведь мини-аборт, то есть на раннем сроке он может быть менее болезненный для организма и в том плане, что меньше последствий на здоровье.
0: Ну, последствия действительно, может быть, скажем так, менее болезненно это проходит для организма, но при этом уже на протяжении первой-второй недели, еще когда женщина не знает о том, что она беременна, уже ребенок сформирован, именно уже заложены основные, скажем так, особенности ребенка, на кого он будет похож и так далее. И эти моменты, ну, плюс сформирован уже все равно именно конкретно ребенок. Ручки, ножки уже есть и так далее. И ребенок уже, в принципе, 4-5 неделя, именно когда женщина узнает о том, что она беременна, она, ребенок уже, в принципе, есть, и он уже даже способен совершать какие-то простые движения. Поэтому в любом случае это аборт, в любом случае это прерывание жизни.
1: Да, ну, я думаю, конечно, что молоденькие девушки, они вряд ли узнают сразу о том, что беременны, потому что никто не планирует, Ну, и женщины, которые тоже не планируют, думают, у меня уже есть двое, и даже, как говорится, вот я не ждала даже откуда, да? Почему часто женщины, даже семейные, говорят, ну вот, грубо говоря, как ветром надуло, потому что мы даже и средства контрацепции использовали, и вдруг неожиданно, и, конечно же, не сразу узнает, что она беременна, именно потому что не планировала. Когда семья планирует беременность, женщина все время проверяет. То есть семья находится в тонусе, проверяет, беременна ли женщина, делают тесты, обследования. Вот. Так что это, как правило, неожиданно возникает. Вот неожиданно, да? Но, с одной стороны, я думаю, что вот мы говорим о том, как цена человеческая жизнь, да? Что вот уже там буквально с первых минут, с первых часов зарождения жизни внутри женщины начинает исполняться вот программа. Программа развития ребенка, программа роста ребенка, плода в утробе женщины, и потом уже рождается ребенок, да, человек. И вот эта программа заложена, ну, как бы так называемая программа, заложена в нас Богом. Бог дал именно женщине вот такое, такую способность воспроизводить, рожать потомство. И мы говорим о ценности жизни, с одной стороны. О ценности жизни именно плода ребенка. А на другой чаше весов стоит ценность жизни женщины, ее семьи, женского здоровья. То есть почему выбор-то, ну, как бы у женщин возникает? Потому что женщина думает, что вот этот ребенок нежданный, или этот ребенок может быть, ну, долгожданный, но когда показывают анализы, что он больной, он нарушает ход моей счастливой жизни. И мое счастье, и счастье моей семьи, оно при этом тоже стоит на весах. А очень часто бывает, что как бы несовместимые с жизнью женщины есть медицинские показания к аборту. Вот. И вот это ведь очень

0: тонкий вопрос. Здесь жизнь ребенка нового человека на одной чаше весов, на другой чаше весов моя собственная жизнь как матери. Я еще, может быть, не готова быть матерью. Или я готова, но здоровье. Или я, может быть, ну да, я готова, но финансовое положение. Вот что должно перевесить? Это ведь очень сложно.
1: На самом деле решение действительно дается женщинам очень сложно, и однозначно нельзя сказать, нет определенной формулы, по которой, скажем, стоит работать психологу или, вот, ну, или скажем, какой-то фразы универсальной, которую вот можно сказать женщине, и женщина примет решение. Но есть определенные факторы, которые влияют каким-то образом на женщину. Один из факторов – это общественное мнение. То есть в общественном мнении у нас в обществе так принято, что аборт все-таки для нас это носит такой повседневный характер, ну, как вот, по сути, как рутина. То есть как нам, допустим, сходить к стоматологу или еще какую-то процедуру провести. Для нас это привычно и стабильно достаточно. Ну, как не стабильно, а...
0: Но ничего в этом нет сверхординарного,
1: да.
0: Ужасного просто. О, какой кошмар, аборт! Это, может быть, действительно было вот в советские времена, когда там, например, девушка молодая, выпускница школы, она вдруг забеременела. Это был нонсенс, это был позор. А сейчас это воспринимается более... Ну, мягко обществом. Угу. Так и аборт, наверное.
1: Да, общественное мнение, оно достаточно радикально менялось до... Скажем так, до того, как случилась революция, было однозначное мнение, что аборт – это плохо, и в 17-18 века даже за истравливание плода женщины, которые обращались, вот, допустим, они к повитухам, за зельем, они наказывались, и повитуха наказывалась, и женщина в среднем на 5-15 лет именно епитимия накладывалась. Во второй половине 17 века смертной казнью наказывался аборт, и более поздние сроки также было отменено. Это Петром I в 1715 году был отменен аборт, но при этом мы видим, что мнение было однозначно, что аборт – это плохо, и были традиционный уклад в семье был. Но проходили, скажем так, годы, и мнение менялось. И я даже слышала одну историю от моей знакомой. Она рассказывала, что ее бабушке запретили выходить замуж за человека, в роду которого, по-моему, в двух или трех поколениях до этого делался аборт однажды. Считались эти, скажем так, семьи уже, ну, по части даже проклятыми в какой-то степени. И вот общественное мнение было однозначно, что аборт – это плохо. Именно и род людей, которые именно делали аборт, он также являлся таким, скажем, неприглядным для многих. И со временем все менялось, и именно дореволюционный период, если было однозначное мнение, то после 20-х годов, в 1920 году СССР, именно после революционный период, приняло решение о том, что аборт – это приемлемо, и СССР была первой страной, которая приняла решение о том, что аборты – это нормально и законно, узаконила аборты. Если сравнить с другими странами, то можно сказать, что в Великобритании в 1967 году только было принято решение о том, что аборт – легализован. В США в 1973 году, во Франции в 1975 году. То есть мы видим, что наша страна, она вот, скажем так, достаточно неприглядна, можно сказать, ну, такое мнение приняла.
0: Но потом ведь уже буквально лет через 15-16, да, в нашей стране были запрещены, наоборот, аборты.
1: Запрещены аборты, потому что достаточно серьезно изменилась ситуация. Очень большое количество абортов было, до 5 миллионов доходило количество абортов в год. И большая часть беременности заканчивалась именно абортом. И поэтому было принято такое решение, исходя из интересов страны, из-за демографического, скажем, состояние в обществе. 1955 год – это был годом, когда были разрешены аборты в нашей стране, 5 легализованы. И по статистике, в 50-е годы в нашей стране погибло около 5 миллионов, 5,8 миллионов в среднем было уничтожено абортами детей нерожденных. И при этом, если сравнить со статистикой Великой Отечественной войны, в тот период погибло около 26 миллионов, причем 11 миллионов людей погибло именно в результате военных действий. И если разделить на количество лет, то 26 миллионов разделить на 4 года, получается 6,6 миллионов погибших в год. И это в среднем на 1 миллион меньше того количества, которое

0: детей, которые были уничтожены именно в результате абортов. Если смотреть именно из ракурса Великой Отечественной войны и потерь, то мы видим, что достаточно большое количество, и это действительно носит серьезные масштабы в нашей стране.
1: Да, действительно. Вот, ну, это же потенциальные люди, это жизни, это могли бы быть реальные, конкретные люди. И сейчас не хочется говорить о том, что вот вы творите, да, посмотрите, что вы делаете, женщины, да, а хочется просто понять, почему это происходит и что можно с этим делать. Именно об этом мы будем говорить на наших следующих встречах. А за эту встречу, Светлана, я благодарю вас. Спасибо, что были с нами сегодня. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Всех я приветствую вас. Я думаю, команда приветствует тех, кто с нами в эфире, кто в церкви. Мы очень рады всем. И Бог дал нам такой день, среду. И это счастье. Вы пришли сюда. Вы не пришли куда-нибудь в другое место. Вы, ну, не знаю, верующие мало ходят в такие места, и это дорого, но вы не пошли в ресторан, да, вы не пошли в кино. Вы пошли в церковь. И это очень ценно. И если вы с нами в эфире, вы тоже, можно сказать, пришли в церковь, ну, на расстоянии. Слава Господу! Я сегодня хочу проповедовать о том, что является решением самой главной проблемы человечества. Что решает проблему, самую главную проблему человечества? И что же это такое? Ну, во-первых, самая главная проблема человечества, мы можем догадаться с вами, в чем самая главная проблема. Это то, что случилось в Едемском саду, в непослушании Господу. То есть человек согрешил. Самая проблема человечества, вот самая большая проблема, это даже хуже, чем болезнь. Вы понимаете? Человек бывает вот праведный, он болеет, но он праведный. Бог может его исцелить по вере, но если человек неправедный, то если он даже здоровый, он находится в огромной проблеме. Согласитесь, правда же? Если человек здоровый, но он неправедный, без этого нельзя войти в Царство Божие. Библия говорит, что неправедные Царство Божие не наследуют. И это грустно, но это факт. Бог не может принять неправедность. Точно так же, как если бы вы сказали, слушайте, давайте мы эту грязь, вот сейчас сапог вот, или большой снег огромный, почистим снаружи дома. Вот раньше у нас в России были такие веники, ну, и такие русские большие, из, по-моему, из льна или из какие-то такие вот. И мы подметали эти валенки, потому что мы были, они ворсистые, они на себя много снега. И вот мы приходили, снег, он чистый, но он в доме, и тогда мы брали эти вот эти веники, да. Я заметил в некоторых церквях вот и стареньких местах, где, допустим, деревня, поселок, Сарма или где-то на юге Эстонии, у них около церкви стоят такие щеточки. И люди могут подойти и щеточками сбоку почистить. Они такие интересные. Не просто щеточки под ногами, а еще сбоку, на высоте. Потому что, ну, как-то нехорошо с комьями грязи прийти в церковь. Там половики чистые, да. Там красиво, помыто все. И вот это нежелательно. Но если мы как-то придем с грязной обувью и

Это, конечно, ну, не очень хорошо. Я оставляю грязные сапоги, которые из лагеря оставляю, стараюсь за дверью. И сейчас можно оставлять за дверью, потому что не так холодно уже. И утром приходишь, одеваешь сапоги, и там не холодно. Ну вот. Ну а как же войти в Царство Божие с грязью, с пороками и грехами? Это невозможно. Господь хочет, чтобы мы оставили. И чтобы мы обратились к Богу. И вот самое главное... Проблема человечества – это греховность. Это называется одним словом грех. И это, может быть, никого не то что никого, некоторых не пугает на земле. Но если слово грех раскрывать, что является грехом, то мы поймем, грех – это очень плохо. Потому что грехом являются и тяжкие преступления, да, и воровство – это грех. И убийство – это грех. И жестокость, и обман, и коварство, и все, грабежи. Все и многое другое является грехом. И грехом является лукавство, и грехом является нечестность, вот как от Сапфира и Анания. И грехом является, ну, не знаю, ложь любая, да? И грехом является упрямство или там гордость. И всякие такие вещи, которые даже в мире не считаются грехом. И аморальные вещи являются грехом. Разврат, конечно, является грехом. Хотя в мире некоторые люди думают, что это любовь. И они, конечно, заблуждаются. Так вот, в чем проблема греха? Проблема греха в том, что грех, он разлучает нас с Богом. Грех не пустит нас в Царство Божие. То есть Бог не может нас принять. Помните, как ты, друг, вошел на этот пир в небрачной одежде? Как ты мог войти в небрачную одежду? Ну, нельзя как бы так. И люди понимают, что это как бы, ну, портит всю картину. Знаете, когда проводится телешоу, там вот в Москве, например, и когда ну, поют люди или какие-то встречи, тогда они одевают людей. А иногда люди приходят с проблемами, и они приходят с проблемой алкоголя. И они приходят, потому что вот их вызвали в студию, им обещали, что им заплатят за это. То есть вот конфликт там какой-то, проблема, я не знаю. Знаете, такие какие-то ток-шоу. И вот когда человек находится в плохом состоянии, его не могут просто в студию пустить. Его отправляют в специальную стационар, его промывают его кровь, приводят в порядок, причесывают его. Это я знаю лично, как бы, что был там. И, вот, и они говорят, вот надо найти этого человека в любом состоянии. Допустим, папу вот этого ребенка. И нужно, чтобы он вот на студию попал. И поэтому из милости, из уважения, из того, чтобы все получилось, его отмоют, его оденут в приличную одежду, его побреют. Его промоют, прокапывают кровь ему. Это грустно звучит, понимаете? Но это какое-то решение. И тогда он попадает в эту чистую студию. И он трезвый, и он может давать какой-то ответ. Это, с одной стороны, грустно. Но мы с вами этого не знали. Но вот мне один раз, когда пришлось там побывать, и они сказали, срочно ищем папу этой девочки, срочно ищем. Мы его прокачаем, мы его там прокапаем, мы его оденем, обуем, повреем. Вот все. Лишь бы он пришел. Но без этого никак нельзя. Ну, представьте, что будет на студии, если войдет человек в пьяном виде там, и так далее, дебоширит. Так вот, Иисус Христос – это маленькая картина того, как Иисус хочет нас очистить и омыть, сделать праведными, чтобы мы попали в Царство Божие. Но что решит эту проблему? Что решит проблему праведности, проблему греха? И получение праведности. Слово говорит нам ясно. Вера. Праведность через веру. Поэтому сегодня я хочу об этом говорить, чтобы мы попытались больше понять, что сделал Бог для нас и что Он готов сделать для нас через веру, чтобы мы были чистыми и непреткновенными. Непреткновенными, то есть чтобы мы не преткнулись, чтобы нам открылся свободный вход в Царство, вечное Царство Господа Иисуса Христа. Так вам откроется свободный вход в вечное царство Спасителя Иисуса Христа. И вот самая большая проблема человечества – это даже

даже не болезнь, это даже не бедность. Бедность – это огромная проблема. Бог хочет, чтобы мы благовествовали нищим. Скажите аминь, да? Но если человек беден, или у него очень мало еды, но он праведен, он войдет в Царство Божие, и Бог воздаст ему за все. Но если человек богат, если у человека все есть, но у него нет главного, нет правильного сердца. Что же такое праведность? Это правильный человек. Это правильное сердце. Вы знаете, когда мы ходим в этом мире, и мы почти не обращаем внимания, что вот, ну да, человек там идет на улице, он не очень хорошо себя ведет, или там в очереди в Россию там проявит характер, но все-таки он посторонний нам человек. И мы говорим, ну да, это проблемы человека, там кто-то обиделся, кто-то вспыхнул, кто-то нечестно поступил. И здесь в Нарве это очередь за границу, там такие моменты открываются, характеры людей, открывается поведение. И вы можете с этим смириться, сказать, ну, всякое бывает. Ну, люди разные, кто-то выпивает, кто-то, значит, с таким характером, кто-то неверующий. Но если предложить такого человека в вашу жизнь, вот чтобы такой человек был вашим мужем или женой, или, значит, вашим начальником, или чтобы он стал вашим руководителем, вы бы сказали нет. Вам бы это, нам бы это не захотелось так. Вот, и когда говорит, вот, и вам говорят, вот, он будет тебе мужем 40 лет или 30 лет, и все. А человек в таком виде и в таком поведении, или наоборот, вот это будет тебе жена. Почему? Потому что нас тогда, это касается нас лично. Это не просто человек в очереди, или продавец в магазине, или кто-то сотрудник на работе. Но это то, что становится одной частью с тобой. И ты говоришь, нет, сохрани, Господь, меня, сохрани, Господь. Знаете, в интернете много есть интересного и смешного, и полезного есть. И однажды была такая картинка, какая-то такая женщина, она была очень суровая, она показывала какой-то из китайских единоборств. В общем, она кричала, она делала всякие крики, ну, как это, то детки кричат тоже как-то, ну, оно не очень. А это, знаете, крики китайские, прыжки. А это была такая еще полненькая женщина такая, знаете, в возрасте. И она так кричала с такой ненавистью, вот что-то там нужно кричать на этом. Ну, и мужчины выставили, написали, мужики, чья это жена? Вот. Это сразу всех отрезвило. То есть, ну нет, слава Богу, что они и моя, так подумали. Так вот, кто-то пошутил. Ну что ему оставалось? То есть сразу мужчины представили, не дай Боже, чтобы это была моя жена. Спрашивают, чья это жена? Ну, надеемся, что ничья пока в таком состоянии. Но Бог благословит ее. Так вот, я говорю к тому, что никто же не хочет себе такую жену. Никто не хочет себе сурового мужа. Никто не хочет неправедного человека. Никто не хочет. Мы же хотим, чтобы у нас был хороший друг. Мы хотим, чтобы был верный друг. Так вот, и Бог хочет. Бог хочет, чтобы у него была хорошая церковь, как невеста, скажите, правда же? Украшенная для мужа своего. Дадим славу Господу, вот такую церковь. Аллилуйя! Господь говорит, будьте святы, потому что я свят. Будьте праведны. Неправедные не войдут в Царство Божие. Павел говорит, разве вы не знаете? Поступающие так, Царство Божие не наследуют, те, кто по плоти. И вот это самая главная проблема человечества. Это наши характеры, это наш грех, это наше прошлое. И, может быть, настоящее, если кто-то еще не спасен. Вот это самая главная проблема, которая больше, чем проблема бедности, больше, чем проблема болезни, больше, чем проблема безработицы. Потому что праведный человек скажет, Господь, лучше я умру, но я не пойду на, вот, на обман. Лучше я ничего или почти ничего не буду иметь, но я хочу вот, сохранить вот, чистое сердце. Понимаете? Так вот, главная проблема человечества – это грех. Но, слава Богу, есть решение этой проблемы. И решение находится в вере. Именно в вере. Потому что есть несколько было решений, Господь предлагал, но самое сильное решение, полноценное, это решение веры. Бог предлагал решение первое, это послушание. Он сказал, не ешьте от этого. Первое,

решение, это Адама и Евы, они нарушили. То есть достаточно было слушаться, и все. Но когда они не послушались, тогда грех вошел внутрь них. И тогда уже Каин, вы знаете, что сделал по отношению к Авелю, родному брату. Библия говорит, грех перешел во всех человеков. Грех перешел. И этот грех выразился через Каина, видите, убийством, братоубийством. Вот. И потом грех выразился в гордыне, когда строили башню. Это гордость. Да. В нем, в первом человеке, все согрешили. Это как теперь ставший известным на весь мир пандемия или как-то вирус. Он перешел, даже люди этого не хотели, но это стало переходить. Где-то он был разработан в лаборатории, если верить Трампу и американцам, может быть, это так. Но они сказали, вот там в Китае. Может быть, мы не знаем, но сейчас это нас мало интересует. Где бы это ни было, где бы ни произошла утечка вот этого вредного вещества, оно перешло большинство или множество людей. Так вот, грех он перешел. И теперь уже человек, Бог предлагает ему послушание закону. Как бы сдержать человека? Как бы его только вот, чтобы он не согрешил? И поэтому написано, всем будет наша праведность, если мы будем стараться. Пожалуйста, откройте Второзаконие 6:25. В этом будет наша праведность. Если мы будем стараться исполнять. Все эти заповеди пред лицом Господа, то есть перед Богом, Бога нашего, как Он заповедал нам. Вот в этом будет наша праведность. Бог говорит, я пообещал им землю, Он пообещал им благословение, но в этом будет праведность, если мы будем стараться. Мы говорим, что это несовершенно, но это, по крайней мере, что-то. Согласитесь, друзья, это уже что-то. Понимаете, вот есть такие... Есть такие несовершенные задания, но это хотя бы что-то, чтобы не стало хуже. Я сейчас объясню. Человеку говорят ребенку, пожалуйста, только вот сиди, ничего не делай, только сиди, вот смотри. Понимаете, он, казалось бы, ничего не делает, но здесь опасно что-то происходит. Может быть, не знаю, какие-то химические процессы, не знаю. Вот ты просто сиди. То есть это несовершенно просто сидеть, но чтобы не случилось хуже. Чтобы ничего не произошло такого, чтобы, вот, родители говорят, вот это такой закон, правило, понимаете? Что поэтому бывает, что человек просто, понимаете, вот лучше человек вообще не пойдет в интернет, если он, для него интернет является искушением. Правда же, друзья, что лучше не надо вообще открывать, если он, для него это слабость, если он падки на грех. Но и это бывает некоторым людям трудно выполнить. Но тем не менее, есть такие не, как бы несовершенные законы, потому что не было жертвы Христа. Не было то, что сделало бы нас совершенными. И поэтому Бог предлагал им послушание, Бог предлагал им усилия над собой, чтобы они просто старались исполнять то, что Господь. Чтобы Бог заповедал. Ему очень хотелось украсть это стада, там, может быть, овец. Но Бог говорил, не кради. И они старались не украсть, потому что там пасутся чужие стада. Вот. Им очень бы хотелось, им зависть была, им хотелось, чтобы дом, вот этот дом человека был не у него, не у того человека, а у него зависть. И Бог говорит, не желай чужого. И он, когда человек позавидовал, что у него валы, ослы, скот, лошади, дом, жена хорошая, добрая. И Бог говорит, не пожелай, не пожелай. Не просто не возьми, даже не пожелай. Это грех на уровне желания. Помните, Иисус сказал, если кто-то посмотрит с вожделением, уже грешен, уже прелюбодействует. И вот Господь сказал людям, и поэтому, когда они слушали заповеди, ходили в синагоги, они ходили на собрания, им читали священники. И вот они опять читают. И люди, и тогда у них разум, как бы обновление происходит, они, да, да, мы не должны так поступать. Но, тем не менее, Израиль, мы знаем, уходил от Господа. Уходил. И Господь, вы знаете, сколько проблем было у израильского народа.
после этого, потому что они потом забыли заповеди Господа, забыли Слово Божие, опять уклонились, а потом им предложили идолопоклонство. Хотя первая заповедь говорит: не делай себе кумира из изображения. Я Господь, который вывел тебя из земли египетской. Не делай себе изображения. И люди забывали. Вот мы удивляемся этому, как дети. Вот растем и удивляемся. Ну, почему они не слушались? Потому что, когда мы дети, мы слушались родителей. Нам кажется, что... Но когда мы вырастаем, нам вдруг не хочется слушаться. Мы думаем, что мы правы, надо идти на улицу поздно вечером. Я помню, как я гулял. Ой, меня так хвалят эти мальчики, как приятно. Спой нам, ой, Володя, ты так хорошо поешь, играешь. А мне так вот хорошо. Ну, меня же похвалили, мне приятно, что им... Ну, спою им еще. И уже скоро 12. И папа с мамой не спят. А я же об этом не понимаю, что папе утром на работу, каменщиком работать. А я там песни, а что я плохого сделал? Я не пил, не курил, что я? И вот я такое не понимал папу. И я уверен был, что я прав. У меня не хватало мудрости, что мама-то не спит, у нее давление высокое. И надо быть дома, надо давно быть дома. А я-то уверен, что я же с ними там не пьянствовал, я же не курил. Так не в этом же только грех. Надо же и папу-маму почитать, правда же? Они же не знают, где сынок. 11:30 ночи. И так день... Вот. И так вот, и мы думаем, что мы правы. И мы забываем, что почитай отца и мать, что надо же ценить папу-маму, надо заботиться. И тогда это уже грех. Но мы об этом не думаем. Мы думаем, и вот наши молодые вот эти амбиции какие-то, желания, они становятся главными. И то, слава Богу, Бог остановил меня. Я вдруг увидел, как эти ребята совершают преступления. Они стали совершать кражи. Я смотрю, что они делят чей-то кошелек, и я испугался. Они выпивают, я с ними не пил. Я подумал, нет, надо мне вот... И во мне страх Божий пришел. Я думаю, пойду-ка я лучше в церковь. Я хотел, чтобы в церкви были у меня друзья. Это самое лучшее место получить друзей. Правда же, друзья? Среди народа Божьего. И вот... Так вот... Грех человечества, их самые разнообразные, это называется одним словом грех. И Бог говорил, первое, не вкушай, не дотрагивайся. И в Ветхом Завете Он говорит, старайся исполнять. Но Павел говорит нам в Новом Завете, что грех, простите, закон ничего не довел до совершенства. А почему был закон? Господь сделал то, что было возможно в то время. Больше не было возможно, потому что жертва Христа еще не была совершена. И поэтому на основании усилий, силы воли, послушания, на основании страха, на основании обещаний Божьих, Бог обещал, если ты не будешь грешить, я тебя благословлю, я тебе все дам. Ты будешь главой, не будешь хвостом. Ты будешь в поле благословлен, в доме благословлен. И люди вот так, если они держались этого, то в этом была их праведность. Или Бог говорил, если ты не будешь слушать мои заповеди, если вы будете грешить, то ты будешь проклятый и на поле проклятия, то есть неудачи, и на дороге, и одним путем враг придет, ты пойдешь и семью путями будешь бежать в разных направлениях от врага. А когда ты благословлен, то враг придет одним путем, семью путями от тебя убежит. Какой был Бог? Он всячески говорил, Он объяснял народу, Он любил народ, Он любит свой народ. И самая главная проблема – это была проблема греха, отношений с Богом. Сегодня многие христиане понимают, что самое плохое – это грех. И самое главное – это быть праведным и спасенным. И это правильно. Но некоторые христиане, они остановились на этом, и они решили болезни... Они решили, что исцеление не нужно, или это было только в одни апостолы, знаете, такое ложное учение, что не нужна сила Духа Святого, так не нужны дары. И в этом есть недостаток. Они хорошие, они замечательные люди, и они праведны во Христе. Но если не было наставления веры, или наставление веры было таким, что оно ограничивало только спасение, покаяние и крещение, тогда, конечно, дальше было трудно идти. Ну, когда не было в это, если нас не учили бы этому, ну, что нужно исполнение Духом Святым, написано, покайтесь, докреститься и получите дар Святого Духа. Но если этого не было, мы шли так за Богом, и каждый, кто может, по вере старался достигать. Слава Богу, это главный вопрос. Но мы с вами часто говорим о том, что Бог хочет благословить тебя материально, Бог хочет благословить тебя физически исцелить, Господь хочет тебя наполнить Святым Духом, дать тебе дары, Он
Написано, верующие дела, которые Иисус сотворил, и Он сотворит. Но все-таки главный вопрос и главная проблема, она становится греховность. Мы говорим, у человека плохой характер. Или мы говорим, у меня скверный характер. Мы говорим, я вспыльчивый, кто-то говорит. Или я обидчивый. Мы, кто в смирении, он признает свои недостатки, и он над этим постарается работать. Вот, Иоанна 14, 12. Так вот, давайте вернемся. Как решить проблему греха? Как решить проблему не только в нас, но вокруг нас? Бог говорит через Новый Завет, что я не стыжусь Евангелия благовестия. Звучит благовестие, потому что в нем открывается праведность Божия, а праведность от веры. Не от дел, а от веры, внезапно, мгновенно. Бог может простить человека, мужчину, женщину. Он простил Марию Магдалину, изгнал из нее 7 бесов. Она стала святой женщиной. Они ходили за Господом, они любили Иисуса, они снимали его с креста, они его пеленали и положили во гроб, они первыми пришли к гробу, они были вместе с учениками в верхней горнице, чтобы получить Святого Духа. И вот смотрите, в нем, то есть не в законе, а в Евангелии, то есть в благой вести, которую проповедуют девушки и юноши, проповедуют через драмы, через театр, через свидетельства, через проповедь в церкви, в евангелизациях, в палаточных собраниях, на стадионах. Проповедуют добрую весть, что Господь может простить по вере. Вот ты не успел ничего сделать, Он может все простить. Почему? Павел говорит, искуплением во Христе Иисусе. Вот где праведность, вот где основание для праведности. Если бы каждый из нас поверил сам по себе без Иисуса, а вот я хороший, и все, я буду хорошим. С завтрашнего дня я буду правильным. Вы знаете, это не сработает, да? Без Бога не сработает. Человек что-то может, что-то он достигнет, ну, какой-то результат, ну, будет тренировать мышцы, что-то получше станет. Но а как же с обидой? А как же с гордостью? А как же с непрощением и многими другими пороками? А если у человека плохие грязные мысли? Если он скажет, все, я буду поступать правильно, это не получится. Ни у кого из нас бы не получилось без Господа. То есть что-то получится, что-то не получится, а потом то, что получилось, опять испортилось. И вот так вот человек находится в борьбе. Да, у кого-то лучше получается, кто-то не курит, кто-то не пьет или почти не пьет, но этого недостаточно. Так вот, проблема праведности, проблема чистого сердца, она решается именно верой. Вот как человек получает веру и исцеление, как здесь вот Галкина сестра пришла вот сюда, она пришла поздравлять в воскресенье, уже камеры были выключены, она сюда пришла поздравить Ираиду. И именно она была та женщина, которая пришла вот хромая на ногу. Я подошел сзади, я сказал, сестра, Господь хочет тебя исцелить. Она говорит, нога никак не проходит. Я говорю, не говорите больше никак. Давайте примем во имя Иисуса. И те, кто были здесь, вот прославляющие, помните, Господь мгновенно ее исцелил по вере. Дадим Богу славу, дадим Богу славу. Это Господь. Она говорит, чудо, чудо. Уже часть церкви разошлась. Она вот здесь стала свободно ходить. Вся боль ушла. Это сделал Иисус по вере. И вот по вере Господь готов простить все грехи. А у нас-то память хорошая. Мы же помнили свои недостатки. Или чужие недостатки. Их совсем не нужно помнить. Помнили с детства что-то плохое. Но вот эта память, она приносит нам неверие. Ну, что я плохой, или тот человек такой плохой. Да не может быть, да никак. Как апостол Павел был, Савл, он был же плохой, он был неправедный, он гнал церковь. Не может быть, верующие не могли поверить. Тот человек, кто был главный организатор гонений против верующих не только в Иерусалиме, а еще и в Дамаске, в Сирии, этот человек вдруг... Он стал верующим. И тогда ему сказали, что тебе, Бог говорит, твое свидетельство здесь не примут. Как бы. Пойдем, я пошлю тебя далеко к язычникам. Мы видим, что Господь его начал употреблять в другом месте, потому что люди не готовы были. И вот так сильно Бог поменял его. Так вот, когда Бог исцеляет по вере,
И по вере дает Святого Духа, то есть человек верит, что Святого Духа я буду иметь, я получу. Я верю, это тоже мне принадлежит, потому что Иисус умер, это значит, Он искупил меня, чтобы, написано,

Он был проклят, чтобы, Галатам 3.13, написано, что чтобы благословение Авраама распространилось, чтобы нам получить Духа Святого веры, Христос стал проклятием, то есть клятвой за нас стал проклятием, чтобы нам получить Духа Святого. То есть Христос умер, чтобы нам получить. Значит, Он умер, Он уже заплатил, нам остается только получить. Павел говорит, приняли ли вы Святого Духа уверовавши? То есть это от нас зависит, приняли ли мы. А мы не слыхали, что Святой Дух. Господь сейчас исцеляет запястье. Слава и благодарение Богу. Господь исцеляет руку, кисть руки. Мы даем Тебе хвалу, Господь. Мы благодарим Тебя, Ты здесь. Господь, Ты наш исцелитель и врач. Слава Тебе, Господь. Бог исцеляет сейчас сердце, и вы можете легко вдыхать, потому что Господь здесь, слава Богу. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Христос, что через веру мы можем получать благословение и исцеление, новую жизнь. Благодарим Тебя, Господь, что через веру Ты прощаешь все наши грехи. Господь, слава Тебе, Господь, мы благодарим Тебя. Слава Тебе, Отец, я благодарю Тебя, Господь. Мы приговорим, что Дух Святой здесь, что мы можем через Святого Духа, через веру получить Святого Духа, исполниться им через веру. Друзья, и так похоже в нашей жизни, что мы праведны, будет жить верой. Все буквально по вере, потому что все, что не по вере. Пастор Эдик мне сказал пару недель назад, да, Владимир, вам надо было еще сказать всем, что все, что не по вере, это грех. Я говорю, а я это сказал. Он, да, а я как-то не услышал момент. Я говорю, сказал это в конце. Но суть не в том, я мог бы не сказать, а он правильно заметил, все, что не по вере, написано в Библии, это грех. Мы должны по вере воспринимать друг друга, как братьев и сестер. Правда же, да? Библия говорит, если мы знали по плоти друг друга, уже не знаем. У нас есть друзья, которые с садика вместе росли. Это и Горбенко Оля с Наташей, и Люда Бабарыкина, и другие. С садика, с детского садика знали друг друга. А теперь они знают друг друга уже по духу. Правда же? Мы могли быть в шалости в детском садике, в школе могли быть проблемы, но теперь они... Святые дети Его, дочери Бога, которые уважают друг друга и принимают как служителей. Потому что мы по вере относимся друг к другу. Как к брату, как к сестре, как к возлюбленному Божьему, как к святому Божьему дитя, как наследнику, как помазаннику, как, не знаю, верующему. И все по вере должно быть, все по вере. Как к наследнику вечной жизни и так далее. И вот Бог открывает нам веру, что это уверенность. Эта уверенность исходит от Божьего Слова. И я хочу обернуться, очень коротко сказать об Аврааме, потому что именно он получил первую праведность по вере. Он получил ее до закона. Еще не было закона Моисеева, который говорил, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не желай. Этот закон пришел потом. А Авраам уже овладел верой до этого. Значит, вера, она была возможна. И эти люди были мужи веры. Это было облако свидетелей. Написано. Так вот, смотрите, как Авраама Бог избрал, который был в летах преклонных, у которого не было детей бездетен. Его жена была бесплодная. Всю их жизнь не было детей. Бог начал говорить к нему, а человек начал отвечать верой. Господь стал к нему говорить. Помните, мы в прошлый раз как-то говорили, что вера – это всегда что-то невозможное, что нам невозможно. Ной стал строить корабль, что было невидимо, то есть никогда такого не было. Что еще невидимо, он получил откровение о невидимом. Слово говорит, Бог избрал бедных людей быть богатыми верой и наследниками Царства Божьего Слова. Поэтому человек бедный, а он богатый верой. Именно в бедности мы учимся вере, мы учимся тому, что Бог может ответить на нужду, Он может благословить. Слава и благодарение Богу. Именно в болезни мы учимся вере, как исцелиться. Согласитесь, да. Нам не нужна, может быть, специально для этого болезнь, но Бог использует это. Он хочет, чтобы мы именно почувствовали либо болезнь близких, либо наша болезнь. Чтобы мы сказали, Господь, я верю. Так вот, Авраам, он был пожилой, он был бездетный, его жена была бесплодная, и Бог начал ему говорить то, что было необычно.

Давайте скажем, вера требуется там, где необычно все, правда? Где все то, что мы не можем. Бог ему говорит сменить место жительства. «Выйди из дома родства твоего, из дома отца твоего». Бог еще говорит так, что «выйди из того дома, который дом твоего отца». Понимаете, как будто бы еще ценность в этом. Бог подчеркивает не просто, а вы знаете, как нам нравится дом родительский, да, как нам нравилось, где мы раньше мы вспоминали. В детстве мне хотелось попасть в Россию, увидеть тот дом. Мы спустя много лет, я сказал, можно мы посмотрим, мы тут выросли. Да, проходите, проходите. Но Бог говорит ему, выйди из дома отца. Смотрите, получается, дом нужно оставить. Он где-то делает, через веру делает, уходит. Дальше, иди, куда я тебе скажу. Он не говорит, иди вот туда, будешь жить в Израиле. Нет, он говорит, иди, куда? Ты еще не знаешь, куда. Иди, куда я тебе укажу. И он верит в это. Он начинает идти за Богом. Это тоже путь веры, правда же, друзья? Теперь Бог говорит, я тебя благословлю, я тебя размножу, и ты будешь в благословении. И он пошел. И когда он пошел, у него Бог его благословляет скотом, Бог благословляет его серебром и золотом, но главного, что ему нужно, все нет. 75 лет было, Бог с ним говорит. Уже в то время детки, да, уже не рождались у женщин, хотя жили дольше. Но проходит год, два, три, а ребенка нет. Проходит 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет. Бог сказал, я тебя размножу. 10 лет прошло, а этого нет. А он верит. Но Сара смутилась. Она говорит, ну пусть мне ребенок будет вот от служанки. Вот так. Уже, ну, тогда восточная жизнь, да, это все, культура, все это как бы позволяло. И она пошла на этот шаг, потому что, но Сара, написано, не рождала ему. Бог говорит, я сделаю, Авраам поверил, но Сара не рождала ему. Бог, это Бог чудесный. К нам вот на конференцию приедут семья Куликовых, это вот из Сталина. Они когда-то россияне, были спасены в репцентре, все, приятная пара. И они приехали и жили в Таллине, чтобы начать служение. Они приедут на конференцию Генри Мадава. Приятные люди, очень кроткие. Когда-то были чудом спасены. Но они попросили, чтобы за них помолился служитель. У них не было детей долго. Слава Господу это было. А теперь, потом, когда я к ним приехал уже в церковь в Таллин, они сказали, пастор Владимир, мы хотим сказать, что после молитвы Бог дал, у них теперь трое детей. Это Бог сделал, это не мы, это сделал Господь. Он дал им исцеление, слава и благодарение Господу. Ну вот, и это произошло чудо. Но Авраам ждал 10 лет. Сара ждала, нет ничего. И тогда она пошла по-человечески. То есть она как бы нажила себе проблему. То есть она получила как бы ребенка Измаила, но пережила переживания свои, унижена была, ей было трудно. И теперь ей было обидно, тяжело ей было. А Бог говорит ему в 17 главе, «Я дам тебе, именно Сара тебе родит». Именно Сара тебе родит. Это 5 и 6 и 17 глава. Он говорит, именно Сара, посмотри на звезды. Он говорит, ну хотя бы Измаил был жив. То есть он же его ребенок, вот он получил сына. Хотя бы Измаил, ну, сын египтянки. А он говорит, именно Сара тебя родит. Сосчитай звезды, вот столько у тебя будет потом. И вот Авраам поверил. Посмотрите внимательно на это слово, стих. Друзья, Авраам поверил. А прошло уже десятки лет. И когда Аврааму было уже 99, то есть 24 года прошло с тех пор, как Бог ему обещал. 24 года. А он все еще верил. И мы слышали, он прибыл тверд в вере. Вера должна быть твердой, друзья. Павел говорит, зная твердость веры вашей, сказано. Зная твердость веры вашей. Это качество, оно может быть у старушки, оно может быть у очень пожилого человека,
оно может быть у ребенка. Это сверхъестественная уверенность. Я знаю. Библия говорит, мы знаем, что мы от Бога. И мы знаем, что весь мир лежит во зле. То есть мир находится в греховности. Вот это самая главная греховность. Как она? Кажется, ну что людям стоит примириться? Вот все бы подружились, открыли бы мировой бизнес, дружили бы, все, устроили фестиваль и сказали бы, все, отныне мы все друзья, мы отказываемся воевать, уничтожаем все оружие. Но что-то происходит, что-то не дает людям это делать. Страх, что быть побежденными, опасность. И поэтому ядерное оружие, как и другие оружия, они существуют. Это говорит о том, что человечество несовершенно без Бога. Скажите аминь. У них не хватило веры, доверия друг другу. Ну, мы сейчас не будем идти глобально. Просто говорю, грех, он делает так, что войны идут почти постоянно, к сожалению. А решение всякого греха – это праведность по вере. Это вера. Поверить Господу. Покаяться. Поверить. Принять крещение. Исполниться Святым Духом. И пойти за Иисусом. И Павел, но Господь говорит, не во всех вера. Не во всех. То есть не все приняли веру. Петр пишет, я пишу равно с нами, принявшим равно с нами драгоценную веру. Представьте, пишу принявшим равно с нами, вот вы вместе со мной приняли драгоценную веру. Но не во сне все приняли. Не все поверили. Написано, кто поверил слышанному от нас. И поэтому теперь вера исходит из Евангелия. То есть почему? Основа веры кто? Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, то есть праведности нашей. Сейчас мы не будем разбирать, уже собрание заканчивается. Основа этой веры, самая сильная, это смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Если в Ветхом Завете была вера, что Авраам просто поверил Богу, доверился Ему, будучи старым, будучи столетним, тело почти столетнего уже в омертвении, из утробы Сарина в омертвении, он прибыл тверд вере, воздал славу Богу. И Бог сказал ему уже в годах, говорит, Сару не называй Сарой, называй ее Саррой, то есть матерью множества народов. И имя тебе не Авраам, а Авраам. Авраам – это завет теперь, то есть Элохим и Эбрахем, то есть Элохим плюс Авраам, получается Авраам, то есть как бы Господь и человек вместе. Получилось слово другое, и другое имя. Это Отец всем нам. И это вера. Итак, смотрите, вера, она решает самую большую проблему. И Авраам поверил, и дальше написано, Бог вменил ему в праведность. Взял и засчитал это в праведность. То, что является проблемой Адама и Евы, то, что было проблемой Каина, то, что было проблемой там, Ламеха и всех прочих, вдруг решается в Аврааме через веру. Он говорит, а я верю. И он поверил. Поверил, что Бог это сделает. Он поверил, что нужно отдать лучшие земли Лоту. Это щедрость по вере. Скажите, щедрость по вере. Когда вы отдаете пожертвование десятины, это ваша вера. Это ваши показатели вашей веры, щедрость по вере. Он до закона, не было закона, который обязывал отдавать десятину, он отдал десятины. Десятую часть. Вот кто бы сразу решился имущество, то есть это, если у него было там несколько тысяч овец, сразу отдать, там, ну, допустим, ну, если у него 10 тысяч, отдать сразу тысячу. Если ты там 10 тысяч коз, отдать сразу тысячу коз. Он отдал вот этому Божьему человеку Мелхиседеку. Это тайна какая-то. Но он отдал ему, отделил десятину всего. Десятину серебра, десятину золота. Всего отдал. Это говорит о вере. Хотим ли мы быть людьми веры? Хотим ли мы жить в вере? Я уверен, что вера внутри вас, поэтому вы здесь. И вера – показатель по многим причинам. Вы многое в жизни испытали сверхъестественно, потому что это есть говорит о вере. Но наша вера требует назидания, постоянного роста. Чтобы мы верили в чудеса, верили в исцеление, верили в прощение людей, верили, что Бог их может изменить. Правда же? Чтобы мы верили. И поэтому эта вера, праведность, Павел говорит, в Евангелии открывается, Римлянам 1:17, в нем, в благовествовании открывается праведность Божия от веры в веру. Давайте, пожалуйста, встанем. Я чувствую Божье присутствие. Поверьте,
Об этом нужно говорить больше.

И об этом говорить надо много. Но вот это все, эта праведность, она дается именно по вере. И если мы не поверили, что Бог нас простил, если мы все еще к себе приписываем те грехи и ошибки, которые у нас были, то это неверие, и оно мешает нам стать праведными. Нужно обязательно поверить. Обязательно. Что еще неправедно в нашей жизни, нужно обязательно принять это верой. Обязательно. Если мы заметили в себе обиду, раньше мне было тоже, ну, как и многим, может быть, что-то обидно. Прямо аж в груди болело. Прямо так было, сдавило. Прямо аж, понимаете? И я подумал, нет, это неправильно. Я буду бороться с этим. Именем Иисуса я отрекаюсь. Я отрекаюсь. Это были десятки лет назад. Я отрекаюсь. Этого не должно быть вам. Я отрекаюсь. Это, знаете, как бы такая справедливость подбирается, такая обидчивая, такая справедливость. Но когда мы боремся с этим, и поверь, я верю, потом смотришь, вроде как это и не обидно, хорошо. Если это так в тебе, то это уже через веру только пришло. Это не ты, не я, но мы просто приняли верой. Поэтому, Господь, я сейчас молюсь о вере, о многогранной вере, о твердой вере, чтобы мы, Господь, верой были свободны.

Психологи утверждают, что отец для девочки – это опора, защита и источник жизненных сил. То отношение к себе, которое было заложено в основу личности девочки через ее общение с папой, потом будет проявлять себя на протяжении всей ее жизни. Но, к сожалению, не в каждой семье осуществляется эта ролевая модель. Действительно ли отец так важен для дочери? И кто или что может помочь исправить пробел в воспитании, если роль папы в семье так и не осуществилась в полной мере?

0: Приветствую вас, девочки. Сегодня с нами в студии Вика, Олеся, Оля и Маша. Очень рада вас видеть. И сразу такой вот вопрос, может быть, в лоб, немножко личный. Скажите, пожалуйста, в ваших семьях полная была модель семьи? И как это сказалось на вашей жизни? Есть ли какие-то мнения по этому поводу?
1: Нет, у меня была неполная семья. Абсолютно неполная. Но это очень сказалось. Угу. Потому что я вот смотрела, как... Ты, ну, все равно находишься в обществе, ты же видишь, как у других людей в полных семьях, да, развиваются отношения с родителями, с обществом. И вот как-то чувствуешь себя немножко покинутым, одиноким, же некому прийти, да, некому, не все можешь рассказать там вот какому-то члену семьи, да, там. Тяжеловато.
0: Да, сочувствую тебе. Спасибо, что поделилась. Ну, думаю, что мы еще обсудим, да, о том, как это можно восполнить, да, в дальнейшем. Девочки, а у вас, Олесь, может?
2: У меня частично. У меня как бы и полная, и неполная, потому что, да, у меня действительно есть отец, он был, он жил с нами, но до 4 лет. Потом у меня появился отчим. И, да, наверное, я считаю, что сейчас уже полная семья, но был какой-то период, когда вот мы были только с мамой. Было тяжело, и все-таки я считаю, что настоящий отец должен быть. Все равно отчим, он не может заменить любовь настоящего папы.
0: Поняла.
2: Ну, это сказалось отчасти на том, как я сейчас общаюсь с противоположным полом, да.
0: Поняла тебя, спасибо.
3: Я могу рассказать, наверное, даже лично свой какой-то опыт, потому что у меня тоже была неполная семья. Причем самое интересное, у меня мама старалась очень сильно сделать полную семью. У меня был такой отец выходного дня. Вот, то есть я на выходные приезжала к папе. Это тоже, наверное, было с возраста где-то 4 лет. До этого мы жили как бы вместе, вот, а потом у меня был такой отец выходного дня. Вот. И также могу сказать про тех людей, которые приходят на консультации, что очень часто на консультации приходят те, у кого были неполные семьи. И еще есть, ну, как бы определенный круг людей. Вот. О них я расскажу чуть позже.
0: Спасибо.
4: У меня была полная семья. Я жила с мамой, с папой, с бабушкой.

0: Угу. Очень здорово. Вот интересно, да, что даже вот наше соотношение здесь показывает, что все-таки огромное количество именно неполных семей, и чаще всего именно папы оказываются исключенными из процесса воспитания. И даже вот, вот как ты говоришь, да, пример воскресного папы, это все равно очень сильно меняет ситуацию в семье. Можно, Вик, тебя спросить? Вот ты сказала, что это очень сильно повлияло на твое отношение, было чувство одиночества. А вот как ты считаешь, в чем именно отсутствие папы проявилось вот конкретно вот сейчас в твоем самоощущении?
1: Ну, у меня случай такой тяжелый был в том плане, что отец вообще не интересовался моей жизнью. Uh-huh. И то есть, ну вот он как ушел, все, я его ни разу не видела, не знаю вообще ничего о нем. Uh-huh. Какой он. И когда ты вот находишься в такой ситуации, ты воспринимаешь, как будто бы тебя бросили. То есть я понимаю, что как бы он не так, что вот он только меня выгнал, да, из, там, из квартиры, а это произошло как бы межличностные отношения между мамой и папой. Uh-huh. Я тут ни при чем. Uh-huh. И ты все равно, вот, когда растешь, ты воспринимаешь это на личный счет, что вот, ну, отец все-таки меня бросил, наверное, что-то со мной не так, почему-то вот так получилось. Но вот со временем я стала понимать, что дело не во мне. Угу. Но это много времени на это ушло, на переосмысление.
0: Да, я понимаю.
1: И когда ты растешь с этим вот чувством пустоты, что с тобой что-то не так, начинаешь больше загоняться, а вот если вот это переделать, а если вот это, может, он вернется, а может, не вернется, и вот постоянно гоняешь эти мысли, и все время что-то пытаешься поменять, а ничего уже как бы... Да. Ты ничего не поменяешь.
2: Да. Вот, мне кажется, здесь такой интересный момент. Ты когда стала рассказывать, Вик, я вспомнила девочку, это моя знакомая, она рассказывала, что у нее папа, ну, он, его тоже уже не было с самого ее рождения, и когда она выросла, она не осознавала, ты просто так интересно путь осознанности рассказываешь, что ты поняла, я чувствовала одиночество, чувствовала покинутость. Вот. Очень часто, ну, как бы, люди этого не осознают. И она поймала себя только на этой мысли, когда она вышла замуж очень рано, 18 лет, за мужчину, который старше ее лет на, там, на 10, что ли, он лет и был ее старше. Вот. И она потом уже через 3 года брака она поняла, что она просто выбрала себе папу, потому что mm-hmm. ей не хватало, и она действительно в детстве ощущала вот это чувство одиночества. Ты находишься в обществе, у тебя вроде бы есть семья, но ты волей-неволей ощущаешь какое-то... Вот вы знаете, это такое ощущение, наверное, действительно покинутости, как будто часть тебя какая-то уходит. И это какое-то такое необъяснимое чувство, хотя вроде бы вокруг, ну, как бы все есть, вообще все живы-здоровы. Ну вот, ну, кто должен как бы быть, вот кроме папы? Ты же не осознаешь, там, как бы тебе же в 3 годика не рассказывают, знаете, у вас должен быть отец и мать, у вас отца нет, вот, ну, по такой особой причине. Вот, то есть мы же, когда маленькие, да, мы же не понимаем этого, вот, а уже ощущение и чувство, оно есть, оно первично, чем наше какое-то понимание и, наверное, осознанность. И, ну, как бы первое, мне кажется, на чем вот сказывается, это действительно, как Олесь сказала, на выборе партнера в дальнейшем, в будущем. Ну, вот, то есть очень часто выбирают
1: партнера. Да, я тоже это заметила. Девочки,
2: старше.
1: Нет отцов, да. Ну, чтобы почувствовать себя.
3: У меня был первый опыт, когда, ну, у меня были первые отношения с мужчиной на 10 лет меня старше. Я была вообще юной совсем. И у нас были отношения 3 года, мы длились. И под конец я уже поняла, что я действительно искала любовь папы. То есть я не искала любовь партнера. А вот то, как меня обнимали, я чувствовала, как будто меня обнимает папа. Я хотела этого. Я прям, ну, просила делать действия, которые я на самом деле ждала от папы. И, ну, это действительно... Нет, я не считаю, что правильно встречаться как с родителем, ставить партнера в позицию родителя. Это потому что, ну, убьет все отношения. В принципе, у нас так и произошло.
0: Да, очень здорово, что ты поделилась, потому что на самом деле... Вот этот момент осознанности, его, наверное, многим, кто испытывает какой-то дефицит, да, в отношениях с папой, он, наверное, не всегда понятен, и мы его зачастую закрываем. Вот поэтому я у Оли хотела спросить, расскажи, пожалуйста, ты говоришь, что у тебя опыт полной семьи. Как ты считаешь, он помог тебе в твоей семейной жизни, при выборе партнера и вообще в твоей жизни?
4: Ну, насчет семейной жизни я не знаю. Наверное, помог. Но мне тут трудно сказать, я как бы не пыталась это анализировать. Но вообще хочу сказать, что вот иногда слышишь от мужчин, ну, как бы я, наверное, у меня таких друзей нету близких, которые вот так вот бы говорили, но вообще иногда слышишь.

0: пишешь по отзывам, что мужчина говорит: я не буду жить с семьей, потому что я им ничего не могу дать, у меня маленькая зарплата, они справятся без меня, или там у меня плохие привычки, зачем я ребенку буду показывать плохой пример, я уеду, я буду платить алименты, они там как-нибудь сами справятся. Mm-hmm. Но это я очень упрощаю, конечно, уж так напрямую никто не говорит, но смысл такой. Ну так вот, у меня, например, детство пришлось на годы перестройки. До перестройки, после перестройки. То есть это было время нищеты, время разрухи, угу. время алкоголизма, время преступлений. У меня папа тоже не избежал, как бы зарплата у него была крайне маленькая. Он пил. Угу. То есть это не была вот такая какая-то счастливая, полноценная семья в том плане, что папа обеспечивает, папа – это опора семьи, защита. Ему было очень плохо, ему пришлось в то время очень плохо. И все равно лучше такой отец, чем никакой.
1: Вот, кстати, такой вопрос, да, что многие считают, что когда вот между родителями отношения не ладятся, то правильнее развестись, либо есть семьи, которые наоборот говорят, мы ради ребенка сохраним отношения, и в первом случае происходит разрыв в семье, и ребенок страдает там без одного родителя, либо встречаясь на выходных, а в другом случае ребенок страдает, находясь в обстановке, где между родителями так или иначе постоянно считывается вот этот вот конфликт. Как вы считаете, вот такое вообще противоречие или вот эти две крайние позиции можно как-то примирить?
0: Ну вот у нас в семье были конфликты, угу. потому что, я говорю, время было такое сложное, что там все время были конфликты. Угу. И между мамой и папой, и между папой и бабушкой, я уже сказала, что мы жили вместе. Угу. А это была мамина мама, зять и теща.
1: Да-да-да.
0: Вот. Конфликтов было море. И все равно я считаю, что лучше так.
2: Угу. Нет, я считаю наоборот. Я считаю, что если есть какой-то прям жесткий конфликт, лучше развестись, потому что тут ведь страдает не только ребенок. Они ведь тоже оба страдают. Их чувства тоже, ну, родители, я имею в виду. Угу. Их чувства тоже, нельзя их пренебрегать ими. У меня у подружки семья была нормальная. А потом отец у нее запил угу. очень сильно. Прям он уже заливал в себя все, что под руку попадалось. Не только алкоголь, а просто спиртом. Угу. И жена его, смотря на него, впала в созависимость и тоже начала употреблять. И они в итоге, он ее так избил однажды до полусмерти. Она написала заявление.
0: Речь не идет о тех ситуациях, когда о жизни
2: здоровья. Нет, подожди, она написала заявление, его посадили, потом она забрала заявление, его отпустили, и они до сих пор живут и спиваются вместе. Ну вот в таких моментах, мне кажется, подружка-то все это видит. И она, получается, тоже вот на уста мотает.
0: Ты привела прям крайний пример.
2: Вы нет, знаете? А у нее есть сестра, и она тоже сейчас запила. Угу. И у нее ребенок.
3: Вы знаете, здесь есть, здесь, конечно, имеет место быть разные как бы случаи, ситуации, но вообще как бы психологи говорят о том, что если вы обращаете внимание на то, что, второй момент, который я в самом начале хотела сказать, это когда холодный отсутствующий папа. Он может физически присутствовать, но от него, да, мы не берем в какие-то конкретные, да, случаи, я не говорю про ваши там семьи, да, я имею в виду в общем и целом на примере людей, которые приходили, одна из моих клиентки, папа, он присутствовал, но он был очень таким отсутствующим, холодным и достаточно критикующим отцом, что это сказалось на ее дальнейших отношениях и на ее отношениях с дочерью. Uh-huh. Для нее это было очень тяжело. Вот, она не сразу это начала понимать. И сейчас у нее очень тяжело складываются отношения и с родительской как бы семьей, и со своей семьей, да, потому что очень важным этапом папа для девочки является, точнее, важным моментом воспитания. Это действительно не просто безопасность и защита, да, а действительно коммуникации в мир. Uh-huh. То есть это тот, кто придает девочке уверенность, учит ее общаться с противоположным полом, да, показывает ей примером к матери, да, что значит относиться к ней с уважением. И очень часто мы наблюдаем такую картину, что если папа отсутствующий и холодный, да, то девочка, соответственно, тоже в будущем, во взрослом возрасте, для нее эти отношения являются нормой. Соответственно, она ищет себе партнера, который будет относиться к ней неуважительно. Вот. И хотелось бы сказать про важный, наверное, такой период до 3 лет. очень значимой фигурой в жизни ребенка является мама, а вот с 3 до 4, да, это папа. Как раз-таки в этом возрасте, да, девочка начинает уже понимать, что для нее папа является как примером уже противоположного пола. То есть здесь уже начинается вот эта вот идентичность, поэтому в этот момент тоже очень такой важный. Важно, чтобы папа был не просто здесь шутом, веселым или просто, например, присутствующим папой. Ну, вот я здесь. Да, этого маловато. Вот, а именно примером уважения, понимания, да, и даже такого поддержания, да, когда девочки говорят о том, что она красива.
2: Принцессочка.
3: Да, то есть здесь, ну, как бы мы все боимся о том, что, как бы, ой, говорить комплименты, да, чтобы ребенок не вырос эгоистом. Но эгоизм закладывается не только, когда мы говорим комплименты, да, это как раз-таки закладывается в холодности, да, в отчужденности к ребенку. Вот. Когда мы, наоборот, взращиваем его в теплой атмосфере, а теплая атмосфера это какая? Это когда между родителями царит уважение и понимание. Угу. И следующий такой момент, если вы чувствуете, что, к примеру, да, у вас нет вот этой эмоциональной близости с партнером, да, то есть понятно, что бывают какие-то кризисы, понятно, что бывают какие-то конфликты, но вы все равно чувствуете вот эмоциональную близость, несозависимость, то я думаю, что здесь можно сохранить брак, но если этой эмоциональной близости нет, для ребенка она не сказывается как хорошей, ну, моделью семьи. Это не будет примером отца, да, то есть здесь тоже мы видим такую негативную сторону. Отец есть, но он отсутствующий. И это не является примером для ребенка.
1: Ну тут вот я хотела тоже добавить такой момент, что мы зачастую мыслим крайностями, и что если типа у нас не сложились отношения, и действительно мы подаем какой-то пример дисфункциональной семьи, то лучше развестись. Но ведь есть еще и третий вариант. Третий вариант, заключающийся в том, что мы понимаем, что наши отношения как супругов мешают нашим детям быть счастливыми, и поэтому мы начинаем исправлять наши отношения. Причем наша мотивация уже является не только то, чтобы наладить отношения друг с другом и быть счастливыми самим, да, но и в том, чтобы помочь своим детям все-таки увидеть, что любая ситуация, ее можно исправить. И вот, кстати, вот по этому поводу у меня следующий вопрос. Вот смотрите, все варианты, о которых мы здесь рассказывали, они достаточно печальные. То есть варианты отсутствующего папы, варианты деструктивного папы, да, варианты папы в семье в конфликте. Но неужели вот все, если вот так вот, то все, вся жизнь у девочки поломана, и никак это нельзя исправить? Может быть, все-таки у нас есть у кого-то свои собственные примеры, свои советы? Что нужно сделать для того, чтобы вот эта вот дисфункциональность, которая проявилась, возможно, лично в ваших семьях, ее можно было бы каким-то образом поправить, починить, нивелировать?
2: Год назад я для себя приняла, что я вообще счастливая девочка, потому что у меня 3 папы. Угу. Как бы это странно сейчас не звучало, но у меня есть небесный отец, у меня есть отец здесь, который дал мне жизнь, и у меня есть отчим, который вообще дал мне хорошее воспитание. Вот то, какая я сейчас, то, какие качества у меня есть, все-таки дал мне не настоящий папа, а мой отчим. И, ну вот, да, как я уже сказала, я счастливая, потому что все-таки есть мужчина, который частично заместил мне папу и дал, ну, основу для того, чтобы я все-таки была не совсем вот зажатой девочкой, а, ну, в мир хотела идти, я не боюсь идти в мир. Вот это важно, потому что вот еще важно, вот с 3 до 4 лет у девочки формируется ощущение в безопасности этого мира. Если папы нет, то вот тут, конечно, ну, открываться, пробовать что-то новое очень тяжело будет. Мне в этом плане, ну, все-таки немножко повезло, потому что в этот момент пришел другой мужчина, который взял ответственность за меня и как за ручку взял меня и провел в мир и сказал, тут не страшно, тут можно жить и общаться.
1: Спасибо.
2: Да.
1: Спасибо тебе за то, что ты вот упомянула момент, да, небесного отца. Вот как, по-вашему, влияет ли наша духовная жизнь, наши отношения с Богом на то, как мы себя чувствуем как девочки, которые сталкиваются с теми или иными проблемами в жизни, в том числе и проблемами с отцом? Можно ли духовными отношениями с Богом, как бы сказать, залатать, залечить те раны, которые мы получили от вот, жизни в семье нашей?
2: Я вот не знаю, можно ли залатать раны.

0: то все равно вот отсутствие отца это как отсутствие какой-то части тела. Ты же не можешь как-то ее компенсировать. У тебя нет руки, как-то, ну, будет протез, но ты же знаешь, что это не твоя родная рука. Угу. Но все равно, вот бабушка мне сейчас, последний год, говорит: я не знала, как тебя воспитывать, тебя воспитал Господь, я молилась всеми силами. И я просто это замечаю каждый раз, когда она мне это говорит, я отслеживаю. И правда, я во многих моментах, как это сказать, чтобы высокомерно не звучало, превосхожу людей, которые не росли с отцами, да, потому что у меня, ну, нет таких проблем, большинства проблем, как вот у девочек, которые не росли в полноценной семье.
1: Спасибо.
2: Мне кажется, что, ну вот, к примеру, когда мы обращаемся к Небесному Отцу, и как раз когда мы начинаем узнавать вообще Творца, здесь понятно, что было, то было. Ну, как бы мы не можем изменить свое прошлое, да, и проблема, вот как Леся сказала, да, в безопасности и в защищенности, ну, как бы там будут, как говорится, такие дырочки, как у сыра, вот. Но здесь... обращаясь как раз-таки к Отцу Небесному, мы восполняем эту потребность в защите. Угу. Потому что эти раны точно не может залатать человек. Мы очень часто убегаем, очень, ну, как бы сталкиваемся с тем, что безопасность для людей, она очень часто именно как раз-таки ассоциируется с близостью. Да? Я имею в виду близостью не эмоциональной, да, а физической. И очень часто люди такие, да, не прибегают рано к сексуальным отношениям. Но при этом они не чувствуют безопасность и защищенность, потому что особенно девочка, да, после того, как ее бросили, да, чувствует, возможно, себя использованной, да, или просто тем, что, ну, как бы снова одинокой, да, незащищенной. Получается, эта потребность, она не удовлетворена. А когда мы как раз-таки обращаемся к Богу, это наполнение вот не просто, да, нашего как бы сердца, да, это не просто, когда мы делаем что-то формально, когда мы именно пускаем Бога в наше сердце, мы помогаем себе тем самым ощутить, что сейчас ответственность, которую я несу, да, за свою жизнь, она разделяется с отцом. Угу. Но это приходит только тогда, когда мы отдаем это, ну, как бы осознанно. То есть мы понимаем, что что-то мы, за что, есть то, за что мы отвечаем сами, а есть то, за что отвечает Бог в моей жизни. Да, у меня не было там папы, но я могу об этом попросить Отца Небесного. И также в моей практике есть пример того, когда отец носил очень такие серьезные раны, он был, к примеру, да, и было какое-то насилие, к примеру, в семье, и очень сложно простить папу. Вот. Здесь был пример того, когда девочка смогла простить своего отца. Да? Почему, кстати, это очень важно сделать? Я не говорю сейчас про какие-то там непонятные, да, родительские там практики или еще что-то. А почему про прощение? Потому что, когда мы не прощаем своих родителей, мы невольно разворачиваемся к ним лицом. Да? Это как фигурки. Допустим, это мы, да? Допустим, вот это родители. И мы к ним стоим лицом, потому что у нас вся энергия нашей души, наша обида, она направлена на них. То есть нам хочется показать, что мы обижены. Мы находимся в позиции маленького ребенка. А когда мы отпускаем эту обиду, мы разворачиваемся снова к миру. То есть мы встаем во взрослую позицию. И получается, этой стены больше между нами и нашим будущим нет. То есть это не важно сделать для кого-то там, да, или как, к примеру, что это сейчас модно, классно, прикольно, нет. Это важно для того, чтобы мы почувствовали, как Бог нас любит. Мы почувствовали о том, что у нас есть будущее, мы можем идти вперед и строить свои здоровые отношения.
1: Угу. Вот. Спасибо тебе большое за эту мысль о том, что бывает так, что сталкиваясь с какой-то болью, да, в своей жизни, мы эту боль пытаемся адресовать тому, кто, по нашему мнению, нам ее причинил. И зачастую это действительно мешает увидеть все остальные варианты нашего взаимодействия с миром. В том числе, кстати, и с Небесным Отцом. Потому что бывает такое, что если я зацикливаюсь на своих отношениях с папой, который ушел или который меня обижал, то это неосознанно перекладывается на мои отношения с Богом. Я не могу ему до конца доверять, я не могу до конца его просить о чем-то, потому что живу с ожиданием того, что это будет какой-то снова проблемой. И получается, что вот как можно изменить вот эту парадигму обиды, то есть, ну, легко сказать, да, надо простить. Угу. А есть ли какие-то вот прям, ну, не знаю, рецепты, да, как это прощение осуществить?

0: какие компоненты для этого нужны? Вот, может быть, кто-то из вас...
1: На опыте скажет. Могу сказать, что женщины в основном, когда обижены на своих мужей... Вот у меня семья была обижена на моего отца, и мне, как ребенку, я все детство слышала только один негатив про отца, ни одного положительного качества. Он плохой, такой сякой, вот он нас бросил, ля-ля-ля. И мне это закладывали с самого детства, что мужчины плохие, что... Вот никогда, никогда, какие бы отношения у вас ни были, не говорите, что ваш отец, ну, что ваш муж и отец ребенка плохой. Потому что это потом очень сказывается на будущем выборе партнера и вообще на взгляд на противоположный пол.
0: Да, спасибо. Это действительно
2: здесь важно. Тоже очень такой важный момент хочется дополнить о том, что если, к примеру, так получилось, что родители развелись, вы разводитесь со своим супругом, это ваш осознанный взрослый выбор. Но... здесь очень важно понять отцам, наверное, что вы папой все равно остаетесь. Да, то есть очень важно, да, допустим, да, так получилось, вы расстались, но ваша роль как отца, она никуда не уходит. То есть здесь очень важно, чтобы было внимание к ребенку, да, проявление интереса. То есть здесь не важно, чтобы вы контролировали о том, что, да, я денег там прислал, так, я вот тут вот там пришел, посмотрел. Спросите лучше о том, да, мы, вот, потому что в дальнейшем нам нужно построить как-то отношения. Вот я, как я говорила, да, про эмоциональную близость. Отношения как раз-таки это про то, а как твои дела? Да, а как твое настроение, а что с тобой происходит. То есть, когда мы интересуемся личностью, когда мы интересуемся интересами человека, да, в первую очередь здесь про интересы ребенка. То есть, если так случилось, вы отцом и мамой остаетесь, все, на пожизненно, это ваш диагноз. Да?
0: Тут, наверное, и мамам, да, надо добавить, что если вы разводитесь с отцом ребенка, вы должны давать ему место и время. Для, и в том числе не только, чтобы отец с ребенком общался, но чтобы и вы для ребенка это место предоставляли. Вот как ты говоришь, может быть, там папа и приходящий, да, но в то время, когда папы нет, это его там как бы унижение, оскорбление, как мужчины.
2: Да, то есть здесь вот тоже очень важный пример, спасибо большое, Игорь, что мы не должны ни в коем случае говорить про другого, про папу, что, о, у тебя, знаешь, какой у тебя папа, да, то есть, или, к примеру, еще очень важное такое дополнение, не нужно сравнивать ребенка, что вот, похож на отца, весь в отца пошел. Вот сравнение, это всегда про немножко унижение. Да, и неважно, даже пусть это хороший был пример, но вот это вот сравнение, оно все равно унижает. Нужно сравнивать, да, потому что каждый человек — это личность, это индивидуальность, созданная Богом. Это такая вот, так скажем, определенная личность. Поэтому для сравнения вообще, ну, не, оно не нуждается, человек не нуждается в сравнении.
0: Спасибо. Вот то, о чем мы сейчас говорили, это вот о роли мамы, да, как она регулирует отношения с отцом. Но я бы хотела каждую из вас попросить, чтобы вы сказали, какие советы вы дали бы парням и мужчинам для того, чтобы, вот зная изнутри ситуацию, что мы как девочки нуждаемся, да, в папином внимании, в папиной любви, в папиной заботе.
1: Возьмите ответственность, пожалуйста, не надо убегать, не надо бояться. Все выращивают, и вы вырастите. Да. Нет, ну ответственность здесь очень важна. Да не надо пугаться, не надо пугаться. Многие боятся детей. Что вот, вот мы уже говорили о том, что вот что я дам, да у меня ни денег, ничего нет. Ну, чего-нибудь дадите, как-нибудь найдете, как-то вырулите, помогут.
0: Спасибо, да.
3: Ну, я могу сказать, только надо... Ну, самой прорабатывать. У меня просто такая позиция.
0: Понимаете.
2: Но если, да, действительно, во взрослом возрасте, здесь уже папа, важно очень сказать про то, что когда вам 18, да, вы уже становитесь взрослым человеком, и здесь уже ни папа, ни мама вам не помогут, и вы действительно сами можете взращивать себя, да, осознавая какие-то моменты, с которыми вам придется работать. Не нужно здесь уже валить, да, на то, что их не было, и они такие плохие. А что хочется сказать папам про то, что... Попробуйте просто любить. Любить, как вы умеете, любить, как вы можете. Делиться, самое главное, своим вниманием. Просто участие. Даже если вы считаете, что вы ни на что не способны, и у вас ничего нет, вы подарили обществу нового человека, вы дали ему новую жизнь. Пожалуйста, обратите на это внимание.
0: Спасибо.
4: Сейчас, особенно у молодежи, так много всего интересного в жизни. Есть куда пойти, есть чем заняться, есть что посмотреть, есть с кем пообщаться. А дети иногда недополучают внимания, А потом, когда эти мужчины вырастают, они жалеют и говорят, почему я так мало времени проводил со своим ребенком, почему я так много времени уделяла работе, хобби, учебе, друзьям, а с ребенком проводил мало времени.
0: Да, спасибо. Мы сейчас поговорили о том, что для каждого человека важен и папа, и мама, и что вообще родители — это один целый мир. И когда этот мир рушится, для ребенка теряются всякие основания. И поэтому, если Господь наградил вас возможностью быть родителем, независимо от вашего пола, попробуйте найти все те драгоценные сокровища, которые есть в вашей душе, для того, чтобы ваш ребенок чувствовал себя защищенным, любимым и, в конце концов, счастливым. А всем нашим зрителям я желаю радости и удовольствия, вне зависимости от того, что происходит в вашей семье, потому что Господь может восполнить всякую нужду.

0: Документированное поселение на месте современного Ашдода датируется 17 веком до нашей эры, что делает его одним из самых древних городов в мире. Город является важным региональным промышленным центром, а его морской порт – самым большим портом в Израиле. Через него проходит 60% всех ввозимых грузов. В 90-е годы город стал излюбленным местом расселения выходцев из бывшего Советского Союза, что способствовало значительному росту населения. Как минимум, 1/3 населения города являются носителями русского языка. В настоящее время количество жителей Ашдода составляет 220 тысяч человек, и он входит в пятерку самых населенных городов Израиля. В Ашдоде можно найти так называемые русские рестораны с меню на русском языке и русскоговорящим обслуживающим персоналом. Также супермаркеты, торгующие привычными для россиянина продуктами питания. Расположен город в южном округе страны на побережье Средиземного моря в 30 километрах к югу от Тель-Авива. Важной достопримечательностью являются белоснежные пляжи города протяженностью более 8 километров и полого спускающиеся к лазурным водам Средиземного моря. Город привлекает многочисленных туристов историей, археологическими объектами, музеями, парками, международными фестивалями, замечательным климатом, хорошей современной инфраструктурой и гостиничным сервисом. Добраться до Ашдода в Израиле достаточно просто. Из всех крупных городов страны, Иерусалима, Тель-Авива, а также из аэропорта Бен-Гурион можно доехать на автобусе или на поезде. Транспорт ходит регулярно, за исключением субботнего времени. С помощью интернета вы сможете заблаговременно узнать расписание и проложить маршрут. В этом древнем городе благополучно завершилось морское опасное путешествие Ионы. А сейчас этот современный, заново отстроенный город привлекает к себе все больше и больше путешественников из разных стран мира с замечательными средиземноморскими пляжами, с золотым песком, с прекрасными зонами отдыха, с богатой историей. И по этому городу нас сегодня проведет израильский гид Барух.
1: Добрый день, друзья! Ну что, вы готовы к экскурсии по Ашдоду? Поехали!
0: Поехали!

Друзья, мы находимся на холме Ионы, куда, согласно христианской традиции, большая рыба доставила пророка Иону. Поэтому за спиной у меня вы можете видеть саму рыбу, статую молящегося Ионы. А в византийское время здесь был построен молитвенный дом прямо на вершине этого холма. Эту постройку мы можем видеть на карте Мадабы, карта 6 века, которая была обнаружена на полу церкви в Иордании. Ашдод был основан приблизительно в 20 веке до нашей эры хананейскими племенами. Хананейские племена произошли от Ханаана, внука Ноя. Они построили небольшую деревушку вдоль торгового пути, который вел из Египта в Месопотамию. Город был основан на берегу реки Лахиш, и люди занимались торговлей, обменом. Хананеи основали порт в устье реки Лахиш, который у меня за спиной, и начали торговать с Египтом, странами Средиземноморья и даже Грецией. Мы находимся у подножья кургана Тель-Мор, на котором начался Ашдод, основанный хананеями. В 1990 году здесь были проведены археологические исследования, возглавляемые профессором Моше Датаном. И в их результате обнаружилось 12 культурных слоев, древнейшие из которых относились к каменному веку, а более поздние – к греческому периоду. Давайте поднимемся на холм и посмотрим, что же там. Хананеи обнаружили в водах Средиземного моря очень интересную ракушку – мюрекс. Мюрекс является интересной тем, что это ракушка-охотник. Она использует вещество для того, чтобы парализовать мелкие организмы вокруг себя. И вот они что обнаружили хананеи? Они обнаружили, что если эту ракушку раскрыть и извлечь это вещество, с помощью которого мюрекс охотится, через примерно 30 минут это вещество, эта жидкость окисляется на воздухе и превращается в краситель фиолетового цвета. И хананеи начали красить белые ткани в фиолетовый цвет и продавать их в странах Средиземноморья. Фиолетовую одежду имели право в древнем мире носить только цари или священники, или знать. Простолюдинам это было недоступно. И вот уже в 18 веке Ашдод стал известным центром экспорта тканей, пурпурных тканей. И об этом мы узнаем из архива, который был найден на Средиземном море в городе, который называется Угарит, так называемый Угаритский архив. И исходя из этого архива, мы узнаем датировку, когда был основан город и когда началась торговля. И именно здесь все это и происходило. У меня за спиной колодец, куда сбрасывали использованные рапаны, а слева от меня находится площадка, где, возможно, женщины и дети извлекали это красящее вещество в каменные чаши.

При изготовлении скинии собрания в пустыне израильтяне использовали ткани пурпурного цвета. Пурпурная ткань также использовалась для создания одежды первосвященника. В пустыне неоткуда было брать пурпурные ткани, поэтому их покупали или выменивали у жителей прибрежной долины. Возможно, что для изготовления скинии пурпурные ткани были приобретаемы в Аждоде. Хананейский город просуществовал здесь около 500 лет. И в 15 веке до нашей эры вся эта страна, весь Ханаан, включая Аждод, попали под власть египетских фараонов. В этом городе находился наместник, который собирал дань и посылал ее своему господину в Египет. Через примерно еще 3 столетия некая сила вторглась в Ханаан и завладела прибрежной долиной. Это были филистимляне. Филистимляне были мощным народом, которые вышли из Греции и оккупировали всю эту территорию. Аждод вскоре превратился в их главный город. Здесь его укрепили, фортифицировали. И из Библии мы узнаем, что здесь, прямо на вершине, где мы находимся, было воздвигнуто одно очень интересное здание. В первой книге Царств, в 5 главе, говорится, что филистимляне захватили ковчег Божий в битве при Эвен-Эзре и привезли его в Аждод. Там они внесли его в храм Дагона и поставили рядом с Дагоном. Получается, что на вершине холма, где мы находимся, некогда существовал храм Дагона. Слева от меня находится колодец, который был выстроен филистимлянами прямо с вершины холма вниз на глубину 22 метра, чтобы достичь пресной воды реки Лахиш. Вода нужна была для того, чтобы омывать жертвы, которые находились в этом храме. И вот что говорится дальше, что ковчег был поставлен рядом с статуей бога Дагона, а на утро оказалось, что Дагон лежит лицом вниз перед ковчегом Господа. Его подняли и вернули на прежнее место. И на следующее утро Дагон лежал лицом вниз на земле с отрубленными руками и ногами. Здесь, на этом холме, согласно библейскому описанию, кроме того, что был храм Дагону, сюда был принесен святой ковчег Бога Израилева. Мы находимся возле дюны, куда филистимляне переехали, когда их популяция увеличилась. Море возле этой дюны более глубокое, что позволило создать новый порт. Их жизнь здесь была не очень продолжительной, поскольку ассирийцы вторглись в эту землю по дороге в Египет и уничтожили большую часть филистимского населения, которое здесь находилось. Через примерно 100 лет Навуходоносор вторгся в эти земли и полностью уничтожил остатки филистимлян. В 6 столетии до нашей эры этой нации больше уже не существовало.

0: существовало и не существует до сих пор. И арабы, которые сегодня живут в Израиле и называют себя палестинцами, используя термин древнего народа, не имеют на самом деле никакой связи с ним ни культурной, ни традиционной, ни религиозной, ни генетической. Город был восстановлен персами во время правления царя Кира, и Ашдод превратился в преуспевающий город, столицу провинции Пахва-Ашдод. Город чеканил свою монету. Через непродолжительное время, в 4 столетии до нашей эры, Александр Великий вошел как победитель, как царь над Персидской империей в эти земли по дороге в Египет. И греки принесли сюда культуру. Греческий город образовался здесь же, на этом холме. А второй город-близнец был основан вдоль торгового пути, который шел из Египта в Месопотамию. Эти два города-близнеца очень хорошо видны на карте Мадабы. Приморский город назывался Азотос Паралиос, а город внутри страны назывался Азотос Месагоес. Греческое правление сменилось римским владычеством. И здесь, на этой дюне, которая сегодня напоминает нам кадры из фильма «Белое солнце пустыни», когда-то стоял богатый римский город. Эта территория была отдана Ироду Великому как подарок от кесаря за его верность и лояльность Римской империи. Римскую империю сменила Византия, и на этом холме был построен богатейший византийский храм, который мы можем видеть на фрагменте карты из Мадабы. А мой друг, тургид из Израиля Дмитрий Петровский, гуляя на этой дюне, нашел остатки византийской мозаики, которая просто лежала на поверхности. Другой мой товарищ нашел монету греческого периода также на этом холме. Можно сказать, что фактически мы стоим с вами на месте, на котором история находится буквально под нашими ногами. Во время римского правления здесь произошли очень важные события. Важные события, прежде всего, для христианства. В этом городе побывал евангелист Филипп, который был также служителем в церкви в Иерусалиме. Сюда его перенес, согласно библейскому описанию, Святой Дух после того, как он крестил евнуха, путешествующего к себе домой из Иерусалима. Отсюда Филипп отправился в Кесарию, где он и поселился, и позже встретился с апостолом Павлом. Византийская эпоха сменилась арабским правлением. И здесь, в этом месте, рядом с римским городом, была построена эта крепость, где мы находимся. Это называется Рибат, приграничная крепость, в которой служили добровольцы, мусульмане-добровольцы, которые считали своим священным долгом оберегать ислам. Это была построена человеком по имени Абд-Малик ибн Марван. Этот человек известен миру за то, что он построил купол над скалой, который сегодня возвышается над храмовой горой в Иерусалиме. Для того, чтобы выстроить эту крепость, арабы использовали строительные материалы из соседнего римского и византийского города. Вот здесь очень хорошо виден этот элемент. Это часть римской бани. Это бассейн, который до сих пор имеет штукатурку и трубу, по которой вода стекала из этого бассейна. Вы также можете видеть мраморные колонны, которые, возможно, раньше, вы обратили внимание, видны на карте из Мадабы. Эта крепость использовалась мусульманами как место обмена пленных византийцев на пленных мусульман, поскольку стычки между этими двумя силами до сих пор продолжались. Поэтому здесь был своеобразный, не то чтобы рынок рабов, но, скажем, обменный пункт живой силой. Друзья, мы находимся у входа в музей филистимской культуры. Давайте зайдем внутрь и узнаем больше об этом древнем народе, упоминаемом в Библии.
1: Музей культуры филистимлян был основан в Ашдоде в 1990 году и представляет постоянную археологическую выставку, посвященную культуре и искусству филистимлян и народов Израиля.

0: населявших приморскую часть, начиная с XII века до нашей эры. Это единственный в мире музей, полностью посвященный этой теме. В музее представлена постоянная экспозиция археологических находок. Посетители могут примерить на себя одежду, подобную той, что носили древние филистимляне. В музее представлена фотографическая уменьшенная копия карты из Маддабы, представляющую самую древнюю карту Святой Земли. Мозаичный оригинал находится на полу Георгиевской церкви в Иордании, в городе Маддаба, и относится к VI веку нашей эры. На уцелевшем нижнем левом участке карты хорошо видна Ионина горка – Геват-Йона, которую мы посетили в самом начале нашего путешествия. А на правом нижнем уцелевшем кусочке можно увидеть изображение древнего города Азот с древним храмом, лестницей и колоннами. В центре внимания музея представлен оригинальный жертвенник, на котором филистимляне приносили жертвы своим богам. Этот экспонат найден в городе Кирьят-Гат, где когда-то располагался древний город Гефа, многократно упоминающийся в Библии. Также в том месте был обнаружен кувшин больших размеров, который привлекает внимание своей археологической значимостью. Кувшин уникален тем, что на нем есть надпись на древнем иврите, который также использовали филистимляне. Надпись состоит из трех букв – «Реш», «Пей» и «Алев», что вместе составляет «Рефа». Отсюда можно сделать вывод, что этот кувшин принадлежал семье Рефаимов, то есть гигантов, великанов из древнего города Гефа, уроженцем которого был гигантский шестипалый Голиаф. Он долгое время наводил страх и ужас на израильское войско, но его с легкостью сразил пастушок Давид, ставший впоследствии царем Израиля. Большой интерес из музейной экспозиции представляет металлический серп, который полностью соответствует библейским описаниям. Филистимляне уже в древние времена изготавливали и использовали металлические орудия и инструменты, тогда как израильтяне использовали медь или бронзу. Железо, значительно превосходящее по прочности медь, давало огромное преимущество филистимлянам в войнах против израильтян. Поэтому, несмотря на то, что эта земля была предназначена колену Иуды, Иуда никогда так и не смог завоевать эту землю, потому что сильный враг крепко держал ее в своих руках. Большое внимание привлекают кувшины необычной формы, которые филистимляне широко использовали в своем быту. Кувшины имеют маленькие многочисленные отверстия в боковой части и наливной желоб. Это пивные кувшины, и они предназначались для процеживания сбродившего ячменного солода и для разлива готового пива в маленькие чашки. Глиняный сосуд с широкой горловиной, разукрашенным орнаментом, чем-то напоминающий горшок, называется кратер. Он использовался для смешивания вина с водой. Смешивание производилось не в целях экономии, а чтобы обеззараживать питьевую воду. В музее действует интерактивный видеозал, демонстрирующий историю библейского героя Самсона, прославившегося своими подвигами в борьбе с филистимлянами. Барух продемонстрировал нам работу экрана, цитируя строчки из Библии. «И возвал Самсон к Господу, и сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукою своею, а в другой левую. И сказал Самсон: умри, душа моя, с филистимлянами. И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев, и на весь народ, бывший в нем».
1: Друзья, я надеюсь, вам понравился наш короткий экскурс по городу. И я приглашаю вас приехать самим в Ашдод, увидеть, услышать и прикоснуться ко всему тому, что есть живая история Израиля.
0: В этом древнем городе благополучно завершилось морское опасное путешествие Ионы. Лично для меня город Ашдод в многозвучье морского прибоя ветра и городского шума предстал как стройная симфония древней истории и современного Израиля с замечательными парками, садами,

0: дюнами, пляжами, морскими пейзажами, большими кораблями и маленькими парусниками, а также замечательными друзьями, которые нам очень помогли в съемке этой телевизионной программы. Обязательно и с большим удовольствием еще приеду в город Ашдод.
1: Нормально? Я держу в руках настоящую мозаику византийского периода.
2: Побывав в этом городе, можно прикоснуться к истории, которая охватывает огромный период времени. От древнейших времен, когда внук Ноя Ханаан основал первое поселение возле реки Лахиш, до современности. Увидеть все своими глазами и даже прикоснуться вживую к истории и после интересной экскурсии провести остаток дня на берегу Средиземного моря, погреться на солнце и полежать на чистом морском песке.

Через 100 лет завоевание повторил царь Навуходоносор. И в 6 веке до нашей эры... Так, я думаю, это был не 6, это был 7 век. 630.

0: Здравствуйте. Наркотики и суицидальные мысли. Никто и не догадывался, что подобные вещи являются частью истории одной из самых известных христианских инфлюенсеров в соцсетях. Кристина Бейкер несколько лет назад была в плену такой ситуации. Но вскоре она обрела победу. Отец, мы благодарим Тебя за то, что в Тебе мы имеем все, в чем нуждаемся. Иисус, Ты путь.
1: В тяжелые дни пандемии 60 секунд молитвы Кристины Бейкер завирусились на ТикТоке. Сейчас у нее более миллиона подписчиков.
0: Я думала, я хотела бы коснуться хотя бы одного человека, как Бог коснулся меня в самый сложный и темный момент моей жизни.
1: Ее желание нести надежду через молитву появилось после того, как она сама прошла через трудные времена. Долгое время Кристина находилась в духовной тьме и страданиях из-за развода родителей.
0: Мне казалось, что во мне что-то умерло. Я принялась резать себя, причинять себе вред. Слушала Мэрилина Мэнсона, дэт метал. Я начала курить марихуану, пить, гулять с друзьями на вечеринках и в барах. Но, понимаете, тогда я считала, что обрела настоящую жизнь.
1: Мать не смогла помочь своей дочери и отправила ее к отцу на Гавайи. Она не знала, что он стал бездомным и наркозависимым. Время с отцом привело к тому, что у Кристины появилось больше вопросов, чем ответов.
0: Я стала наркоманкой. Мой отец был атеистом, и я пошла по его стопам. Я была потеряна. Я не знала, где мне поесть, где помыться. Нужно ли мне снова идти в школу? В безопасности ли я? И что будет с нами? Я просто хотела умереть.
1: Надежда вернулась к ней, когда брат устроил ее в семью на материке. Они были христианами и показали ей Божью любовь.
0: Они спрашивали меня, почему ты не веришь в Бога? Почему ты веришь в аборты? Как ты можешь принимать все остальные религии? Я отвечала искренне и эмоционально, но они принимали эти ответы, не пытаясь меня переубедить. У них не было такого плана. Они просто проявляли любовь Христа. Я никогда не видела ничего подобного.
1: После школы Кристина уехала. Она забеременела и в 20 лет родила сына. У нее была хорошая работа, но она никак не могла найти цель в жизни, продолжая принимать наркотики.
0: Я была консультантом. Днем рассказывала людям, как жить, а ночью принимала наркотики. Я была успешной снаружи, а внутри ощущала пустоту. Считала себя худшим человеком в этом мире. Это было ужасно. Такой пустоты я никогда не ощущала.
1: Такой способ жизни привел к серьезным последствиям. Девушку арестовали за вождение под действием наркотиков.
0: Я все время думала о своем маленьком сыне. Что я за мать? Ведь он не заслуживает этого. Что я делаю со своей жизнью?
1: Кристину выпустили под залог, но ее не покидали мысли о самоубийстве. Однажды сотрудник пригласил ее на молитвенное собрание.
0: Он открыл Библию и начал читать мне из книги Иеремии. Он сказал, это вопрос жизни и смерти. Он сказал,

0: Ты хочешь принять Иисуса в сердце? Да, я приму его. И в тот момент от головы до пяток я ощутила мир, которого не было никогда ранее. А в одно мгновение та ноша, которую я носила более 20 лет, она просто исчезла. Я мгновенно поняла, Христос все время был здесь. Я это ощутила. Он тот, кого я всю жизнь искала. Просто не в тех местах, наверное.
1: Кристина кардинально изменилась, когда Бог пришел в ее жизнь. Но ее все еще могли посадить в тюрьму за наркотики. Несмотря на советы адвокатов, во время слушания она обратилась к прокурору.
0: Я уже не та, какой была тогда за рулем. Иисус Христос спас меня. Я сожалею о том, что сделала. Наркотики были. Мне очень жаль. А он сказал, все мы иногда совершаем ошибки.
1: К удивлению адвокатов, ее обвинения сняли. Кристина знала, что Бог был с ней. Тогда и всегда.
0: Все это время Христос был здесь. Он присматривал за мной, когда я была бездомной, когда меня арестовали и посадили. Он присматривал за мной, когда я собиралась сделать аборт, и когда у меня была передозировка. Я обрела надежду, которая базируется не на идее, а на личности. И понимаете, когда я встретила его, вся моя жизнь изменилась.
1: Книга «Надежда за 60 секунд» рассказывает о ее пути из тьмы. Она продолжает ободрять людей своими 60 секундами молитвы.
0: Может казаться, что 60 секунд — это немного. Иногда люди думают, Богу нужно немало времени, чтобы освободить моего ребенка, исцелить, сделать что-то в моей невозможной ситуации. Он не нуждается во времени. Ему не нужны 10 минут и даже 60 секунд. Ему необходим лишь момент, когда вы отдадите себя ему. Откройте сердце, чтобы он пришел и явил вам себя.
1: Сегодня Кристина замужем и вместе с мужем воспитывает сына. Она благодарна Богу за это и хочет, чтобы все узнали доброту Бога, которая ее спасла.
0: Иисус освободил и спас мою душу. Он поднял меня со дна, исцелил мое сердце и тело, все разбитые части. И я хочу до конца своих дней жить только для Него. Я хочу рассказывать всем о том, что Он сделал для меня. Это удивительная история. А возможно, вы думаете, как это случилось? Часто люди, которые находятся во власти зависимости, пытаются найти пути, чтобы выбраться. Как с Кристин это случилось в один момент? Разве такое бывает? Но помните, что Бог удивительный. Когда мы не знаем Его, сталкиваемся с тем же, с чем столкнулась Кристина. Возможно, не на таком уровне. Возможно, у нас не возникают суицидальные мысли. Моя жизнь до встречи со Христом была совсем другой. Я не искала его, но обстоятельства сложились так, что он оказался передо мной. И без какого-либо богословского обоснования я поняла, что нахожусь на пределе. Возможно, у вас было так же. Так было и с Кристиной. Вы не знаете, как выбраться. В моем случае я просто взяла брошюру, которую мне кто-то дал, и там было написано, «Хочешь ли ты принять Иисуса в сердце?» Я перепробовала все остальное, так почему бы не обратиться и к Богу? Бог ждет этого момента. Он ждет, когда вы станете чувствительны. Возможно, вы переживаете это прямо сейчас. У вас могут быть проблемы, как у Кристины или другие. Это совсем не важно. Проблемы есть у всех. И приходит момент, когда кто-то спрашивает, «Хочешь обратиться к Иисусу?» Сейчас это говорю вам я. Бог сделал для меня

0: то же, что и для Кристины. Он достал меня из грязи и поставил мои ноги на скалу. И мир также вошел в мое сердце и в мою жизнь. Потом я начала читать Библию. Я считала, что это странная книга с непонятными словами. Но читала ее, и я поняла, как ошибалась, слушая других. Я начала слышать голос Божий. Он обращался ко мне лично. Если вы запутались, я хочу сказать вам еще кое-что. Количество самоубийств в мире выросло до небес. Суицид — это необратимое решение для временных проблем. Но я прошу вас, не делайте этого. Ведь ваша жизнь очень важна. Вы были созданы Богом, который знает вас. Он ждал этого момента, чтобы вы обратились к Нему. И теперь Он говорит вам, «Дашь ли ты мне шанс, как давал всему остальному?» Это главный вопрос. Каков ваш ответ? А вы можете начать этот процесс просто сейчас. Он очень прост. Он ждет вас. Творец Вселенной ждет вас. Сейчас вы можете пригласить его в свою жизнь, в свои обстоятельства. Он хочет быть в центре вашего сердца. Он говорит, «Я стою у двери и стучу». «Если кто-то отворит двери и примет меня, то приду я и буду вечерить с ним». Это про вас. Помолитесь со мной. Иисус, я не знаю тебя. Я знаю, что другие говорили о тебе. Я никогда не отдавал никому свою жизнь, но она превратилась в хаос. И сегодня я прихожу к тебе и говорю, «Возьми мою жизнь. Я молюсь, чтобы ты пришел сейчас в мое сердце. Прости мне мои грехи. Ты знаешь их все. Их очень много. Прости меня. Живи во мне. Будь Господом моей жизни, моего сердца и души. Иисус, будь моим спасителем. Помоги мне понять, кто ты, ведь ты создал меня. Я хочу понять, почему. И я хочу знать, как жить так, чтобы моя жизнь была важна, потому что ничего из того, что я делала раньше, не было хорошим. Я прошу тебя, измени меня. Я отдаю все тебе. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если вы повторили эту молитву, вас ждет захватывающее путешествие. Не останавливайтесь, не возвращайтесь назад. Стойте в этом. Найдите современный перевод Библии и начните читать Новый Завет. Прочитайте то, что сказал Иисус. Прочитайте обетование, которое Он дал. Прочитайте о том, кто Он и на какую жертву Он пошел за всех нас. Пусть Господь укрепит вас на новом пути. Я желаю вам этого. Just call and say, would you pray with me? I just prayed that prayer, but would you just pray with me about my life, about my decisions, my choices, my future? You'd make their day.
1: Иван совсем не могла ступать на ногу. Она не могла выйти за пределы своего дома. На протяжении нескольких месяцев у нее было такое ощущение, словно ее колет в пятку. Боль пришла внезапно и исчезла так же быстро.
0: Я смотрела «Клуб 700» с конца 70-х. Моя мама познакомила меня с этой программой. И знаете, я смотрела ее тогда, когда начала строить свои отношения с Богом. Иван Монтойя является партнером CBN с 2018 года. Мне нравится «Операция благословения» и «Суперкнига». Я радуюсь, что мои деньги помогают этим организациям. Мне действительно нравится это. В 2019 году у нее возникла острая боль в левой ноге. Болеть стало внезапно. Я думала, что боль пройдет, но она...

0: изменила мою жизнь. Я не могла ступать на пятку и нормально ходить. Я пользовалась ходунками и почти не выходила из дома. Я начала терять самооценку и уверенность в себе. Это было очень тяжелое время для меня. Сама собой боль, к сожалению, не проходила, но я все равно надеялась. Казалось, словно что-то просто кололо в пятку. Это было очень-очень больно. Я всегда думала об этом, потому что боль была постоянной. У меня даже появилась депрессия. Однажды я сидела на диване и смотрела «Клуб 700». Я молилась с Венди и отчетливо услышала, как она сказала: «Кто-то из вас только что увидел историю о том, как женщина получила исцеление от артрита в руках. У вас болят ноги, особенно одна нога. Бог касается вас, и артрит уходит. Вы сможете снова носить свою обувь и нормально ходить. Бог исцеляет вас. Сегодня ваш день во имя Иисуса». Это было про меня. Я поднялась с дивана и прошлась по комнате. Не поверите, но боль ушла. Полностью. Я была в восторге. Бог исцелил меня в тот момент. Боль больше не возвращалась. Мои отношения с Христом начали укрепляться. Да, я верю в силу молитвы. Иисус может сделать все, если у человека есть вера. Нужно только верить.
1: Исцеление — это просто. У Иисуса есть сила и способность исцелять. Вам нужно лишь верить. На чем основывается ваша вера? Я хочу, чтобы вы смотрели на веру как на семя. Так Библия описывает ее. Это семя. И пусть это семя позволит вам понять, что у вас действительно есть сила над болезнью. У вас есть эта сила. Вот что сказано в Марка 3. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь». О чем он просит нас? Говорить о том, что Царство Небесное приблизилось. Измените свое мышление и примите благую весть. Он послал проповедовать. Это несложно. Просто провозглашайте: «Иисус здесь», он сказал, «чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». Это Христос сделал для апостолов. И то же самое Он делает и для вас, если вы Его. Если же сомневаетесь, ученик вы или нет, то в Иоанна сказано: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Это касается не только 12. Он призвал и поставил вас. Слово «церковь», «экклезия» означает «призванные». Вы призваны и поставлены. Вам делегирована власть Иисуса Христа из Назарета. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Теперь идите. Он дает вам и силу, и власть. Вы видели его. Она сидела на диване и не могла ходить. Она чувствовала острую боль. А потом Венди сказала: «Я пребуду в Слове, и Его слова пребудут во мне. Я ученица. Я имею власть провозгласить исцеление». Она сделала это, и исцеление пришло. У вас есть такая же власть. Нужно лишь верить в сердце и исповедовать устами, и тогда вы получите исцеление. Вы имеете власть над всеми силами врага. Вам не нужно жить в болезнях, проблемах. Вы можете провозгласить победу. Царство Небесное приблизилось. Мы будем делать именно это. Но перед тем, как помолиться и провозгласить благую весть о том, что Он исцелил все ваши болезни,

0: болезни, простил все ваши прегрешения, мы хотим поделиться свидетельствами. Мне нравится вот это уникальное свидетельство. Вы только послушайте. У меня более 10 лет были проблемы с кожей. Она была вся покрыта красными зудящими прыщами. Я ходил к дерматологам, пробовал разные препараты и процедуры, но ничто не помогало. Становилось лишь хуже. Я был подавлен, и мне было неприятно смотреть на свою кожу. Я попросил помощи у Бога. Вот главный ключ. Я попросил помощи у Бога. 3 недели назад я включил клуб 700, и миссис Мьюсон скривила лицо, словно увидела мое ужасное состояние. Не думаю, что Терри скривилась из-за этого. И сказала: «У кого-то из вас пятна на коже. Они высохнут и отпадут. У вас больше не будет такой проблемы». Я обрадовался и сказал: «Это для меня, спасибо, Боже. Я принимаю». Вот что вы должны сделать. Скажите: «Это для меня». Эти слова для меня, а не для кого-то другого. Они для меня, этот свиток написан для меня, это принадлежит мне. И каждый день эти пятна сходили и отпадали, открывая новую чистую кожу. Лекарь наших душ и тел, спасибо тебе за твою милость и мое исцеление. Терри, что у тебя?
1: Вот что нам прислала Тэмми. Я страдала от кислотного рефлюкса на протяжении 2 лет. Я каждый день принимала лекарства, иногда даже дважды на день. 2 месяца назад я смотрела в интернете свидетельство из клуба 700 под названием «Я ощущаю себя новым человеком». Там человек свидетельствовал о своем исцелении. В конце Гордон сказал: «Если у вас проблемы с желудком, положите на него руку». Я так и сделала и сразу же отрыгнула. Уверена, это дух немощи покинул мое тело. Я помолилась и после этого приняла лекарство только 1 раз. Слава Богу за исцеление.
0: Аллилуйя! Чудеса — это прекрасно, не так ли? Такое чувство, словно они всегда уникальны и созданы только для вас. Проявите свою веру и положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться. Когда 2 или 3 будут просить о чем-то, то получат. Давайте верить в это, принимать и действовать согласно этому сейчас. Господи Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе и принимаем силу и власть, которую Ты хочешь нам дать. Мы принимаем ее сейчас. И теперь, имея власть, мы говорим всем, кто слышит нас сейчас: все ваши грехи прощены. Ты прощаешь все наши беззакония. Все ваши болезни уходят сейчас. Ранами Иисуса Христа мы были, есть и будем исцелены. Мы принимаем все это сейчас. Пусть Царство Небесное придет к вам. Пусть воля Божья исполняется сейчас в вашей жизни во имя Господа нашего Иисуса. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Да, кто-то из вас травмировал шею. Я не знаю, что это было. Вы едва не лишились головы. Теперь при глотании ощущаете сильную боль. Вам повезло, что остались в живых, но Бог вас исцеляет. Просто поднимите свои руки и начните поклоняться Ему. Он исцеляет вас во имя Иисуса.
0: Многие из вас молятся о том, чтобы принять власть для исцеления. Бог хочет крестить вас в этом. Это не будет окропление, а полное погружение во власть Иисуса Христа. Просто примите это сейчас. Скажите: «Да, да будет мне по слову Твоему. Я хочу все, что Бог имеет сейчас для меня». Есть одна мать. Мне кажется, вас зовут Тереза. Или же это имя вашей дочери. Вы молитесь за нее. Бог услышал вашу молитву. Он отвечает на нее сейчас во имя Иисуса. Поднимитесь с постели. Будьте здоровы. От макушки головы и до пяток ног. Восстановитесь, обновитесь и зарядитесь сейчас во имя Иисуса.
1: Он творит все новое. У кого-то из вас проблемы с желудком. Вы повредили его ткань. Бог восстанавливает ее для вас. У вас снова будет нормальный желудочный сок. Все восстановится, словно не было никаких проблем. Примите это и ходите в свободе.
0: У многих проблемы с пищеварением, с тонкой и толстой кишкой. Проблемы с желудком, с пищеводом. Бог исцеляет вас прямо сейчас во имя Иисуса. Просто

Просто примите все, что Он имеет для вас. Господь, мы благодарим Тебя, потому что Ты целитель. Когда мы принимаем Тебя, мы принимаем ответы на всякую нужду. Спасибо. Если вы получили исцеление, то сообщите нам. Поделитесь с нами своей радостной вестью. Напишите нам на сайте, адрес которого указан на экране. А закончим мы словами: «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя».

Анализируя то, что сейчас происходит в теле Христовом, я вижу, что слишком много людей сдается. Иисус говорит: «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется».

Сегодня я хочу поговорить с вами о стратегии сатаны. Анализируя то, что сейчас происходит в теле Христовом, я вижу, что слишком много людей отходят от веры. Чересчур много людей. И сегодня мы поговорим об этом. В Евангелии от Матфея 24, 9 стих, Иисус сказал Своим ученикам, «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие». Скажите «соблазнятся». «И друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прелестят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Когда Иисус говорил эти слова, Он стоял на Елеонской горе. Когда вы стоите на этой горе, вам открывается вид на восточные ворота, вы видите стену Иерусалима, восточные ворота и Кедронскую долину, в которой находится Гефсиманский сад. И на Храмовой горе во времена Иисуса можно было увидеть верхнюю часть храма. Он был сделан из белого мрамора с золотой верхушкой.

трубкой, на которой были золотые шпили. И вот вам загадка, почему они поместили на крышу золотые шпили? Ответ – чтобы на крышу не садились птицы. Вот такую картину вы увидели бы с того места. Иисус сказал, этот храм будет снова разрушен. Израиль уже прошел через вавилонский плен, когда был разрушен храм. И вот Иисус говорит, что это произойдет снова. Ученики спросили, а каков будет знак твоего пришествия и кончины века? Говоря о конце, Иисус говорил не о конце света, не о конце этой планеты. Кончина века означает завершение эры правления человека и начало эры правления Мессии. Он перечислил им знамения. Возможно, вы что-то слышали о них в каких-то проповедях. Они указаны в 24 главе от Матфея. Во-первых, он сказал, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас», то есть не ввел в обман. «Ибо многие придут и будут говорить, «Я Христос», и многих прельстят». Мы думаем, что это означает, что многие будут говорить, «Я Иисус», но здесь сказано не так. Здесь смысл такой, что многие придут и будут учить от Его имени, вводя людей в обман. Далее он сказал, «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». И восстанет народ на народ, и царство на царство. В оригинале, написанном на греческом языке, буквально сказано, «Одни этнические группы будут бороться с другими этническими группами. Одна базилика будет бороться с другими базиликами». Базиликами называются церкви или собрания верующих. То есть, этот стих можно перевести так. «Одни этнические группы будут бороться с другими этническими группами, и одни деноминации или религии будут бороться с другими деноминациями». Похоже на то, что сейчас происходит? Несомненно. Далее Иисус говорит, «И будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Греческое слово «одино» означает «родовые боли». Новые переводы говорят, все это только родовые схватки. Сейчас я хочу привлечь ваше внимание к одной фразе. «Претерпевший же до конца спасется». Все мое отрочество. Я слышал определенные проповеди на этот счет. Хотите, я продемонстрирую вам старую школу? Откройте Евангелие от Матфея 24. Вот что говорит Библия. Так говорили в старой школе. Смотрите, я демонстрирую. Библия говорит, что будут войны и военные слухи, голод, моры по местам. И если вы еще переживете все войны, голод, военные слухи, моры и землетрясения, тогда, слава Богу, вы спасетесь. В пору моей молодости претерпение до конца всегда связывали с предыдущими знамениями. Но сейчас я уже понимаю, что Иисус не связывал претерпение с землетрясениями, гладами, морами, войнами и всеми этими вещами. И я вам сейчас поясню свою позицию. Что происходит во время всех этих землетрясений? Люди бегут на помощь. Что происходит, когда в Африке случается голод? Из разных стран высылается помощь. Что происходит во время войн? Люди пытаются установить мир. Другими словами, когда приходят плохие вещи, хорошие люди собираются вместе, чтобы остановить эти плохие вещи. Я хочу сказать вам, что Иисус вот что имел в виду, когда говорил «претерпевший же все». Главное, что мы должны выдержать, это обман. Самое сложное — это не прельститься и не впасть в заблуждение. Иисус сказал, что мы должны научиться не поддаваться обману, который зачастую приходит в скрытой форме. Я хочу пояснить вам значение слова «прельщение». Важно. Вот что. Возможно, вы слышали, что в греческом тексте используется слово «скандалон». «Скандалон» — это приманка в мышеловке, сыр в мышеловке. Мышь привлекается не мышеловкой, а сыром. Если бы мышь знала, что мышеловка защемит ей нос, то она бы и близко не подошла к мышеловке.
Мышку привлекает сыр. Прельщение — это тот самый сыр, это приманка. Сатана прельщает вас чем-нибудь. Если кто-то вас обидел, если кто-то вас бросил, если кто-то сделал вам больно, вы начинаете злиться на этого человека, и

все. Вы проглотили наживку и попались в мышеловку. Я хочу показать вам, что происходит, когда люди обманываются. Когда люди обманываются, они начинают предавать друг друга. Вы могли бы быть лучшими друзьями, лучшими во всем мире, в Фейсбуке, в Твиттере, но все это до того времени, когда вы соблазнились и впали в обман. После этого ваш бывший друг становится самым противным вам из всех людей. Почему? Потому что друзья поддались обману. И когда это происходит, начинается предательство, начинается ненависть. Библия дает именно такой порядок. И обратите внимание, в атмосфере лжи, предательства и ненависти восстанут ложные пророки. Почему я провожу взаимосвязь между соблазнами и лжепророками? Я молился, и Господь открыл мне, что когда в церкви люди соблазняются, то есть обманываются, они начинают пророчествовать против того человека, который обманул их. Начинаются следующие вещи наподобие: «Бог привел меня в эту церковь 15 лет назад, но я вижу, что здесь не все в порядке». Пастор не обращает внимания на такого пророка, как я. Все, я ухожу. И когда они уходят, это проходит болезненно, потому что они никогда не уходят одни. В своей обиде они всегда стараются увлечь за собой многих других людей. Я дам вам хороший совет. Не позволяйте никому увлечь вас в сторону. Не втягивайте в те проблемы, к которым вы не имеете никакого отношения. Не втягивайтесь во все эти проблемы. Не позволяйте людям бросать вас в бремя, которое вы не должны носить. Бремена, которые Бог не давал вам. Такие люди просто не хотят быть одни. Поэтому они и пытаются увлечь вас на свою сторону. Как вы думаете, почему Иисус, рассказывая притчу о пшенице и плевелах, сказал: «Оставьте их расти вместе, пока я не пошлю своих ангелов отделить их»? Я был в Израиле. Я сам видел, что если выдернуть сорняк, то вместе с ним выдираются пшеничные колоски. Ведь мы с вами не видим, что под землей корни пшеницы и сорняков всегда переплетаются. По аналогии, сорняк в церкви может дружить с хорошими людьми, то есть с пшеницей. Поэтому если пастор начнет разбираться с явно плохим членом церкви, то это неминуемо приведет к плохим последствиям, потому что корни этого сорняка могут быть переплетены с каким-то хорошим членом церкви. И если вырвать из церкви этот сорняк, то могут вырваться и хорошие люди. Могут вырваться его друзья и знакомые. Семья Джонсонов, семья Смитов, семья Стоунов, семья Витон. Вместе с сорняком можно вырвать и все хорошие семьи. Поэтому Иисус сказал: «Оставьте их расти вместе. Я пошлю своих ангелов, чтобы они разделили зерна от плевел». Я, кстати, еще не начал проповедовать, это еще не проповедь. Я только закладываю фундамент. Вот что происходит. Человек соблазняется. Он поддается на приманку, на скандалон. Например, кто-то обидел вас, и естественное желание — это отомстить. Вам больно, и вы хотите, чтобы обидчику тоже было больно. И вот вы начинаете перетаскивать его друзей на свою сторону. Вы принуждаете его друзей, чтобы они предали его и отвернулись от него. Вот что тут сказано. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Я исследую тему, которая называется «Что происходит со спасенным христианином, если он продолжает грешить?». Мы знаем, что есть грешники, и мы знаем, что когда мы спасаемся, то мы не можем продолжать грешить. Но как насчет христиан, которые продолжают грешить? Так вот, я обнаружил, что понятие «грех» и понятие «беззаконие» — это разные вещи. И за этими понятиями стоит разное значение. Я хочу показать вам разницу между грехом и беззаконием. Тут сказано «и по причине умножения беззакония». Если вы думали, что здесь говорится об умножении греха, то вы заблуждаетесь. Грех — это нарушение заповедей Божьих, и беззаконие — это когда грех становится извращенным. Давид написал в Псалме: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Беззаконие гораздо хуже греха. Люди по природе грешны. Мы грешим, но каемся. А беззаконие — это уже гораздо серьезнее». Это, например, когда человек совершает грех блуда, и этот грех принимает извращенные формы. Я извиняюсь за прямоту, когда мужчина сношается с мужчиной, а женщина с женщиной. Вот тогда грех уже
перестает быть грехом, это беззаконие. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, потому что Бог, то есть любовь, не будет пребывать в сердце того, кто творит беззаконие. И вот мы доходим до последних слов. Слушайте очень внимательно. Послушайте, что Иисус сказал здесь в конце. Иисус сказал, «Претерпевший же до конца спасется». Скажите это, «Претерпевший же до конца спасется». Я специально вел к тому, что в наши времена борьба идет вовсе не за то, чтобы мы претерпели войны и военные слухи. Войны всегда были и будут. Но также борьба идет не за то, чтобы мы претерпели землетрясения в Калифорнии, в Сан-Франциско, в Японии и так далее. Они всегда были. И борьба идет не за голод, и не против голода, голод всегда был. Борьба идет за то, чтобы вы не впали в соблазн со стороны своих друзей. Может быть такое, что вы им расскажете, что вы христианин, и они на вас посмотрят, как на некоего религиозного фанатика. И в своем сердце вы подумаете, «А может, не стоило говорить, что я христианин? Может, лучше было бы промолчать?» Это и есть попадание на приманку. Это и есть обман. Знаете, есть люди, которые постоянно обвиняют Бога в своих собственных проблемах, хотя Бог им ничего не делал. А теперь послушайте очень и очень внимательно. Вы можете впасть в соблазн, если в церкви вам не дают быть лидером поклонения или не дают петь ту или иную песню. Вы можете впасть в соблазн, если в церкви вам не дают играть на барабанах, хотя вы играете не хуже, чем тот, кто сидит на сцене в данный момент. Вы должны понять одну простую вещь. В эти последние дни стратегия сатаны заключается в том, чтобы ввести вас в соблазн только по одной причине. Чтобы вы ушли из церкви. Да, все очень просто. Потому что когда вы обижаетесь, вы начинаете думать, что все вокруг лицемеры, что никто не настоящий, что все вокруг врут и так далее. В конце концов, вы можете прийти к заключению, что вообще не надо ходить в эту церковь. Я больше никогда не приду на конференцию РЭМП. Я больше не хочу слышать об этом. Все. Это больше не должно меня касаться. Пусть другие ходят. И даже не просите меня, я больше не пойду туда. Больше никогда. Сатана делает самые разные вещи, чтобы заставить нас все бросить и уйти из церкви. Возможно, раньше вы даже и не задумывались об этом. Согласитесь. Я проповедую уже 34 года. Я и сам не думал об этих вещах. Но Святой Дух показал мне. Смотрите, что означает слово «претерпеть»? Оно означает «выстоять под давлением», «стойко стоять под большим весом». Другими словами, я могу нести тяжелую ношу и бремена, но я при этом ни за что и никогда не собираюсь сдаваться.

0: Power Connection.
1: Силовая связь и Джон Джейкобс. Величайший символ чемпиона — это не золотая медаль, и это не серебряная медаль. Величайший символ чемпиона — это крест. Это крест. Дамы и господа, я не говорю о кресте, о котором говорит Мадонна, привлекательный мужчина, которого повесили на крест голым. Если бы она знала этого мужчину в глубине своего сердца, она бы носила крест по другой причине. Это символ победителя, чемпиона чемпионов.

0: Genesis, chapter 3,
1: в книге Бытия, главе 3, стихе 15. Бог говорит сатане: «Однажды появится чемпион, который снесет тебе голову и заберет ключи от смерти, ада и могилы». Вы знаете, что даже сатана знает, что говорит Бог. Дамы и господа, посмотрите на меня. Сатана начинает беспокоиться. Беспокоиться о том, кто же станет чемпионом. Царь Давид? Кто это? Кто? Кто чемпион? Он начинает думать, может ли быть? Нет. Но потом, когда Иисус воскрес из мертвых, он сказал, вероятно, так и есть.

когда Иисус исцелял слепых, когда маленькие дети приходили, чтобы быть с Ним, из-за любви в Его глазах сатана начинал выпускать пар. Пар выходил из его ушей, и он говорит: «Нет, этого не может быть». Но когда Иисус простил женщину, увлеченную во внебрачной связи, Он сказал: «Это Он, это чемпион». Видите, чемпионы умеют прощать. И вдруг сатана созвал неотложный совет в аду. И он спросил: «Демоны, что же нам делать?» Мне кажется, что он здесь, этот чемпион, этот Иисус. И один из демонов со своим умным и радостным смешком сказал: «Давайте обманем людей, давайте заставим их убить его, и мы распнем его на кресте». Я представляю сатану говорящего: «Да, мы распнем его на кресте». То, что было радостным символом сатаны, скоро станет его кошмаром. Так и получилось. Крест стал его кошмаром.

Вокруг нас находится 6 плит бетона. Мы собираемся поджечь все 6. Когда он разовьет это бетонное пламя, его тело будет покрыто огнем. Он попытается сломать все 6 плит. Джон Папто собирается разбить полутораметровую стену изо льда своей головой. Машина может ехать по озеру, покрытому 5-сантиметровым слоем льда. А Джон Комто попытается разбить ледяную глыбу толщиной 1.5 метра своей головой.

Сегодня в Америке я беседую с разными людьми, которые считают себя христианами, не понимая, что означает слово «христианин». Они говорят, что они христиане, потому что они рождены в Америке. Так или иначе, эта нация основывалась на Боге. Одна нация под Богом 200 лет назад. Это должна была быть страна, устремленная к Богу. Но многие люди в Америке скажут: «Я христианин, потому что я родился в Америке», не понимая глубокого смысла, глубокого обязательства перед крестом. И я бы хотел немного поделиться с вами об этом обязательстве. Здесь сегодня много людей. И я подумал о теме. Из-за того, что сегодня я на ваших экранах, я бы не хотел называть имени человека в моей семье, но он был очень близкий член нашей семьи, с которым я говорил. И я обрел спасение. Я говорил о переменах, которые сделал Иисус в моей жизни. И этот человек подошел ко мне и сказал: «Майк, я христианин, я сделал много всего хорошего, я забочусь о своей семье, я хороший человек. Я просто нерожденный свыше христианин». Но если кто-то не рожден свыше, то они не христиане, потому что в Библии сказано, сам Иисус сказал: «Вы пытаетесь спасти свою собственную жизнь». Иисус сказал: «Вы потеряете ее, но если вы потеряете жизнь ради христианства, то вы найдете ее». Видите, здесь больше обязательства у значения креста и у слова «христианин», чем просто носить маленькую табличку «Я методист, я пятидесятник, я баптист, я православный». За значением слова «крест» много всего. Первые 21 год своей жизни я пытался строить свою жизнь, размышляя об успехе. Мой отец умер, когда мне было 7 лет, и я был довольно беззащитен. И в жизни меня преследовал страх. Я как-то подумал, что если я смогу

заняться спортом, я смогу преодолеть все это, и люди полюбят меня. Я считал, что если я буду развлекаться со своими друзьями в школе, я размышлял, будучи молодым, что если я буду делать это все, употреблять алкоголь с ними, мне все будет безразлично. Я буду продолжать веселиться со всеми подряд. И все мои друзья будут меня любить, я буду принят. В моей жизни было настоящее одиночество. Больше тоски и беззащитности. И чем больше я стремился к этому укрытию, пытаясь найти в этом защиту, но я не находил в этом защиту. И кто-то поделился со мной посланием Евангелия Иисуса Христа, когда мне был 21 год. Первое, если вы сегодня меня слушаете, знайте, что Бог любит вас, и у Него есть план для вашей жизни, но из-за греха в вашей жизни вы отделены от Бога. 2000 лет назад Иисус пришел, чтобы умереть на кресте за ваши грехи. И все, что вам нужно сделать, это спросить Его, попросить Его войти в вашу жизнь и стать вашим Господом и Спасителем. В Библии говорится, что если вы попросите Христа войти в вашу жизнь, это значит, вы строите основание вашей жизни на Нем. Если вы концентрируете свою жизнь на Иисусе, то Библия говорит, прежде ищите Царство Божьего и Его праведности, и все остальное приложится. Это значит, что вы перемещаете акцент своей жизни на что-то другое. Я начал играть в профессиональный футбол после того, как обрел спасение. Я занимался различными вещами, которые планировал делать. И это относится ко всем вам, которые сидят здесь и кто смотрит по телевизору. Вы говорите, я хожу в церковь, я отношусь к определенному вероисповеданию, и это определит мне место в раю. Может быть, вы скажете, я просто хороший человек, я обеспечиваю свою семью, я хороший человек. Может быть, вы говорите именно так, таково ваше обязательство, как христианина. Но я хочу сегодня сказать, что если вы человек, который хочет жить по-христиански, не испытывая личности, и не зная Иисуса Христа, это не то, что надо. Если вы пытаетесь так жить, то я обещаю вам, что вы уйдете далеко от жизни. Но если вы хотя бы однажды испытали настоящее возрождение того, кто же есть Иисус Христос в вашей жизни, то вы никогда не уйдете от Иисуса, если вы испытаете настоящее откровение. Я хочу поделиться с вами кое-чем. Первые 2 года моего христианства я обрел спасение. Я как молодые люди, я увлекался наркотиками, алкоголем. На моих глазах, когда я был маленьким, погиб мой отец в автоаварии. И в детстве у меня было много проблем. Я обрел спасение, я прочитал молитву грешника, я подошел к алтарю и попросил Иисуса войти в мою жизнь. И это было чувство полное эмоций. Но это было намного глубже, потому что 2 года спустя я сказал эту молитву, и я стал носить имя христианина. Я говорил, я христианин, но знаете что, я не чувствовал этого внутри. Я ходил в церковь и говорил все нужные слова, но у меня не было глубоких отношений с Богом, когда я бы проводил время с отцом за молитвой и чтением Благой Вести, чтением Библии. Я слышал людей, говорящих об Иисусе, но лично я не знал Иисуса в своей жизни. Я произносил молитвы и говорил об этом, но я не жил христианской жизнью. Но знаете, я просто был несчастным человеком. Я просто говорил, что эта христианская жизнь меня совершенно изматывает. Все мои друзья это делают, и я не могу это делать. Но я просто не мог это понять. Возможно, и многие из вас сегодня говорят, ну, жизнь христианина, я пытался, знаете. Но вы не пытались приблизиться к нему и быть с ним. Попробуйте быть с ним, он вас не подведет. Библия говорит об отношениях с Богом через его Сына Иисуса. Там не говорится о том, чтобы быть религиозным. Пришло время, чтобы кошмар сатаны начался. Дамы и господа, вы знаете, что Святой Дух спустился в ад и потом спустился на Иисуса. Он стал первым рожденным свыше среди живущих. Дамы и господа, я не могу видеть Иисуса, идущего в штаб-квартиру сатану, стучащего в двери.

0: sorrow come home, tormented and vexed and grieved, waiting for their judgment from the throne.
1: Сатана смотрит порнографию и пьет алкоголь, виски, слушает эту музыку, курит свою сигару, и неожиданно он спрашивает: «Кто здесь?»
0: Illuminating the universe in resplendent glory, appeared the Son of God.
1: All of a sudden, и вдруг, стоящий в дверном проеме, подобный молнии, Сын Божий, чемпион, чемпион. В Библии сказано, что Иисус наступил ему на голову и забрал ключи от смерти, ада и могилы.

Многие, кто сегодня находится здесь, вы слышали слова мужчин и обращение Джона к вам о кресте? Возможно, вы никогда действительно не слышали, что действительно означает крест, но сегодня вы услышали это. И вы знаете, что крест важен в вашей жизни, и что значит крест. И он значит в жизни каждого человека, находящего сегодня здесь. Крест не означает смерть, он означает жизнь. И все, что мы хотели сделать, это направить ваш взор к кресту и к Иисусу. Сегодня мы задаем вам вопрос. Для кого вы живете? Когда вы встаете утром, кому вы посвящаете свой день? Посвящаете ли вы свой день молитве Господу, который умер на кресте ради вас? Или вы встаете, начиная свой день без единой мысли об Иисусе? И вы не думаете о том, что Он сделал для вас? Сегодня многие среди вас находятся на распутье, и сегодня мы просто просим вас задуматься о том, мы просим вас задуматься о том, кто отдал свою жизнь ради вас. Подумайте об Иисусе и о ваших отношениях. В этом здании, кто меня слышит сейчас, я хочу, чтобы вы покаялись и произнесли эту молитву со мной. Произнесите эту молитву и скажите: «Иисус, стань главным в моей жизни». Вы никогда не будете прежним. Вы будете относиться к своей жене другими. Вы увидите перемены в вашей жизни. Вы отыщете лучшего друга, который никогда вас не подведет. Вы найдете учителя, которого нет в школе. Вы готовы? Давайте повторим эту молитву. Скажите: «Господь, Ты мне нужен. Я не смогу ничего сделать без Тебя. Прости мне мои ошибки. Я исповедую мои грехи. Я знаю, что Ты не позволишь мне проиграть, но Ты сделаешь меня победителем. И сегодня я выбираю победу. Я исповедую вслух, и я верю всем своим сердцем, что Иисус Христос — Господь. Иисус, стань чемпионом в моей жизни. Иисус, сделай меня чемпионом тоже. Я заявляю, что это новый день. Это день нового начала. Царство Божье, войди в мою жизнь. Воля Бога, исполнись в моей жизни. Иисус, стань Господом моей жизни. Я никогда не буду прежним во имя Иисуса. Господь, приложи свою руку к моей жизни. Этот мир не мой источник. Бог мой источник. Если Бог за меня, кто же может быть против меня? Если Бог помогает мне, кто сможет это остановить? Начиная с этого дня, я трофей, который принадлежит Богу. Я чемпион. Во имя Иисуса. Аминь. Я знаю, что Бог реален в моей жизни. В Библии сказано, что мы преодолеваем дьявола кровью Агнца, которая и есть Иисус, и словами нашего свидетельства. И причина, по которой я знаю, что Бог существует, из-за перемен, которые Он совершил в моей жизни. Я знаю, что Он есть, потому что ничто так меня не могло изменить, как это сделал Иисус. Ничто в мире не изменило бы полностью моей личности, как это сделал Иисус Христос. Я прошел через трудные времена, и не знаю, если Бог существует, тогда зачем же Он позволил мне пройти через все это? Некоторые могут спросить. Этот вопрос задают мне люди, и знаете, что я отвечу вам? В Библии говорится, что дьявол приходит, чтобы украсть, чтобы убивать и разрушать. Это враг, который как ревущий лев. И он пытается сделать что угодно, чтобы разбить вас, разочаровать вас. Но план Бога — это полнейший покой в жизни любого. Знаете, самая большая ложь, и вы можете услышать, как кто-то говорит, Бог вызывает для некоторых огорчение, или Бог вызвал, чтобы что-то случилось с кем-то, чтобы научить им урок. Бог не такой, Он Бог любви. То, что происходит в этой жизни, а также, как существует Бог, существует и дьявол, и у дьявола есть план разрушения вашей жизни. И если молодой человек скажет, существует ли Бог, я знаю, что Он существует из-за разницы, которую Он совершил в моей жизни, из-за перемен, которые совершились в моей жизни. И если вы скажете, Бог безразличен ко мне, нет, Он знает вас индивидуально, Он знает, даже пересчитал Он все волосы на вашей голове.
И знаете, в Библии говорится, что даже когда вы в грехе, Бог все равно очень вас любит. Был человек по имени Смит Уигглсворт, великий человек Бога. Он воскресил 17 человек из мертвых, один из величайших людей веры, который когда-либо жил. И он сказал, что будет два движения Бога. Одно будет величайшее исцеляющее, где тысячи, десятки тысяч будут исцелены. И это охватит всю страну. И он сказал, и потом будет великое следствие великого движения. Новое возрождение Святого Духа. И он сказал, и это будет в последние дни, и они объединятся. Будет великая волна спасения и евангелизма. Мы видели, как это случалось в 50-е годы, исцеляющие большие крусейды по всей Америке. И это охватило всю нацию. Потом в 70-е, ранние 80-е годы учение, харизматическое движение, великие семинары, великие инструкции, перемены, раскрытие умов верующих, отказ от религиозного высказывания «Боже, мы можем быть духовно агрессивными». И сейчас верится, мне верится, что мы входим в 90-е годы. Я верю, что величайшие волны евангелизма, и все больше людей обретут спасение в эти годы, чем когда-либо раньше. Поэтому я хочу поговорить с вами от сердца к сердцу. Если вы отправляетесь на рыбалку, то вы не будете ловить рыбу в своем аквариуме, вы будете ловить ее в океане. Именно это и сказал мне Бог. Джон Джейкобс, ты ловец людей. Поэтому Бог дал нам силовую команду в качестве инструмента привлечь внимание поколения, которое не станет слушать проповедника в костюме, а отнестись к ним так, как и они есть, донести до них то, что Иисус Христос — это ответ на разбитое сердце, ответ, чтобы снять тяжесть греха с вашей спины, чтобы дать вам покой и дом на небесах. Послание Евангелия должно продвигаться. И я должен кое-что вам сказать. Когда мы приближаемся к 2000 году с новыми требованиями, понимаете, настал час церкви. Я хочу вас попросить войти вместе со мной. Силовая команда, я называю это вторжением 2000. Я проповедую, как в поколении Моисея. Там было 4 момента во Второзаконии, во 2 главе, в 24 стихе, о том, что Бог велел поколению Моисея сделать. «Вставайте, собирайтесь, захватите земли и победите царей». Мне кажется, что на второй стадии поколения Иисуса Навина — это вторжение. Это значит отправиться на базарные площади, пойти в города, начать контактировать с людьми, которым нужен Господь. Не проповедовать, что вы отправитесь в ад, и краснеть лицом, потому что они скажут, а я уже знаю, что я отправлюсь в ад. А проповедовать о прощении, реальности перемен, которые делает Иисус и дает Иисус. Не просто упомянуть о реальности рая и ада, а проповедовать любовь. Сообщать людям истину, начать прорывать балласт тумана, тумана извращенности, тумана самоубийства и депрессии, начать провозглашать, что есть свет в темноте, и что у Иисуса Христа есть ответ на ваше разбитое сердце, и Он сможет сделать вас новым созданием, новым творением. Вот так мы должны войти во

2000 год. И лого силовой команды, возможно, вы видели картинку моряков, несущих флаг на холм. И есть картина силовой команды, несущей крест на холм. На холм, где говорится самоубийство, извращение, насилие, убийство. И мы говорим вторжение. Мы хотим, чтобы вы вошли в будущее вместе с нами. И вы скажете: «Джон, что ты имеешь в виду?» И я имею в виду, что мы не можем это сделать без вашей помощи. Я что-то узнал. Мы не будем сидеть сложа руки и наслаждаться устроительством приятных встреч в церквях по всей Америке. И несмотря на мою любовь к церкви, и несмотря на то, что мы должны ходить в церкви, но мы должны вторгаться на территорию дьявола. Мы должны входить в противоречие, в противостояние. Вы считаете, что я позволю только группам тяжелого рока войти в это противостояние и разговаривать с молодыми людьми? Ни за что, друзья. Бог дал нам инструмент. Недавно один из владельцев большой компании тяжелого рока и тяжелого металла сказал: «Джон Джейкобс и силовая команда, я не могу в это поверить». И он сказал, что у них есть потенциал обогнать все группы. Он сказал: «Я никогда в жизни не чувствовал себя ближе к Богу. Спасибо вам за помощь. Спасибо, что вы за нас. Благослови вас Бог. Спасибо, что вы посмотрели нашу передачу. Мы встретимся с вами на следующей неделе. Благослови вас Бог».

0: 48-я серия. Спелые гроздья.
1: Летающий дом, где живут наши друзья, подлетает к городу Троада на побережье Эгейского моря.
2: Ай, какая синяя вода!
3: Если приземлимся, непременно искупаемся.
2: Посмотри в свой бинокль, Джастин, что творится в этом городе?
3: Человек выступает перед толпой. Энджи, кажется, это Павел.
2: Точно? Он, наверное, прибыл сюда как миссионер.
4: А кто такой миссионер,
0: это
4: Энджи?
0: Тот, кто путешествует и всюду проповедует Слово Божье.
3: Профессор Бамбл, что-то случилось? Профессор! Что вы там прячете, а?
4: О, виноград, здорово!
3: Виноград, вот как! Вы хотели приберечь его для себя одного?
2: Разве это честно? Даже не поделиться с нами!
4: Виноград вкусный!
5: Я прятал от вас виноград, чтобы проверить, спелый он или нет. Зеленый виноград вреден для желудка.
3: Но этот виноград синий-пресиний.
5: Да, но нельзя же судить о винограде по внешнему виду.
2: Это вы книг начитались.
3: Угу.
5: Вы, кажется, хотели мне сказать что-то важное.
3: Ой, я и забыл.
2: Мы думали, случилась неполадка.
6: О, моя больная спина!
0: Во всем виноват только ты сам.
3: Вам нужно было управлять, а не есть виноград.
6: Ну да, вам, конечно, завидно.
5: Что это? Ух ты, виноградник!
3: Вот это да!

0: Сколько здесь винограда? Привет. О, а ты, наверное, грабитель?
1: Ну, нет, нет, нет, у меня просто разбежались глаза. Здесь столько винограда, и он такой крупный и спелый.
2: Профессор Бамбл, что вы делаете в саду этого человека?
3: Простите, когда он видит виноград, он теряет над собой контроль.
4: Простите, но зачем вам столько винограда?
5: Я ставлю эксперименты, чтобы вывести превосходный сорт и делать вкусный сок.
1: Если вы нам дадите попробовать, мы, может быть, можем помочь вам советом, а?
5: Я только начал, но однажды я надеюсь получить самый вкусный виноградный сок. Вот увидите.
6: Виноградный сок!
5: Мой хозяин продает на базаре очень вкусный сок, но он слишком дорогой. Поэтому я готовлю сок такой же вкусный, но более дешевый.
2: У тебя все в порядке?
5: Не волнуйся, Елена.

0: Это мои друзья. Я рассказал им, как я работаю.
1: Я останусь с тобой, помогу подготовиться к состязанию.
0: Твой отец, Елена, не хочет, чтобы мы были вместе. Он считает, что я тебе не пара. Но я надеюсь, что вскоре он изменит свое мнение. Виноградный сок, который я сделаю, будет признан лучшим.
1: Да, мой милый.
0: Дорогая.
1: О, простите, когда я вместе с любимым, я обо всем забываю.
2: И я не удивлюсь, друзья, что вскоре вы станете женихом и невестой.
1: Вы меня смущаете.
3: Госпожа Елена!
1: А?
3: Госпожа, сюда идет ваш отец. Я не хочу, чтобы у вас были неприятности, так что лучше уходите, а Евтих пусть примется за работу.
0: Спасибо, что предупредил нас.
3: Пожалуйста, торопитесь.
0: Я должен работать в винограднике ее отца, а вы можете остаться.
1: А вы можете ненадолго заглянуть ко мне. Вы отведаете вкусного виноградного джема, а также изюм.
2: Хотелось бы поскорее попробовать ваши лакомства.
4: Нет, нет, вам надо остаться и чинить машину времени.
3: Вот.
5: Вот драка.
2: Это все?
5: Сейчас я не в состоянии заплатить больше. Я уверен, что смогу вернуть долг, если выиграю в этом году состязание виноделов.
2: Зарах, то же самое ты говорил мне в прошлом году. Ты выиграл первый приз, но что изменилось? Разве твои дела пошли лучше? Какой смысл приготовлять самый вкусный виноградный сок, если он так дорог, что никто его не покупает? Ты глупец. Если бы ты не был таким упрямым, ты бы не тратил лучшие сорта винограда для сока, и он стоил бы дешевле.
5: Дай мне попробовать еще раз.
2: Так знай же, я не подаю милостыню. Ты вечно просишь у меня отсрочку платежа. Я согласен ждать до сентября, и это крайний срок. Я хочу, чтобы деньги вернулись ко мне, иначе тебя посадят в тюрьму.
1: Сюда, детки, идите за мной.
6: Меня подождите.
7: Курги, не отставай.
2: Что я мог бы сделать, чтобы эта девушка стала моей невестой? Зарах. Есть только один путь, дружок, чтобы избежать банкротства и тюрьмы. Если я женюсь на твоей дочери, я прощу тебе все твои долги.
5: Но драка...
2: Зарах, подумай. Я дам девушке все свои богатства.
0: Пока, ребятки. Мне надо идти в виноградник. Увидимся.
1: Но прошу тебя, не работай по ночам. Тебе же нужен отдых, иначе ты заболеешь.
0: Не волнуйся. Вот выиграю состязание и отосплюсь.
1: Счастливо!
4: Скажи, почему Евтиху необходимо выиграть конкурс виноделов, а?
1: Мой отец не любит Евтиха. Он считает его никчемным человеком. Но если он победит, отец поймет, что ошибался, и разрешит нам пожениться.
6: А если его сок не будет самым лучшим, что же тогда?
1: Ну...
2: Елена!
1: О, это Драко.
4: Кто?
6: Кто?
2: Привет, дорогая. Закрой глаза и протяни руку. Сюрприз, да?
4: Ух ты!
1: Драко, я отказываюсь его принять.
2: Ясно. Ты хорошо воспитан и не примешь кольцо, пока мы не поженимся.
1: Что?
2: Ну что ж, прощай, дорогая.
6: А кто это был?
7: По-моему, он очень злой.
4: Нельзя быть таким нахальным, ведь девушка любит другого.
2: Можно я заставлю его взять свои слова обратно?
1: Нет, боюсь, что мой отец должен ему слишком много денег. Входите, я дам вам джем и изюм. Я сейчас вернусь.
4: Спасибо.
1: Здравствуй, отец.
5: Где ты была? Опять у этого бездельника? Твой Евтих не достоин тебя. Он не сможет исполнять все твои желания.
1: Но ты же знаешь, что мне не нужен богатый муж, который дарил бы жемчуг и бриллианты. Есть вещи гораздо более важные. Папа, я люблю Евтиха. Пусть он беден, но он тоже любит меня. И это главное.
5: Но на любовь не купишь еду. Разве ты хочешь жить в шалаше?
1: Но...
5: Я запрещаю тебе встречаться с этим нищебродом. Ты выйдешь замуж за того, за кого я скажу.
6: Ой. Кого он имел в виду, Елена?
2: Мистера Драко.
4: Это тот самый жуткий тип, который предлагал тебе кольцо.
1: Да, он хочет, чтобы я вышла замуж за...

0: За Драко, но я не хочу.
1: Ты ослушаешься отца?
0: Нет. Евтих спасет бизнес моего отца, если приготовит дешевый сок. Тогда мы сможем отдать все долги.
1: Это здорово!
0: Помолитесь за нас.
1: Угу.

0: Я никогда в жизни не ела столько изюма.
1: Я тоже. Виноградный джем очень вкусный.
2: Очень, спасибо.
3: Я буду рада, если вы придете еще.
0: Ты, наверное, каждый вечер приносишь ужин своему любимому, да?
3: Да, потому что он так погружен в свою работу, что забывает о еде. Я приношу ему ужин сама.
4: Ну, пошли, мы отведем тебя в тюрьму.
5: Ведь это ты украл виноградный сок из кладовой господина Зараха.
6: Это неправда.
7: Этот кувшин найден в твоей комнате, а на дне его написано «Зарах».
6: Но поверьте мне, я тут совершенно ни при чем.
8: Он попал в беду. Стойте! Пустите его, он ни в чем не виноват.
9: Твой отец сказал, что у него пропал кувшин с соком, и он подумал, что его взял Евтих. Теперь это доказано, Евтих вор.
8: Как? Отец?
6: Не волнуйся, Елена, это, очевидно, какая-то ошибка. Я не виноват.
7: Ладно, уведите его.
5: Пошли.
8: Евтих. Не плачь. Несправедливо. Евтих ни в чем не виноват. Ой.
0: Не убегай.
4: Убежала.
8: О, Господи, помоги Евтиху, он ни в чем не виноват.
0: Елена!
1: Елена!
0: Это
1: мы шли за тобой.
8: Привет, детки.
2: Мне очень жаль, что все так случилось.
0: Это несправедливо. Я тоже уверена, что Евтих не мог совершить кражу.
8: Спасибо.
2: Может быть, кто-то не хочет, чтобы он участвовал в конкурсе.
0: Кстати, сколько дней осталось до состязания?
8: Всего 3 дня.
0: Три так дня? Мало.
2: Что же делать?
4: Как же нам быть?

0: Пойдем, сэр. А вы оставайтесь здесь.
1: Осторожнее.
2: Советую тебе сознаться, иначе ты отсюда не выйдешь, понял?
0: Евтих?
2: Джастин.
0: Сэр, тебе пора действовать.
3: Работать готов. Контакт. Ой, поранился.
0: Это просто царапина.
3: Получилось.
0: Теперь надо бежать.
2: Надо добраться домой, прежде чем обнаружить свое бегство. Скорей.
4: Тихо, где ты? Что вы тут делаете, мелюзга?
5: Виноградный сок.
0: Да, сударь, мы хотим выиграть состязание виноделов.
4: Куда одевался Евтих? Отвечаете ли, вам не поздоровится?
5: Он убежал. Посмотрите сами, если нам не верите.
4: Обыщите все окрестности. Мы должны вернуть его в тюрьму. А пока его нет, я смогу убедить Елену выйти за меня замуж. Так, вперед! Пошли, виноградник, его здесь нет.
0: Интересно, может быть, это из-за него Евтих попал в тюрьму?
5: Ну вот, слава богу, они ушли.
0: Отлично.
5: Ой, как тяжело. Джастин, ты нашел люк?
0: Угу. Евтих, ну ты работаешь 2 дня и 2 ночи без отдыха.
2: Правда? Но мне некогда отдыхать, Елена. Я должен вовремя успеть к состязанию.

0: Завтра все должно решиться. Господи, помоги мне успеть. Нет, я потерял не так много. О-хо! Смотрится хорошо. Так, я сделал вкусный виноградный сок. Ура! Елена, милая, просыпайся. Наконец-то я приготовил прекрасный сок. Попробуй.
1: Чудесно! Поздравляю вас!
0: Я хочу поблагодарить вас всех за помощь.
2: Сограждане, сейчас будут оглашены итоги состязания виноделов. Сограждане, мы готовы объявить имя победителя состязания.
1: Что ж, надо послушать.
2: Участников было много. Судьи решили, что Зарах, победитель прошлогоднего состязания, занял второе место.
3: Как это? Кто-то приготовил виноградный сок лучше меня?
2: А первый приз получает... виноградник Елены.
0: А что это за виноградник Елены?
4: Я никогда не слыхал про виноградник Елены.
5: Ура! Победили!
1: Но...
3: Елена?
1: Надо поблагодарить всех судей. Сам победитель состязания не смог появиться здесь. Его зовут...
3: Ивтих, хватайте его! Теперь-то ты не уйдешь, Ивтих.
1: О, Ивтих!
3: Ты думал убежать для того, чтобы присутствовать на состязании?
2: Опять попадешь в тюрьму, и я сделаю все, чтобы ты не смог улизнуть во второй раз.
1: Это и есть победитель состязания. Он приготовил самый вкусный сок.
6: Разве? Он обокрал твоего отца.
7: Он сам приготовил сок, и я тому свидетель.
8: Я тоже там была и все видела.
2: Чушь! Этот человек вор и бездельник. Он не мог придумать ничего поумнее.
1: Нет, он не бездельник. Он доказал это, выиграв состязание.
3: Елена?
6: Он должен сидеть за решеткой.
2: Стойте.
6: А? Что тебе надо, чужеземец? Кто ты такой?
2: Я последователь Господа Иисуса, призванный проповедовать благую весть.
1: Это же Павел.
2: Почему вы не позволите этому бедняге сказать слово в свою защиту? Разве тот, кто действительно виноват, покажется на городской площади? Он скорее станет опасаться всех встречных. Верно, дайте Ивтиху сказать.
6: Да, может быть, он и не виноват.
3: Дайте ему шанс.
6: А, ну ладно.
2: Ивтих, не бойся говорить то, что ты действительно думаешь.
0: Спасибо, но поможет ли это?
1: Давай, Ивтих,
8: ты должен защищаться.
1: Послушайте меня, я буду защищать его. Этот человек ложно обвинен в краже. Он не воровал у моего отца, он помогал ему. Наш сок был слишком дорогой, а он сделал более дешевый виноградный сок и получил за него приз. Этот сок спасет моего отца от банкротства.
2: Лучше бы открыл собственное дело.
1: Он хотел помочь моему отцу.
7: Поэтому он назвал свой сок виноградник Елены.
2: Ну и что это доказывает? Он вор, он бежал из тюрьмы. Ты сознаешься в этих грехах?
0: Нет, я ничего не знал о краже. Я признаю только, что бежал из тюрьмы. Я должен был выиграть приз, чтобы помочь Зараху, но тщетно.
1: Вовсе нет.
0: Елена, я чувствую, что я все-таки ни на что не способен. Я-то надеялся помочь твоему отцу. Он много сделал для меня. Но не вышло.
2: Ну что, слышали? Он все сказал. Ведите его в тюрьму.
6: Пошли.
3: Нет, погодите!
0: А что?
3: Ивтих не крал у меня кувшин с виноградным соком. Виноват я! Я сам взял кувшин. Я хотел разлучить Елену и Ивтиха. Я не мог вернуть долг,

0: драка.
1: Шарах, ты глупец.
0: Евтих, я плохо поступил с тобой. А ты, Елена, вы простите меня.
2: Да, конечно.
3: О, да, папа.
0: Благослови вас Бог.
4: Ой.
5: Итак, с помощью Павла справедливость восторжествовала. И было много веселья. Особенно, когда Зарах вскоре получил много выгодных заказов на виноградный сок, полученный Евтихом. В тот вечер на верхнем этаже дома Зараха горело много огней. Все собрались послушать проповедь Павла.
6: Иисус учил нас любить друг друга. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. И если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое ради бедных, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, не завидую. А?
3: А? Ой, что с ним? Евтих! Евтих, пожалуйста, проснись! Евтих, ну отзовись же!
7: Он лишился сил и умер.
3: Неужели?
8: Он сидел на подоконнике и, наверное, заснул там, пока Павел произносил свою речь.
0: Он словно не обращал ни на что внимания.
6: Наверное, ты прав, Трофим. Он весь вечер плохо себя чувствовал.
8: Да, правда.
6: Он не спал 3 дня и 3 ночи, пока готовился к состязанию.
0: Это я виноват. Он хотел мне помочь, а я оклеветал его и посадил в тюрьму. Спаси его, Павел. Попроси Господа сжалиться над моей дочерью и вернуть жизнь этому невинному юноше, которого она любит. Пусть уж Господь накажет лучше меня, грешного.
3: Но он же простил тебя.
6: Не волнуйся, он будет исцелен. Отец Небесный, верни жизнь рабу твоему силой твоей великой. Аминь.

0: Heeft ik.
1: Wat een hoera! О, Евтих!
2: Елена!
3: Вскоре после этого Евтих и Елена поженились. И за их здоровье все выпили виноградный сок, приготовленный Евтихом. И все славили Господа за его спелые грозди.

0: нашей стране по объективным причинам диагноз «рак» все еще звучит как приговор. Сегодня в программе история человека, который стоял на краю могилы, но почему-то до сих пор жив. Почему? На этот вопрос и постараемся ответить. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Да. Мы уже о теме рака, вот такого почти смертельного, в общем-то, заболевания говорили несколько раз. Почему ты считаешь необходимым снова и снова к этой теме возвращаться? У нас активизировались вопросы зрителей или в чем причина?
1: Вопросы о болезнях, причинах заболеваний и о получении исцеления по молитвам от Бога являются одними из самых таких востребованных среди телезрителей наших программ и посетителей сайта «Поиск Бога». Практически каждый день я получаю одну или две анкеты, где люди спрашивают, как молиться к Богу, чтобы Бог исцелил, почему мой родственник так болеет, ну и так далее. То есть, поэтому это очень актуальная тема, и люди постоянно задают вопросы, и нам надо всегда быть готовым дать правильный библейский ответ на эти вопросы.
0: Одно дело болезнь смертельная, другое дело болезнь, которая носит такой достаточно временный характер. Когда речь идет о болезни, которую принято считать смертельной, я думаю, что главное такое первое последствие и первая реакция – это страх.
1: Да.
0: И иногда даже панический страх даже. И во многом, наверное, даже страх играет едва ли в некоторых случаях не самую разрушительную роль в таких ситуациях. Как с этим быть? Одно дело лечить физические факторы, другое дело победить страх.
1: Дело в том, что когда человек слышит диагноз, вот особенно, ну, правильно было подмечено, в нашей стране это рак, потому что в развитых странах там очень сильно развита диагностика, ранняя диагностика. И когда определяют рак на самых первых стадиях, очень легко и быстро можно вылечить его. Но в наших странах обычно уже люди затягивают процесс обследования, и когда уже обнаруживается это заболевание, то, ну, зачастую это уже третья или четвертая стадия, когда очень сложно или уже невозможно физическими способами получить исцеление. Почему это происходит? Когда человек слышит диагноз смертельной такой болезни, у человека срабатывает страх перед смертью. Вообще, если смотреть первую причину всех страхов, которые существуют, то можно утверждать, что страх перед смертью лежит в основе всех других видов страха. Почему? Потому что человек боится этой неизвестности. Что же будет в этот момент его физической смерти? Есть ли ад, есть ли рай? И некое ожидание внутри суда, как Писание говорит, что у человека есть совесть. И каждый человек прекрасно знает или помнит все те события в своей жизни, где он неправильно поступил, где он, ну, согрешил против ближних и так далее. И вот это чувство, что придется отвечать за это, оно тяготит человека. Поэтому люди боятся прежде всего смерти и неизвестности. Вот. И что интересно, даже Писание смерть называет последним врагом.
0: Скажи, да, в принципе, страх смерти – это естественное чувство такое? Или можно ли назвать его нормальным, если можно так сказать? Или это что-то такое деструктивное, от чего нужно избавляться?
1: Это естественное чувство любого человека, прежде всего неверующего человека. Даже Писание говорит такое наставление веры, чтобы иных мы страхом спасали. То есть о чем говорит, когда мы видим человека, который бесчинствует и не слушает никого, можем просто говорить, что если человек не покается, то его душа будет в вечной погибели, в аду и или в гиене огненной. Вот. Поэтому это естественное чувство. Но когда человек приходит к Богу и получает совершенную Божью любовь, тогда стоит следующий вопрос. За место страха перед смертью, да, должен прийти страх Божий. То есть такое чувство, когда ты не хочешь чем-то обидеть Бога или чем-то расстроить Бога. Вот. Поэтому Давид очень много говорил, Духа Своего Святого не убери от меня. То есть вот это желание, чтобы Божье присутствие было постоянно с тобой, ну, каждый день твоей жизни.
0: То есть речь идет не о страхе, как о чем-то абстрактном, да, а о совершенно осознанном чувстве, осознании ответственности перед Богом
1: за
0: в случае
1: жизнь.
0: Кончины своей,
1: да,
0: жизни.
1: Да, за свою жизнь.
0: Рано или поздно в любом случае придется отвечать. Если на земле не успел перед кем-то ответить, то перед Богом все в любом случае рано или поздно будут отвечать. И, конечно, смерть или угроза смерти, она эти мысли стимулирует человека.
1: Да, человек обычно живет, и человеческая природа, она или психология, человек обычно пытается убежать от размышлений о своей будущей смерти. Человек думает, что
0: о чем-то
1: не поступает
0: вообще,
1: так,
0: да,
1: ну, как будто он живет вечно. Но вдруг, когда ставится вот этот приговор, вдруг осознание реальности смерти просто действует как холодный душ. Человек вдруг осознает, что вот он через месяц или через полгода может умереть. И тогда что происходит? Человек начинает

0: переосмыслит всю свою жизнь. И в этот момент он ищет выхода. Как же ему сейчас необходимо поступить и так далее.
1: Наверное, вот. В таких случаях, особенно при диагнозе рак, вот мысли о вечности, мысли о Боге едва ли не единственный позитив в таких ситуациях.
0: Да, обычно в таких ситуациях
1: очень часто люди и обращаются
0: человек
1: к Богу.
0: Человек ищет уже любой выход, любую соломинку, за которую он мог бы уцепиться, чтобы получить хоть какую-то надежду. Вот. И как Писание говорит...
1: К Богу многие обращаются именно в этот период, если люди неверующие были до этого. Жаль, что только в кризисах, конечно, чаще всего люди обращаются к Богу, но слава Богу, что хотя бы так.
0: Да.
1: Верующие, наверное, должны быть особенно расположены в такие моменты благовествовать, если они сталкиваются с таким человеком.
0: Иисус об этом предупреждал, что я был в болезни, да, и вы пришли ко мне, или не пришли. То есть вот о чем говорится, что Господь сейчас через церковь хочет найти всех тех, кто предопределен для спасения, то есть этих овец. И поэтому верующие должны активно идти в больницы, в хосписы и так далее, нести вот Евангелие Царства Божьего.
1: Люди по-разному воспринимают близость смерти. Кто-то пускается во все тяжкие, чтобы насладиться, так если можно сказать, отпущенным временем сполна. Кто-то лихорадочно пытается привести в порядок все земные дела. А герой нашей истории принял смертный диагноз как повод для славы Божьей. Что из этого вышло, узнаем ровно через минуту. Не переключайтесь. Вы смотрите Клуб 700 Интерактиве. Сегодня мы говорим о теме исцеления смертельных болезней. И сейчас мы видим особенное интервью. Василий Чичерь, герой нашей истории, живет в Севастополе. На момент записи программы ему 68 лет. 10 лет назад он принял Христа в свое сердце. Ранее он пил, курил всю свою сознательную жизнь лет с 5. Но полностью стал свободен от зависимостей. Давайте теперь посмотрим историю этого человека и вернемся в студию.
2: С обеда начал работать... Заболела нога вот в этом месте, это за бедром суставе. В общем, 26 дней искали, что со мной. На 26-й день нашли перелом шейки тазобедренной кости. Написали, что показать, потому что перелом не падал ничего, а показать онкологу. Татьяна за эти снимки и... к онкологам. Приезжает оттуда какая-то, не в себе. Я говорю, что-то, да ладно, потом-то. На утро опять. Ну, я говорю, ты можешь сказать, что случилось? Ну, понимаешь, тебе, говорят, определили четвертую стадию онкологии. Между сердцем и легким, где это опухоль. И меня в хоспис. Там в основном 99% на кладбище.
3: Я как пастор пошел к главврачу хосписа для того, чтобы задать ему вопрос, насколько все серьезно. И врач мне сказал о том, что странно задавать такой вопрос. Человек умрет, он умрет во сне. И других вариантов быть не может. Вопрос только, когда это будет. И первое решение, которое мы приняли, мы будем молиться. Невзирая ни на какие диагнозы, ни на что.
2: Я эту болезнь вообще не признал. Вера в Бога и только. У меня вот сразу суд. Какая онкология? Я дитё Божие. Потому что фактически меня Бог от алкоголя освободил. Вот именно в этой церкви. Правда, это здание еще не было. За одну молитву помолились церковью. Вот, я на утро встал, не запил, не закурил и не заматерился. Утром приходит доктор, я к нему говорю, доктор, извини меня, я, говорю, лекарства принимать не буду. Тут, говорю, в основном на 5 километр отправляют, вот, умру, слава Богу, останусь жить, слава Богу. Я, говорю, человек верующий, какие-то лекарства ты должен принимать. Я говорю, иногда изжога. Вот он мне выписал. Вот, говорит, твое. И от легких, когда будешь, говорит, тяжело дышать, микстурку выписал. Всего-навсего стоит это 6 гривен и 8 гривен. Вот и все, что он мне выписал. Самое главное, говорит, а где больной? Я говорю, я. Все пять, как сидели, у них челюсть только раз и отвезли. И первый вопрос, что они задали, а почему ты не худой? А я говорю, я дитя Божье. Мне Бог каждый день давал аппетит. Потом этот, который смотрит, вот там все написано. Ну, говорит, все, у него нет ни даже следа от этой опухоли. Спросили, как ты себя чувствуешь? Я сказал, как христианин, честно, добросовестно, лучше не придумаешь.
3: Всегда меня волнует вопрос, когда неверующие люди, они почему-то в проклятие, вот, во все эти нечистые стороны духовного мира, они верят. А посмотреть, открыть глаза своего сердца для того, чтобы видеть Бога в тех чудесах, которые происходят вокруг, почему-то в этом сложнее.
2: Но я думаю, еще мне Господь, если я буду трудиться, слава Божию, лет 30-40 я еще протяну.
0: Да, слава Богу, такое ободрение. Видеть такое
1: щеки
0: свидетельство.
1: Горят.
0: Да, да. И глаза светятся просто.
1: Ну, вот он Богу. Сегодня ходит по хосписам, проповедует. Человек, который там лежал, и уже ему, в общем-то, грозил пятый километр, как он называет, я так понимаю, это местное кладбище. Но что интересно, вот первое, ты отметил, когда мы смотрели программу, первое, победа над страхом.
0: Да.
1: Но он был верующим уже в этот момент, поэтому ему было легче. А второе – это твердая вера. И такая почти детская
0: упование. И доверие Богу, да, в самых сложных ситуациях. Вот в чем сила вот этого свидетельства? Потому что оно действительно показывает полноту сил и действия Духа Святого. Потому что Бог заботится не просто снять какой-то симптом или физическую болезнь. Бог заинтересован о целостности и восстановлении личности. И вот на свидетельстве нашего брата Василя мы видим вот этот комплекс действия Духа Святого. То есть тот момент, когда он покаялся, Бог сразу освободил его от зависимости, от алкоголя, от табакокурения, от сквернословие, то есть его внутренний мир был уже освящен. И следующий момент, когда пришло вот это испытание, когда был поставлен этот смертельный диагноз, Василий не испугался. Почему? Потому что он уже знал, что он спасен. И физическая смерть им не воспринималась как трагедия. Он воспринимал это просто как переход к Богу. И читая книгу «Деяния святых апостолов», мы видим такой пример, когда первый мученик Стефан был побиваем камням, а это очень мученическая смерть, болезненная, длительная, то есть когда человек мучается, и Писание говорит, он поднял голову и увидел открытые небеса, Иисус, который стал навстречу, и поэтому он знал, куда идет его душа, вечность присутствия Бога, и он смерти не боялся. То же самое вот как бы у Василя, как он встретил вот этот диагноз, не было страха.
1: Вот такой момент. Если можно, вот тезисно, советы двум категориям людей, когда они слышат смертельный диагноз. Да. Верующие и неверующие.
0: Но прежде всего, давайте мы по поводу еще Василия закончим.
1: Да.
0: Потому что Писание говорит о том, чтобы мы поступали по мере веры, которую доверил нам Бог. В тот момент, когда Василий услышал свой диагноз, у него уже была высокая мера веры и доверия Богу. А в жизни некоторых людей, может быть, необходимо будет принять все-таки курс лечения и не отказываться от медикаментов, от врачей и так далее. Потому что каждый должен поступать так, как Бог ему определил.
1: Писание говорит, ты не призываешь всех отказываться от медицинского лечения.
0: Ни в коем случае. В эти моменты, прежде всего, необходимо исследовать свое сердце по отношению с Богом. Если человек уже верующий, необходимо углубиться и услышать Бога, как Бог хочет, чтобы проходить через эти испытания, через эту болезнь. Если человек не верующий, то прежде всего основной момент, ему необходимо думать о спасении своей души. Угу. Потому что Иисус предупреждал, что толку, если у человека и руки, и ноги, и все глаза, и он идет физически как бы здоровый, но в гиену огненную. Он говорит, лучше без руки или без глаза войти в жизнь вечную. Угу. То есть первый вопрос касается спасения вечной души. Решить этот вопрос с Богом. Покаяться, примириться с Богом, получить залог спасения Духа Святого, чтобы побороть этот страх перед будущим. И когда уже есть эта победа внутренняя, тогда решать вопрос уже по поводу физической болезни.
1: Ты говоришь, примириться с Богом.
0: Да.
1: Возможно, нас смотрят неверующие люди, что имеется в виду под этими словами.
0: Писание говорит, чтобы мы верой призвали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. То есть принять верой, что Иисус, когда был на кресте, взял на крест не только наши грехи, но Он взял и проклятие, и все болезни. И призвать Иисуса Господом и спасти. О чем это значит? Что я готов смириться и принять волю Божью для своей жизни и исполнять ее.
1: Хождение в церковь, пребывание в общении верующих? Является ли это обязательным фактором для примирения с Богом и спасения?
0: Это является необходимым для правильного духовного роста и возрастания. Почему? Потому что Бог предусмотрел новую духовную семью, церковь, где каждый человек, который принял Иисуса Христа, он может найти свое место и получить необходимые условия для правильного духовного роста. Вот, через служителей, помощь других верующих, поддержку и так далее, и молитвенную
1: помощь. В данном случае, наверное, особая речь идет о необходимости иметь поддержку, иметь поддержку духовную, эмоциональную даже, иногда физическую, когда человек болен, он также в этом нуждается.
0: Да, мы примиряемся с Богом личностно, когда каждый принимает как личное откровение от Бога его совершенную волю, искупительную смерть Иисуса Христа, но духовный рост мы принимаем в теле, сообща в собрании детей Божьих.
1: Ты упоминал о том, что спасение, обращение к Богу также разрушает проклятие, которое есть в жизни человека. Ну вот иногда мы можем слышать такие интересные мнения о том, что сила проклятия, не то чтобы мнение, но как бы подразумевается, что сила проклятия, которая есть в жизни человека, она едва ли не сильнее, чем сила спасительной жертвы, которую люди обрели по вере в Иисуса Христа. Как утвердиться вот этой вере, что Христос – конец проклятия, что Бог дает освобождение? Или и приходит ли оно в момент покаяния, или для этого нужно еще определенное действие, специальная молитва.
0: Прежде всего,
1: болезни часто с этим связаны.
0: Прежде всего, необходимо наставление веры. Что происходит? Когда мы приходим в этот мир, у нас действует вот эта греховная адамовая природа. То есть мы, человек воспринимает себя эгоцентричным, то есть им движет мои желания, я хочу, все для меня и так далее. Но когда человек примиряется с Богом, да, и он становится Детем Божьим, в этот момент он принимает Иисуса своим Господом и Спасителем. То есть человека необходимо уже наставлять в Писании, открывать ему совершенную волю Божию, чтобы та программа, которая запрограммировала человека этим неверующим миром, этими ценностями, можно сказать, произошло перепрограммирование. Писание говорит еще «обновитесь умом», то есть чтобы мы стали воспринимать себя в свете библейского откровения. Как Бог лично относится ко мне? Кто я во Христе? Какие обетования я наследую, будучи Детем Божьим? Чтобы я читал Слово Божье, молился и верую принимал эти обетования. И когда я принимаю это верой, что происходит? Тогда высвобождается вот эта сверхъестественная часть. Бог верен своим обетованиям, он начинает это происходить. Как это было в жизни Василия, потому что когда он уверовал и реально пережил, что Бог в один момент освободил от этих многолетних зависимостей, он, Писание говорит, кому много прощено, тот и больше любит. И вот эта огромная любовь к Богу, доверие помогла ему с верою пережить вот это испытание, когда ему послал диагноз рак в 4-й стадии.
1: Тем не менее, иногда бывает, что люди верующие в церкви находятся, и они слышат смертельный диагноз, и они вроде бы верят, но болезнь продолжает прогрессировать, и, к сожалению, как и Писание говорит, немало умирают. Как ты объясняешь такие ситуации? Насколько великую роль играет фактор предопределения, Божьей воли, и как нам с этим смириться? В каких случаях вера уже не срабатывает или она не актуальна?
0: Но опять же, следующий вопрос. Это очень сложный вопрос. Иногда необходимо лично консультирование, получить откровение. Я вот вспомнил, однажды мы были на служении в одной церкви, как раз на Пасху. И пастор попросил нас проповедовать. И когда я увидел аудиторию, было очень много пожилых братьев и сестер, которым уже за 70 лет. И я прекрасно понял, что сейчас им проповедовать о том, что Бог исцеляет, может быть, немножко
1: не та контекст.
0: Аудитория. И я как бы почувствовал, что сейчас им надо говорить о том, что не надо бояться смерти. Что для верующего смерть – это освобождение, как Павел говорит, это приобретение. И когда мы об этом проповедовали, тем более это была пасхальная неделя, когда действительно вот это откровение о спасении, о жизни вечной. И после проповеди ко мне подошел пожилой брат, ветеран Великой Отечественной войны, с палочкой так. Он подошел, и из его глаз текли слезы. Он сказал: брат Андрей, огромное спасибо, я не боюсь теперь смерти. То есть вот это послание, чтобы мы не боялись смерти, потому что наша жизнь в руках Бога. Тоже касается и таких диагнозов, если это верующий получает. Конечно, прежде всего необходимо смириться и исследовать свою жизнь пред Богом, получить от Него вот это слово. Даже вот есть такое обетование, это в книге Псалмов, 106-й вроде Псалмов, «послал слово свое и исцелил их, избавил их от могил их». То есть вот нам необходимо в этой ситуации получить вот это откровение из Божьего слова, что Бог конкретно имеет для нас, и ухватиться за него и держаться, чтобы пройти через вот эти трудности.
1: Ну, в общем-то, победа над страхом, это одна из самых главных
0: побед. Да, самое главное, прежде всего, заботиться о своей душе. А потом уже следующий шаг и о своем теле.
1: Вернемся к нашей беседе. Ровно через минуту в программе мы будем молиться о зрителях и о ваших нуждах, о здоровье. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактив», и с вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, и наш эксперт Андрей Долганов.
0: Один из самых основных таких откровений, который дает нам силу побеждать страх перед смертью, есть благая вещь, что Иисус воскрес из мертвых. Он победил смерть. И Писание говорит, что Он есть первенец, воскресший из мертвых. А если первенец, значит, есть и последующий за Ним. А кто последующий? Те, кто уверовали и приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иисус воплотился в тело, стал подобный нам. С какой целью? Чтобы именно победить смерть. И эту победу дать всем верующим в Него. Когда, читая Писание, эта весть становится для нас актуальной здесь и сейчас, а не 2000 лет назад, как, ну, когда это произошло в нашем, то тогда мы получаем вот эту победу над этим страхом.
1: Тебе приходилось общаться с такими людьми, которые находятся в такой ситуации кризисной, когда смертельная болезнь их уже преследовала?
0: Да.
1: Первые вопросы, которые они задают, и что они хотят услышать и узнать?
0: Часто.
1: Почему? Потому что верующие нас смотрят, и сейчас достаточно набирает популярность это служение, когда ходят люди в хосписы верующие. Это место, где, в общем-то, люди обречены уже, и, скорее всего, их ожидает смерть. Вот главное послание, которое нам стоит им нести.
0: Главное послание, что, прежде всего, они не забыты и не оставлены Богом. Бог вместе с ними.
1: Даже
0: в проблемах, конечно, Бог рядом и находится на расстоянии покаяния, разворота своего мышления и молитвы покаяния. Был случай, когда я сидел у постели тяжело больного человека, уже взгляд был отрешен, он ничего не хотел слушать и так далее. Видно было, что он уже принял этот приговор и даже не пытался как-то бороться. И когда я молился за него, вдруг Бог дал мне слово мудрости к нему, потому что как бы, я вдруг увидел, как за несколько месяцев до этого он один находился в палате и тайком молился Богу. И я просто сделал шаг веры и стал говорить ему: вы знаете, когда вот несколько месяцев назад вы были один в палате перед этой операцией, молились, я хочу вам сказать, что Бог услышал вашу молитву. Почему я пришел к вам сегодня? Потому что Бог хочет подтвердить, что ваша молитва услышала. И только я это сказал, он стал плакать, у него руки задрожали, едва встав с постели, он обнимал меня и провожал, то есть, до выхода из его квартиры. То есть,
1: пожалуй, вот молитва к Богу и желание попросить у Бога прощения – это одно из самых вообще естественных желаний для любого человека, независимо от того, верующий он или неверующий. Как говорят, в окопах нет атеистов, наверное, во время того, как человек слышит смертельный диагноз, также атеистов, там, по крайней мере, становится очень мало. Поэтому так важно, чтобы в этот момент были люди, которые смогут оказаться рядом и принести нужное послание, подсказать им этот путь ко Христу, который есть путь истинной жизни. И мы скоро помолимся наших зрителях. Но прежде чем мы помолимся, я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Спасибо вам за вашу верность, посвящение. Именно ваша регулярная поддержка позволяет нам создавать программы, которые меняют судьбы людей и помогают им. 180 градусов, мировые христианские новости и клуб 700 Интерактив. Без вашей поддержки мы бы не смогли достигать людей по всему лицу земли и нести Евангелие в самые отдаленные уголки России и стран СНГ. От лица всей команды Ассоциации «Эммануил» я благодарю партнеров за поддержку. И у нас остается короткое время для молитвы за телезрителей и особенно, безусловно, за физические нужды.
0: Я бы хотел зачитать 4 нужды. Это наши телезрители. Алена, женщина беременна. Анализы показали гепатит С. Просьба молиться за повторный анализ. Ну, видно, чтобы исцеление было. Наталья из Украины. Молитва за исцеление после инфаркта. Марина из Ставрополя. У дочери Елены камни в желчном. Людмила, Краснодар. Сестра Тамара, 76 лет, сухая гангрена. Прежде всего, бы хотел поблагодарить наших телезрителей, что они так искренне и готовы делиться своими проблемами с нами. И также хотел вам дать снова такое наставление. В контексте нашей программы мы говорили, что в книге Псалмов есть такое: «Послал слово свое и исцелил их». Подумайте прежде всего о спасении своей души. Возьмите Слово Божие, молитвенно читайте и просто возопите к Богу: «Господь, пошли это Слово в мою трудную ситуацию, чтобы я мог верой ухватиться за Него и держаться, как за этот канат, за эту надежду о вечном спасении моей души». И когда вы получите это Слово от Бога, Бог укрепит ваш дух и даст вам силы все преодолеть и устоять. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за наших телезрителей, которые открыли свои нужды. И сейчас они в молитвах ищут, Боже, Твоей помощи и Твоей поддержки. Боже, услышь их молитвы и пошли им это слово. Исцели, Господь, и даруй им спасение от могилы во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут».

Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Сегодня будем говорить иначе об актуальном христианстве.

0: Или зададим вопрос, о чем Бог просил у Бога. Солидный возраст религии, помимо установления сакрального авторитета, может вызвать неприятие по причине неактуальности. Но действительно, как можно серьезно воспринимать слова, сказанные тысячелетия назад? С другой стороны, ожидания нового мира и новой реальности приходят к тому или приводят, что от этого мира хочется поскорее избежать. Есть слова из одной христианской песни. Из мира замков, где не хочется жить, где очень легко во всем обмануться, где хочется настежь двери открыть, чтобы не потеряться и не задохнуться. Может ли христианство с 2000-летней историей сегодня, в 21 веке, быть актуальным? Бывает ли человеческое стремление достичь Бога тщетным и даже неугодным ему? О чем Бог просил у Бога, говоря о верующих людях? И как пророки предостерегают о грехе эскапизма? Слово такое сложное, оказывается, оно актуально во многих сферах жизни. О чем Бог просил у Бога? Как вы думаете, когда Бог мог общаться с Богом и о чем-то просить? Что это за история, что за ситуация?
1: Может быть, сначала объяснить вообще, что значит Бог у Бога?
0: Бог у Бога? Понимать? Есть ли объяснение?
2: Гефсимания.
0: Есть Гефсимания. Там он молил о себе. Кто?
2: Христос просил, доминует мне чаша сия.
0: Иисус Христос просил Бога о себе самом.
2: Да, либо на Голгофском кресте,
0: так.
2: Когда он просил, чтобы не вини им зла этого, либо они не ведают, что творят.
0: Это его личное обращение касается его личной ситуации. Как же это относится к нам? Однажды Господь Иисус Христос обращался в молитве за оставляемых учеников. И в этой молитве он неоднократно просил Бога людей, своих людей, своих верных, избранных, не забирать из мира. Но при этом сам мир он очень описал в неприглядном свете, говоря, что мир возненавидит, мир не принял, мир не познал, мир не возлюбил. И если я вдруг выбираю следовать за Иисусом Христом, я хочу быть христианином, то тот мир, в котором мне придется жить, даже сам Иисус Христос называет не очень хорошо. И вот это слово о ненависти меня не радует. И мне хочется уйти из этого мира в другой, более интересный, о котором говорил Иисус Христос. Он же проповедовал, что приблизилось Царство Небесное. Он же говорил о том, что Царство не от мира сего. Значит, и мне нужно максимально стремиться жить в этом Царстве. На что это может быть похоже? Вы наблюдаете трех обезьян. Это изображение, символизирующее буддистскую идею недеяния зла. Значит, одна обезьяна закрывает уши, вторая – глаза, третья – рот. То есть, если я не вижу зла, не говорю зло, не слышу зла, я от него отрешился. И поэтому к злу не имею отношения. Автоматически каким я становлюсь? Добрым, волосатым, хвостатым, пушистым. Да? В общем, обезьяной. Причем звучит это очень интересно. Кстати, это повод выучить японский язык. Мидзару, кикадзару и вадзару. Слово «дзару» – недеяние, оно созвучно с японским словом «обезьяна». Поэтому именно обезьяны являются главным действующим лицом этой идеи. Она присуща и конфуцианству, и буддизму, и японской традиционной религии. Примерно так же говорил Конфуций. У него чуть больше было тезисов. «Не смотри на зло», «не слушай». Иногда добавляют четвертую обезьяну, которая закрывает пах или промежность. «Не делай зла». В принципе, сейчас во всем мире уже очень много животных стали такими исповедниками такого поведения. Итак, ты не воспринимаешь этот мир, тебе этот мир ненавистен. В принципе, мир отвечает тебе взаимностью, ты от него начинаешь избегать. Ты не хочешь иметь с ним общего. И для этого есть разные формы так называемого эскапизма. Есть серьезное определение. Эскапизму. Есть творческий эскапизм. Религиозный, реконструкторский, рабочий, шаблонный, психотропный. Самый распространенный – это психотропный.

0: или наркотический, когда человек с помощью химических средств сбегает от проблемы этого мира. Сейчас, с 1 июня, будет принят закон для таких вот эскапистов, которые успокаивают нервы каждый день. И теперь они не смогут успокаивать свои нервы в тех местах, где у других нервы не шалят. Это курение. И именно вот это решение очень будоражит нервы. Вы сталкивались ли с какой-нибудь формой эскапизма и переживали ли сами, когда этот мир вам не нравился, и вы пытались сбежать? Вот, допустим, реконструкторский – это побег в новую реальность. Может быть, вы слышали о таком движении толкинисты. Они перенимают правила, нормы поведения того мира, который был создан человеком в рамках творческого эскапизма. Сам господин Толкин открыл этот мир на страницах своих произведений. Есть люди, которые бегут в шаблонный эскапизм. Это созданные геймерские структуры, игры, онлайн, офлайн, неважно. Это новый мир, в котором люди обитают. Что-нибудь помогало вам в жизни, вот, или вот какая-то форма эскапизма? Или вы всегда живете в реальном мире и отвечаете на реальные вопросы, проблемы, ситуации?
1: Ну вот для меня, например, это часто бывает музыка. Я включаю музыку, закрываю глаза, и меня здесь нет. Я где-то там далеко.
0: Там хорошо?
1: Там хорошо, да.
0: Некоторые, да. Идеально, гармонично.
1: Мой папа очень любит играть в компьютерные игры. То есть это день и ночь проводит в этом занятии.
0: И как он себя чувствует при этом?
1: Замечательно.
0: А потом? Когда игра заканчивается?
1: Когда игры нет, он очень агрессивный становится, потому что он опять торопится играть дальше, а кто-то ему мешает.
0: То есть в том мире чувства становятся более удовлетворяющими. В мире шаблонном, где все идет по правилам, по программе, я себя чувствую комфортней. И у меня есть для этого клавиатура контроля этого мира. Если что, перезагрузился или сохранился. И все нормально в том мире. И чем больше ты проводишь в нем, тем больше удовлетворения там. Но свое тело ты же не можешь поместить в тот мир. Получается раздвоение. Я сам ловил себя на мысли, что я настолько увлекался эпохой империй, это в конце 90-х, начале 2000-х, игра компьютерная, стратегическая, что эта игра завоевывала мой разум не в тот момент, когда я у компьютера нахожусь, а когда я занимаюсь вроде бы реальными делами. Но я думаю об этом. Эскапизм начинает влиять на меня не в тот момент, когда я убежал, не когда я у компьютерной игры, а в реальной жизни. В учебе, в поездке на работу, в университет, куда бы то ни было. Я думаю о вопросах, поставленных вот этими шаблонами, тем миром, иным. Потому что реально мне не очень нравится. В провинции путешествовать по бездорожью, сидеть на скучных парах – это все уныло. Мне хочется другого мира.
2: Ну, можно же как-то разумно сочетать некоторый такой легкий побег от реальности на какое-то время и нашу реальную жизнь. Потому что под эскапизмом можно подразумевать все. Дети там в определенном возрасте очень любят помечтать, но они тоже, значит, уходят от мира. Они уже с детства, значит, нездоровы. Я боюсь просто делать какие-то очень резкие суждения и все, ну, под одно подводить, что все, это проблема.
0: Действительно. Определение эскапизма говорит о том, что нельзя вообще ничем заниматься, только живешь вот абсолютно в реальном мире и практическими задачами. Мы все слушаем музыку, мы прикасаемся к творческим произведениям, мы читаем какие-то книги исторические, религиозного характера и так далее. Вопрос другой. Эскапист – это тот человек, который сознательно бежит от реального мира. Мне не нравится, и раз мне не нравится, причина, по которой я ушел в другой мир, недовольство этим реальным миром. И меня уже здесь нет. Оставайтесь все как есть, я живу в другом мире. Теперь подумаем, что бывает, помимо творческого там какого-то игрового и прочее, есть религиозный эскапизм, когда человек живет ценностями и идеями, мечтами другого порядка, другого измерения. И в этом мире он, к сожалению, не находит себе места. Было проведено одно исследование под таким названием «Религиозный эскапизм как форма проявления проблемы нации». И исследователи рассматривали поведение выпускников духовных семинарий. И смотрите, какое одно из утверждений было выведено. Индивиды, которые в повседневной деятельности руководствуются канонами

Ортодоксальные церкви являются в значительной степени эскапистами. Они столкнулись с непониманием и отторжением окружающими особенностей их образа жизни. То есть люди приняли на себя принципы Царства Небесного на основании Библии, христианского, все как положено, все замечательно. Но при этом в реальном мире их не понимают, не принимают, и им тяжелее самый простой вопрос решить – устроиться на работу, найти себя по жизни. Те несколько лет, проведенных в системе духовного образования, лишило их возможности жить в реальном мире. Они становятся более маргинализированными. И это проблема даже нации. Вот такое утверждение делают исследователи. Это не вопрос, который, знаете, в 21 веке от нечего делать философы размечтались, придумали и решили порассуждать над таким интересным загадочным словом. Оказывается, такая проблема была еще чуть раньше. Пророк Исаия, он известен тем, что высказывал такие резкие суждения и заявления, говорил от имени Бога. И вот что он однажды рассказывает, говоря о религиозной жизни своего народа. Книга пророка Исаия, 58 глава. Представьте себе, чем занимаются верующие люди. «Они каждый день ищут меня, — говорит Господь, — о всем религиозном сообществе. Хотят знать пути мои. Как бы народ, поступающий праведно, не оставляющий законов Бога своего, они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу». Смотрите, сколько замечательных вещей перечислено. Люди делают хорошие вещи. И потом они начинают вопиять. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» Люди заняты нормальным делом. Но это дело касается достижения Бога, живущего на небе. Эта проблема дальше повторяется, и сменяются поколения. Приходит на смену другой пророк, зовут его Амос. И он рассказывает также о духовной жизни верующих людей. Вот что он подчеркивает. «Когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, когда пройдет, чтобы открывать житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». Это делают те же самые религиозные люди. Далее пророк Михей в другом уже поколении пророчествует и предупреждает об очень страшном деянии, которое совершают религиозные люди. Они хотят поклоняться Богу. Они веруют. «С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Ну, можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея?» Ну, это как бы это мало. Следующая идея. Как угодить Богу? «Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Люди настолько убежали от реального мира, что уже жизнь их людей, их детей, современников становится разменной монетой, чтобы угодить Богу. В реальном мире одни проблемы. И Господь начинает на это реагировать. «О, человек, тебе сказано, что добро – и чего требует от тебя Господь?» То, что требует Господь, это измеряется не в том мире, в небесном, которого ты еще не достиг. Оно измеряется реальным миром. Вот тем, что вокруг. Оглянись. Тебе нужно действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Господь Иисус Христос, обращаясь в молитве за оставляемых учеников, просил не забрать нас в тот мир или не оградить нас настолько, чтобы мы в святости прожили вплоть до его второго пришествия. И эти вещи, которые творили в древности люди, пытаясь достучаться до Бога, убежать из реального мира и решать какие-то сакральные вопросы, оно проявляется и сегодня. В других странах люди показывают свою религиозность разными способами. Они увечат тело, они всячески пытаются умерщвлять собственную плоть. Настолько, что это уже докатилось до современной России. И сегодня очень хорошим таким аргументом в пользу

0: религиозной жизни, духовного состояния человека, звучит такая фраза. 20 часов в очереди на морозе. Так хорошо чувствуется Божья благодать. И эти миллионы людей, они пришли на свое место, они перестали прелюбодействовать, стали соблюдать Божий закон, стали творить правду. Те, кто прикоснулись к невероятному Божьему царству, ощутили присутствие Бога. Как изменилась жизнь в нашей стране от прикосновения к святыням? Мы стоим на морозе, мы постимся. У нас уже суши стали постными. У нас все постное, но при этом жизнь никак не изменилась. Грехи и действия остаются такими же. Мракобесие, взяточничество, коррупция, убийство, разврат такое же. И оно не меняется ни от самого маленького представителя, заканчивая государственными силами.
1: Но когда в истории мы можем сказать, что страна стала христианской, люди все изменились, и началось благоденствие. Человек всю жизнь борется со своими грехами. Он падает, встает, падает и встает. И так будет до конца. Кто говорил о том, что человек вдруг станет безгрешным уже здесь?
0: Вопрос греха решает сам Господь. Но вопрос отношения ко греху решает человек. Если для меня многие явления моей жизни не являются грехом, я их не рассматриваю как грех. Это норма. Вот за это Бог будет спрашивать.
1: Но если даже Павел говорил о том, что чего хочу, того не делаю, а что делаю, того не хочу. Он же говорил о тех вот поступках, да, которые все мы тоже совершаем. Да? То, за что мы себя будем потом винить, то, в чем мы раскаемся, за что нам может быть стыдно. Человек все равно это делает. И он может не любить себя и казнить за то, что он это делает, и будет продолжать это делать с переменным успехом, будет постоянно с собой бороться.
0: Вот именно желание бороться, желание изменять собственную жизнь являются ключевым. Апостол Павел говорит, что я бедный человек, потому что я не справляюсь, но все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я, прилагая старания, я отторгаюсь от зла, я исповедуюсь во зле, но не культивирую злые дела и не называю черное белым, белое черным. Именно отношение к самому злу является самым определяющим. Вспомните о том, что говорил Господь в притче об овцах и козлищах. Вопрос не в почете скота, а вопрос в том, как эти категории людей относятся прежде всего к кому? К Богу? Нет. На суде Бог спрашивает, если вы это сделали одному из меньших сих, кому сделали? Сделали мне. Если вы не сделали одному из меньших сих, не сделали кому? Мне. Вот это ключевое. Мое отношение к реальному миру определяет мое отношение к нереальному миру, к Божьему миру. Но если мне не нравится этот мир и не нравятся несовершенные люди, которых нужно прощать, с которыми нужно руку помощи, там, договариваться и как так далее, я убегаю от этого мира. Да будьте вы прокляты, вы нехристи, а там меня Боженька ждет и возлюбит, и все даст. Вот там я хороший постами, какими-то молитвами, манипуляциями религиозными. Вот за это Бог спросит. Не делите миры, говорит Господь. Мир он весь мой, а не два или еще больше миров, которые вы себе построили. Вот грех эскапизма, в нем обвиняли пророки свой народ. Исаия, Амос и Михей. И это повторялось. Потому что они искали Бога. Исаия четко говорит, вы ищете приближение к Богу. Они не злодеи. И закон Божий они хотят соблюдать. И посты они начинают соблюдать. Для них это цель. Они любят Господа. Смотрите, о чем говорил Иисус, предупреждая собственных учеников. «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах, принимать приветствия в народных собраниях. Сии, поедающие домы вдов и сирот, примут что? Тягчайшее осуждение». Их религиозная жизнь, она безупречна. Они многое сделали, они стараются. Это на виду у всего народа. Допустим, те же самые фарисеи, 6 тысяч во времен Иисуса Христа, по численности их, уважаемые, на них обращают внимание,

0: Замечательно. Но почему такое расслоение? Почему к тем, кому стало хуже, вы обвиняете в грехах? Якобы они Богу не угодили, поэтому они бедные, сирые и убогие. Они примут тягчайшее осуждение. И это можно сегодня назвать таким явлением, и оно в сегодняшнем мире имеет место. Это сизифовые христиане. Я уверен, что вы этого героя греческих мифов знаете. Особенность этого персонажа в том, что он в свое время по-разному обманывал богов. И в его лице греческий миф изобразил тех, кто бросает вызов богам и пытается перейти границы познаваемого. Первое время, когда я только слышал о его наказании, мне было его жалко. Ну, бедненький, толкает там камень всю вечность, он скатывается, и бесполезно. Но когда увидел, почему он это делает, как-то жалость пропала. В чем проблема? Бесполезный труд. Если я пытаюсь угодить Богу, забывая о земных, его братьях меньших, тут включая даже и животный мир, Бог спрашивает и говорит: «Твое действие по отношению ко мне, оно бессмысленно. Вы примете тягчайшее осуждение». Вот такое суровое предостережение сегодня звучит для всех нас. Из повелений, которые из такого наглядного урока, из книги притч, из притч Иисуса Христа приходят для нас, это притча о талантах. Бог дает разные таланты своим слугам, ну, господин. Тот, кто получил 5, приносит еще 5, 2, еще 2, а один закопал. Вопрос: все ли они вернули таланты господину? Все вернули? Даже тот, кто один?
1: Да, все вернули.
0: Можно ли обвинять того, кто вернул талант господину? Он же вернул то, что принадлежит хозяину. По идее, нет проблемы, так?
1: Ну, до этого хозяин сказал: возьмите и приумножьте.
0: Дал в распоряжение. И как они должны были приумножать? Вместе с хозяином?
1: Нет, хозяин ушел.
0: Хозяина нет. Ты приумножаешь в том мире, в котором ты живешь. Чисто экономически рассмотрите эту притчу. У тебя есть ресурс, ты его используешь. От того, что ты используешь, ну, допустим, это деньги, ты вкладываешь его в бизнес, получается, что появляются рабочие места, получается прибыток. Тот, кто имеет отношение с тобой, имеет прибыток. Развивается общество. Об этом постоянно говорят на экономических мероприятиях. Надо поощрять экономическую там составляющую населения, пусть все занимаются бизнесом и так далее, и так далее. Христос говорит о том же. Я вам даю ресурс, используйте здесь. Пусть кто-то еще обогатится, и будет достаток. А можно просто Богу отдать то, что его, и все. Это проблема. Если я строю отношения только с Богом, это может быть серьезной проблемой. Вместо того, чтобы стать искушением вести отшельническую жизнь, сосредоточенную лишь на себе, обетование о втором пришествии и восстановлении мира стало призывом к духовному образу жизни, к другому образу жизни, служению и вниманию к людям вокруг нас. Есть один очень важный тезис, который исповедует истинная религия сегодня на земле. Цель религии – освободить людей от бремени греха, уничтожить нетерпимость, притеснение, утвердить справедливость, свободу и мир. Это цель религии. Как вы думаете, почему так много непримирения, вражды на религиозной почве? Неужели люди знают то, как угодить Богу? Если мы что-то называем богохульством, мы действительно имеем право так судить? За какой-то обряд, за молитву, за песнопение, за то, как человек крестится или куда ходит? Это то, что нужно нам. Религия нужна нам. Смотрите, что нужно Богу. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Отпусти измученных на свободу. Сбрось всякое ярмо. Перед этим люди говорят: мы постимся, смиряем свои души, а Бог говорит: мне что нужно, вот я хочу этого. Сделайте это по отношению к окружающим людям. Бог не говорит: мне нужно больше жертв, мне нужно больше храмов, мне нужно, чтобы не один великий пост, а 5 великих постов было. Не об этом говорит Господь. Его чувства божественные удовлетворяются тем, что человек ведет себя грамотно, по-доброму.

с щедрой душой к окружающим людям. Вот это меня устраивает, говорит Бог. А Иисус Христос это подтверждает в учении своем переданным последователям. Он говорит, что ты пришел к жертвеннику, это то, что относится к Богу, к храму. Ты принес жертву за грех, ты хочешь общаться с Богом. Оставь эту жертву. Она смысла не имеет. Оставь. Пойди, примирись. Когда примиришься, решишь все проблемы с людьми в реальном мире, тогда пойдем вместе со мной в мой нереальный мир. В мир символов, в мир традиций, обрядов. Пойдем, когда в реальном мире что-то сдвинется с места. Иначе Бог имеет дело с эскапистами, которые в своем мире не разобрались, ничего не решили и хотят быстрее избежать туда, где нет проблем, где ангелы на облаках, где сферическая музыка. И чем раньше, тем лучше. Это проблема. Господь сегодня говорит об избрании того, что действительно благо. И Михей подчеркивает эту идею, говоря последователям: вы на самом деле знаете, что нужно делать. Вы знаете, как поступать. О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Есть одна очень важная фраза, Жан-Поль ее сказал: если не знаешь, как поступить, поступи правильно. Христос это подчеркнул. Как мы можем вести себя в этом мире? Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. С этого начинается религия. Я знаю то добро, которое мне нужно. Я знаю то, что я хочу получать. Я должен это сделать. И тогда проблемы реального мира, они будут решаться. Тогда Господь будет доволен этой жизнью. И та жизнь, которую мечтают люди, вечная, что-то невероятное, немыслимое, оно осуществится. Оно лишь будет продолжением этого мира. Мы не сбегаем от мира, мы его творим.

0: 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук.
1: Добро пожаловать на сотворение в 21 веке. Я ваш ведущий Карл Бо. Эта программа сделана для вас. И как всегда, я советую, чтобы вы позвонили своим друзьям, ведь сегодня мы будем рассматривать вопрос, возможно ли доказать дизайн как на Земле, так и во всей Вселенной. Позвоните своему другу, возможно, вам захочется кое-чем с ним поделиться из этой программы. Есть ли что-то, что докажет, что Земля действительно в руках Бога, ее размещение и вращение вокруг своей оси? Есть ли доказательства того, что и звездные тела размещены по специальному дизайну? Продолжайте смотреть нашу программу. Вы много чего узнаете из нее. Итак, что же доказывает дизайн Земли и всей Вселенной? Давайте начнем с нас самих. Ведь все мы с вами потомки Ноя и его троих сыновей. А сам Ноев ковчег содержит в себе целый комплекс доказательств дизайна, которые просто нельзя игнорировать. Фактически, даже сам размер ковчега совершенно безукоризнен для того, чтобы огромные волны не поглотили его. Он также совершенен и для электромагнитной энергии. Если нам правильно указывают локтевые измерения, представленные нам археологическими исследованиями, ковчег был примерно 160 метров длиной, 30 метров шириной и примерно 16 метров высотой. Насколько мы знаем, он состоял из трех уровней. Во время моих лекций, как здесь, так и за рубежом, меня часто спрашивают, как же можно было разместить в этом ковчеге представителей всех живых систем? Знаете, никаких проблем. Это прекрасно доказал Джон Вудмораби, очень хороший биолог и геолог, обладающий двойной, самой высокой научной степенью в Чикагском университете. Он провел специфичные исследования всех живых систем, известных на планете Земля. В них вошли даже те, о которых мы знаем только из раскопок. И, как оказалось, всех позвоночных можно объять 8000 организмов. Они могут заполнить собою абсолютно всю палеонтологию и зоологию этого мира, известную человеку. Удвоим это количество для гарантии, добавив еще немного. Таким образом, у нас получается 16 тысяч, чтобы заселить эту землю после потопа. А какого же они размера? Чтобы определить средний размер, необходимо принять во внимание как крохотных мышей, так и огромных динозавров. А ведь многим из вас известно, что я сам участвовал в международных раскопках динозавров, и мне выпала привилегия открыть самого большого акроконтозавра и самого большого стегозавра, которые были раскопаны на сегодняшний день. А в целом мы раскопали 9 различных динозавров. Мне также выпала привилегия быть директором определенной экспедиции, и со мной были замечательные ученые, такие как Джо Тейлор, Дон Йегер и другие, если только упомянуть нескольких из этих замечательных ученых. В этих раскопках также участвовало несколько представителей НАСА. Таким образом, ископаемые представляют собой огромную важность. И их размеры, конечно. Благодаря раскопкам мы знаем, что когда-то по планете Земля бродили огромные динозавры, такие как сейсмозавры. Его голова поднималась на целых 45 метров в воздух. От головы до хвоста он был 60 метров и весил чуть менее 100 тысяч килограммов. Итак, давайте-ка выведем среднее между крохотными мышками и такими огромными животными, как и динозавры. Конечно же, большинство животных были небольшими. Средний размер — размер овцы. Надо же, это очень удобно. Даже Господь Иисус часто сравнивал с овцой поведение человека. Итак, Джон Вудмораби показал, что всех этих 16 тысяч позвоночных можно удобно разместить лишь на одном уровне этой лодки, этого ковчега. Таким

Образом, дизайн этого ковчега был превосходно продуман. В нем была довольно приличная вентиляция. Фактически проведенные исследования доказали, что этот ковчег проветривался в 30 раз лучше, чем обыкновенный современный дом. Таким образом, в этом смысле не было никаких проблем. Некоторые говорили, ну, конечно же, Творец не подсказывал Ною, как строить этот ковчег. Но потоп длился более года. За это время одни только отходы могли бы вытеснить всех. А с ними никак бы не справились всего лишь 8 человек, даже если бы они работали круглосуточно. Но и в этом смысле в ковчеге не было никаких проблем. Опять-таки, Джон Вудмарати доказал, как разные паразиты, земные черви и жуки просто поглощали все эти отходы, превращая это в компост, и поглощали этот компост. И благодаря этому была также устранена и потенциальная проблема взрыва газов метана. Благодаря этому и не было никакой вони, никакого запаха, ведь остатки были минимальными. Опять-таки, все в этой лодке было прекрасно продумано, не исключая и ее пропорций. Ведь она не имела формы конусного челнока или обычной лодки. Она была похожа на огромную баржу с тупыми углами. Пропорции длины по отношению к ширине 6:1. Исследования показали и доказали, что баржу такой высоты, ширины и длины было бы просто невозможно опрокинуть на воде. И, конечно же, она не была металлической. Ковчег не был сделан из металла. Поэтому и не было чрезвычайного потенциала и опасности накопления электромагнитной энергии. Таким образом, этот ковчег был безопасным убежищем во время шторма. И все указывает на то, что Творец очень хорошо проработал этот дизайн. Давайте же пойдем дальше. Вот здесь у нас представлена живая клетка. Ее строение совершенно невероятно. Например, в этой клетке представлены лизосомы. Они так называемые сборщики всякого мусора. Они выбрасывают его только из самой клетки. И, конечно же, кровеносная система, почки и печень уже завершают очистительный процесс. Таким образом, мы наблюдаем взаимосвязь сотворения и в живых системах, сотворения, дизайна и строения. В самом ядре клетки заложен потенциальный дизайн всех живых систем, того или другого генетического вида. И все это является составной частью строения. В каждой живой клетке в среднем 60 тысяч протеинов, белков, 100 различных конфигураций. Согласно специальной литературе, шанс на то, что эта клетка могла бы произойти или развиться случайно, один шанс к 10 в 4-миллионной 476-296 степени. Вы можете себе это представить? Один шанс из 10 в 4-миллионной 476-296 степени. Это настолько огромное число, что его просто невозможно осознать или понять. Но как раз это и утверждает специальная литература в отношении шансов на случайное скопление протеинов в клетку против потенциального дизайна. То есть та же самая пропорция и благосклонна в отношении божественного творения. То есть на случайно составлен один шанс, а на божественное сотворение 10 в 4 миллионной 476 тысячной 296 степени. И дизайн прослеживается в компонентах клетки, например, ДНК, которая требует расщепления при разделении. Это двойная спиральная нить, или как бы сворачивающаяся лестница, которую необходимо выпрямить. А расщепление этой клетки происходит для того, чтобы та или иная живая система могла созревать. Но без органов синтеза белка, обеспечивающих эту операцию дополнительными аминокислотами и белком, совершенно невозможно никакое расщепление ДНК. И эти органы совсем бездейственны без энергии системы РНК. Все это намного сложнее, чем я вообще сейчас объясняю. Короче говоря, ни один из этих компонентов не может работать без клетчатой мембраны,

позволяющий только правильное скопление так называемых сырых материалов и избавление от нечистот в то же самое время. Все это продумано до мельчайших деталей. Таким образом, наблюдая за всем этим при помощи микроскопа, мы только все больше и больше убеждаемся в необыкновенно потрясающем строении. Но давайте углубимся все еще дальше. Как вы знаете, все живые системы состоят из атомов и податомных частиц и молекул, а каждый атом окружен семью кольцами или оболочками электронов. Но почему же их именно 7, а не 6 или 8? Давайте заглянем вовнутрь самой Земли. Геофизики утверждают, что даже после разрушений во время потопа Ноя возможно проследить за началом структуры и дизайна и нашей планеты Земля. Это просто потрясающе. Оказывается, в прошлом эта структура была более совершенной, но ядро Земли так и осталось, несмотря ни на какие события. Такими же остались и четверо так называемых смягчающих элементов. Итак, у нас есть ядро Земли, четыре различные области радиоактивных материалов и смягчающих элементов. У нас также есть поверхностные отложения и сам покров. В целом, 7 компонентов. Таким образом, как мы видим, прослеживается целая система. Также давайте обратим внимание на нашу Солнечную систему, на расположение Луны и других планет. Мы заглянем даже немного глубже в будущем, исследуя звездные тела. К своему глубокому изумлению, астрофизики отметили, что в каком бы направлении они ни смотрели на небеса, всегда встречаются с 7 рядами звезд. И их по нескольку, как в первом, так и во втором, так и в остальных из 7 рядов. И обратите свое внимание вот на что. Итак, недавно астрофизики обнаружили, что все звездные тела космоса выстроены в 7 рядов, каждый из которых все шире и шире. И ведь электроны также вращаются вокруг ядра атома по 7-кольцевой орбите. И у нашей Земли 7 основных компонентов. Между прочим, человечество также проходит через 7 основных фаз. Итак, теперь мы видим, что и у звезд 7 оболочек, а самая последняя из них намного шире, чем все остальные. Как раз там и находится огромное количество инертной материи всей Вселенной. Но я также хочу вам сказать вот это. Был обнаружен так называемый антропичный принцип. Этот антропичный принцип четко указывает, что и структура планеты Земля, и все ее живые системы, и весь космос сделаны таким образом, чтобы они как можно лучше благоприятствовали человеку. Это включает как и вращение самой Земли, так и вращение Луны вокруг Земли. Это включает также приливы и отливы, вызванные Луной, ведь они два раза в день очищают Землю. Иначе, как морская вода, так и вода рек и озер стала бы затхлой. И также эти большие приливы и отливы, вызванные Луной, отражаются не только на океане и других водах, они благоприятствуют здоровью человека. И этот принцип называется антропичным. Понимаете ли вы, что хотя мы зависим от всех других систем, ни одна из них не зависит от нас. Это значит, что мы занимаем очень особенное, привилегированное место в этой Вселенной. Антропичный принцип также указывает, что человеку благоприятствует как и размер этой Земли, так и сила ее притяжения. Они как раз таковы, чтобы это было удобно и хорошо человеку.
Да и расстояние от Солнца такое, как нужно, примерно 60 миллионов километров.

И свету нужно 8 минут, чтобы достичь нас. Если бы Солнце было ближе, мы бы сгорели. Если бы Земля была хоть немного дальше от Солнца, все бы превратилось в лед. Если бы наклон нашей орбиты был бы хоть немного более большим, у нас не было бы никаких смен времен года. Они жизненно необходимы как для нас, так и для всех остальных живых систем. Таким образом, все сделано как раз так, чтобы человек очень удобно себя чувствовал и существовал. Теперь посмотрим дальше. Как обнаружили астрофизики, самое большое количество звездных тел находится на самом дальнем расстоянии, даже за пределами седьмой оболочки. Они уже не входят в нашу Солнечную систему. А поскольку там самое большое количество звезд, там же и самая большая совокупность инертной массы Вселенной. Она и представлена всеми этими постоянно движущимися далекими галактиками и звездными телами. Между прочим, существует версия, что во Вселенной около 200 миллиардов галактик, и в каждой из которых более чем по полмиллиарда звезд. Это потрясающая концепция. И все это нам на пользу. Если бы мы не находились почти в центре всей Вселенной, если бы инертная масса такого огромного количества звезд не была бы так далеко, сила притяжения нашей Земли была бы совершенно другой. Если бы не эти далекие небеса, был бы нарушен и весь баланс в наших живых системах. Тогда вся эта энергия инертной массы отражалась бы на нас. Например, тогда... При такой массе и при таком давлении и притяжении, чтобы поднять только один палец, нашему телу потребовалась бы мышца весом почти в 1000 килограммов. И приблизительно такая же мышца нужна была бы, чтобы остановить это движение. Таким образом, мы очень зависим от того, что все в этом мире сделано для нас. И что эта инертная масса находится на таком далеком расстоянии от нас. И это подводит нас к очевидному заключению. В этом мире все благоприятствует человеку, и это было создано по особенному дизайну, как специальное строение. И это антропичный принцип. Еще немного углубившись в эти детали, мы задаем вот какой вопрос. А можно ли доказать разумный дизайн во всем космосе? Мы уже привели примеры того, что Бог все запланировал и всем управляет. Как миром, так и всей Вселенной. И в буквальном смысле слова они находятся в Его руках. Между прочим, в Библии, в Писании сказано, «Все существует благодаря Иисусу Христу». А в оригинале, на изначальном языке, это звучит так, что через него все держится вместе. Знаете, если бы не 4 главные силы внутри атома, он бы разлетелся. Но энергия так называемого невидимого, например, ядерного клея, если я могу это так назвать, не позволяет атому разлететься. Если бы не эти силы, если бы не все это, разлетелась бы и вся Вселенная, и в том числе и мы. Но в Писании сказано, что сам Иисус Христос держит все это вместе. Давайте рассмотрим еще несколько доказательств. Доказывает ли что-то разумный дизайн? Хотя Бог и не какой-то лосоватый седовласый старик, по крайней мере, здесь нам представлен символ зрелости. Но давайте перейдем к некоторым деталям. Итак, вот здесь у нас электромагнитная энергия. Указывает ли в ней что-нибудь на дизайн? Мы углубимся в это. Есть податомные частицы. Ведь все галактики спиральной формы, в них целый мир вихревой энергии. Есть ли дизайн в этом? Конечно. Здесь очень много доказательств. Наше расположение как во Вселенной, так и во всей галактике необычно важное. Давайте же рассмотрим, например, наш Млечный Путь с самого начала и с самого сверху. Наша Солнечная система начинается на руке Ориона, и она начинается и проходит.

через нее, и наше расположение в галактике Млечный Путь просто жизненно важное. Если бы мы не были посреди нее, а где-нибудь около края, тогда мы были бы просто поглощены огромным количеством звезд. Тогда бы нам никогда не узнать о размерах всей Вселенной. Если бы мы оказались с другой стороны, мы бы видели очень мало звезд. Тогда мы даже бы понятия не имели о том, что есть еще что-то где-то. А наше расположение прямо здесь, на руке Ориона, в галактике Млечный Путь, предоставляет нам огромный потенциал изучения и измерения не только Вселенной, но и всех галактик. К тому же у нас есть возможность наблюдать даже за самыми далекими из них. Если бы мы находились, например, вот здесь, мы бы никогда их не увидели. Мы были бы просто закрыты этими звездами от них. Вся Вселенная очень сильно свидетельствует о строении, о специальном дизайне. Давайте сделаем еще один шаг. Так же, как и число 7 представлено по всей Вселенной, в ее структуре можно отметить также и Троицу. Мы начали разговор о Ноевом ковчеге, в котором было три уровня, хотя это и был один сосуд. Таким образом, нам представлен тот факт, что Бог представился нам во Христе, собою примирив весь мир, как говорит Библия. Этот ковчег олицетворяет Иисуса Христа, обладающего всей полнотой Божьей, представляющего собой целую Троицу — Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Я слышал о том, что многие не соглашаются с концепцией Троицы, хотя Библия и учит нас этому. В Бытие глава 1 сказано: «Давайте сотворим человека по нашему образу и подобию». Под этим подразумевается и Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Ведь Отец полностью представился нам через Своего Сына, а Сын с Отцом полностью представляет Себя нам через Святого Духа. Да и Святой Дух — Дух от Христа, хотя Он и отдельная Личность. Таким образом, эта Троица — это единое целое, хотя и каждая из них — отдельная Личность. И они функционируют как единое целое. И каждый из них полностью выражает другого. Это прекрасная концепция, и она представлена нам в Писании. Когда мы читаем «Давайте же сотворим человека по нашему образу и подобию», хотя в этом ковчеге и было три отдельных уровня, это была одна система убежища. И слава Богу за это убежище. И этот секрет включен также и в саму Вселенную. Там есть выражение Троицы. Ведь каждый физический элемент Вселенной обладает тремя аспектами. Например, у Вселенной есть длина, есть ширина и высота. Но в то же самое время она расположена в одном пространстве. Длина, ширина и высота есть также и у пространства. Энергия, движение и различные феномены выражены в одной субстанции. Субстанцию также можно как увидеть, так и измерить, хотя все приводит в движение энергии. Таким образом, это одно и то же. Есть прошлое, настоящее и будущее. Явление также окружено материальной субстанцией, которую мы можем измерить. Мы также можем измерить и движение, и энергию. А пространство состоит из высоты, ширины и длины, хотя у нас в отдельности есть и пространство, и субстанция, и время. Таким образом, как вы видите, Троица прослеживается во всем абсолютно. Итак, рассмотрев разные аспекты Земли, человека, различных систем и даже всей Вселенной, мы видим, что в них существует личный и совершенно безукоризненный дизайн, строение самого Бога. А вы знакомы с Богом этого творения? Знаете, недостаточно просто признать Его присутствие или ценить тот факт, что Он существует.

существует. Вам обязательно нужно лично познакомиться с Ним. В Библии сказано, что Иисус Христос — это выражение Бога во плоти. В Нем — жизнь. И Иоанн добавляет, всем тем, кто принял Его, Он дает возможность стать детьми Бога, даже тем, которые поверили в Его имя. А вы знаете Иисуса Христа? Почему бы вам прямо сейчас не склонить голову для молитвы? Просто скажите, «Дорогой Боже, я грешник. Я признаю это, но Иисус — Твой Сын, и Ты мой Творец, я это признаю. Я хочу, чтобы Иисус поселился в моем сердце. Господь Иисус, войди в мое сердце и спаси меня».

Давайте начнем. Откройте свои пособия на четвертом законе. Если вы решите следовать Божьему плану для церкви и не делать всю работу единолично, в таком случае у Бога должны быть идеи, как вся эта работа может быть сделана, причем гораздо лучше и более творчески, чем сделали бы ее вы. Именно об этом говорит закон реализации способностей. Он звучит так. В растущих церквах членов обучают раскрывать и реализовывать свои духовные дары и стремления как внутри церкви, так и за ее стенами. Пожалуйста, подчеркните слова «внутри церкви и за ее стенами». Почему мы хотим, чтобы люди раскрывали свои духовные дары? Не только для того, чтобы было кому выполнять все церковные программы, не только для того, чтобы улучшить наше молодежное служение или воскресную школу, или прославление, или группы по изучению Библии. Мы не должны пользоваться дарами людей в своих собственных целях. Духовные дары даются Богом, когда человек обращается ко Христу. Бог добавляет к его естественным способностям и предпочтениям сверхъестественную благодать, и все это вместе приносит чудесные плоды. Некоторые дары проявляются в церкви, а другие за ее пределами. Наша задача – дать людям свободу, чтобы они могли применять свои дары, созидая тело Христово, достигая тех, кто еще не спасен, и забивая духовные голы. Помните, это когда неверующие приходят ко Христу, верующие возрастают в зрелости, а зрелые люди взращивают себе подобных. И вот что здесь утверждается, что растут именно те церкви, где людям помогают раскрывать свои духовные дары и предоставляют возможности их применить. Эта связь прослеживается практически всегда. Возьмите любую церковь, где не учат о духовных дарах и не помогают постоянно их развивать, и вы увидите, что ее численность стоит на месте или падает. Нашим ключевым текстом на сегодня будет 12 глава послания к римлянам. Мы уже о ней упоминали, но все-таки откройте свои Библии, пожалуйста. Цель этого занятия, чтобы мы, как пасторы, увидели значимость духовных даров в жизни тела Христова, а также необходимость, помните, наша роль оснащать, обучать членов церкви и задействовать их в служении соответственно их дарам. Нам нужно соотнести то, что происходит в церкви, с дарами наших прихожан, чтобы те смогли в полной мере раскрыться. А кроме того, нам нужно постоянно обучать наших прихожан, чтобы люди, придя ко Христу, могли возрастать, познавать все то, что заложено в них Богом, и применять это на практике. Итак, 12 глава послания к римлянам. Мы уже читали эти стихи, но давайте прочитаем еще раз. Но сначала вспомним контекст. Здесь идет речь о посвящении. Не забывайте, что 12 главе предшествует еще 11. Это длиннейшее изложение богословских доктрин во всем Новом Завете. А 12 глава говорит о применении всех этих доктрин. Первые три главы излагают серьезную

проблему – проблему греха. В 4 и 5 идет речь о решении этой проблемы. Христос на кресте искупил наш грех, воскрес из мертвых, и теперь через общение с Ним мы можем иметь личные взаимоотношения с Богом Отцом. В 6, 7 и 8 главах написано, как жить новой жизнью, а именно силой Духа Святого, осознавая свое положение во Христе. 6 глава, мы умерли с Ним и воскресли с Ним, но это еще не означает, что теперь все просто. 7 глава, в нас происходит конфликт между плотью и духом. Тем не менее, 8 глава, нам нет осуждения. Дух Святой живет в нас и молится воздыханиями неизреченными. Далее идут 9, 10 и 11 главы, которые можно было бы взять в скобки. Дело в том, что Павел собирался пойти в Рим, а оттуда дальше в Испанию, к людям, которые еще не слышали благой вести. И он пишет этот богословский очерк группе людей, преимущественно евреям, но частично и язычникам, чтобы убедиться, что у них нет разногласий по национальному вопросу. Некоторые верующие евреи удивлялись. «Погодите-ка, если Бог не исполнил того, что обещал Аврааму и Давиду касательно нас, евреев, почему мы должны верить, что Он исполнит свои новые обещания, данные во Христе?» И поэтому апостол Павел делает отступление и в 9, 10 и 11 главах разъясняет роль еврейского народа и то, как поступает Бог. А потом в 12 главе он переходит к применению. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, о котором и говорилось в предыдущих главах, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Больше всего на свете Богу нужны мы сами, наши сердца, наша жизнь, живая жертва. Что именно нужно делать? «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Далее, с 3 стиха, Павел говорит об объективной оценке наших способностей. «Скажите нет этому миру, перестаньте сообразовываться с веком сим, но постоянно преобразовывайтесь, начните подражать Христу и никогда не переставайте и дальше. Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Дальше Павел говорит о теле, и мы уже рассматривали этот фрагмент о том, как все члены тела зависят друг от друга. «Я нуждаюсь у вас, а вы нуждаетесь во мне. Ваши сильные стороны воспламеняют мои слабые и наоборот». Давайте вернемся к нашему примеру о футболе. Вы не выигрываете игру, если у вас в команде будут одни вратари. Вы не выигрываете игру, если у вас будут одни лишь нападающие. Вы не выигрываете игру, если у вас будут одни только крепкие защитники. Чтобы выиграть, должны участвовать все игроки заодно, слаженно, каждый используя свои дары. Апостол Павел пользуется примером тела, чтобы показать, как должна функционировать церковь. Как же узнать свое место на поле? Допустим, мы начнем учить свою церковь забивать голы для Господа. Естественно, люди станут спрашивать, «Куда вы меня поставите, тренер? На ворота, в нападение, в защиту? Где мне играть?» И мы не имеем права говорить «не знаю». Мы обязаны объяснить людям, если вы умеете быстро бегать, играйте в нападении, если вы отличаетесь физической силой, играйте еще где-нибудь. Бог создал всех ваших прихожан, наделил их дарами и предназначил каждому свою особую роль. Заметьте, что сказано в 6 стихе 12 главы. «По данной нам благодати имеем различные дарования». Не нужно сравнивать себя с другими. Бог волен раздавать дары, как Ему угодно. Однажды я преподавал курс о том, как узнать предназначение, данное вам Богом, и осознать свою уникальность. Но когда я готовил этот курс, меня поразила одна вещь. В Новом Завете есть несколько слов, означающих «Божья воля» или «то, что угодно Богу». Помните стих из 12 главы послания к Коринфянам? «Все же сие производит один и тот же дух, как ему угодно». Так вот, слово, использованное в оригинале, подразумевает внимательное рассмотрение вопроса, тщательное обдумывание. То есть Бог не разбрасывает дары направо и налево в надежде, что кто-то их поймет. Нет, ваш духовный дар был предназначен специально для вас.

вас, чтобы вы могли исполнить то, чего Бог от вас ожидает. И как же вы получили этот дар? Здесь сказано «по благодати», вы его не заслужили. Это бесплатный подарок, необходимый, чтобы вы могли исполнить свое предназначение. Запишите на полях полезную ссылку. Ефесянам 2.10. Большинство из нас знает наизусть 8 и 9 стих, они часто цитируются при изложении Евангелия. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но 10 стих тоже стоит запомнить. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слово, которое здесь переведено как «творение», обозначало произведение искусства, иначе говоря, вы шедевр, созданный Богом, вы спасены по благодати, и вы шедевр. Еще до основания земли Бог приготовил для вас предназначение, цели, задачи, добрые дела, которые вам нужно исполнить. А чтобы вы могли их исполнить, Он по благодати дал вам нужные духовные дары. Поэтому мы, как пасторы, не должны помыкать людьми и заставлять их делать то, что нам хочется. Мы, пасторы, должны помочь им узнать, какими их сотворил Господь и какую роль они должны играть в теле Христовом, а затем оснастить их, чтобы они сыграли эту роль. И в таком случае вам не придется их подстегивать, вам не придется торговаться. Если вы сделаете то-то, я дам вам то-то. Когда люди воплощают свои таланты и желания, они делают гораздо больше, чем вы могли бы подумать. И как по данной нам благодати имеем различные дары, всем нам даны дарования по благодати, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай. Какой принцип можно из этого извлечь? Хочу процитировать Питера Дрюкера. Это эксперт в области менеджмента, широко известный в течение, вероятно, последних 60 лет. Сейчас ему около 90. Вот один из принципов менеджмента, которым он учит. «Стройте на островах силы». Дело в том, что мы склонны сосредоточиваться на своих слабостях, пытаясь их исправить, но вместо этого нужно спросить себя, каковы наши сильные стороны, и развивать их. И разве не удивительно, что именно об этом говорит Писание? Если у тебя дар пророчества, провозглашение Слова Божьего, сосредоточься на этом. Если у тебя дар преподавания, сосредоточься на нем. Означает ли это, что не нужно делать ничего другого? Не означает. Мы помним, например, что Павел призывал Тимофея благовествовать, и вы, и я, и все ваши прихожане ответственны за то, чтобы выполнять все заповеди, упомянутые в Писании. Но здесь идет речь не о соблюдении заповедей, а о дарах. Павел снова и снова повторяет, раздавать или раздавай как? В простоте. Начальник ли начальствуй как? С усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Какой вывод напрашивается? Что если бы мы не вынуждали наших прихожан делать все и сразу. Обычно в этом участвует около 20% людей. Помните правило 20 на 80. Если бы мы позволили каждому сосредоточиться на чем-то одном, да, возможно, некоторые дела в церкви перестали бы выполняться вообще. А может, их и не нужно выполнять? Конечно, есть какой-то минимальный список задач, без которых церковь существовать не может. Но кроме этого, во многих церквах есть служение, существующее только из-за 50-летней традиции. При том, что никто особо не хочет и не умеет их выполнять. Скажите, вам приходилось позволять служению умереть? Мы обычно говорим о рождении новых служений. А сегодня давайте поговорим о похоронах. Да, это было замечательное служение, очень полезное для детей и весьма прогрессивное в 1932 году. Мы проводили обучение каждый вторник, начиная с 1954 года. Кстати, среди нас есть Глэдис, которая участвует в этом служении с 1954 года. Правда, сейчас дети совсем перестали приходить. Приходит только трое, внук Глэдис, ее внучатый племянник и сын пастора. У нас действительно множество служений, в которых никто не заинтересован, которые выполняются кое-как и лишь потому, что у них многолетняя история. Но исходя из этого отрывка, нам следует направлять свою энергию на то, в чем Бог нас одарил. Возьму на себя смелость сказать, что если у вас нет одаренного лидера для нового служения, которое вы хотите учредить, не учреждайте его.
Если у вас нет лидера с соответствующими дарами, не начинайте служение.

Если у вас нет одаренного лидера и нет команды, это служение вам ни к чему. Многие думают, но так положено. Положено иметь программу евангелизации, положено то, положено все. Что ж, если будет лидер, одаренный для этого служения, и если будет команда, мы им займемся, а до тех пор нет. А мы начинаем делать все подряд, и в 70% случаев нам приходится постоянно упрашивать людей, ну, пожалуйста, пожалуйста, нам нужен человек, который бы занимался с подростками, ну, пожалуйста. Это не займет у вас много времени. У нас все материалы есть. Вам нужно будет всего 10 минут на подготовку, пожалуйста. Не знаю, что вы об этом скажете, но у меня самого дети были подростками, и мне бы не хотелось, чтобы у них был такой учитель. А вам? Я бы хотел, чтобы у моих детей был учитель, который бы сказал, «Я очень люблю подростков, и у меня есть дар преподавания. Я тут провел исследование и узнал, что в радиусе 15 километров от нашей церкви проживает 17 тысяч подростков. Давайте организуем для них занятия. Я сам пришел ко Христу, будучи подростком, и хорошо представляю их нужды и проблемы». У меня есть замечательная команда, сестра с даром администратора, брат, учитель старших классов по профессии, еще сестра с даром благовествования. От вас потребуется только одно – не мешать им. Чувствуете разницу? В Библии есть 4 ключевых фрагмента на тему духовных даров. Давайте сделаем краткий обзор, просто чтобы убедиться, что мы хорошо понимаем друг друга. Итак, это 12 глава послания к римлянам, 12 глава 1 послания к коринфянам, 14 глава 1 послания к коринфянам и 4 глава 1 послания Петра. Еще раз, Римлянам глава 12, 1 Коринфянам главы 12 и 14, 1 Петра глава 4. Давайте вспомним 1 Петра 4, 10, 11. Это очень короткий фрагмент о дарах. Здесь сказано, если у вас дар говорить или дар служить, то есть Петр выделяет два основных вида даров. Некоторые хорошо умеют говорить, а другие служить, но все это по многоразличной благодати Божией. И должно делаться изо всех сил и от всего сердца. Думаю, если вы изучите все эти отрывки, вы увидите общую картину, чему учить людей, какие у них дары, каким образом эти дары вписываются в служение церкви, как их применять. Мы даем вам ссылки на различные ресурсы. Например, в «Путешествии по Библии» выходит курс «Твое божественное предназначение». Я хочу, чтобы мы рассмотрели такие основные вопросы. Как говорить с вашей церковью на тему духовных даров? Как открывать новые служения и стоит ли это делать? Как применять закон реализации способностей, чтобы взращивать церковь? Позвольте мне привести пару примеров. Во-первых, мы, как пасторы, должны видеть себя скорее в роли тренера, а не ведущего игрока. Вы понимаете, о чем я? Вы должны видеть себя в роли тренера, а не спортивной звезды. Нет ничего плохого в том, чтобы быть хорошим игроком. Но что бы вы предпочли? Чтобы в вашей национальной сборной был один, пусть даже прекрасный игрок, или чтобы в ней был самый лучший тренер, который смог бы отобрать 11 лучших игроков? Видите, в чем разница? Мы подсознательно решили, что должны быть ведущими игроками. Но наша роль – подбирать и тренировать ведущих игроков, создавая условия, чтобы те могли играть в полную силу. Мне понадобилось много времени, чтобы этому научиться. Когда я стал работать в церкви в Санта-Крус, я увидел, что там имеются всевозможные нужды и что Бог действует. Но я снова был на грани истощения. Мы стали изучать 4 главу послания к Ефесянам, поставили перед собой цель, обсудили ожидания, но нам еще предстояло понять, как дать людям свободу для реализации способностей. Я обнаружил эту истину случайно, и вот как это произошло. Однажды ко мне подошел мужчина и сказал, «Знаете, раньше я был алкоголиком и наркоторговцем. Я возил кокаин с Аляски и еще другие наркотики из Мексики и продавал в Соединенных Штатах, а потом стал верующим. Я не мог оставаться на Аляске, и так я оказался здесь. Вот уже 3 года я не пью и не употребляю наркотиков, а сейчас Бог дает мне желание служить другим алкоголикам и наркоманам». Моя первоначальная реакция была: «Здорово! Почему бы вам не начать молиться об этом вместе с другими людьми, которым это интересно? Молитесь об этом, и посмотрим, может, Бог пошлет вам команду». Видите, это он выступил инициатором идеи. Служения должны рождаться внутри церкви. Так что я попросил его молиться об этом. Потом он снова пришел ко мне вместе с 2 другими мужчинами, чтобы вы не думали,

Будто все было так уж замечательно, скажу, что 2 года он встречался с 2-3 людьми в подвале. Мы сделали объявление, что туда могут приходить люди, страдающие от вредных привычек. Люди приходили и уходили, и долгое время служение не росло. Этот брат был очень расстроен, но знаете, иногда нужно увидеть пример, поучиться видению других. Так и произошло. Он пришел ко мне и сказал: «У меня ничего не выходит». Я спросил: «Как мы можем помочь вам?» Он ответил: «Мы слышали, что в одной церкви в Южной Калифорнии есть очень успешное служение реабилитации. Там происходят удивительные вещи. Там помогают не только алкоголикам и наркоманам, но и людям с сексуальной зависимостью и тем, кто уже получил свободу и хочет ее сохранить. Это служение полностью основано на Библии. Они также используют программу 12 шагов и помогают людям понять основу библейского учения и узнать, кто такой Христос. Пастор, можно мы туда съездим? Как правило, мы не тратим деньги на случайные идеи, но этот брат уже 2 года пытался запустить это служение. Поэтому мы дали ему немного денег, чтобы он мог туда съездить и поучиться у другой церкви, и не только он, а команда из 6 человек. Вы должны помнить, что важнейший признак растущих церквей – это их готовность обращаться за помощью. Эти люди сказали: «Мы не знаем, как организовать такое служение», и поехали на конференцию. Наши люди посетили служение реабилитации в той церкви. Они увидели полную комнату наркоманов и алкоголиков, которые делились своим свидетельством, рассказывали о себе. Нашим братьям объяснили, как построено это служение, и выдали небольшое пособие. С этим пособием они вернулись назад и спросили: «Можно мы сделаем то же самое в нашей церкви?» Мы поинтересовались: «У вас есть команда?» «Да». «У вас есть лидер?» «Да». «Есть люди, которые горят желанием это делать?» «Еще бы». «Ну, тогда вперед». Кстати, инициатор этого служения работал уборщиком. Сначала в школе, а потом у нас в церкви. Все знают, кто такой уборщик? Это означает «да». Это означает «нет». Насколько я понимаю, ваша реакция означает, к чему он клонит. Уборщик – это человек, который моет полы, снимает со стен паутину и выносит мусор. Вот и представьте себе, мы большая растущая церковь, и мы доверили служение уборщику, а дело в том, что для Бога важно не образование. С Божьей точки зрения наилучшим кандидатом будет тот, кто ходит его путями, кто наделен соответствующими дарами, у кого есть команда. Потому что если у человека нет команды, он не лидер. Как узнать, является ли человек лидером? Очень просто сказать: «Соберите себе команду». Если он не сможет собрать команду, значит, он не лидер. Он может быть участником служения, но он не сможет его возглавить. Итак, наш уборщик собрал около 6 человек. Теперь у него было видение, была мечта и была команда. Спустя 1,5 года у нас было 2 по величине реабилитационное служение в Северной Калифорнии, возглавляемое нашим уборщиком. И все потому, что у него горело сердце и был дар от Бога. Я мог бы долго рассказывать вам о библейской церкви Санта-Крус. Сначала у нас было 800 человек, но потом наши служения стали охватывать около 6,5 тысяч еженедельно. У нас было 5 воскресных богослужений с проекцией на экран. Люди не помещались в здании. Реабилитационное служение, которое собиралось по пятницам, в конце концов переросло в отдельную церковь. По четвергам у нас проходил целый ряд мероприятий на выбор, по средам тоже. Наше здание было заполнено людьми каждый день и каждый час. Вот еще пример. К нам пришла одна женщина, у которой была дочка 31 года с синдромом Дауна. Эта женщина пожаловалась, что ни в одной церкви никому нет дела до умственно отсталых взрослых. Как вы думаете, что мы ей сказали? «Есть ли у вас мечта? Есть ли у вас нужные дары? Изложите ваши планы на одной страничке и принесите нам». Не забуду, как у нас состоялось первое крещение девушки умственно отсталой. В нашем служении было около 60 взрослых с синдромом Дауна. И вот я крестил эту девушку, а она воскликнула: «Я люблю Иисуса!» И в их рядах все закричали: «Да, да, да!» Ведь они верят, как дети. Почему у нас возникло это служение? Потому что за него взялся не пастор, а рядовой член церкви. Некоторые из вас сейчас думают: как же нам разработать план, чтобы привлечь людей в церковь, план благовестия? Как разработать план, чтобы помочь людям больше узнать о служении? Я расскажу вам как. Найдите человека, который занимает пост руководителя среднего или высшего уровня,

знает, как писать планы и обладает стратегическим мышлением. Пригласите его на разговор, но не говорите сразу: «Помогите мне сделать то-то и то-то». Скажите так: «У меня есть проблема». Серьезно? Да, большая проблема. Я посетил одну конференцию и кое-что понял. В Библии ясно об этом говорится. Нам нужен план, как приводить людей в церковь и как помогать им возрастать, чтобы они читали, изучали и понимали Библию. Но я каждую неделю проповедую и очень загружен. Поэтому я молюсь, чтобы Бог послал нам человека с организаторскими способностями. У меня есть неплохие ресурсы, материалы, но нужен лидер, который сможет создать команду и развивать служение. Можно я набросаю на бумаге то, что нам нужно? Вот примерно так наше служение должно выглядеть. Вот материалы, которые я хотел бы использовать. Посмотрите их, помолитесь и через неделю скажите, что вы об этом думаете, хорошо? В нашем случае мы нашли человека, рядового члена церкви, который собрал 60 человек добровольцев. Он разработал целую программу по модели «Целеустремленная церковь». Он набрал команду, которая организовала курс для новообращенных. Мне нужно было только приходить и проводить занятия, и больше ничего. Все было организовано, люди набраны. Далее этот же человек набрал другую команду, которая организовала курс по духовному возрастанию. Там я вообще ничего не делал. Преподавал другой пастор, и использовались хорошие видеоматериалы. А когда люди заканчивали этот курс, они проходили собеседование, и их определяли в домашнюю группу. И главное для этого человека задача была пустяковой, ведь он управлял половиной всех дел по Америке в огромной корпорации. А сам я, пастор, никак не мог понять, что же делать. Что же, собственно, мы сделали? Мы нашли человека с даром лидера и администратора и передали ему бразды правления. Вместо того, чтобы говорить: «Помогите мне это сделать», я сказал: «Я не знаю, как это сделать. Вы могли бы сделать это сами?» И когда он принес мне свой план, я просмотрел его и подумал: «Вот это да! Теперь я понимаю, почему этот человек управляет половиной Америки. Я бы в жизни до такого не додумался». В другой раз у нас в церкви был кризис руководства, и мы нашли еще одного человека. Есть такая компания Cisco, одно время она была второй по величине корпорацией в мире, а этот человек был в ней вторым по величине начальником. Он управлял всеми делами, был вторым после директора, посещал нашу церковь. Как мы обычно задействуем таких людей? Ну, раз он бизнесмен, пусть считает деньги или пусть приветствует людей при входе. Но ведь это невероятно умный человек, оперирующий такими понятиями, как слияние, приобретение, рост. И вот когда у нас возникла проблема с руководством, мы попросили его: «Вы могли бы уделить нам час времени?» Вам нужно вовлекать в служение людей с широкими возможностями. Нельзя воспринимать их как угрозу. Нужно находить одаренных людей и предоставлять им свободу действий. Людей, которые умнее, лучше, опытнее вас. Да-да, у которых лучшие лидерские способности. Как вы считаете, тренер видит угрозу в том, чтобы привлечь в свою команду еще одну звезду? Что он думает? О, это замечательно. Нужна ли нам еще одна звезда? Нужна ли нам пятая по счету звезда? Тренер считает, что чем больше звезд в команде, тем лучше. Нужно в первую очередь изменить свой образ мышления. Мы пригласили этого бизнесмена из Cisco и рассказали ему, что на такой-то численности рост церкви прекратился, мы застряли. Мы испробовали разные методы, но не могли понять, что же здесь не так. А у них в компании, допустим, 120 тысяч сотрудников, для него это элементарно. И вот что произошло. Он уделил нам не только час времени. Я сказал ему: «Я угощу вас обедом, и давайте я за 20 минут расскажу вам и нарисую на доске, в чем проблема, а потом я хочу слушать и учиться у вас». Он вышел из моего кабинета через 3 часа, но главное, мы дали ему шанс использовать свои дары. Его опыт на мирской работе переплетался с его духовными дарами, и вскоре он начал набирать добровольцев. Выходя из моего кабинета, он сказал: «Чип, я еще точно не знаю, что мы будем делать, но думаю, наша проблема вполне разрешима». Вы видите, когда он заходил, это была моя проблема, а когда выходил, она стала нашей. Если бы вам нужно было решать организационные проблемы, кому бы вы скорее это поручили? Чипу Ингрэму, который закончил семинарию, но не учился бизнесу? Или человеку, который управляет Cisco? Я бы выбрал человека из Cisco.
Это и есть реализация способностей. Вам нужно помочь каждому верующему раскрыть свои духовные дары. Я уже делился этими результатами исследования. В растущих церквах людей постоянно обучают тому, как раскрыть свои духовные дары, и дают возможность возрастать через участие в служении, где задействуются их дары. Это один из важнейших признаков, отличающих растущие церкви от нерастущих. Делать это можно по-разному, но нужно непременно решить, как вы будете это делать.

духовный мир. Нет, их нужно бросить в воду, чтобы им пришлось свой дар использовать. Мы молимся о новых людях, мы приглашаем их, и при этом мы используем жесткую стратегию. Мы говорим так: мы молились об этом и поняли, что нам нужен человек с такими-то дарами. Это служение наверняка займет массу времени. Возможно, вам придется отказаться от какого-то хобби или другого не столь важного служения в церкви. Но, как нам кажется, на данный момент это одна из самых важных задач для церкви. Не отвечайте нам сейчас. Помолитесь об этом неделю, попоститесь день, и тогда скажете: нам нужен ключевой человек, который поможет преобразить нашу церковь. И знаете, кого мы сможем привлечь таким образом? Ключевых людей, лидеров, которые принесут с собой свои контакты и решат проблемы. Если вы станете упрашивать: пожалуйста, помогите, вы наберете людей, которые не хотят учить, не хотят работать с детьми. Практическое применение. Расскажите людям о таком понятии, как божественное предназначение. Это наш новый курс. Сделайте необходимые шаги, чтобы организовать в вашей церкви процесс, посредством которого люди будут учиться преподавать и открывать свои духовные дары. Поощряйте пасторов и помощников пасторов к тому, чтобы они чувствовали себя уверенно на своем месте и не воспринимали духовные дары других людей как угрозу, а помогали их раскрывать. Братья и сестры, позвольте мне быть предельно откровенным. Как правило, самые одаренные люди в церкви меньше всего задействованы. Во-первых, всем кажется, что они слишком заняты. Во-вторых, это вопрос мудрого управления ресурсами. Не знаю, как насчет вас, а мое самолюбие было задето. Я молился: Боже, ну дай мне столько же мозгов, дай мне такие же лидерские способности. Но Бог дал мне определенные способности вначале, когда я родился, а потом, когда пришел ко Христу. Бог дал X способностей мне, Y способностей ему, Z способностей ей. Так что гордость здесь неуместна. Мы должны понимать, что некоторым Бог дал особый дар – способствовать росту. Они возглавляют организации, начинают новые проекты, открывают в себе видение. Как только они делают шаг вперед, за ними идут люди. Вот таких людей вам нужно привлекать к служению. Поскольку эти люди обладают такими дарами, они часто занимают руководящие посты или влиятельные должности в бизнесе. Это означает, что зачастую они являются обладателями высоких званий, дорогих машин, больших особняков, они знают, как делать большие деньги. И как на это реагируем мы, пасторы? Обычно мы боимся их до смерти. Но если копнуть глубже, знаете, что приносят с собой деньги? Как правило, у этих людей больше проблем в семейных отношениях. На них оказывают больше давления со всех сторон, все от них чего-то хотят. Иногда они просто мечтают о друге, которого бы не интересовали их деньги. И о чем мы просим их в церкви? Обычно о том, чтобы они участвовали в подсчете денег. Мы надеемся, что, увидев тяжелое финансовое положение церкви, они захотят что-то пожертвовать. Так ведь? С таким же успехом мы могли бы им сказать: мы просто хотим вас использовать. Почему бы вам не сказать нечто другое? Вы талантливый лидер. Бог может очень мощно действовать через вас. Думаю, вы сможете сразиться с самыми большими проблемами и затруднениями нашей церкви. Вот какая у нас сейчас проблема. Встретьтесь с ключевыми людьми, помолитесь, подумайте, а потом придите к нам и скажите, что нам делать. Как вы думаете, это хороший стимул для реализации способностей? Если эти люди поднимутся, они перевернут вашу церковь. Когда мы в нашей церкви заговорили о дарах и служении, нашлись люди, посвящавшие этому 15-20 часов в неделю. Это были талантливые предприниматели, поэтому они сами планировали свое расписание. Они думали то, что по-настоящему важно. Им только нужно, чтобы им бросили вызов. Но для этого вам нужно чувствовать себя уверенно. У них есть богатство, власть и ум. Ну и что? Что это означает? Только то, что у них есть богатство, власть и ум. Вот и все. Кажется, мы с вами уже читали третий стих. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Расскажу вам о переломном моменте в своем служении. Я был в маленькой церкви, которую организовали несколько предпринимателей. Им не хотелось каждое воскресенье ездить аж в Даллас. Она называлась Районная Библейская Церковь и по всем признакам была маленькой церквушкой. Но потом я познакомился с одним из прихожан и выяснил, что он был владельцем магазина.
магазинов Honda и Yamaha, химчистки и нескольких квартир, сдаваемых в аренду. Потом я познакомился еще с одним человеком, который оказался владельцем и директором

бухгалтерской фирмы в центре Далласа, потом еще с одним, у которого была своя страховая компания и так далее. 2 года я ходил к ним в гости, смотрел на их красивые дома и красивые машины. За это время я познакомился с ними поближе и увидел их проблемы, их трудности с детьми, их грехи и одиночество. Кроме того, я прочитал книгу Пола Торна, называется она «Сильные и слабые». Ее основная идея в том, что каждый человек не уверен в себе. Некоторые скрывают это под маской силы, они как бы говорят: «Я сильный человек, посмотрите, сколько людей мне подчиняется, посмотрите на мои часы Rolex, посмотрите на мой дом, у меня все прекрасно». Они так себя ведут, чтобы держать нас на расстоянии, а другие люди, наоборот, ведут себя скромно и смотрят под ноги: «Я такой застенчивый, я никому не понравлюсь», и тоже держат людей на расстоянии. И вот я осознал, что богатые и властные люди так же отчаянно не уверены в себе, как и я. И чем более они напыщены, тем больше не уверены. И тогда я сказал себе: они нуждаются в помощи. Я же пастор, я должен их любить. И я начал проявлять заботу о них. А потом я начал просить их делать большие дела для Бога. И тогда они берутся за дело, приносят с собой свои контакты, свои деньги, свой ум и строят церковь. Не забывайте, что вы тренер. Я очень люблю спорт, я много лет был тренером и никогда не видел, чтобы тренер выигрывал матч. А вы видели? Матч выигрывают игроки. Так найдите же хороших игроков ради славы Божьей. Помогите им раскрыть свои дары. Дайте им несколько хороших советов. Позаботьтесь об их сердце, об отношениях в их семье. Бросьте вызов их характеру. Расскажу вам еще о моем друге из Сиско. Он, кстати, не против, чтобы я о нем говорил. Вскоре после того, как мы с ним познакомились, фонды их компании на бирже возросли вдвое или втрое. Я знал, что он заработал на этом около 100 миллионов долларов. Как-то раз мы пили кофе в гостях у общего знакомого. Его жена сидела на диване, тут сидела еще одна пара, и места было очень мало, так что я просто сел на пол со своим десертом, вот так. А Гарри сидел там. «Гарри, можно задать тебе один вопрос?» «Конечно». «Знаешь, сегодня я проповедовал по Библии, и там сказано, что с меня будет больше спрос, потому что я учу людей Божьему Слову. И это меня пугает. Это заставляет меня готовиться максимально тщательно. А сегодня я прочитал в газете, что цена на ваши акции выросла в несколько раз. Я так понимаю, что вы заработали как минимум 100 миллионов долларов». Как вы с женой управляете такими финансами, зная, что дадите отчет Богу за каждый цент? И знаете, что случилось с его женой? Она вся побледнела и сказала: «О, Чип, мы молимся круглые сутки. Это такая ответственность». Внезапно их сердца открылись. Оказалось, они нуждались в пастыре. Мы думаем, что у этих людей нет никаких проблем. Но на самом деле на них лежит огромная ответственность, и это очень тяжело. Им нужен пастырь, им нужен человек, который не льстил бы им в надежде получить от них деньги или еще какую-то выгоду, а прямо спросил бы их: «Какие у вас отношения с женой? Я рад, что компания Сиско делает такие успехи, но как дела у ваших детей? И, кстати, читаете ли вы Библию? И еще, вы обещали составить вот этот план, но срок прошел 3 дня назад. Вы когда-нибудь говорили в таком тоне с замдиректора Сиско?» А я говорил: «Разве Царство Божье не важнее, чем Cisco International? В таком случае к этим людям должны применяться такие же правила, как и к остальным. И знаете, они уважают такое отношение, и они берутся за дело». Этот человек оказал огромное влияние на мою жизнь. Я научился мыслить по-новому и увереннее вести за собой других. Я также рад вам сообщить, что и я оказал огромное влияние на его жизнь. Несколько раз ему пришлось из этических соображений поступать неразумно, по мнению делового мира, и терять миллионы долларов из благочестия и уважения ко Христу. Наша задача – помогать людям реализовывать способности. Вы поняли, к чему я все это говорил? Вы должны чувствовать себя уверенно в роли пастора и не беспокоиться о том, кому достанутся почести. Более того, вы должны сделать героев из этих людей. Вас и так достаточно гладят по голове. Вы замечательный пастор, и Бог об этом знает, да и люди вас любят. Пришла пора направить прожектор на других. 4-й пункт. Чтобы задействовать людей согласно их духовным дарам, мы, как пасторы, должны преодолеть свой страх утратить контроль над служением. И чтобы этого не случилось, разработать здравую систему подотчетности, которая давала бы людям значительную свободу в развитии служений. Нельзя следить за каждым шагом человека. Ага, они всего лишь управляют миллиардами.

Крупными корпорациями? Куда уж им разобраться, как привлекать в церковь людей, как их ободрять, обучать, отправлять на служение? Это же невероятно сложно. Куда уж им разобраться, что делать с нашей церковью из 100, 200 или 500 человек? Понимаете? Нельзя контролировать каждый шаг. Конечно, нужно проверить то, чему они учат, какая у них команда. Ваша задача – исследовать, наблюдать, воодушевлять. Но после этого вы можете сказать: знаете что, ребята, я вижу, вы и сами можете разобраться, что вам делать. Главное, чтобы это не противоречило Писанию. Но если вы начнете направлять их, а потом дергать за поводья и говорить: нет, так мне не нравится, лучше сделать так и так, потому что это более в моем стиле, знаете, что произойдет с ключевыми людьми? Они убегут от вас. Либо вы их задействуете, либо потеряете. И, кстати, обращаться с ними нужно точно так же, как со всеми остальными. Бога не смущает их власть, Бога не смущает их богатство, и вас оно тоже смущать не должно. И, наконец, для выполнения больших задач нужны большие люди с большими дарами, но, как правило, мы, пасторы, просим прихожан помогать нам вместо того, чтобы оснастить их и дать возможность организовать большое служение. И в завершение я расскажу еще одну историю. Я преподавал этот же курс у себя в церкви, и после занятий ко мне подошел один мужчина, активный член церкви. Он сказал: «Знаете, у нас в церкви много чего происходит, но ничто меня не затрагивает. У меня есть духовный дар, я умею вдохновлять людей, и мне кажется, нам стоит благовествовать бизнесменам в нашем городе». Я ответил: «Вот и прекрасно, благовествуйте». «Как это?» – переспросил он. Я повторил: «Благовествуйте? Да, но как? А вы подумайте сами, вы бизнесмен, как и они, что могло бы их заинтересовать?» Тогда он организовал ежемесячные завтраки и приглашал на них других верующих бизнесменов из Силиконовой долины, занимающих высокие посты. А те приглашали своих друзей. На первом завтраке пару человек поделились свидетельствами, а потом встал организатор и сказал: «Мы очень рады, что вы пришли, мы все деловые люди, поэтому давайте обменяемся визитками и познакомимся друг с другом». И получилось, что верующие общались с неверующими. На каждой встрече они делились последними новостями из делового мира, а также рассказывали о своих отношениях со Христом. Этот проект назывался «Проснись, Санта-Крус», и в нем не участвовал ни один сотрудник церкви. Все это было мечтой нашего брата, которую он воплотил в жизнь, и однажды он пригласил на этот завтрак и меня. Но я же не бизнесмен, ничего, мы сделаем исключение. И, кстати, когда люди начинают что-то делать, не слишком много на себя берите, не привлекайте к себе внимания. Ваша задача – сделать героев из них. Поэтому на том завтраке я не выходил вперед, не молился вслух. Я просто сидел за столиком и думал: вот передо мной целый зал, наполненный людьми, и все потому, что у одного рядового прихожанина появилась мечта, команда и дар. Благодаря этому он сумел достичь тех людей, которых я никогда бы не достиг. Итак, помогайте вашим прихожанам реализовать способности. Отец, большое спасибо тебе за то, что ты поместил в нашей церкви людей, обладающих всеми необходимыми способностями, чтобы выполнить то, к чему ты нас призываешь. Всемогущий Боже, дай нам мужество и уверенности, чтобы мы могли предоставить этим людям свободу действий. Во имя Иисуса, аминь.

0: Чудеса Иисуса.
1: Брось мне канат!
2: Берегись! Падает!
3: Он может спать.
1: Учитель! Учитель! Проснись!
4: Лодка полна воды!
2: Тонем! Тонем!
5: Спокойно! Спокойно! Успокойтесь!

0: Я все время слышу про Иисуса из Назарета. Говорят, он творит чудеса.
1: Он мошенник и ловкач.
0: Я знаю. Я хочу, чтобы ты выяснил, как он это делает. Тогда мы сможем разоблачить его.

0: Скорей, папа, скорей! Скорей, папа! Смотри, они идут!
1: Хирам, Орпа, куда вы несете Давида?
2: Господин, мы идем к Галилейскому морю.
3: Увидеть Рави Иисуса.
2: Он должен вылечить нашего Давида.
1: Я слыхал о нем.
0: Давид, когда Иисус тебя вылечит, мы поговорим и будем вместе играть. Правда здорово, папа? Бог послал Иисуса, чтобы тот вылечил Давида.
1: Надеюсь, это так, Сара. Но как начальник синагоги, я должен предупредить тебя, Хирам. Не всякий странствующий Рави достоин того, что о нем рассказывают.
2: Ой, Аир, мы знаем. Но этот Иисус от них кое-чем отличается.
1: Отличается?
2: Мы слышали, что он не просит за исцеление никакого вознаграждения.
3: Он лечит из доброты.
2: Давай, Давид, нам пора идти. Мир дому твоему, Эир.
1: И твоему, Хирам.
0: Пока, Давид, заходи. Будем играть вместе, когда ты вернешься.
1: Не заболела ли ты, Сара?
0: Нет, папа, мне просто чуточку зябко.
1: В такой жаркий день?
4: О, снова рад вас приветствовать.
3: Да, спасибо, что пришли меня проведать.
4: Да ну что вы, я всегда рад такой славной пациентке, как вы.

0: И по-прежнему никаких улучшений в самочувствии, госпожа Михал.
1: Никаких перемен, доктор Зобар. 12 долгих лет я больна. Я чувствую себя старухой.
0: Вы по-прежнему молоды и красивы, госпожа Михал, и богаты.
1: Была когда-то, но моя молодость, красота и деньги – все в прошлом.
0: В прошлом? И деньги тоже?
1: Все деньги я потратила на врачей вроде вас, чтобы меня вылечили. Я едва свожу концы с концами.
0: О, это уже очень скверная новость.
1: Но если вы узнаете о каких-нибудь новых лекарствах, вы мне скажете, не правда ли?
0: Да, конечно. Но вы должны понимать, лекарства стоят денег.
1: Но я уже заплатила вам так много. И ни одно из ваших лекарств не помогло.
0: Но у меня так много расходов, нынче все так дорого. Вы же понимаете, человек моей профессии должен производить хорошее впечатление. До свидания. Пошлите за мной, если вдруг у вас появится возможность оплатить мои услуги.

О, Господи! Ничего у меня не осталось. Я не могу выйти замуж. Я не могу иметь детей. У меня не может быть жизни, и до сих пор никто не может меня вылечить. Отец Небесный, пожалуйста, пошли мне смерть.

0: Ваш сын, должно быть, так страдает. Почему он смеется?
1: Потому что мы везем его к Иисусу.
2: Иисус вылечит его от паралича.
0: Кто этот Иисус?
1: О, это великий учитель.
2: Он творит чудеса.
0: Чудеса.

0: Сара, я принесла тебе свежей воды.
1: Что толку? Она не может пить. Она еле говорит.
2: Папа, мне кажется, я умираю.
1: Ты поправишься, Сара.
2: Я хочу вместе с Давидом пойти к Иисусу.
1: Да.

0: чудо! Какое чудо, Иисус!
1: Помоги мне, Иисус!
2: Иисус, дай дотронуться до тебя!
1: Помоги, Иисус!
0: Помоги, Иисус!
3: Помоги, Иисус!
2: Помоги,
1: Иисус!
3: Иисус, помоги!
0: Учитель, это наш сын. Он никогда не мог стоять, ни даже говорить.
1: Но мы знаем, мы верим, что сила Господня может все.
0: И сила Господня в тебе, учитель.

Вера твоих родителей безмерна, а твое сердце полно любви. Встань и ходи.

0: О, спасибо.
1: Пустите, пустите меня, пожалуйста. Мне надо сказать Иисусу. Моя дочь умирает.
2: Иаир, смотри, Давид исцелен.
1: Учитель, будь добр, пойдем ко мне. Моя единственная дочь, Сара, умирает.
0: Как, Сара?
3: Отведи меня к ней.

0: Она?
1: Да.
0: Не может быть.
1: Иди, скажи Яиру.
2: Я должна попасть к нему.

0: Пустите. Пожалуйста, пустите меня. Мне не нужно говорить с ним. Мне бы только коснуться его.
1: Постойте. Кто коснулся меня?
2: Учитель, как это можно понять в такой большой толпе? Мы все тебя касались.
1: Нет. Кто-то коснулся меня. Я чувствую, как изошла моя сила.
0: Учитель, прости меня. Я коснулась твоей одежды и исцелилась.
1: Дочь моя, пусть тебя

0: Будет хорошо. Вера твоя исцелила тебя. Иди с миром.
1: О, спасибо, Господи.
2: Господин, ваша дочь умерла. Мы опоздали.
0: Яир?
2: Учитель, прости, что потревожил тебя. Моя дочь мертва.
0: Не бойся, но верь, и твоя дочь будет здорова.
2: Но...
0: Пойдем, покажешь дорогу.
3: Они здесь.

0: Не плачьте. Девочка не умерла. Она уснула.
1: Ты думаешь, мы не понимаем, когда приходит смерть?
0: Они знают смерть, но я знаю жизнь. Где твоя дочь?

0: Jesus.
1: Jesus.
2: О,
3: спасибо, учитель. Спасибо.
4: Учитель, она была мертва. Ты ее воскресил из мертвых?
5: Вы видели, что я сделал? И вы тоже сможете это, если у вас будет вера.

0: It's amazing.
1: Поразительно. Я никогда не думал, что это возможно.
2: Чудеса. Чудеса. И я их видел своими глазами.
1: Он сказал, что мы тоже можем творить их.
2: Как же так? Ведь мы же всего лишь рыбаки.
1: Смотрите. Человек идет по воде.
2: Это призрак.
3: Не может быть. Кто бы он ни был, призрак, изыди от нас.
4: Не бойтесь. Вы узнали меня?
2: О, учитель.
5: Если это ты, прикажи мне подойти к тебе.
4: Иди.

0: Господи, спаси меня!
1: Эх, Петр, маловерный, почему ты усомнился? Если бы вы имели веры с горчичное зерно, малейший из зерен, то вы могли бы творить то же самое, что и я.
2: Воистину, ты Сын Божий.
3: Он исцеляет больных.
0: Как? Я видел, они могут ходить.
3: Он исцеляет больных. Они становятся здоровыми.
4: Послушайте меня, это всего лишь трюки.
3: И я должен сказать, вовсе не хитрые. У него есть друзья. Они притворяются, что больны, а он притворяется, будто исцеляет их. Женщина придумала, будто больна. Мальчик притворялся паралитиком. Человек солгал, будто его дочь умерла. Даже Иисус сказал, что она уснула.
4: Теперь идите, мы справимся с этим Иисусом. Люди так легковерны, они не понимают, что они видят. Боюсь, что однажды нам придется спасать их от этого ложного мессии.
3: Я должен?
4: Нет. В соответствии с законом мы должны уличить его. Рано или поздно он допустит ошибку, и тогда все поймут, кто он на самом деле.
5: Я могу прыгать!
6: Молодец!
5: Смотри, я бегу!

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, сегодня у нас урок номер 5. Я буду говорить на тему, исполняя поручение. То же самое поручение. В этой передаче я буду не такой серьезной. Я открою ее историей о льве и львице. Я узнала о львицах кое-что новое. Вы знаете о том, что львицы на самом деле владеют землей? Они владеют площадью Прайда. И это группа родственников. Сестры, двоюродные сестры, тети, матери, дочери, бабушки. Они удерживают территорию, на которой они охотятся и где проходят границы. А львы борются за право властвовать над прайдом львиц, которые удерживают территорию. Главная цель львиц – защитить детенышей. Из-за львиц между львами происходит борьба. И львицы выясняют, кто из них сильнейший. Львица решает, когда создать пару. Не львы решают, а львица говорит: «Хорошо, давай займемся этим». Лев подходит, но львица отказывает ему, если считает, что ее детеныши не будут в безопасности. Львицы хотят убедиться в том, что этот лев сильнейший, что он будет защищать детенышей, защищать территорию от львов-отшельников. Есть бродячие львы, а есть львы-альфа-самцы. Львы борются друг за другом за то изобилие, которое есть в прайде. Вы помните тот пример, когда львицы принесли добычу льву? Если это маленький прайд, там лев один. Или это может быть группа родственников-братьев. Их может быть 2-3, и они бросают вызов правящему льву. Если он недостаточно силен, чтобы их победить, они его убивают. Они его убивают или выгоняют. Иногда они даже убивают какого-то молодого льва в прайде. Львицы стремятся к тому, чтобы для их детенышей не было опасности. Их главная забота – детеныши. Львицы заботятся о сохранении наследия, земли, владения, территории. Львы приходят и уходят. Они держатся в главной позиции 2-3 года. Очевидно, что Иисус не такой. Иисус не на 2-3 года, Он навечно, навсегда. Ну, в общем, вот такая история. Львы даже не представляют себе жизни без львиц. Потому что львицы приносят им все блага и приобретения. Львы никогда не окружают себя жалкими, слабыми, болезненными, пассивными львицами. Потому что они понимают, чем сильнее львица, тем больше наследия и тем больше территория, которую они удерживают. Поэтому львы окружают себя самыми сильными львицами. На самом деле лев понимает, что имея рядом с собой сильных, эффектных, потрясающих львиц, он сам выглядит лучше. Итак, главная цель льва – утвердиться в силе. Чтобы утвердиться в своей силе, лев не доминирует над другими львицами. Чтобы утвердиться в силе, он доминирует над другими львами. Он борется и побеждает более слабых самцов. Он не доминирует над более слабыми самками. Он понимает, у львиц не слабость, а другая сила. Так что это другая динамика, нежели мы могли бы подумать. Нет никакого смысла доминировать, когда ты уже выиграл. Когда ты открыто проявляешь, кто ты такой и на что ты способен. И я думаю, что Иисус смотрит на нас точно так же. Нам нет никакого смысла доминировать, когда Он властно поверг позору нашего врага, который прежде господствовал над нами. Иисус открыто и полностью лишил его власти. Всем нам нужно понимать важность пребывания под покровом этой силы, этого обеспечения, этого лидерства. И когда

Когда вы знаете, что кто-то готов отдать свою жизнь ради того, чтобы защитить вас, чтобы быть вместе с вами, тогда ему нет никакого смысла доминировать над вами, потому что вы и так подчиняетесь тому, кто, как вы знаете, защищает вас. И он сделает все, чтобы защитить вашу жизнь, потому что между вами есть связь, есть отношения. Итак, львы и львицы делят жизнь вместе. На африканских равнинах нет места межполовой конкуренции. Однако разница между полами есть. Интересно то, что лев и львица — это единственные сексуально-диморфные существа. Для того, чтобы вы подумали, что я такая умная, мне надо было посмотреть справочную литературу. Диморфные — «ди» значит «два», то есть два фактора, обозначающие их пол. Оказавшись на африканской равнине, увидев двух жирафов, вы сможете легко определить, кто из них самец, а кто самка. Но, например, леопарды выглядят совершенно одинаково. Подойдя поближе, можно увидеть, что самка несколько меньше. То же самое относится и к гепардам. Но у львов существенная разница, и сразу понятно, кто самец, а кто самка. Потому что у льва есть грива, и этой гривой он заявляет, кто он такой. У львицы нет гривы, и этим отсутствием гривы она заявляет, кто она такая. Так что нам необходимо понимать, Бог не пытается смешать полы. Он говорит, радуйтесь разнице между ними. Поскольку у льва есть такое явное отличие, он плохой охотник, ведь его видно отовсюду. Он никак не может замаскироваться. А поскольку львица не выделяется, она отличная охотница. Она подкрадывается незаметно и может скрыться даже на открытой местности. И я думаю, мы живем в такие времена, когда Бог скрывает женщин на открытой местности. Мы проникаем незаметно и в свое время проявляемся. О синхронизации мы поговорим позже, на следующем занятии. Но львицы просто удивительные и потрясающие. Когда я была на африканской равнине, наши проводники сказали, что возникла проблема. Появились два бродячих льва. Они не были в прайде, но объединились. Они не были братьями, но действовали вместе. Убивали других самцов и убивали добычи больше, чем могли съесть. При этом они никого не подпускали к убитой ими добыче. Они охраняли, к примеру, убитых жирафов до тех пор, пока они не начинали разлагаться. И тогда приходили гиены и питались. Но львицы и детеныши не могли есть. Наших проводников ужаснули эти события. Как видите, прибавление женщин приносит здоровье. Недостаточно убить много добычи. Необходимо, чтобы всем досталась своя часть. Львицы в первую очередь отдают часть добычи льву. Но также они заботятся о том, чтобы пищу получил и каждый детеныш. Когда я размышляла о различиях между полами, мне попалась замечательная книга архиепископа Десмонда Туту. Я не помню, как называлась книга. Кажется, «Веруй». Его глубокие наблюдения за межрасовыми различиями в Южной Африке позволяют лучше понять межполовые различия, которые имеются в теле Христа. Я стала читать его размышления, и мне встретился прекрасный комментарий, в котором писатель говорит, «Различия предназначены не для того, чтобы разделять, не для того, чтобы порождать отчуждение. Мы разные именно для того, чтобы осознать нашу нужду друг в друге, для того, чтобы сказать, «Ты нужен или нужна мне? Требуется здоровая женщина или здоровый мужчина?» Нездорово для мужчин говорить «мне не нужны женщины», и нездорово для женщин говорить «мне не нужны мужчины». Это нездорово. Здоровые львы и львицы, здоровые мужчины и женщины понимают, что преуспевать они могут только вместе. Да, отдельно друг от друга мы можем выжить. Но нам нужно не выживание, а динамика преуспевания в нашей жизни и в наследии, которое мы порождаем. Нам нужно признать нужду друг в друге и признать силу друг друга. Альфа-лев прячет свои слабости. Бродячие львы убивают всех сильных с тем, чтобы доминировать. Если вы истинный лидер, вы не чувствуете нужды доминировать. Вы будете наделять силой других. Иисус наделяет нас силой. А для того, чтобы наделять силой и окружать себя сильными людьми, требуется благородство. Слабые лидеры, не понимающие, что они строят, окружают себя людьми, над которыми они могут доминировать. Но нам нужно правильно соединять всю динамику вместе. И знаете, это было интересно. Я говорила вам о том, как я сказала, что не пол определяет достоинство человека, а его добродетели. Вы помните, я говорила о лидерстве, и удивительно, как это перешло в вопрос о подчинении. Это сразу

перешло на тему. Вы хотите сказать, что не должны подчиняться мужу? Раздумайте, что более добродетельно, чем он. Разве я сказала муж? Разве я сказала брак? И мне надо спросить, почему каждый раз, когда затрагивается тема силы женщин, сразу возникает вопрос о подчинении? Почему? Я имею в виду, почему же? У кого-нибудь еще уже был опыт в подобном? Так как люди часто говорят об этом в социальной сети Facebook, тема все время переходит на вопрос о подчинении. Давайте разберемся, что такое подчинение. Подчинение. Подлодка. Что значит подлодка? Под водой. А что значит подчинение? Под поручением, под задачей. В жизни много поручений и задач. И в разные времена задачи и роли различны. Когда я была незамужней, моя задача отличалась от той, которая появилась у меня, когда я вступила в брак. Когда я стала матерью, моя роль в жизни изменилась. А сейчас у меня другая родительская функция. Я бабушка. У меня разные задачи. Но я все время остаюсь родительницей, правильно? Я всегда буду родительницей, всегда буду матерью. Однако задача родительской функции меняется. Ты переходишь от обеспечения к воспитанию. Родительская функция изменяется. И нам необходимы поручения для нашей жизни, поручения для наших браков, поручения для наших детей, поручения, которые есть для нас у Бога. Наше с Джоном поручение — воспитывать сыновей, чтобы они чтили Бога, слушали своих родителей, почитали власти, чтобы они научились сочувствовать другим, оказывали честь женщинам. Не могу сказать вам, сколько раз я говорила своим детям, сидя на служении. Нет, это неправильно, поговорим об этом дома. Потому что у меня поручение, чтобы мои мальчики почитали женщин. И ничто в жизни не может преуменьшить значение любви к женщинам. В нашем поручении есть мой вклад и его, а также других людей. Мы хотим, чтобы в нашем поручении принимали участие другие люди. Пусть вокруг нас будут умные люди, потому что мы не всегда так уж умны. Так что пусть участвуют и другие люди. В конечном итоге ответственность будет нести Джон. Но с его стороны было бы глупо не привлекать в исполнение поручения свою семью. Я думаю, что суть нашего поручения изложена во втором послании к Коринфянам, 5 главе, 19 и 20 стихах. Если вы хотите изложить свое поручение, то это самый лучший стих. Тут говорится, «Бог примирил с собой мир через Мессию, дав людям возможность все начать сначала, предложив им прощение грехов. Бог дал нам, вам и мне, это поручение. Дал нам задачу говорить всем о том, что Он делает. Мы представители Христа. Вы слышите, все время повторяется фраза, что Он делает, что Он делает. Не то, что они могут сделать, а что Он делает. Мы представители Христа. Бог использует нас, вас и меня, убеждать мужчин и женщин, оставить свои различия и войти в Божью работу по налаживанию отношений между ними. Цель Бога — улаживание отношений между всеми людьми. Мы посланники. Мы больше уже не должны представлять людям то, что мы думаем. Нам необходимо представлять то, что делает Бог. Нам надо оставить свои мнения. Я не могу представить себе лучшего поручения, чем быть Божьим представителем. Я не могу представить большей чести. Когда я лечу на самолете, я думаю, что я опять делаю? Когда я езжу, говорю ли я людям о любви Божьей? На самом деле, я говорю людям о том, какой Бог потрясающий. Я говорю им, что у Него есть невероятный план. Это даже не кажется обычным. Но когда начинаешь участвовать в том, что делает Бог, это захватывает. Это настоящее приключение. Так что возникает вопрос, мы говорим людям о том, что делает Бог, или же слишком заняты тем, что они могут или чего не могут делать? Потому что когда вы говорите им, что они могут и чего не могут делать, это становится очень-очень пугающим. Вам нельзя говорить людям, что они не могут сделать то, что говорит им Бог, потому что тогда они начинают сомневаться в Боге. Почему нам надо быть осторожными и не подвергать сомнению то, что говорит Бог? Он дает нам поручение убеждать мужчин и женщин, оставить свои различия, чего бы это ни касалось, раскола в церкви или брака. Это может быть что-то близкое и интимное, такое как брак. И также это может быть что-то такое, далеко простирающееся, как служение народам. Но Бог говорит нам убеждать людей. Как мы проповедуем Евангелие, убедительно или влиятельно? Или неубедительно и налагая ограничения?
Не могу сказать,

Сказать вам, сколько раз я летела на самолете. Люди спрашивали меня, что я делаю, и я отвечала им: езжу, чтобы проповедовать Евангелие и придавать ценность женщинам. И они не могли усвоить, что христианство придает ценность женщинам, так как раньше слышали что-то неубедительное и налагающее ограничения. О, Иисус пришел, чтобы простить вас и дать вам новый шанс. Но знаете что? Он не сможет сделать это, пока вы не... Кто в это поверит? Человек скажет: вы не убедили меня в том, что сами свободны, потому что вы не можете мне помочь. Хорошо, давайте за одну минуту разберем третью главу послания к Тимофею с 1 по 10 стих. Шучу, на это потребуется чуть больше времени. Лидерство в церкви. Вот как начинается это место Писания. Если кто-либо желает быть лидером в церкви, здесь сказано «кто-либо», «любой человек». Я читаю в этом переводе, но, по крайней мере, еще в трех других сказано. Если кто-либо желает быть лидером в церкви, хорошо, но есть предварительные условия. Вот эти предварительные условия. Лидер должен пользоваться хорошей репутацией, быть верным своей жене. Могут спросить, ну и как женщина может быть верна в своей жене? В другом переводе говорится «одной жены муж». В те времена мужчины имели более одной жены, и в церкви не желали, чтобы многоженцы становились лидерами. Женщинам этого говорить было не надо, потому что женщины не выходили замуж за нескольких мужей. А иначе это было бы немалым испытанием. Так вот, он говорит, быть выдержанным и собранным, простым и гостеприимным. Он должен быть рассудительным и непристрастным к вину, не бесцеремонным, а кротким. Должен быть необидчивым, не падким до денег. Он должен хорошо управлять своими делами, хорошо воспитывать своих детей и быть у них в почтении. Потому что если кто не способен справиться со своими личными вопросами, как он сможет заботиться о Церкви Божьей? Он не должен быть новообращенным, чтобы высокое положение не вскружило ему голову, и дьявол не уловил его. У внешних он должен пользоваться хорошей репутацией, чтобы дьявол не смог заманить его в ловушку. То же относится и к тем, кто хочет быть служителем в церкви. Они должны быть серьезными, не обманщики, не пьяницы, не корыстолюбивы. Они должны испытывать благоговение перед тайной верой, не использовать свою позицию для властолюбия. Надлежит их прежде испытать, если пройдут испытания, ставить служение. И дальше говорится, не должно делать исключений для женщин, те же самые требования. Зачем выдвигать женщинам требования, если они не могут стать лидерами? Когда мы поступаем на работу, там есть требования, и мы не говорим, это только для мужчин. Нас принимают на основании того, отвечаем мы требованиям или нет. Если вы не отвечаете им, и вы мужчина, вы не получаете работу. Если отвечаете, и вы женщина, то получаете. Писание продолжает. Они должны быть серьезными, надежными, не сплетники, не пьяницы. Служители в церкви должны быть верны своим супругам, внимательны к детям, прилежны в управлении своими делами. Те, кто делает это дело служения, это значит, что они что-то делают, так ведь? Будут иметь великую честь, прославляя веру в Иисуса Христа. Вот что происходит. Бог говорит нам всем войти в это. Вопрос, для чего Бог дал владычество и мужчинам, и женщинам, если хотел, чтобы женщины были в подчинении? Верим ли мы в то, что искупление дано равно всем? Или мы верим в то, что искупление дано мужчинам, а женщинам только через рождение детей? Я серьезно, нам надо ответить на эти вопросы. Наш друг, архиепископ Десмонд Туту, сказал, «Есть люди, которые отвергают расизм по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по цвету кожи, но в то же время принимают другой вид расизма по признаку, с которым люди ничего не могут сделать, по их полу». Мы все не приемлем расизм по цвету кожи, но с расизмом по половому признаку должно быть то же самое. Не знаю, слышали ли вы такое выражение. Женщина была сотворена последней, но согрешила первой. Поэтому у нее не должно быть голоса в Доме Божьем. Да, есть немало доктрин, которые утверждают, что женщин легко обмануть и так далее. Но в моей Библии сказано, что в Адаме все согрешили. Здесь не сказано в Еве. Адам знал, что он делал. А Ева была обманута. Даже наш закон гласит, что если вы делали что-то сознательно, вам полагается более строгое наказание, чем за преступление по неведению. Так говорит Библия. В третьей главе послания к римлянам есть место, уравнивающее всех. Все согрешили. Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его,

искуплением во Христе Иисусе. Мы были оправданы даром, чтобы мы могли свободно двигаться, свободно жить, свободно служить. Знаете что? Многие из нас не желали становиться лидерами и стали ими случайно. Вы лидер не потому, что сказали людям следовать за вами. Иногда люди следуют за вами тогда, когда вы не просите их об этом. Но если люди следуют за вами, то вам необходимо быть хорошим лидером. Вам надо быть лидером согласно требованиям Писания и не дисквалифицировать себя по половому признаку. Главное требование – это добродетель в вашей жизни. Честно говоря, люди наблюдают за нами. Они наблюдают за нами. Если у вас заметная позиция, вы лидер. Недавно были дебаты на Фейсбуке. Там была одна очень интересная девушка, у нее классное фото в профиле, и она спросила: «Так вы говорите, жена пастора не лидер?» Ей ответили: «Никакой она не лидер, просто ей оказана честь поддерживать своего мужа». Извините, но мы говорили, что люди в системе поддержки – лидеры, верно? Я хочу, чтобы в церкви были лидеры, которые оказывают поддержку. Я хочу, чтобы лидеры были опорой в церкви. Если люди замечают жену пастора, если она пример, тогда она является лидером благодаря своему примеру. Вот что говорит Павел. Не углубляйтесь в эти различия между мужчинами и женщинами. Ни мужчина, ни женщина не могут справиться в одиночку и заявить о своем приоритете. Мужчина был сотворен первым, как сияющее прекрасное отражение Божье. Это правда. А женщина – это отражение своего главы, мужа. Вначале женщина была создана из мужчины. Правда. Но с тех пор каждый мужчина рождается от женщины. Раз все от Бога, давайте оставим эти споры на тему, кто первый. Раньше велись эти дискуссии, но почему бы нам не продвинуться дальше? Мне очень нравится вторая глава послания к филиппийцам. Павел трудился, трудился и трудился. И вот что он говорит. Если вы получили хоть что-то благодаря следованию за Христом, если Его любовь, любовь, которую мы испытали, хоть как-то изменила вашу жизнь, если общение Духа что-то значит для вас, если у вас есть милосердие и сострадание, то окажите мне милость. Будьте в согласии друг с другом. Любите друг друга, будьте друзьями в Духе. Не расталкивайте других локтями и не пробирайтесь изо всех сил наверх. Отойдите в сторону и пропустите вперед других. Не думайте только о своей выгоде. Забудьте о себе настолько, чтобы протянуть руку помощи. Будем заканчивать, потому что у меня осталось 30 секунд. Брак — это не борьба за власть, а союз во власти. Хорошие лидеры не скрывают своих слабостей. Наши различия подчеркивают нашу нужду друг в друге. Бог соединяет мужчин и женщин вместе, и это союз удивительный, могущественный и убедительный. Все согрешили и лишены славы Божьей. Точка. Бог не ищет, на кого возложить вину. Он возложил всю вину на Иисуса. Иисус забрал ее полностью и понес на себе вместо нас. Мужчины и женщины одинаково искуплены. Только один Бог достоин поклонения. Мы не должны поклоняться своему полу. Обожествление женщины – нездоровый ответ на патриархальные взгляды. Нам нужно прославлять имя Божье. Оба пола – союзники и хранители, а не враги и стражники. Не углубляйтесь в различия между мужчинами и женщинами, потому что все от Бога. Давайте будем женщинами, которые проявляют это в своей жизни. Давайте следить за тем, как мы говорим друг с другом. Давайте не будем высмеивать и унижать мужчин в своих шутках. Давайте следить за тем, чтобы на нас не действовала информация по обожествлению женщин. Я сейчас говорю не о рекламе бритв для женщин, я имею в виду гнев. Потому что гнев в ответ на неправильное обращение обесценивает наше поклонение. Давайте будем женщинами, которые делают это хорошо. Согласны? Потрясающе.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги,

Короткометражные фильмы, Библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Библии есть царь Соломон. Был богатым и могущественным, но все равно испытывал духовную жажду. Чего он только не предпринимал, чтобы ее утолить, но ничего не помогало. Он пишет об этом в библейской книге «Экклесиаста», которую называют «Дневником Соломоновых поисков». В книге «Экклесиаста» он пишет, что такое жажда.

Соломон утверждает, что когда мы жаждем, мы не удовлетворены жизнью. Он говорит, сколько бы мы ни слышали, мы недовольны. Сколько бы ни видели, мы не рады. Несмотря на то, что в его время не было плееров, интернета и кабельного телевидения, его слова истинны и для нас. На нас обрушивается поток информации. Мы развлекаемся, как хотим, но ничто нас не удовлетворяет. Все это может до определенной степени заглушить жажду. Но потом появится ощущение, будто мы напились соленой воды. Вам еще больше будет хотеться пить. Во второй главе Экклесиаста Соломон также пишет, что когда мы жаждем, жизнь становится бесполезной. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. Мы хотим оставить свой след в истории, изменить этот мир. Мы с головой окунаемся в работу, пытаясь получить признание и продвижение по службе. Иногда мы даже работаем волонтерами во имя благой цели. Как вы думаете, нас кто-нибудь вспомнит? А помните ли вы имена своих прадедушек и прабабушек? Если нет, пусть вас не мучит совесть. Мало кто помнит. Соломон напоминает нам о

Вас, наверное, тоже посещали такие мысли. Соломона ничто не удовлетворяет. Что бы он ни делал, все его расстраивает и удручает. Но он не сдается. Он желает перепробовать все. Он ищет удовлетворение в деньгах и материальных ценностях. Он становится самым богатым человеком, которого только видела эта земля. Он ищет радости в сексе и в отношениях с женщинами. У него 700 жен и 300 наложниц. У него есть власть. Он самый могущественный царь своего времени. Но вкусив всех наслаждений, он приходит к простому выводу. Он говорит: «Все суета и томление духа. Все бессмысленно». Иисус называет себя живой водой, которая навечно утолит нашу жажду. Но мы его не слышим и упорно ищем лучшей воды. В книге Иеремии Бог говорит своему народу: «Они отвергли меня, живую воду, и выкопали себе колодцы, в которых нет воды». Вместо того, чтобы пить живую воду, мы ищем других путей утолить жажду. Бог же говорит: «В колодцах, из которых вы пытаетесь напиться, нет воды». Многие пытаются утолить жажду из колодца богатства. Мы думаем, будь у нас больше денег, мы были бы счастливы. Наше мнение о других и о себе зависит от того, насколько мы богаты. Писание сказано, что пока мы будем измерять успех деньгами, нам их всегда будет не хватать. В книге Экклесиаста сказано: «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того». Недавно в журнале «Деньги» написали: «Большинство людей считают, что были бы счастливы, если бы зарабатывали на 40% больше». Не секрет, что на этом человек не останавливается. Заработав на 40% больше, ему хочется еще больше. Это порочный круг. Стремясь к обогащению, мы обрекаем себя на вечное недовольство жизнью. В Евангелии от Луки Иисус говорит, что наша жизнь не зависит от того, сколько у нас денег. Он знает, что деньги не принесут нам удовлетворения. Еще мы пытаемся утолить жажду из колодца успеха. Удовлетворение от успеха кратковременно. Когда оно проходит, мы стремимся к новым свершениям. Поэтому многим профессиональным спортсменам и бизнесменам трудно уйти на пенсию. Они всю жизнь посвятили работе в надежде, что она принесет им удовлетворение. Несколько месяцев назад в журнале Texas Monthly было напечатано интервью с игроком команды Dallas Cowboys, Троем Айкманом. Он рассказывал, как его команда выиграла суперкубок. Вечером того дня он не пошел со своими друзьями по команде праздновать победу, а остался у себя в номере и сидел в тишине. Он вспоминал детство, как он мечтал, когда ему исполнится 16 лет, и он получит водительские права. Он считал, что тогда все проблемы будут решены. И вот он достиг пика карьеры, и его мучил только один вопрос: что же дальше? Что дальше? В этом-то и недостаток любого успеха. Чего бы вы ни достигли, вам всегда будет мало. Многие люди пытаются найти удовлетворение во внешности. Мы готовы на все, чтобы улучшить свою внешность. Был проведен опрос среди людей, регулярно посещающих спортзал. У них спросили: «Вы занимаетесь спортом, чтобы укрепить здоровье или лучше выглядеть?» Большинство ответили, чтобы лучше выглядеть. Мы думаем, что станем счастливее, если будем лучше выглядеть. Мы готовы платить

платить огромные деньги за подтяжку, липосакцию и трансплантацию. Мы сжигаем свою кожу в соляриях и едим органическую пищу. Пригоршнями глотаем витамины, бегаем и занимаемся триатлоном. Все это хорошо, но мы никогда не будем довольны своим отражением в зеркале. Экономика всего мира, в том числе Америки, строится на недовольстве людей своей внешностью. Если завтра каждый будет доволен своей внешностью, наша экономика развалится. Если вы зациклены на внешности, с каждым годом она будет приносить вам все меньше удовлетворения. У вас появятся морщины и изменятся объемы. К тому же колодец внешности не утолит вашу жажду. Несколько месяцев назад я пошел в парикмахерскую постричься. Во время стрижки парикмахер посмотрела в зеркало и сказала: «А вы знаете, что у вас правое ухо оттопырено?» Я посмотрел в зеркало на свое торчащее ухо и сказал: «А это можно как-нибудь исправить?» Она ответила: «Нет, просто я подумала, вам будет интересно узнать». Большое спасибо. 27 лет я ничего не замечал и жил спокойно, а теперь и дня не проходит, чтобы я не попытался прижать свое лопушиное ухо к голове. Ночью я ложусь на подушку вот так, чтобы не замять ухо. Если вы пытаетесь найти удовлетворение в колодце внешности, у вас ничего не получится. Вы всегда будете находить в себе какие-то недостатки. Многие из нас пытаются найти удовлетворение в колодце отношений. Мы хотим, чтобы нас кто-то дополнял. Мы считаем, что будем счастливы, если найдем свою вторую половину. Но разочарование неизбежно. Тот, кто прожил в браке длительное время, знает, что супружеские взаимоотношения не приносят окончательного удовлетворения. На какое-то время они заглушают жажду, но вскоре вам снова захочется пить. Этот колодец никогда не утолит нашу жажду. В Евангелии от Иоанна 10:10 сказано, что вор, дьявол, пришел украсть, убить и погубить. А Иисус пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Он пришел, чтобы доставить нам удовлетворение. Другими словами, Иисус даст нам жизнь лучше, чем мы когда-либо мечтали. Что может быть лучше дома на берегу моря с домашним кинотеатром? Что может быть лучше Мерседеса с откидным верхом, вертолета и яхты на Багамах? Что может быть лучше любимой работы? Что может быть лучше, чем просыпаться рядом с любимым человеком? Что может быть лучше богатства, власти и успеха? Не верится. Неужели Иисус может сравниться с американской мечтой? Все же в Иоанна 4 Иисус говорит самарянке у колодца, что только Он в силе утолить ее жажду. Возникает вопрос, какую жажду утоляет Иисус? В 20 веке жило три известных психолога. Они считали, что у человека есть три жажды. Адлер утверждал, что каждый человек жаждет смысла жизни. Юнг говорил, что безопасности, а Фрейд — любви. Иисус утоляет все три жажды.

Иисус — это живая вода. Он дает нам смысл жизни. Актер Николас Кейдж сказал: «В душе моего поколения пустота. Когда все мечты осуществляются, мы понимаем, что

что машины и богатство не главное. Один из богатейших людей Америки, Тед Тернер, описал свою жизнь так. Она похожа на посредственный фильм. С середины не уйдешь, но и второй раз смотреть не будешь. На вопрос, счастлива ли она, Мадонна ответила: «Моя жизнь — мучение, я борюсь с бесами, но я хочу быть счастливой, у меня бывают счастливые минуты. Я пытаюсь познать себя и надеюсь, это принесет мне счастье». Эдди Мерфи сказал: «Людям всегда чего-то не хватает. Сколько бы денег они ни зарабатывали, сколько бы машин и домов у них ни было, сколько бы людей они ни осчастливили». Мы слушаем этих людей и думаем: они богаты, успешны, у них есть власть. А я думал, что к этому нужно стремиться, что смысл жизни именно в этом. Дело в том, что нас ввели в заблуждение. Только Иисус может дать нам смысл жизни. Только Он может сказать, откуда мы, зачем живем, и что земная жизнь — это лишь подготовка к жизни вечной. Иисус дает нам надежду на то, что вечность мы проведем на небесах.

Иисус утоляет жажду безопасности. В мире много страхов. Есть арахнофобия, боязнь пауков. Есть клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства. У меня самого есть несколько страхов. Дентофобия, боязнь стоматологов. И пентерофобия, боязнь тещи. Но у всех людей есть общие страхи. Это боязнь ошибиться. Что будет тогда? Боязнь будущего. Что ждет меня в будущем? Страх одиночества. Полюбит ли меня кто-нибудь? И страх смерти. Это конец или только начало? Иисус, Сын Божий, освобождает нас от этих страхов. Много раз я сидел у смертного ложа христиан и удивлялся, с какой радостью и нетерпением они уходят в мир иной. Они не ощущают страха. Царь Давид написал в Псалмах: «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Иисус сказал своим ученикам: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Это не значит, что у вас не будет трудностей и долин. Это значит, что вы будете проходить их с Богом. Лучше безопасности не найти. Но больше всего остального Иисус утоляет жажду любви.

Многие из нас к слову «любовь» относятся с опаской. Не то чтобы мы не пытались утолить жажду у колодца любви. Мы пытались. Она нас удовлетворяет, но ненадолго. Многие просто пресыщаются. То ли наша любовь увядает, то ли любимый человек нас разочаровывает.

очаровывает. Мы начинаем любить осторожнее, перестаем возлагать на него большие надежды и занимаем оборонительную позицию, потому что в душе мы знаем, что этот человек может разочаровать нас еще раз. Я не говорю, что любовь не прекрасна. Она прекрасна. Нам дал ее Бог. Она удовлетворяет нас намного больше других чувств, но не полностью. Рано или поздно мы все равно ощутим пустоту. Многие не знают, что такое совершенная любовь. Это любовь, которая не ставит условий. В Библии сказано, что Бог не перестает нас любить, когда у нас возникают трудности. Он всегда с нами. В Библии сказано, кто отлучит нас от любви Божией? Любит ли Он нас, когда у нас трудности и несчастья, когда мы голодны и в опасности, когда нам холодно или угрожает смерть? Да. Ничто не в силе нас обеспокоить, потому что Божья любовь с нами. Я убежден, что ничто не сможет отдалить нас от Божьей любви. Ни жизнь, ни смерть, ни бесы, ни страх за настоящее, ни страх за будущее. Даже силы ада не могут отобрать у нас Божью любовь. Где бы вы ни были, в небе или на дне океана, Божья любовь в образе Иисуса Христа всегда будет с вами. В книге «Сахара в истинном свете» идет речь о двух алжирцах, у которых поломалась машина в пустыне. Они едва не умерли от жажды, потому что 3 недели их не могли спасти. От палящего солнца они укрывались под машиной, где изо дня в день ждали спасателей. У них было достаточно еды, но они боялись, что пища только усилит жажду. Они помнили, что в пустыне люди умирают не от голода, а от жажды. Врачи говорят, что жажда приносит огромное мучение. Она наступает в несколько этапов. Пустыня сама по себе вызывает жажду. Если у человека не окажется воды, у него сразу же начинается обычная жажда. Затем последует чрезмерная жажда, то есть сильная временная жажда. Если ее не утолить, она быстро перерастет в полидипсию. Патологически усиленную жажду. Человек с полидипсией готов пить что угодно. У такого поведения есть название. Урипозия, когда пьют мочу, и гемофазия, когда пьют кровь. Однако нет названия тому, чем утоляли жажду эти два алжирца. Они пили из радиатора. Жажда была настолько сильна, что они готовы были пить яд. Мы утоляем жажду по-своему. Но не думаю, что наши методы сильно отличаются от методов Соломона. Деньги, секс, власть — все это нас удовлетворит. Но временно. Если эти вещи станут целью нашей жизни, они нас уничтожат. Иисус хочет, чтобы мы приняли Его подарок — живую воду. Зачем пить из радиатора? Отказавшись от Иисуса, невозможно утолить жажду. Это верная погибель. Только Иисус может дать нам удовлетворение. Более того, если мы будем пить Его живую воду, Он даст нам жизнь вечную. Все мы по телевизору видели детей, умирающих от голода. Они голодали так долго, что у них не осталось мышц и жира. Они превратились в скелеты, обтянутые кожей, со вздутыми животами и рыжими от солнца волосами. После долгого голодания и неудовлетворенностью жизнью боль в животе проходит. Организм уже не требует пищи. Эти дети перестали просить пищи, необходимой им для существования. Они больше не голодны. То же самое происходит и с душой. Те два алжирца так долго жаждали, что отчаялись утолить жажду.
В миру так много людей обезумели от жажды, что не замечают.

Если умирающему от голода ребенку предложить молоко или рис, он откажется. Но социальные работники говорят, что если заставить его покушать хотя бы немного, аппетит к нему возвратится. Может, и вы перестали испытывать жажду? Вам больше не хочется пить. Но в Библии сказано: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Если вы сделаете большой глоток живой воды, жажда вернется к вам, и на этот раз вы будете знать, чем ее утолить. В конце своего дневника, испробовав все, чего желало его сердце, царь Соломон приходит к такому выводу: цель жизни человека — Бог. Святой Августин хорошо сказал: «Господь, наше сердце неспокойно, пока не найдет покой в Тебе». Я не знаю, из какого колодца пытаетесь напиться вы. Может, вы и жажды не испытываете. Но Иисус приглашает вас. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Воды живой.

Аллилуйя, дорогие друзья, этот замечательный день, это замечательное время, которое даровал нам Бог, пусть оно будет благословением для вас, и что мы не просто сидим и смотрим что-то, чтобы нам не было скучно, но мы через этот канал, который есть Life TV, жизнь, получаем питание. Духовное питание тоже, которое есть не просто питание. Иисус сказал, что кто откроет мне дверь сердца, это Откровением 3:20, я стучусь и продолжаю стучаться, пока еще есть время. Кто откроет, я приду и буду с ним вечерять, буду кушать. И он со мной. Да, это простое предложение, но оно в себе несет такую многозначность. И, Господь, спасибо за каждого, кто сейчас слушает. Дух Святой, открывай вот эти вот просторы, глубины твоего разумения, потому что ты даровал нам так много, Господь, чтобы мы могли воспользоваться всем богатством твоего вот этого питания. Это разум, это наша эмоциональная сфера, это наша воля. Нам не так трудно в том плане, что если мы знаем, что все нам содействует ко благу, и ты, если мы выбираем то, что ты нам говоришь, и это внутри нас, если мы слушаем и слышим твой голос, или понимаем почему-то, что нужно вот именно вот так, или вот так, кому-то послужить, кому-то что-то отдать, или за кого-то помолиться, или то, что просто мы видим, что человек нуждается, и Дух Святой дает нам вот это вот такое расположение. Он не заставляет никого, но он дает расположение, чтобы вот Божье вот это вот движение распространялось так, чтобы Бог был виден, слышен, и он мог послужить каждому человеку. В этом мире много нуждающихся. Он любит так, что мы знаем это из Библии, может быть, вы уже это

все знаете, не расслышали, что Бог сам пришел в мир. Да, Он пришел в мир для того, чтобы послужить нам, спасти своих детей. Вы любите своих детей? Вы хотите?

планете. Он хочет, чтобы много людей могли спасены быть. Потому что, к сожалению, из-за ошибок наших первых прародителей, Адама и Евы, люди попались в ловушку. И попались в ловушку так, что она затянулась вот и до нашего времени, хотя это время уже прямо совсем заканчивается. И эта ловушка такая, когда силы зла посадили человека в эту систему, затащили эту систему добра и зла, там результат всего – смерть. Но слава Богу, что Иисус Христос прорвал, прошел эту систему так. Ну, это Бог, конечно, как бы там, может быть, мы можем думать, что ему не трудно, с одной стороны. Но с другой стороны, да, он должен был родиться. Как это? Мы все равно не понимаем, насколько это Богу, как это у него для него, да. Но он должен был родиться и заиметь человеческое тело. И он это получил через женщину, которая была тоже приготовлена к тому, чтобы участвовать с ним в том его вот в этом деле, которое он ей поручил, и через него и нее, чтобы это могло распространиться так, вот в этой реальности добра и зла. Это же вы помните, что это когда Адам и Ева скушали с этого дерева познания добра и зла. Но Бог сказал, что результат этого кушанья опять это еда, смерть. И в этом мире тоже люди много кушают, может быть, вкусного, хорошего, не знаю что, но, увы, процесс мы знаем какой. Этот процесс болезненный, болезней, старения, и человек должен отсюда уходить, из этого мира. И неизвестно куда, где он там будет и что. И, в принципе, силы человеческие заканчиваются. И заканчивается все, даже если у тебя было много всего, ты имел, ты этому, может быть, гордился и, так сказать, чувствовал, что это в каком-то смысле тебя защищает в этом мире, и тебе не нужен Бог, но это неправда, потому что один раз ты это все потерял или потеряешь. Поэтому Бог нужен для того, чтобы это кушанье, это богатство было истинное. Такое, которое всегда будет с тобой, это внутри нас. Это Бог и Его помазание мудрости, Его помазание разума, Его помазание видения, понимания того вообще, что происходит в этом мире. Потому что люди в таком заблуждении, в таком разочаровании, в такой неопределенности и не знают, что делать, куда бежать. Но у нас, слава Богу, что мы знаем, куда бежать, куда обращаться. Ищите прежде Царство Божие. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Ищите прежде Бога. Там тоже коротко написано, ищите Царство Божие. А где оно, как? А Иисус сказал фарисеям, они спрашивали его, где Царство, когда придет, где? Он говорит, Царство внутри вас. Поэтому, Господь, спасибо, что вот в это последнее время так много, конечно, всякой информации много, но есть и та, которая действительно истинная пища, которая дает жизнь. И когда именно понимаешь и начинаешь этим питаться, то начинает процветать наш внутренний истинный человек, которому не надо зарабатывать, чтобы перед Богом быть хорошим. Ему не надо что-то такое делать самому, но выслужиться перед Богом. Бог сделал все сам. Единственное, что Бог хочет, чтобы мы ответили любовью на Его любовь. И захотели понимать Бога таким, какой Он на самом деле. И понимать и видеть себя такими, какими Он нас уже тоже сотворил. И поместил внутри нас. Хотя ясно, что это тоже не сразу может быть так все понятно. Это процесс познания. Это процесс углубления или процесс, так сказать, движения. Процесс покаяния, можно трансформации можно назвать. Это все делает Бог внутри нас. И Он тоже делает это сам. Но есть наша часть. Есть наша часть питаться им, питаться Его Словом, Его Духом, и это через близость, такую близость интимную, которой у нас ни с кем никогда не может быть. Это такая близость с Богом, которая дает такое наслаждение и удовольствие. Это невозможно никаким образом показать или как-то продемонстрировать. Это невозможно передать. Это как

каждый лично опыт, лично твой опыт твоей любви с Богом через Иисуса Христа. И мы знаем это опять, это 2 Коринфянам 5:17, где написано, кто во Христе. А во Христе тот новая тварь, новое творение. Как мы становимся во Христе? Мы соглашаемся с тем, что Бог есть. Бог, я хочу тебя узнать. Мы начинаем с ним разговаривать. Даже если мы не знаем еще Библии, даже если мы там еще никто нас так каким-то образом никуда-то не тащит, но мы начинаем разговаривать сами. И Бог, он слышит нас. Он нам всегда ответит. И он знает, как сделать так, чтобы мы поняли, что это Бог. Если он с нами начинает общаться, то тут нам ясно становится, это Он делает. И это тоже такое чудо в наших жизнях. И Господь говорит, что в это последнее время, что Он многих, многих тех, которые Его, которые не знают, что они Его, Он возвращает домой. Он возвращает к себе в эту реальность, и тогда просто мы начинаем, познавая Его, начиная видеть вот эту реальность добра и зла, где смерть. Мы начинаем видеть и понимать, и от нее отрекаться. В первую очередь от своих внутренних страхов, старого человека, этого адамовской генетики, где страх всегда присутствует, и самозащита. Бог всегда за нас, Он не хочет этого, потому что это не то. Это уговаривает другая личность, другие духовные силы, которые противостоят. И здесь тоже Бог нам открывает, что идет духовная война, невидимая война за наши души. И старая душа, она себя не спасет. Старый человек, как бы он ни старался, есть понимание человеческое, это религиозное понимание. Оно тоже не спасает. Бог видит сердце. И сердце-то у нас тоже не одно, а два. Господь, у нас есть старое и новое, где в старом варианте там нет Бога, а в новом варианте Бог живет в нашем сердце. И это важно. Он сотворил нас так, что внутри нас как-то, я не знаю как, есть место, если можно так сказать, где Бог предназначил всегда быть от самого начала. Но там мы новые. Опять Он рождает в этом новом сердце нас новых от Своего Духа и семени Иисуса Христа. И вот таким образом жил сам Христос. Он был совершенный человек. И Он подарил нам Свою кровь и вот Его семя, которое в нас. Мы вступаем с Ним в завет. Брачный договор. В каком-то смысле, конечно, мы вначале это ничего не понимаем, но близость, которая приносит этот вот брачный или новый завет, как он называется по сравнению со старым, в Старом Завете Бог тоже был со своим народом, и там тоже Бог, там были люди, которые, Бог которых и помогал, и так далее, и так далее. Но Новый Завет – это что-то то новое, что пришло только с Иисусом Христом, через Иисуса Христа. И мы должны согласиться. Он стучится в наше сердце и говорит, откройте, я буду с вами вечерять, будем кушать. Но это не просто физическая еда, это духовная жизнь, которой мы питаемся каждый день с утра до вечера. Но кто-то, может, кушает разная степень, потому что Бог не впихивает в нас, Он предлагает, Он стучится, Он просто ждет каждого человека. И вот через Новый Завет, и через это связана 6 глава Римлянам, где описывается, что это такое, делает водное крещение, которое означает наша смерть с Ним в Нем, погребение и воскресение. Господь, спасибо Тебе. Это то, что мы с Тобой умерли, и наша жизнь сокрыта теперь со Христом, но мы не просто умерли. Старый человек адамовской генетики. У нас мы родились, когда Иисус после воскресения пришел к Своим ученикам, 3 глава Иоанна, и Он вдохнул на них и сказал, примите Духа Святого. И что произошло? В видимом мире непонятно, но внутри что-то произошло чудесное. Он родил их такими, как Он сам, такими, как мы. То, что написано, что теперь, это, например, можно прочитать Колоссянам, что если ты воскрес, то Христос.

том, то ищи этого. Третий стих. «Потому что вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом». Пятый. «Умертвите земные члены ваши в нечистоту, всякий страх, всякое осуждение себя, других, негативное размышление». Вот очень. Все, кто слушаете, пожалуйста, контролируйте свои мысли и слова, потому что и даже верующие могут говорить много негативных вещей против себя или усиливать там, а у меня то, а у меня это, и не говоря про других. Не осуждайте, рассуждайте по-другому и спрашивайте у Бога: «Бог, как ты бы на моем месте об этом подумал?» Принимайте Его слова. И умертвите, когда мы говорим и думаем что-то неправильно и чувствуем негативно, отправляйте на крест. Это все эти страхи, отверженность, негативность, осуждение, защиту, кого-то такие размышления, как какие-то нечистые мысли, злую похоть, там, зависть, еще какие-то вещи, которые какие-то для вас важные, важнее Бога. Что вам в жизни больше всего нравится, вы любите, и вы готовы бросить все, чтобы на этом сосредоточить внимание. И дальше написано, это 10 стих Колоссянам: «Облекитесь в нового человека, который обновляется в познание по образу создавшего его». Это не просто «облекитесь». Для нас слово «облекитесь», оно тоже может быть такое внешнее. Это как бы одежду одеть. Но это не просто одежда. Это наша суть. Это наша внутренняя суть, это что-то. Господь, спасибо. И написано, что нет уже ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, ни скифа, ни раба, ни свободного. Но все, и все Христос, Его жизнь, это Его питание. И облекитесь, опять сказано, избранные Божьи, святые. Но опять, это не снаружи просто, а внутри там непонятно что. Это наше нутро, где мы написано святые, возлюбленные, добрые, смиренные, кроткие, долготерпеливые, снисходим друг к другу, прощая взаимно. Прощая, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, Христос ни на кого ничего не держит. Поэтому мы не можем держать, потому что это тогда не мы. Это что-то старое, что должно умереть на кресте. И больше всего облекитесь в любовь. Опять, любовь – это наша суть. Любовь. Мы не можем не любить. Если мы понимаем, что мы новые творения, у нас нету там, что мы кого-то не любим. И, в принципе, для нас написано тоже, это 7 глава Матфея, что любите врагов даже ваших, а как не желать зла и прощать. Просто посвящайте Богу. Бог сам разберется. И каждое утро твоя такая нормальная, простая молитва: «Господь, спасибо, ты во мне, я в тебе, я дышу тобой. Я думаю тобой, я живу тобой, я наслаждаюсь, это ты, и я воздаю тебе всю славу, и да владычествую в сердце моем твой мир». И мы призваны в одном теле жить в единстве с Богом и друг с другом. «И Слово Божье да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Изучайте, наставляйте друг друга, делитесь. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Господь, спасибо. Аминь. Аминь. Благодарим Тебя. Господь, благодарим. Благодарим, благодарим, благодарим. Господи, спасибо, что Ты избрал нас такие, какие мы есть. Может быть, в этом мире нам нечем гордиться, но и не надо. Потому что не в этом суть. Мы значительные для Бога и ценные. И это не связано, что и кто мы в этом мире, насколько мы это представляем. Мы значительные и ценные только потому, что мы Его. Только потому, что Он нас родил для себя, чтобы любить. И поэтому мы счастливы. Господь, спасибо. Спасибо. Спасибо за благословение через Life TV. Спасибо, Господь, что Ты нас любишь и обеспечиваешь. Спасибо за всех, кому Бог кладет на сердце, чтобы жертвовать. Но пусть это будет Бог, и пусть это не будет
какой-то человеческая такая...

желание там прославиться или что-то, это будет то, что принесет славу Господу. Поэтому благодарю за всех живущих по воле Твоей. И это наше дело есть, Господь. И это воля, и это наше дело, и это наше кушанье, когда мы вместе с Тобой насыщаемся от Твоего стола, где есть все необходимое. От Твоего стола, где в присутствии там, разных всяких других течений, врагов и так далее. И спасибо, Господь, что чаша наша, моя наша, преисполнена. Благословляем Life TV, благословляем всех тех, которые сейчас в это последнее время много, может быть, Бог избрал их для вот этой, такого вида движения, такой деятельности, через которым Бог. Потому что я помню, когда это было, Life TV начинали, молодые, ничего не знали, ничего в них не было, но Бог сделал так, что это вещание идет во многих странах, и оно приносит славу Богу. Будьте благословенны вы, пусть будет благословен Life TV. Это наша близость с Богом для каждого лично. Потому что какая бы деятельность у нас большая ни была, для Бога она не заменит. Просто служение никогда не заменит нашу близость, взаимоотношения личные с Богом. И это то, что оно просто вроде как. Но для человека это для каждого особенная творческая любовь, которая направлена сначала из Бога к нам, от Бога к нам, и потом мы ему возвращаем это что-то. Это источник, который никогда не закроется во имя Иешуа. Будьте благословенны. Аминь.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Иран обстрелял корабли ВМС США. США нанесли ответный удар. Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на использование своих авиабаз. В Калифорнии рассматривается законопроект, согласно которому мусульманские праздники могут стать выходными. И еще исцеление в волнах. Израильская школа серфинга помогает своим ученикам справляться с трудностями. Все это и многое другое в этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите программу «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл.
1: И я Джули Стал.
0: США и Иран, возможно, близки к заключению мира. Президент Трамп выдвигает очередной ультиматум. Тем временем Израиль наносит мощный удар по террористам в Ливане.
1: Центком США сообщил, что в четверг вечером ВМС перехватили иранские ракеты, выпущенные по эсминцам в Ормузском проливе. Однако Трамп заявил, что это не повлияет на перемирие. Вот сводка свежих новостей.
0: Уже сегодня может стать известно, согласится ли Иран вернуться за стол переговоров. Они хотят сделку. За последние сутки у нас прошли очень конструктивные переговоры. Трамп заявил телеканалу Fox News, что он относится с осторожным оптимизмом к возможности соглашения между США и Ираном по меморандуму о 30-дневных переговорах, сдаче обогащенного урана, снятии санкций США и открытию Ормузского пролива. Он также выдвинул ультиматум: если они не согласятся, начнутся бомбардировки. У нас состоялись переговоры, а на следующий день они ведут себя так, как будто забыли об этом. Как сообщает NBC News, внезапная отмена Трампом операций по сопровождению судов через Ормузский пролив стала следствием того, что Саудовская Аравия приостановила доступ американских военных на свою территорию. Трамп вызвал возмущение и удивление у союзников из стран Персидского залива, объявив о проекте «Свобода» в социальных сетях. Мы держим связь с нашими друзьями в Соединенных Штатах. Я общаюсь с президентом Трампом практически ежедневно. Хотя, согласно новому опросу в Израиле, большинство считает, что прекращение войны противоречит безопасности, премьер-министр Израиля заявляет, что его страна действует в полном согласии с Соединенными Штатами в регионе. В среду поздно вечером Нетаньяху провел заседание Кабинета безопасности, на котором объявил о первом за более чем месяц ударе по Бейруту. Цахал сообщил, что в результате удара был уничтожен командир подразделения Радван Хизбаллы, который стоял за атаками на север Израиля. Израиль сильнее, чем когда-либо, а Иран и его союзники слабее, чем когда-либо. Новости о

мирных переговорах привели к падению цен на нефть и росту фондового рынка. Иран сокращает добычу нефти из-за нехватки складских мощностей, вызванной блокадой со стороны

предусмотренную иранским законодательством. Полпетит, новости CBN, Иерусалим. Иран обстрелял корабли беспилотниками. По сообщению Центкома, американские силы действовали в порядке самообороны и не стремятся к эскалации. Сегодня через Ормузский пролив прошли 3 эсминца. Любая другая страна в подобных обстоятельствах не стала бы этого делать, обстреливать их ракетами и беспилотниками, а также этими глупыми катерами, которые на них напали. Они были уничтожены примерно за 2 минуты. По словам президента, перемирие соблюдается. Мы их разгромили. Они не принимали нас всерьез. Я называю это издевкой. Я дам вам знать, когда перемирие прекратится. Если перемирия не будет, вы это увидите. Вы увидите одну большую вспышку на месте Ирана. И им лучше поскорее подписать свое соглашение. Президент Трамп заявил, что сделка с Ираном уже близка. Переговоры идут очень хорошо, но они должны понимать, что если соглашение не будет подписано, их ждут большие неприятности. Они хотят его подписать, я уверен, и гораздо больше, чем я. В то же время Саудовская Аравия и Арабские Эмираты восстановили доступ США к базам и воздушному пространству, что позволило Вашингтону возобновить проект «Свобода», включающий сопровождение судов через пролив и противодействие угрозам Ирана для глобальных морских путей. В отчете газеты The Washington Post, ссылающейся на оценки ЦРУ, говорится, что Иран может выдержать военно-морскую блокаду США в течение 3-4 месяцев. Тем не менее, другая оценка утверждает, что это давление уже наносит реальный усугубляющийся ущерб и ускоряет системный экономический коллапс. В Израиле многие обеспокоены тем, что сделка с нынешним иранским режимом может отсрочить, но не устранить ядерную угрозу со стороны Тегерана, продолжить поддержку региональных марионеток, позволить режиму восстановить экономику и оставить у власти лидеров, ненавидящих как США, которые Иран называет великим сатаной, так и Израиль, именуемый малым сатаной. Крис Митчелл, новости CBN, Иерусалим. Далее в программе. Законопроект о мусульманских праздниках. Сделать ли их государственными? В Калифорнии скоро пройдет голосование по законопроекту, который, по мнению некоторых, создаст опасный прецедент в отношении государственных праздников. Ведущий подкаста «Раввин» Майкл Барклай говорил с Гэри Лейном из CBN о том, что поставлено на карту. Вот отрывок из их интервью. Суть законопроекта в том, чтобы объявить 2 исламских религиозных праздника официальными государственными. Это вызывает вопросы по целому ряду причин. Во-первых, ни один из религиозных праздников не считается государственным, но они хотят сделать 2 исламских праздника официальными государственными. Один из них – Ид аль-Фитр. Ид аль-Фитр – это празднование окончания месяца Рамадан. А это не месяц мира. Аль-Каида называет его месяцем завоеваний. Именно в этот месяц, как правило, и начинают войны мусульмане, еще с Мухаммеда, который развязал 2 войны. Это праздник войны, и что еще более тревожно, праздник Ид аль-Адха, что означает праздник жертвоприношения, и связанные с ним обряды заключаются, во-первых, в бросании камней, символизирующем побивание камнями сатаны и всех его помощников, к которым относимся мы с вами. Мы считаемся кафирами, неверными. Еще одним обычаем этого праздника является принесение в жертву животных. Ежегодно в этот день забивают более 50 миллионов животных, более 13 миллионов в Бангладеш, более 9 миллионов в Пакистане. Но законодательный орган Калифорнии, опираясь на подавляющее большинство демократов, проталкивает это решение. Это может стать проблемой для республиканцев. Мы должны положить этому конец не только с политической точки зрения, но и с религиозной, и с этической. Нельзя, чтобы эти праздники стали официальными праздниками штата Калифорния.
Вот что, в общем-то, происходит.

0: Мусульмане составляют около 500 000 человек в штате с населением 40 миллионов. Почему у них такое влияние на членов Ассамблеи штата Калифорния? Являются ли они единым избирательным блоком? Во-первых, они единый избирательный блок. Когда имам говорит голосовать так, вся община его слушает. Другая причина в том, что существует своего рода странный союз между крайне левыми и исламом. Ирония заключается в том, что когда я видел плакаты во время беспорядков в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе пару лет назад с надписью «Квиры за Палестину», я думал, что эти люди даже не осознают, что за их сексуальные предпочтения, их бы обезглавили в любой арабо-мусульманской стране или евреи за Палестину. Это просто глупо. Каковы шансы, что закон примут? И что это скажет о Калифорнии? Почти на 100% уверен, что закон будет принят, если только республиканцы не предпримут серьезных усилий, чтобы заявить, именно по этому вопросу мы хотим вести борьбу и не использовать его как повод для попытки сместить демократов. Сейчас в Калифорнии у демократов абсолютное большинство. Они могут делать все, что захотят. Теоретически Ньюсом мог бы наложить вето. Это возможно. Я не уверен, что он захочет, чтобы такой закон фигурировал в его послужном списке, когда он будет баллотироваться в президенты, но, скорее всего, закон будет принят и станет частью законодательства Калифорнии. После этого его будут оспаривать юристы-религиоведы, но гораздо сложнее отменить принятый законопроект, чем предотвратить его принятие. И меня шокирует, что об этом не говорят по всей стране, а уж тем более в Калифорнии. Мы сейчас на Ближнем Востоке, и, как говорится, здесь мы смотрим на вещи несколько иначе, чем в Калифорнии или в Соединенных Штатах.
1: Определенно. Это означает приоритет ислама над любой другой религией. Это менее 2% населения Калифорнии. Они не отмечают никаких библейских праздников. Знаете, у них есть Рождество, но это только потому, что их заставляют.
0: Люди должны понимать, ислам — это территориальная религия, и она распространяется. Мы видели это во многих городах Европы. Несколько лет назад мы были в Бельгии, и там были буквально запретные зоны. То есть, если ты не мусульманин, туда нельзя было заходить. Подобные вещи происходят в Париже. Прямо сейчас в Техасе ведется борьба с шариатским правом. Многие люди считают, что это один маленький шаг к попытке ввести шариатское право в Калифорнии и в других местах в США.
1: И это действительно серьезный шаг. Это означает поклонение их Богу и их культуре. Люди даже не задумываются, как это отразится на всем штате. Налогоплательщикам придется платить за эти выходные. Школы будут закрыты. Это не мелочь.
0: Да, можно быть на 100% уверенным, что это будет принято, но люди все равно должны молиться.
1: Они могут молиться. Это духовная борьба. Мы должны побуждать людей молиться против этого.
0: Мы знаем, что голосование еще не состоялось, но, как вы сказали, люди могут молиться, и это духовная битва. И дело не только в Калифорнии, но и в Техасе, и в других штатах по всей стране.
1: Да, и это план.
0: Мы знаем, что у мусульманского братства есть своя программа и план по фактическому захвату власти в Соединенных Штатах Америки.
1: И во всем мире.
0: Да.
1: Они в это верят.
0: Далее в программе. Пасторы и раввины в Вашингтоне выступают в поддержку Израиля. Рост антисемитизма в США послужил толчком к проведению масштабной акции на Капитолийском холме на этой неделе.
1: Религиозные лидеры собрались, чтобы отметить День поддержки Израиля. Наш корреспондент в Вашингтоне Дженна Браудер расскажет об этом. Пока в Америке растут антиизраильские настроения, 300 пасторов и раввинов собрались в Вашингтоне, чтобы изложить свою позицию законодателям.
0: Мы беседуем и обсуждаем типичные для американцев проблемы.
1: Среди них епископ Роберт Стернс, лидер евангельского

0: в движении и сторонник Израиля. Он считает, что сейчас для Соединенных Штатов настал критический момент.
1: Речь идет о том, что американские граждане не должны бояться, а евреи в Америке боятся. На них нападают. И это не гипотетическая возможность, а то, что происходит регулярно.
0: Цифры подтверждают опасения. По данным антидефамационной лиги, в прошлом году в США произошло более 9000 антисемитских инцидентов. Это самый высокий показатель за всю историю. Впервые эти инциденты были связаны с антиизраильской риторикой. Опросы Американского еврейского комитета показывают, что 9 из 10 американских евреев считают антисемитизм серьезной проблемой. Многие из них из-за страха изменили свой образ жизни. Вы знаете, что ходят разговоры о критике израильского правительства. Но как вы считаете, когда такая критика начинает перерастать в антисемитизм?
1: Критиковать политику или лидеров, конечно, вполне законно, но грань, за которой начинается антисемитизм, проходит там, где есть три момента. Во-первых, мы начинаем подвергать сомнению легитимность государства Израиль. И возникает вопрос, имеет ли Израиль право на существование?
0: Во-вторых, это применение к Израилю двойных стандартов. И в-третьих, это демонизация Израиля. Стернс из служения Eagle's Wings также говорит о растущем расколе внутри церкви. Он предостерегает от теологии замещения, убеждения, что церковь заменила Израиль. Эта точка зрения все популярнее среди молодых христиан.
1: Прибегая к теологии замещения, вы не нападаете на евреев, вы нападаете на Бога. Служите ли вы Богу, который держит свои обещания? Говорит ли нам Библия, что Бог соблюдает заветы? Хранит ли Бог свое слово только тогда, когда мы повинуемся Ему? Надеюсь, что это не так.
0: Активисты призывают законодателей укрепить союз между США и Израилем и увеличить финансирование мер безопасности в еврейских учреждениях.
1: Мы призываем правительство защищать американских граждан и места поклонения. Нашей церкви теперь приходится постоянно обеспечивать вооруженную охрану на каждом богослужении. Так не должно быть. Но именно к этому принуждает нас современная культура.
0: Поддержка Израиля и борьба с антисемитизмом должны идти рука об руку. Дженна Браудер, новости CBN из Вашингтона.
1: Далее в программе израильская молодежь получает уроки жизни. В CBN Израиль мы имеем великую честь наглядно демонстрировать любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, иммигрантам, спасающимся от антисемитизма, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь. Сделайте пожертвование сегодня и позвольте вашей вере, укорененной в истории Израиля, сиять во славу Божью.
0: В рамках израильской программы молодежь разных вероисповеданий движется к светлому будущему. Я отправилась в Тель-Авив, Яфа, чтобы увидеть, как это работает. На Средиземном побережье Израиля раскинулись прекрасные пляжи.
1: Море — идеальная метафора жизни. Оно может быть огромным и пугающим, может быть гладким и солнечным, как сегодня. Многие вещи ты можешь контролировать, но еще больше вещей не поддаются контролю.
0: Хагал Шели, на иврите «Моя волна», использует эту воду, чтобы объединить израильских подростков. Цель программы — использовать силу моря и сложности серфинга, чтобы помочь подросткам избавиться от психологических травм, обрести уверенность и ценность собственных достижений.
1: Как мне поступать, когда я боюсь? Пробуй снова. Упал? Вставай.
0: Еще в юности Ярон Ваксман увлекся серфингом, и это помогло ему наладить жизнь. Позже он захотел помочь в этом другим молодым людям.
1: 6 лет назад мы начали сотрудничать с отделом реабилитации Министерства обороны, работая с ветеранами, которые страдали от посттравматического синдрома.
0: Это 12 центров с 500 сотрудников по всему побережью Израиля. После 7 октября они осознали необходимость расширения деятельности.
1: Сейчас мы работаем со всеми общинами на юге, в приграничной с Газой зоне. Мы работаем с подростками, евреями, христианами и мусульманами, с ортодоксами, ультраортодоксами и светскими бедуинами. Ребенок. Всегда ребенок.
0: Многие спрашивают, не вызывает ли это трений?
1: Всегда. И благодаря той уникальной программе, которую мы разработали, вы учитесь жить вместе и принимать других. И вам не обязательно со всем соглашаться. Это нормально.
0: Число выпускников программы «Хагал Шели» достигло 20 тысяч человек, четверть из которых в этом году. Среди них Элия Саба, теперь уже преподаватель.
1: Была передача про серфинг, а я тогда страдал избыточным весом и вообще не умел плавать, но все равно хотел пойти, и они рискнули взять меня.
0: Хотя он боялся, постепенно Элиас преодолел страх и научился кататься.
1: Когда весишь 145 килограммов, никогда не веришь, что сможешь встать на серфборд, поймать волну и выполнить все эти трюки и прочее. Но да, это действительно открывает новый горизонт, расширяет кругозор и показывает, на что ты способен.
0: Добившись успеха, Элиас захотел помогать другим, поэтому стал сертифицированным инструктором.
1: Я искренне верю, что Хагал Шели — это маяк надежды, мира и прогресса. Мы занимаемся этим уже 12 лет и помогаем детям всего Израиля. Мы примем вас, будем любить вас и научим вас справляться с повседневными жизненными трудностями, а не только на доске кататься.
0: 18-летний Нахман Кабер в течение 7 лет сталкивался с буллингом в школе. Нахман был в депрессии, прежде чем присоединился к Хагал Шели.
1: Они помогли мне разобраться с чувствами, которые бушевали во мне словно буря. Я не понимал, что чувствую и что я должен чувствовать. А они сказали мне, ты будешь чувствовать именно это.
0: Именно тогда Нахман начал двигаться вперед.
1: И они мне это объяснили. И тогда я начал понимать, что я чувствую, как я могу двигаться вместе с ними. Например, почему у меня болит живот? Почему у меня бывают приступы паники? Они рассказали мне, каково это — чувствовать счастье. И я думаю, что это лучшее, что когда-либо для меня сделали.
0: Нахман занимается уже почти 5 лет.
1: Я хочу делать больше. Я хочу быть не просто участником, а хочу помогать детям. Я хочу заниматься тем же, чем и вы. Тогда они сказали, ты можешь приехать еще на год. И я подумал, это же здорово, это именно то, чего я хочу.
0: Он не видит проблем в дружбе евреев, мусульман и христиан.
1: Все такие разные. Но здесь не важно, кого ты знаешь и откуда ты. Важно только то, что ты здесь, с нами, только это. Я вижу, Джули, тебе очень понравилось.
0: Я до сих пор под впечатлением. Это отличная программа, а люди там просто потрясающие.
1: Мне понравилось, что сказал тот парень в самом конце. Вот каково это счастье.
0: У него было действительно тяжелое детство. В школе его не принимали и издевались над ним. Найти место, где ты можешь чего-то добиться, это действительно потрясающе. Я подумала, мне надо заняться серфингом.
1: Да, и они сказали, что выпускников целых 20 тысяч, из которых 5 тысяч в этом году. Это внушительная цифра.
0: Да, это так. И они расширили сферу своей деятельности. Они действительно помогают людям, пережившим события 7 октября. Сразу после к ним обратился 12-летний мальчик, который потерял всю свою семью. И он сказал, «Я даже не знал, как с ним говорить». Они повели его к воде, и парень не смог встать на серфборд. Он сказал, «Нет, с меня хватит. Мне надо уходить». И Ярон сказал ему, лучше всего на доске для серфинга. И мальчик еще раз встал на доску, его подтолкнули,

0: И тогда парнишка повернулся, улыбнулся и сказал «да».
1: Это также для военнослужащих ЦАХЛ и для людей с ПТСР.
0: Да, у них это получается очень хорошо. Это дает им возможность заняться чем-то интересным, чего-то с нетерпением ждать.
1: Да, и мусульмане, и евреи, и христиане, все они здесь.
0: Они говорят, слушай, у нас могут быть разные мнения, но когда мы вместе, у нас есть общее дело.
1: Отличная история. И действительно приятно слышать в регионе, где подобное не часто случается.
0: Да.
1: На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Я Крис Митчелл.
0: Вы можете следить за нами в соцсетях. Пожалуйста, продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров, для президента Трампа и премьер-министра Нетаньяху, а также о команде, ведущей переговоры с Ираном с целью достижения лучшего результата для народа Ирана и всего Ближнего Востока.
1: Молитесь за защиту Израиля и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю вам до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим».
2: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan. Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас, друзья. Мы снова в нашем формате «Лицемерию.нет». Сегодня хотелось бы поговорить о свободе. Свободе выбора, свободе воли и всем, что вокруг этого связано. Нет ли в этих свободах тоже некого лицемерия отчасти?
1: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
0: Вот традиционно с определения начнем.
2: Свобода выбора – это свобода выбирать из различных вариантов, предложений и возможностей ту, которую тебе хочется. И самое интересное, что отличает свободу выбора от свободы воли. Да? Свобода воли человека – это способность принимать решения,

0: Исследуйте свободу воли, способность принять решение. А свобода выбора — это значит, ну, выбирать.
1: Ну, это же близко на самом деле, потому что если я проанализировал, принял решение, я тут же и выбираю, в общем-то.
2: Алексей Львов, бакалавр богословия, любит плавание, спорт и путешествия, любит жизнь, не любит неискренность в людях.
3: Ну, кстати, очень интересно, что они
0: отличаются. Своим решением, следовать своему выбору, потому что человек может много чего хотеть, мечтать, но так и никогда ничего не сделать для того, чтобы последовать за своей там мечтой. Там.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения, любит собирать грибы, отдыхать на природе, ценит в людях доброжелательность и открытость.
5: Ну, а Бернар Шоу говорил, свобода – это ответственность. Да. Вот почему так многие боятся ее.
2: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
3: Я между свободой выбора и свободой воли часто ставил знак равенства, не задумываясь о том, что там все-таки есть нюансы. Вот. И если свобода воли – это возможность принимать решения, а свобода выбора – это уже реализовывать это решение, получается так. Очень интересно, совершенно разные грани. Как это в нашей жизни, ну, реализовывать? Сейчас очень много, на самом деле, говорят о человеческих свободах. Очень много правозащитников, которые защищают права человека, и в том числе его, ну, права и свободы. Да? Нет ли в этом лицемерие, потому что, защищая права одного человека, мы неизбежно начинаем ущемлять права другого человека.
0: Как говорят, свобода, твоя свобода заканчивается у кончика носа другого человека. Да? Да.
5: Но Бог наделил каждого человека первичным правом при сотворении. Ага. Это первичное право как раз свобода. Вот Николай Ануфрич Лоский об этом говорил так. Вместе с любовью и свободой есть неотъемлемое право каждого человека. Только свободное существо может быть совершенным. Только свободное существо может быть совершенным. Если человек находится под гнетом, он не может быть совершенным.
3: Под гнетом, да. А если существо в принципе не свободно, то есть оно вот, ну, запрограммировано быть там, на определенные действия, не может ли оно быть совершенным в рамках своих действий?
5: Запрограммировано кем?
3: Ну, создателем.
5: Как раз программа-то не была заложена. Ну, если бы она была заложена, дискета, сознание.
3: Да хорошо,
5: все были бы.
3: Ну, животный мир тогда свободен,
0: не свободен.
5: Животный мир не свободен. Они живут по законам, которые определены им четко от А до Я, все.
3: Интересно.
5: А человек свободен.
3: Но у животных тоже есть душа, об этом тоже четко написано, что этот, в Священном Писании. Это...
5: 4 глава Экклесиаста?
3: И в Бытие тоже.
5: Нефеш. Как живое существо, не как отдельная субстанция душа, а как живое существо. Да, конечно.
3: Ну и в таком случае, что животное, душа, живое существо, что человек, стал человек душой, живое существо, ничем, в принципе, от нас не отличается. Я часто встречал людей, которые пытаются сказать, что у животных-то одни инстинкты и нет выбора. Ничего подобного. Натуралисты очень много зафиксировали реальных случаев, когда они просто ставят камеры наблюдать за животными в их вот, естественной среде обитания, когда те делают очень даже сознательный выбор и принимают и групповые решения, и личностные решения, и самые разные решения, и мораль у них там есть, чего только там не наблюдают.
5: Ну, мораль, скорее, она основана только на инстинктах, которые определены и заложены им. В отличие от человека, животные все-таки не обладают такой свободой,
3: ну,
5: выбора,
3: приведу,
5: как человек.
3: Приведу два примера из жизни животных. Пример первый. У одного фермера, у него была овчарня, ну, то есть у него овцы были, и пес у него сторожевой был. И что-то фермер начал замечать, что пропадают овцы. Вот, и вроде пес не лает, и ничего. Ну, что делать? Последил, ничего не заметил, поставил, значит, видеонаблюдение. И вот так эта история вышла в свет, и он обратил внимание, что его пес научился снимать свой ошейник. Вот он вылазит из него. Угу. Вот. И, ну, он, в принципе, не шибко-то и был привязан, но хватает овцу, но он не убивает ее здесь. Он ее аккуратно хватает и несет в лес. Вот. Уносит ее. И возвращается. Через некоторое время уже без овцы. Ну, естественно, это заинтриговало его, и он решил проследить. И, в общем, взялся следить за своим псом. И проследил, и выяснил следующее, что этот пес его уносит ее в лес, эту овцу. В лесу он ее, значит, убивает, ест ее, возвращается назад, в ручье обмывает морду, приходит обратно, и утром, как ни в чем не бывало, встречает своего хозяина, виляет хвостиком, ночью ничего не было. Вот такое, казалось бы, ну, хитрость проявляет. Другая история параллельно, это история с цаплями была. Это уже натуралисты сняли. Семья цапель, вот у них гнездо, вот у них там яйца. И яйца высиживает, значит, самка. Самец летает на болото там ловить лягушек, там корм, еще что-то. Прилетает, ее кормит, она сидит здесь высиживает. Но так как они, значит, наблюдают за гнездом, он улетает, прилетает, они увидели, что-то повадился к ней, извините, другой самец. Повадился, раз прилетит, другой раз прилетит. Они там уже, у них какие-то взаимоотношения там начинаются. И тут в один прекрасный момент возвращается ее законный, ну, если можно так назвать, муж, и наблюдает вот эту сцену. Не полез вмешиваться, как можно было бы предположить, что начались бы обычные разборки самцов и до чего-то дошло. Нет, не полез вмешиваться, он остановился, увидел это с большого расстояния, развернулся, улетел в стаю. В стае они долго галдели, потом вся стая прилетела к гнезду и заклевали до смерти обоих.
1: О, интересно.
3: И мы после этого говорим об инстинктах в животном мире? Извините, свобода выбора.
5: Так, ну в таком случае у меня есть текст Писания приготовлен на этот случай.
3: Замечательно.
5: «Всякая плоть извратила свой путь».
3: О, да.
5: Вот так Священное Писание говорит. Когда человек – венец творения, вышел из Божьего контроля и руководства Божьего, и отторг ту свободу, которая дарована была ему изначально при сотворении, тогда и вся подвластная природа ему извратила свой путь. Мы наблюдаем так называемые полигамные браки в стае, у тех же уток. Они не живут парами. Там сплошная полигамия, там страшные вещи. А в том же стаде овец.
3: Тоже всякое наблюдается.
5: Да. Но это не означает теперь, что они сделали сами такой выбор.
3: Ну, я бы предпочел к людям все-таки вернуться.
1: Ну да, вот к людям. Да, мне да, вот да. интереснее все-таки, вот даже взять, если обычную семью, там, дети, муж, жена, дети, обладают ли дети свободой воли, выбора? Потому что родители же определяют им, что делать, во сколько вставать, куда идти, чем питаться. Вот есть ли на самом
3: одеваться?
1: Деле, да, вот эта свобода, о которой мы говорим?
3: Ребенок подрастает, и они ему говорят, ты знаешь, тебе надо ходить в школу. А он говорит, а я не хочу. Они говорят, нет, тебе надо. И уже...
1: Ну так вот есть она, эта свобода вообще, в принципе,
3: с рождения
1: у человека?
3: Или мы только говорим и кричим о свободе, которой на самом деле у нас нет?
5: Мы, наверное, путаем свободу и... так скажем, анархию. Это разные вещи. Человек склонен к анархии по природе и сути своей, то есть беспорядку. Но Бог определил порядок вещей. Конечно же, изначально, еще раз я повторюсь, что человек был создан свободным в Эдемском саду. И гарантией этой свободы, права свободы и выбора было не что иное, как дерево познания добра и зла. Вот оттуда нужно исходить. И первые люди, Адам с Евой, избрали свободно. Никто их не принуждал к тому, чтобы вкусить от плодов дерева познания добра и зла. Они сделали это свободно. Еве понравилось, она это сделала. Если бы не было дерева познания добра и зла, мы сегодня бы не говорили вообще о свободе.
1: Угу. Ну, то есть свобода, она предполагает какие-то ограничения, да?
5: Обязательно.
1: Свобода – это не означает, что ты ну, вообще ничем не ограничен.
3: Нет, ну, извините, мы все-таки в рамках какой-то системы, что ли, разговариваем, потому что мы люди, у нас есть тело, мы не умеем летать, мы там еще что-то. То есть мы в любом случае ограниченные существа, так или иначе. Просто говорим о той свободе, которая у нас, которая физически нам доступна.

0: доступно. То есть вот свобода выбирать, вот выпить из этого стакана воды или нет. Вот, свобода выбирать, вот, не знаю, во что одеться, во сколько подняться там, и прочее. То есть до определенной степени эта свобода в любом случае должна быть.
1: До определенной степени она есть. Вот то, что родители как бы определяют поступки детей в какой-то степени, да, это связано с тем, что свобода переплетена с ответственностью. Вот, вот об этом Виталий Семенович сказал, я вот прочитаю это определение. Свобода и ответственность – это две стороны одной медали. Это два понятия, которые тесно переплетены между собой. Свобода и ответственность – две стороны одного целого социальной и человеческой деятельности. Вот. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу.
2: А как здорово!
3: Вот!
2: Дай аминь! Вот точно.
4: Свобода порождает
2: ответственность.
1: Да, а ответственность направляет свободу.
2: Вот так вот.
1: И поэтому, правильно, когда родители как бы имеют ответственность за своих детей, они не разрешают им творить анархию или ну, там, в реке там, их детского ума, там, понимания каких-то там вещей, да, они нечто, ну, они помогают детям правильно развиваться просто элементарно.
2: Угу. Уже на основании своего жизненного опыта они подсказывают, что правильно, а что нет. Они сами это пережили. Они сами, как говорится, обожглись на многих вещах. И теперь не хотят, чтобы их дети страдали вот просто так из-за ничего.
4: То есть свобода – это как величайший дар, данный Богом человеку. Но он не всегда им может правильно воспользоваться. Просто не совсем, когда правильно представляет, что это такое, да? Ведь некоторым кажется, что свобода – это вообще, ну…
1: Все можно.
4: Все можно, это, делаю, вот, что хочу, свобода. Беру, что увидел.
2: Это как раз не свобода.
1: Это мечта.
2: Вот говорят закон. Да. Любой закон страны, в общем-то, что он декларирует и что он регламентирует? Он регламентирует сохранение жизненных форм. В целом живых существ, а человека в первую очередь. Точно так же Бог определил изначально в Едемском саду гарантию сохранения жизни, причем вечной жизни, вечной. Адам с Евой могли жить вечно. Они были созданы именно с таким статусом. Но вдруг вторгается грех, разрыв отношений с Богом, вот это дерево познания добра и зла, непослушание, что влечет к смерти.
4: А могли они жить, если бы не было этого дерева познания добра и зла? Так же счастливы и интересно,
2: естественно,
4: наслаждаясь всеми.
0: Тогда можно было бы говорить, что у них не было выбора.
4: Но они были бы счастливы?
2: Они были бы тогда запрограммированные роботы.
0: Ну, вот почему? Счастье. Просто выбора бы не было.
2: А выбора нет, значит, нечего выбирать, значит, они уже не свободны. То есть вот это... Поэтому Бог слишком мудр, чтобы ошибаться. Он никогда не ошибается.
0: Но тут есть тоже интересный нюанс. Мы сказали, что у родителей есть ответственность за своих детей. Пока дети не вполне взрослые, не могут полностью отвечать за свои поступки, не могут предугадывать и знать наперед, что повлечет за собой тот или иной поступок свой, то родители за них отвечают и направляют. И что-то им разрешают, а что-то им откровенно запрещают. И иногда даже наказывают, чтобы не допустить действительно какой-то беды. И мы говорим, да, все, родители правомерно ограничивают свободу детей для того, чтобы обезопасить этих детей от самих себя же, от какой-то действительно непоправимых последствий. Вот у нас, пожалуйста, Эдемский сад, Адам, Ева и Бог, как их отец. Mm-hmm. Есть выбор, который не может, его не может не быть. Вот у нас есть дерево познания добра и зла, Бог предупреждает, говорит, не ешь от него, будет плохо, вот. Но когда Ева, не понимая до конца всей сути вещей, что же будет плохо, не понимая, что завтра они могут лишиться рая, завтра они могут стать смертными, что завтра это навлечет на них проклятие и убийство, и их дети будут друг друга убивать, и вообще здесь все просто в полнейший хаос превратится, не понимая, на самом деле, не понимая всех этих последствий, хоть и были бы они предупреждены, точно так же, как ребенок, ты ему говоришь, не лезь к горячему чайнику, ты обожжешься. Он может быть...
4: Не подходи к розетке.
0: Или не подходи к розетке. Он не понимает. Он верит тебе. Он, может быть, даже и понял слова. Но на самом деле он всей глубины последствий не осознает. И когда ты видишь, что он полез, и знаешь, что это смертельная опасность, ты готов его наказать, ты готов его отдернуть, но ты его не пустишь. Но я не пущу своего. Если смогу вообще физически его от этого удержать. Почему Бог не делает этого же? Как? Там смертельная опасность. Там разрушение вообще всего, что, всего благополучия этих существ. И он позволяет, чтобы они там пообщались со змеей, он позволяет, чтобы она была введена в заблуждение змеем. Угу. И не вмешивается вот в эти взаимоотношения со змеем. Хотя мог бы. Причем у нее осталась бы свобода выбора. Да, змей ей сказал. Ну, пришел бы ангел от Бога, пришел бы Господь сам и сказал бы, знаешь, вообще-то этот змей тебе, ну, врет.
2: Разве
0: напомнил бы об этом.
2: Да? А разве Бог не сказал Адаму с Евой сразу об этом? Он же сказал, смертью умрешь. Какие нужны еще предостережения? Четко было сказано, определенно. Это мы, может быть, с пятого раза понимаем. Или с десятого. Адам с Евой хорошо это поняли.
0: Вот
2: они были высокоорганизованы существами.
0: Я поэтому с детьми и сравнил. Дети, может, и понимают, что это будет больно, но они не понимают всех последствий до конца.
1: Ведь родители контролируют детей до определенного возраста.
2: Да.
1: Все равно рано или поздно наступает момент, когда ребенок принимает сам решение.
0: Да, все правильно. То есть, когда мой ребенок полезет к горячему один раз, я его остановлю. Когда он полезет второй раз, я скажу, ну ладно, попробуй. И он прикоснется к этому чайнику, одернет ручку, скажет больно, ну и придет ко мне, я ему помажу, пожалею его, и он после этого поймет. Но первый раз-то я его одерну.
2: И Бог одергивал, и Бог говорил, и Бог предупреждал.
4: И ангелов посылал, чтобы они беседы проводили, и предупреждали, и говорили. Не, ну вот как раз идея интересная, но мы одергиваем до тех пор, пока мы можем одергивать. Ну, до тех пор, пока это считается нормальным. Вот он маленький, он еще не может отвечать сам за себя, а уже когда вырастает, нам нужно отпустить. Там они должны принимать решения самостоятельно. И мы даем им возможность реализовать себя. Вот с Адамом и с Евой, наверное, было нечто то же самое. Когда Бог, уже проговорив все эти моменты достаточно много и долго, и предупредив об этом, может быть, не раз. Потому что Ева, помните, она говорит змею, Бог сказал, даже не прикасайтесь.
2: Да.
4: Но мы в Писании не находим там вот этих слов «не прикасайтесь». Бог сказал просто «не ешьте», угу. А в предыдущей главе. Но у Евы, видимо, это настолько засело в сознании, что даже не подходите к этому дереву познания добра, даже не прикасайтесь к нему. Угу. Это говорит о том, что Бог провел достаточно тщательную работу с ними.
0: Просто очень коротко вся эта ситуация в Священном Писании описана,
2: да,
0: и там остается много неясного. Действительно ли были там такие вот ликбезы, да, и пояснения, и насколько они были основательны, чтобы можно было после этого сказать, ну ладно, делай теперь что хочешь.
2: Ну вот последствия, они известны. К чему это привело? Один из поэтов Серебряного века написал, «И шли века, и стены рая пали». И сад его зарос, и одичал, и по ночам зверей уж не пугали блистание небесного меча. И человек решил вернуться к раю суе, решил или хотел забыть он золотой тот сон, и сатана злорадно торжествуя, воздвиг на месте рая Вавилон. Вот что стало. Последствия. Ужасные, страшные последствия. И мы эти последствия видим. И сегодня уже, да, Адам с Евой не имели такого опыта, но мы-то имеем. Сколько веков прошло? Тысячелетий. И, наверное, достаточно вот этих страниц Священного Писания, всех этих историй, которые изложены в этой святой книге, не повторять ошибок чужих людей. Кто-то сказал, только глупец учится на своих, а мудрый на чужих учится.
0: В итоге мудрые учатся у глупых. Ну, глупые делают ошибки, а мудрый учится.
2: Он не повторяет их.
0: Ну, он учится у глупого.
2: Он понимает, что к чему это привело, последствия вот какие. Поэтому свобода, как гарантия жизни на земле, она дана. И ей нужно дорожить.
4: Бог на примере человеческой семьи даже, когда рассказал притчу о блудном сыне, там отец позволяет сыну... взять свою часть имения, отправиться в дальнюю страну, хотя он уже заранее знает, по сути дела, чем все это закончится, но он позволяет ему это сделать. И тот уходит, все растратил, прокутил все свое имение, но когда он оказался вот в таком состоянии, когда нет ничего, написано, пришел в себя, вот это очень важный момент. Мне кажется, Бог в своей мудрости он допускает, он не бьет человека. Он и сегодня мог бы, по сути дела, по рукам ударить и сказать: слушай, не лезь, куда

0: Да, ты что тебя ждет? Но Бог позволяет человеку до конца осуществить свой выбор, чтобы человек пришел в себя в какой-то момент.
1: Я бы назвал это Бог дает человеку право на ошибку. И прям по-настоящему дает. Вот мне, как родителю, тяжело дать своим детям право на ошибку. Я представляю, как тяжело это Богу, но Он это дает.
2: Да.
1: И Адам и Ева, вот мы видим, это настоящий пример. Да, последствия, мы последствия этой ошибки в том числе.
2: Но они первые ощутили эти последствия этой ошибки. Во-первых, лишились невинной чистоты. Одежду праведности потеряли.
3: Да
2: это подумать только об этом.
1: И
2: рай потерян. И вечная жизнь. Теперь нужно в поте лица добывать хлеб свой. Трудиться, работать. Причем порой непосильный труд. И все это благодаря неправильному выбору, который сделали первые люди.
3: Самое интересное, что ответственность за это наступила достаточно быстро и неотвратимо, бесповоротно. То есть им говорят, все, вот ты выбрала вот это, да. Теперь как бы рай, извините, уже закрыт. Все. И, может быть, они и хотели вернуться, и, может быть, и раскаивались, но Господь сказал, ну, одно дело твое покаяние, а другое дело последствия твоего выбора. Угу. То есть, простить я тебя могу, а вот с выбором, извините, ты пожинаешь то, что ты выбрал.
1: Поэтому, наверное, когда мы говорим о свободе выбора, да, мы должны понимать, что мы, как люди, действительно, вот, определенные имеем ограничения, и мы должны понимать свободу выбора как не то, что вот что хочу, то и выбираю. Да? Мы в первую очередь говорим о той свободе выбирать Бога, да, жизнь с Богом, или выбирать иной путь. И это право нам Господь дал.
0: Жизнь без Него.
1: Да, или жизнь без Него. Это право нам Господь дал. И это право есть абсолютно у всех. Это главная, ну, как бы, ценность.
2: Первичное право человека.
3: Маленький момент еще сюда добавлю. Еще одно полено, скажем так, в огонь. Один прекрасный момент, мне один из друзей детства задал такой вопрос. А почему Бог, вот, защищая свободу выбора человека, не дает полную информацию об этом выборе? То есть, ну, взял бы он каким-то сверхъестественным образом, показал, вот этого я ожидаю от человека, если человек хочет там жить и мне угодить. Вот. Или вот Бог, вот дьявол, вот чтобы все знали и все видели. А вот теперь выбирайте. А то получается, что у людей выбор этот, знаете, очень относительный. Если у Адама и Евы было все четко, Бог сказал одно, дерево вот, но на нем змей говорит другое. И они как-то более-менее осознанно выбирают. То сейчас у человека выбора, знаете, от серого до серого, со всеми градациями между ними. Вот. Такая религия, сякая религия, отсутствие религии, еще что-нибудь. И что из этого выбрать? И такая каша в голове происходит у большинства людей, что подойти изучить и сознательно выбрать что-то вообще не представляется возможным, потому что пока все изучишь, жизни не хватит.
2: Вот по этому поводу есть возражение. Кто-то сказал, Бог открывает путь к вечности лишь только тем, кто не боится огня истины, испепеляющего жизнь, но очищающего душу. Вот этим людям Бог открывает путь к вечности. Не всем получается. Почему? Эти люди боятся. Страх.
3: А страх перед чем?
2: Страх перед неизвестностью. И если этот страх перед неизвестностью превалирующим является...
3: Или перед истиной, может быть.
2: Да, и даже они бросаются во все тяжкие. Это проблема. Это проблема. Другие заявляют, да моя жизнь моя. И как хочу, так и проживу эту жизнь.
3: Ну и в итоге они делают свой выбор, как хотят, так и проживают.
2: Да, и выбор неправильный.
3: Увы.
2: Очень неправильный. Последствия такого выбора ужасны.
3: Есть ли у нас какие свидетельства, что Бог может вообще спасать человека вне зависимости от его знаний, то есть как бы учитывая ту информацию, которая есть у человека? Потому что мы понимаем сейчас, что донести до человека полную истину о Боге и о его предпочтениях, и о его плане для человека до каждого практически нереально. Но как тогда быть? Как тогда Богу делить вообще людей? Как ему судить тогда этих людей?
2: Ну вот в Священном Писании есть текст 13 главе книги пророка Захарии. Шестой такой знаменитый текст, вы его все хорошо знаете, да? Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня.

0: То есть разговор идет о тех людях, которые не знакомы со Христом. Они спросят, поставят вопрос, от чего у тебя рубцы на руках? Историю эту не слышали, ничего не знали, но они будут где?
1: Но, судя по всему, уже речь о спасенных идет.
0: Да, они будут все спасенных, потому что только Бог знает, услышав эту истину, человек принял ее или бы нет. Возьмем, скажем, бабушку, которая имеет образование один месяц первого класса. Такие, ну, сегодня немного таких осталось, но были. И эта бабушка, не имея выбора, то, что ей предложили, следовало этому пути. От чистого сердца соблюдала все повеления, уставы, обряды, как могла. И только Бог знает, если бы она услышала истину в настоящем свете, как бы она поступила? Это будет решать или играть решающую роль в вопросе ее спасения. Потому что Бог заинтересован в спасении всех людей, а не в уничтожении их. Потому что Бог не человека-убийца.
2: А спаситель.
0: А спаситель.
1: Да. И вот это, наверное, для многих христиан может оказаться шоком, что люди, не знающие Христа, могут оказаться вперед так называемых христиан.
0: Абсолютно верно.
2: Потому что спасения. Многие христиане воспринимают знание о Христе как информацию о Христе, да. Знание да. Библии, угу. Плана спасения и так далее. Но ведь на самом деле настоящее христианство, вообще настоящая религия – это взаимоотношения с Богом. И Бог в любом случае, даже если человек вот родился, может, даже в языческом каком-то обществе, но если он искренен, да, на те откровения, которые Бог ему дает, даже минимальные, и он в рамках своего вот этого познания о Боге выстраивает с ним взаимоотношения спасительные, очень много будет спасенных.
1: Остается жить по совести, что
2: которых
1: называется.
2: Мы не знаем, но которые будут.
1: Хорошо, мы с вами пообщались. Я так понимаю, что наша свобода выбора упирается в нашу совесть. Если мы согласно с этой совестью живем и не противоречим сами себе, вот тут у нас есть надежда на милость Божью по отношению к каждому человеку. Спасибо, друзья.

деле стоит за этими учениями и стоит ли приобщаться к ним. Карма гласит: все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Иными словами, что человек сам виноват на 100% во всех своих несчастьях и страданиях, даже если они не заслужены. Мы сравним с вами, что предлагает нам Господь и что предлагает карма. Мы часто используем это слово в нашей жизни, обозначая события, которые случились с человеком, как возмездие или бумеранг за его плохие поступки. Карма или кама переводится с санскрита как действие, обязанность, деятельность. Это одно из центральных понятий в индийских религиях и философиях. Она вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу и также испытываемые им страдания или же наслаждения в следующих перерождениях. Философия кармы принадлежит индуизму, и ее понятие гораздо шире, чем только следствие поступков. Карма не означает просто последствия наших поступков, она означает возмездие за них в виде рождения в следующих жизнях в виде животного или насекомого. Как один из главных законов мироздания, карма подтверждает, что мир справедлив. А если с тобой что-то случилось или с тобой плохо обошлись, то значит, ты в прошлой жизни плохо себя вел, и даже не жалуйся. В религиозных писаниях индуизма Чандогья Упанишаде написано, что те, кто отличился благим поведением, по возвращении на землю достигают статуса брахмана, кшатрия или, по крайней мере, шудры. Это касты, на которые делится общество в Индии. Согласно им, брахман — это верховная каста, а шудры — это слуги. Кто вел себя дурно, переродится в следующей жизни в собаку или в свинью или в шудру. Система каст сохраняется в Индии до ныне. А на Западе и в России, где нет каст, и поэтому кармой здесь обозначают неблагоприятные обстоятельства в жизни человека, в семье, в бизнесе или в целом в жизни, либо неблагоприятное рождение. Согласно Библии, у человека одна жизнь. Ведь какой смысл рождаться насекомым, перенося возмездие, если насекомое не обладает сознанием человека и покаяться не может, и исправить свои пути также не может? Закон кармы гласит: все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Не думайте, что карма ошибается. Вы будете перерождаться, чтобы испытать следствие ваших собственных деяний. Так написано в сутре о законе кармы. А Библия утверждает обратное. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. Сказано в послании к евреям, 9 глава. В карме не предусмотрен справедливый суд. Карма исключает Бога как судью, потому что, согласно карме, мир уже справедлив. И не нужно никому ни за что воздавать. Господь в Библии, наоборот, утверждает, что восстановит справедливость. В Псалме 139 сказано: «Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. В карме нет понятия жертва и преступник, ибо все справедливо. Никто не будет воздавать вашим обидчикам, потому что карма возлагает 100% ответственность даже за преступления против вас на вас самих же. Видимо, в прошлой жизни вы нагрешили. В индуизме нет единого закона праведности как абсолюта справедливости, как в Библии. Там есть предписание поступать в соответствии с моральными правилами дхармы. И, может быть, тебе повезет в следующей жизни. Напротив, в Слове Божьем сказано: праведность и справедливость — основание твоего престола, непоколебимая любовь и верность идут перед тобой. Каждый, кто выбирает веру в карму, лишается Спасителя и его милости, и дара вечной жизни. Если вечная жизнь — это дар, то каким образом она уже есть у человека? Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Верующий в карму несет тройное бремя, выраженное в законе кармы, а именно накопленная карма, все ошибки прошлых жизней, карма настоящей жизни, которая приносит плоды в настоящий момент, и пришло время их пожинать, карма, которая нарабатывается сейчас зарабатыванием спасения своими силами. Накопленная карма определяет
вашу

нынешнюю судьбу. Та карма, которую вы создаете теперь, будет формировать вашу следующую жизнь. Кто бы ни клеветал на эту сутру, он не обретет человеческого рождения в следующей жизни, написано в сутре о законе кармы. Господь же Библии поступает с человеком по милости, то есть человек не заслужил ее, но Бог дарует ее. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание к Титу, 3 глава. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его, написано в Псалме 102. Если вы продолжаете сегодня искать справедливость, то на небо вам путь заказан, потому что там все будут только по милости. Все, кто попадут туда, окажутся там совершенно несправедливо, вопреки справедливости, и лишь благодаря великой Божьей любви. Если бы Бог поступал с нами по справедливости, по карме, то мы бы все погибли. Карма подразумевает попытку заработать спасение без Бога. В карме нет Спасителя Иисуса Христа. Вы сами по определению кармы должны испытать все страдания, которые выпали на вашу долю. И еще постараться заработать спасение хорошими делами, которые предписывает именно карма. А хорошие дела, в том числе, в карме заключаются в поклонении Будде. В карме нет сострадания. Главная мотивирующая сила кармы – это исполнение ее предписаний. А исполняя ее предписания, человек зарабатывает очки для будущей жизни, якобы. И в этой концепции нет места для милости и любви. В Индии, если человек страдает, ему никто, как правило, помогать не будет, так как он страдает за грехи прошлых жизней. И ему надо страданиями очистить карму. А если мы вмешиваемся и помогаем ему, то мешаем ему исполнить свою карму. Выход из кармы перерождения или реинкарнации как раз и заключается в безразличии к страданиям и результатам своих дел. По сути, в безразличии к жизни. И это безразличие распространяется на других. В карме нет надежды на прощение. В рамках своей текущей жизни человек не может рассчитывать на воздаяние за хорошие или плохие дела, так как воздаяние будет в следующей жизни по карме. А в этой жизни он либо страдает за прошлые, либо зарабатывает право на будущее. В случае неудачи у него нет никакой надежды на милость или прощение. У него нет надежды, что грехи его прощены, просто потому, что он раскаялся в них. Согласно карме, он должен испытать не просто последствия своих поступков, а возмездие за них в будущей жизни. В карме также нет ценности жизни. С точки зрения кармы, мир и человек, и все вокруг – это иллюзия. А мир – это страдание. Иисус, напротив, дает нам жизнь, и жизнь с избытком. Освобождение от кармы возможно, согласно индуизму, именно достижением нирваны, небытия или смерти. В сутре о законе кармы сказано: «До конца существующей темной эпохи люди из жизни в жизнь накапливали бесчисленные грехи из-за незнания их кармических последствий. Но благодаря Будде и этой сутре, которую он дал нам, кто бы ни переписывал и читал бы ее, кто бы ни печатал и не распространял эту сутру, после молитвы к Будде будет благословен вечной удачей и прибудет в чистую землю». Согласно философской школе Адвайта Веданти, при освобождении индивидуальная душа Атман осознает свое единство с основой и источником всего сущего – Брахманом по индуизму. Конечной ступенью совершенства является сознание того, что душа как индивидуальная сущность никогда не существовала. То есть вы никогда не существовали. Иными словами, освобождение от кармы означает достижение небытия, отрешенность от жизни близких, радости жизни и подготовки к смерти. Поскольку все, что нас окружает, согласно ведическим писаниям, это иллюзия. Поэтому и жизнь человеческая в индуизме, согласно карме, не имеет ценности. Она всего лишь этап исправления прошлой жизни и стремление более не перерождаться. В Библии: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к Римлянам, 6 глава. То есть Бог нам предлагает жизнь.
место смерти. В карме не предусмотрена милость, благодать, прощение. Соглашаясь, что в моей жизни действует карма, я отказываюсь от вмешательства Господа в мою жизнь и дара вечной жизни во Христе и принимаю учение о перерождении души и выбираю кармическое освобождение, то есть небытие, смерть.

На темном небосводе брызги акварели, стонет тихо ветер, простужен, болеет. Огонь мнимого величия давно не согревает, надежда лед, он так красиво тает. Стаи птиц в поисках пищи не находит тот, кто не ищет. Нищий иногда богаче любого богача.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Итак, мы проведем урок номер 4 и поговорим о силе для служения. Я хочу, чтобы вы знали, что сила нам нужна только по этой причине. Я думаю, что многие из нас, женщин, колебались на пороге того, что Бог для нас приготовил. Я знаю, что я чувствовала себя комфортно, путешествуя и выступая перед женщинами. Не сразу, но после того, как я начала этим заниматься, я чувствовала себя комфортно. И на этом пороге я и собиралась оставаться. Ездить в разные места, выступать перед женщинами. Но когда меня пригласили выступить перед смешанной аудиторией, это был порог, который я поначалу переступать не собиралась. На самом деле, мне даже говорили не переступать этот порог. Это говорили мне люди с религиозными взглядами, которые считали, что женщины не могут выступать перед мужчинами. Хотя я вообще-то делаю это каждый день как мать. Ну, в общем, я очень колебалась из-за этого порога, переступать его или нет. Но многие говорили мне, мы хотим, чтобы вы приехали и выступили в церкви. Помню, одной из первых церквей, где я выступала, была церковь Хиллсонг в Сиднее. Я сказала, можно я начну с церкви из двух человек? Но они сказали мне, мы любим вас и хотим вас услышать, так что приезжайте и сделайте это. Это интересно, потому что я выступала на конференции, и это было сильно. Но в воскресное утро я колебалась. Почти что извинялась перед мужчинами за все, что я говорила. Все, что я могла сказать о силе женщин, я сказала, как бы извиняясь перед мужчинами. Я отступила от своего намерения. И пастор той церкви подошел ко мне и сказал, «Послушайте, мне нужно, чтобы вы перестали колебаться. Раз я попросил вас выступить, я хочу, чтобы вы сделали это. Я не хочу, чтобы вы говорили с колебанием. Я хочу, чтобы вы говорили со властью. Я хочу, чтобы в смешанной аудитории вы говорили так же, как вы делали это в женской». Я ответила, «Но я просто не знаю. Я знаю, как надо говорить, но я испугалась сама, не знаю чего». А он спросил, «Вы можете с этим разобраться? Потому что нам нужно, чтобы вы говорили сильным голосом». Знаете, в Писании сказано, что Иисус не был как фарисеи. Но Он не просто говорил, но говорил как власть имеющий. Он знал, кем он был и кто дал ему это поручение. И когда он говорил, это не было словами, которые он просто выучил. Он говорил со властью, потому что знал, что он сын своего небесного Отца и что он должен сделать то, для чего он пришел. А он знал, для чего был послан. И мы должны быть женщинами, которые переступят через этот порог колебания. Нам необходимо начать исполнять то, что поручил нам Бог. Потому что никакой слуга не должен служить своему господину, боясь и колеблясь. Об этом говорит Слово Божье в 15 главе послания к римлянам. «Тем из нас, кто верит и силен в вере,

вере, нужно приходить на помощь тем, кто колеблется. Колебаться значит быть неуверенными, быть неустойчивыми, а не делать только то, что более всего удобно для нас. Сила для служения, а не для статуса. И каждому из нас необходимо стремиться к благу окружающих, спрашивая себя, «Как я могу помочь?» Знаете, есть много людей, которые хотят помочь так, как они хотят помочь. Многие люди говорят, «Я хочу помочь через проповеди за кафедрой». Или «Я хочу помочь тем, что напишу книгу». Или «Я хочу помочь, поехав в Камбоджу». Или «Я хочу помочь, поехав в Индию». И ничего плохого в этих желаниях нет. Но бывает, нужно посмотреть со стороны и сказать, «С теми возможностями, которые у меня есть, как я могу помочь? Каким должен быть мой отклик на то, что я вижу? В какой сфере своей жизни я обладаю властью? Какой талант, какой дар доверен мне, благодаря которому я могу от колебания перейти к силе, чтобы служить людям? А что значит служение? Когда вы приезжаете на станцию техобслуживания, то вас там обслуживают, вам что-то ремонтируют. Так и нам надо понять, что сила дана нам для того, чтобы помогать людям, у которых проблемы, и в жизни которых что-то разрушено. Семья, брак, мечты. Сила дана нам Богом для служения. Однако обычно мы очень заняты. Бегаем туда-сюда, даже не замечая, что люди нуждаются в служении. Мы сами бываем на служении, но забываем, что нам надо идти дальше и служить людям. У каждого человека своя сфера служения. У меня есть много возможностей послужить в определенных сферах, но в других сферах я послужить совершенно не способна. И вам нужно знать, в какой области вы способны послужить. Некоторые люди говорят, «Дайте мне наставление», но это я и делаю с помощью своих книг. Потому что если я перестану писать, я перестану достигать людей. Со мной работают девушки, и я в конечном итоге являюсь наставницей для тех, кто служит вместе со мной. В конце концов, все оканчивается служением. Мы не можем наставлять людей, сидя где-то в другом месте. Это не работает. Мы должны служить, совершая какие-то дела вместе с другими людьми. Но хомут формальной мертвой религии может привести нас к колебаниям. Он может подавить нас. Я колебалась из-за того, что слышала раньше в религиозной среде. Но также я скажу вам о религии вот что. Она непоследовательна. Потому что те же самые люди, которые говорили, что мне нельзя говорить перед смешанной аудиторией, теперь говорят, что можно. Так что религия не бывает постоянной. Она говорит, то, что правильно для них, может быть неправильно для тебя. И это делает религию такой сильной, потому что она истолковывает саму себя. Но Бог установил все не так. Божий замысел в том, чтобы Дух Святой подсказывал нам путь, и чтобы мы служили другим людям. Люди не должны определять, что мы можем делать и чего не можем. Мы вступаем в новый период. Я понимаю, что это немного страшно, но вам необходимо решить для себя. Буду ли я слушаться Бога и служить людям, или же я буду служить людям и не слушаться Бога? Итак, некоторые из нас боялись быть уверенными, потому что опасались, что уверенность примут за высокомерие. Так и происходит. Братья Давида ошибочно подумали, что он проявляет высокомерие. Но он ответил, не слова ли это? Мне незачем объяснять. Также и нам надо сказать, мне все равно, что вы обо мне думаете. Мне незачем ничего объяснять. Нам надо решить этот вопрос. Мы находимся в переходном периоде, и, как я сказала, вас будут обвинять, что вы пытаетесь занять не свое место. Я разместила текст в Твиттере, кажется, это было на прошлой неделе, и я написала там, что когда мы ценим, почитаем женщин и наделяем их силой, мы ни в коем случае не обесцениваем мужчин и не лишаем их силы. Я сказала, что славы и чести хватит на всех. Это на самом деле так. Мы ничего не берем с банковских счетов друг друга. Хватит для всех. Один мужчина очень рассердился и написал, «Вам надо знать свое место». До того, как я успела ответить, многие женщины опередили меня и написали ему, «Мое место быть дочерью Всевышнего Бога». В общем, они ему ответили как следует. Он стал отвечать. Джон разгневался и тоже написал ему, хотя Джону никто не говорит «Знай свое место». Его позицию никто не подвергает сомнению. Так что, хотя моя позиция давно утверждена в глазах мужчин и женщин, все равно найдутся те, кто скажут, «Вам надо знать свое место. Вернитесь на него». Надо помнить об этом. В 23-м псалме, 5-м стихе, в одном из английских переводов Библии написано, «Я молился Господу, и Он услышал меня, и от всех страхов моих избавил меня.
Кто обращал взор к нему, те просвещались.

и тень стыда не омрачит их лица. Религия всегда приходит с тенью. Колебания происходят в тени. Стыд и религия вместе вводят в тень. Об этом сказал Иисус, говоря о религиозных лидерах того времени и о динамике того, что они делали и чего не делали. Он сказал, что вместо того, чтобы давать вам закон Божий как пищу и питье, благодаря чему вы сможете пировать в Божьем присутствии, они упаковали его в тюки правил и возложили на вас, как на вьючных животных. И, кажется, им доставляет удовольствие наблюдать, как вы сгибаетесь под этими тяжестями. Они даже не думают и пальцем пошевелить, чтобы помочь вам. Их жизнь — постоянный показ мод. Сегодня вышитые молитвенные покрывала, завтра помпезные молитвы. Они любят сидеть на почетном месте за церковными обедами, наслаждаясь высокими постами и восхвалениями со стороны людей, принимая почетные степени, когда их называют доктор и преподобный. Но в конце времен, когда венцы будут положены перед троном, как бы мне хотелось услышать: «Молодец, добрая и верная рабыня». Не доктор, не преподобный, не архиепископ пятой степени, но рабыня Божья. Поэтому нам необходимо решить, облечемся ли мы в Божью природу, то есть в природу слуги. Религиозные лидеры времен Иисуса все усложнили. Все стало очень сложно, а когда пришел Иисус, Он стал упрощать, упрощать, упрощать. Поэтому нам надо спросить себя, не усложнили ли мы то, что Бог сделал очень простым? Я думаю, что поскольку динамика лидерства трансформируется в модель лидеров-слуг, женщинам будет комфортно вступить в лидерство. Потому что женщины любят служить. Но если им приходится доминировать, им это трудно. Однако истинные лидеры не доминируют. Они служат и поднимают других людей. Мы еще поговорим об этом подробнее. Мне очень нравится вопрос в книге пророка Иезекииля 19:2. «Что за мать у тебя? Что за мать у тебя? Кто твоя мать?» И он отвечает: «Она львица среди львов». Мы должны быть приобретением для мужчин. Нам надо приходить и говорить: «Как я могу тебе помочь?» А не: «Вот что тебе надо сделать. Ты должен пустить меня за кафедру. Я сделаю то и это». Женщины по всему миру имеют свой голос, но не в этой церкви. Что вообще происходит? Мы должны начать с фразы: «Как я могу помочь? Я буду служить. Я проявляю доброту, служу людям, служу церкви. Как я могу помочь? Где есть нужда и слабость? Или вы уже видите, где необходима ваша помощь, и говорите: «Я заметила вот это. Вот как я могу вам помочь. Это сработает для вас. Могу я помочь?» Знаете, однажды зимой я была в Камбодже. Мы ходили по улицам и выслушивали истории проституток. А потом возвращались, чтобы спасти их детей. Спасти их из этой ситуации. Я подходила к группам этих девушек, которые стояли на улице. Когда я подходила к ним, сначала они смотрели на меня с таким видом: «Ты для чего подходишь к нам? Ты женщина средних лет. Ты что, хочешь воспользоваться нашими услугами? Для чего ты подошла?» И вначале они вели себя со мной немного нахально. Они вели себя несколько развязно, говорили очень быстро, разглядывали меня, смеялись надо мной. И все такое, пока не узнали, что у меня есть сила послужить им. Я стала задавать им вопросы, например: «Какая у вас мечта?» Потому что ни одна из них не мечтала стать проституткой. «Какая у вас мечта?» Как только я задала вопрос об этом, я не стала сразу говорить: «Вам необходим Иисус» и так далее. Я спросила: «Какая у вас мечта?» И они стали говорить: «О, я хочу владеть рестораном. Я хочу купить киоск и продавать то-то и то-то. Я хочу работать в ресторане. Я хочу выйти замуж». У всех была мечта. У каждой была мечта. Все они жили в кошмаре, но у каждой была какая-то мечта. И я сказала: «Поговорим о вашей мечте. Поговорим о том, как сделать ее реальностью. Когда мы встретимся завтра, со мной будут люди из IGM. Они поговорят с вами, и мы заберем вас отсюда. Вы сможете поступить учиться и будете исполнять свою мечту». И знаете что? Некоторые девушки пришли, а некоторые нет. Они были в таком плену, что боялись мечтать. Но знайте, что вы все равно должны служить. Все равно должны служить. Вы должны помочь им исполнить мечту. Что я им обещаю? Надежду. Что завело их в плен? Надежда. Кто-то им пообещал, что они получат работу, что у них будут новые знакомства, что они выйдут замуж. Они стали пленницами из-за надежды, и, казалось бы,

Глупо снова обещать им надежду. Но вы должны это делать, потому что надежда служит людям. Надежда — вот что мы должны им подарить. Надежда как накрытый стол, а не как тяжесть. Мы женщины, которым необходимо идти к людям, спрашивать, какова их мечта, и увидеть, как мы можем послужить исполнению этой мечты. Знаете, Иосиф толковал сны других людей, и это продолжалось несколько лет до того, как он увидел исполнение своего сна. И если мы хотим быть пророками, нам прежде всего надо научиться толковать сны других людей. Это мы и делаем. Также нам надо решить, кем мы себя окружим. Я хочу окружить себя людьми, которые видят мой потенциал, а не только мои проблемы. Хорошо, когда мне говорят о моих проблемах посреди моего потенциала. Нормально, что они видят ваш потенциал в конкретной области и то, что мешает вам реализовать его. Вы сможете решить, как лучше послужить этим потенциалом и минимизировать проблему. Нам необходимо стать такими людьми. Но этого не произойдет через игнорирование проблем. Нам нужно правильно реагировать. Никто не помог открыть мой потенциал лучше, чем мой муж. Мой муж всегда ставит меня в позицию преуспевания. Иногда это казалось мне трудным. Я думала, что никто другой так не поступает и не придерживается таких правил. Но истина в том, что каждый раз, когда он указывал на мою проблему, это всегда служило мне во благо. Многие люди даже не понимают, о чем мы здесь говорим. Они хотят реализовать свой потенциал, но у них нет представления, как переступить через этот порог. Они боятся. Знаете, многое в этом мире действует против свободы, в которую Бог приводит женщин. Есть довольно пугающие доктрины. Нам надо поступать правильно. Жить так, чтобы никто даже не захотел нас обвинить, потому что мы смиренные слуги. Так что это необходимо. Но также надо усвоить и другую концепцию. Вспомните тех львиц. Они могли бы не быть такими строгими к себе. Они ослабли, хотели есть. Вероятно, им надо было поесть, подкрепиться, немного поспать, а потом принести остатки добычи льву. Но они так не сделали. Они принесли добычу льву, когда были наиболее слабыми, наиболее голодными. Они знали одну истину, которую некоторые из нас забыли. Получить меньше сейчас не значит получить меньше в будущем. Поэтому нам не надо стараться получить много для себя сейчас, для того, чтобы Бог мог дать нам большее, чтобы Он мог доверить нам большее. Если мы будем верны в малом сейчас, позже Бог доверит нам большее. Я хочу быть женщиной, которая строит все надолго. Я верю, что это говорит нам о многом. И если все мы будем жить с мыслью, что сила для служения, а не для статуса, тогда мы начнем менять церковь, подход к церкви и к воспитанию детей. Я хочу повторить еще раз. Мы должны служить мужьям и воспитывать детей. Мы должны воспитывать своих детей так, чтобы они усвоили динамику служения, чтобы они поняли, что их сила для служения, а большинство женщин служат детям и пытаются воспитывать своих мужей. Но это не работает. Мы должны служить мужьям и воспитывать детей. Я процитирую одну из великих львиц, не знаю, смогу ли я правильно произнести ее имя. Думаю, оно произносится так. Беназир Бхутта. Вот что она сказала. «Когда я росла, я думала, что женщина может добиться всего. Теперь я поняла». Да, женщина может добиться всего, но ей надо быть готовой заплатить цену. И иногда эта цена будет стоить вам всего. Она стала первой женщиной-лидером в одной нехристианской стране. Она стремилась улучшить положение бедных детей, ситуацию с обеспечением пищи. И 27 декабря 2007 года она была убита. Сразу же после того, как вернулась из изгнания. Нам необходимо понимать, порой надо заплатить цену. В первом послании к Коринфянам, в 4 главе, 1 и 2 стихах, в одном из переводов говорится, «Не представляйте нас лидеров теми, кем мы не являемся. Мы слуги Христа, а не господа. Мы проводники к самым сокровенным Божьим тайнам, а не стражи, поставленные их охранять. Хочу остановиться на этом». У многих людей такой склад мышления, из-за которого они преподают Слово Божье так, что люди отдаляются от Бога. Они не пускают людей к Нему. Стражи охраняют и не пускают людей куда-то. Но мы не должны быть такими. Мы должны быть проводниками и приводить людей к Господу. Мы не можем говорить Ему, кого Он может спасти, а кого нет.
Мы должны быть для людей своего рода проводниками и говорить им: «Войдите в Царство Божье, посмотрите на благость Божью, посмотрите, что Он сделал в моей жизни, посмотрите, что Он сделал в их жизни». Мы должны быть проводниками, а не стражами.

И дальше здесь говорится: требование к хорошему проводнику — надежность. Будьте постоянными, дайте людям убедиться в том, что вы постоянны. Правильное знание. И дальше апостол говорит: «Для меня очень мало значит, что вы обо мне думаете». Так говорит Павел. «И еще меньше для меня значит, какое место я занимаю в общественном мнении. Я и сам не сравниваю себя. Сравнения в этих делах бессмысленны». Знаете что? Нам не нужно сравнивать себя друг с другом. Когда вы сравниваете и оцениваете друг друга, тогда вы не делаете то, что вам необходимо делать. Вы начинаете сравнивать, у кого больше силы, забывая о том, что сила дана нам для служения. Нам необходимо принять решение быть проводниками к сокровенным тайнам Божьим, чтобы приводить людей к Богу, и чтобы они испытывали благоговение перед Ним. Все не сводится к четырем духовным законам. Я сейчас не говорю о том, что они не важны, но есть сокровенная тайна, которую Бог хочет явить в жизни каждого из нас. А сравнение всегда сводит Бога к тому, что мы видели и узнали, к тому, что сделали мы или другие люди. Я не довольствуюсь тем, что я видела, что сделала, что знают и сделали другие люди. Во мне есть что-то гораздо более широкое. Нам надо быть женщинами одновременно щедрыми и благородными. Вот что сказал апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви. «Дорогие, дорогие коринфяне». Он не сказал просто «дорогие», как мы используем это слово в письмах. Но он начинает говорить со всей любовью. «Дорогие, дорогие коринфяне, даже не могу вам сказать, насколько сильно я, Павел, желаю, чтобы вы вошли в эту широкую, просторную, пространную жизнь. Мы не ограничиваем вас. Малость, которую вы чувствуете, исходит изнутри вас. Ваши жизни не малы, но вы живете их по-малому. Говорю вам так прямо, как только могу, и с большой любовью. Откройте свои жизни. Живите открыто и пространно». Когда я прочитала это, то поняла, что надо просто открыть свою жизнь перед Богом. Тем не менее, люди так привыкли к ограничению страха, к ограничению, которое говорит им: «Меня питают другие», к ограничению, которое говорит: «Я знаю, что здесь, а что там, не знаю». А Бог говорит: «Послушайте, я не ограничиваю вас. Вы маленькие изнутри, но перед вами широкие, открытые просторы». Но не только перед вами широкие, открытые просторы. Вам необходимо открыть свою жизнь и жить открыто и пространно. Что значит, каждый день наша жизнь должна распространяться, чтобы вобрать в себя больше. Когда наша жизнь расширяется, все больше попадает в круг этого расширения. Наше время заканчивается, и, подводя итог сказанному, хочу отметить. Наша жизнь — поклонение. Наше поклонение — это не ноша непосильная, а банкет, пир. А пир — это когда пищи больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно для сидящих за столом. Больше, чем достаточно места и пищи для любого, кто придет. Во время благодарения у нас более чем достаточно духовной пищи. И мы можем оставшуюся пищу удержать у себя, а можем пригласить тех, кому нечего есть. Я говорю не о буквальном празднике благодарения, я говорю о пире Божьем. Нам нужно распространять его и приглашать еще людей. Служение другим и возвышение их нами делает нас львицами среди львов. Когда вы возвышаете мужчин, вы не принижаете женщин. Мне жаль, что тут мужчина написал женщинам: «Знайте свое место». Маргарет Мид сказала: «Каждый раз, когда вы освобождаете женщину, вы освобождаете мужчину». Мы можем делать это вместе. Возвышая других и будучи свободными, мы освобождаем других людей. Мы должны помочь людям снова начать мечтать. Нам нужно говорить им: «Как я могу помочь вам снова начать мечтать? Честь никогда не теряется нами, когда мы чтим кого-то другого. Получить меньше сейчас не значит получить меньше в будущем. Мы должны быть проводниками, а не стражами. Малость, которую мы чувствуем, никогда не исходит от Бога, а всегда от нас самих». Закончим нашу передачу молитвой. Отец Небесный, мы приходим к Тебе, и мы предоставляем нашу силу для служения Тебе. Отец, мы отказываемся позволять кому-то заставить нас думать, что сила нужна нам для статуса. Мы делаем выбор возвышать других и служить им, спрашивая: «Как мы можем помочь?» Я изменю свой взгляд на жизнь поклонения. Это не свод или набор правил, а пир. Я не хочу возлагать тяжкие бремена на людей, при этом ничего не делая, чтобы поднять их. Отец, мы хотим быть львицами среди львов, потому что мы возвысили тех, кто пригласил нас. Мы хотим быть женщинами, которые понимают, что у нас есть будущее, что мы делаем вклад в будущее и прокладываем путь, по которому за нами последуют другие.
Отец, мы хотим быть женщинами, которые будут известны своим служением. Мы хотим быть женщинами, которые служат, как Ты. И в конце мы хотим услышать от Тебя. Хорошо, добрый и верный раб. И все, кто согласен, да скажут «Аминь».

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня с нами Эшли Кливленд.

Привет всем! Меня зовут Эшли Кливленд. Добро пожаловать! Прекрасный день в чудесном штате Теннесси. Мы приготовили для вас несколько песен. Эта песня называется «Чудо поворотов». Есть выражение «Человек планирует, а Бог смеется». Не знаю, смеется ли он надо мной, но я точно знаю, что он ведет меня в такие места, куда я совсем не собиралась попасть. Я так старалась распланировать свою жизнь, контролировать ее. Хотя я не думаю, что мои идеи были так уж хороши. Я пришла к такому выводу. И каждый раз, когда Бог ведет меня в новом направлении, ставит передо мной новый поворот, мне кажется, что это будет катастрофа. И потом я смотрю на течение моей жизни и вижу чудное сокровище, которого бы я никак не достигла иначе. Я сама не выбрала бы такого пути. Это происходило так часто, что я решила написать об этом песню.

Эта песня — старый гимн. У меня особая любовь к старым гимнам. Мне нравится петь их. Эта песня написана человеком по имени Роберт Робинсон в конце 17 века. Робинсон вырос в очень бедной семье. Его отец умер, когда он был совсем молодым. Его мама мечтала, что он выучится на парикмахера, научится торговле и будет заботиться о семье. Но Робинсону этого не хотелось. Ему больше понравилось находиться в банде вандалов, которые бродили по улицам Лондона, переворачивая и громя все вокруг. Однажды он услышал, что проповедник по имени Джордж Уайт

Уайтфилд проповедует на одной из площадей Лондона. Он подумал, что сможет устроить какое-то происшествие и для него. Хотел испортить ему день. Но там Робинсон встретился с Господом Иисусом Христом, и его жизнь изменилась. Он был спасен. Когда-то у него была дурная слава, но он пошел в школу и стал глубочайшим учителем и проповедником, а также автором необычной музыки. И многие годы он еще имел эту известность. Но позже в его жизни он был разочарован, прельщен другими доктринами. В конце концов, он оставил веру. Он так и не вернулся к вере. И он говорит в этом гимне, он говорит: «Я близок к тому, чтобы скитаться, и я ощущаю это, Господь. Я близок к тому, чтобы оставить Господа, которого я любил». Знаете, я тоже близка к тому, чтобы скитаться. Я ощущаю это. Я ощущаю это каждый день. Я ощущаю, что иногда подкрадывается разочарование. Иногда я ощущаю отчаяние. Я ощущаю тягу мира. И с этим приходит неудовлетворенность. И я так благодарна, что я не должна совершать этот путь своими силами. Потому что в таком случае я бы не сумела. Только Иисус — начальник и совершитель нашей веры. Только Он может совершить доброе дело, которое Он начал в нас. Только Он. Только Он — Альфа и Омега. Для всех тех, кто скитается, это потрясающая весть. Я хочу спеть эту песню, думая о бедном Робинсоне. Надеюсь, что он лицом к лицу со своим Спасителем, познанный, святой и свободный.

Спасибо, что смотрели эту программу. Это мой муж, Кенни Гринберг. Нам очень понравилось играть и петь здесь. Мы надеемся увидеть вас онлайн. Я хочу завершить песней из моего альбома «Бог никогда не меняется». Это альбом с традиционными песнями Black Gospel. Эта песня называется «Скала в истощенной земле».

0: Здравствуйте, я Руслан Кухарчук, и вы смотрите «Клуб 700 Интерактив». В странах с развитой медициной онкология уже давно не является карой небесной, но в нашей стране по объективным причинам диагноз «рак» все еще звучит как приговор. Сегодня в программе история человека, который стоял на краю могилы, но почему-то до сих пор жив. Почему? На этот вопрос и постараемся ответить. С нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога», учитель-методист Ассоциации «Эммануил» Андрей Долганов. Андрей, приветствую.
1: Здравствуйте.
0: Да. Мы уже о теме рака, вот такого почти смертельного, в общем-то, заболевания говорили несколько раз. Почему ты считаешь необходимо снова и снова к этой теме возвращаться? У нас активизировались вопросы зрителей или в чем причина?
1: Вопросы о болезнях, причинах заболеваний и о получении исцеления по молитвам от Бога являются одними из самых таких востребованных среди телезрителей наших программ и посетителей сайта «Поиск Бога». Практически каждый день я получаю одну или две анкеты, где люди спрашивают, как молиться к Богу, чтобы Бог исцелил, почему мой родственник так болеет, ну и так далее. То есть, поэтому это очень актуальная тема, и люди постоянно задают вопросы, и нам надо всегда быть готовым дать правильный библейский ответ на эти вопросы.
0: Одно дело болезни смертельные, другое дело болезни, которая носит такой достаточно временный характер. Когда речь идет о болезни, которую принято считать смертельной, я думаю, что главное такое первое последствие и первая реакция – это страх.
1: Да.
0: И иногда даже панический страх даже. И во многом, наверное, даже страх играет едва ли в некоторых случаях не самую разрушительную роль в таких ситуациях. Как с этим быть? Одно дело лечить физические факторы, другое дело победить страх.
1: Дело в том, что когда человек слышит диагноз, вот особенно, ну, правильно было подмечено, в нашей стране это рак, потому что в развитых странах там очень сильно развита диагностика, ранняя диагностика. И когда определяют рак на самых первых стадиях, очень легко и быстро можно вылечить его. Но в наших странах обычно уже люди затягивают процесс обследования, и когда уже обнаружится это заболевание, то, ну, зачастую это уже третья или четвертая стадия, когда очень сложно или уже невозможно физическими способами получить исцеление. Почему это происходит? Когда человек слышит диагноз смертельной такой болезни, у человека срабатывает страх перед смертью. Вообще, если смотреть первую причину всех страхов, которые существуют, то можно утверждать, что страх перед смертью лежит в основе всех других видов страха. Почему? Потому что человек боится этой неизвестности. Что же будет в этот момент его физической смерти? Если ад, если рай? И некое ожидание внутри суда, как Писание говорит, что у человека есть совесть. И каждый человек прекрасно знает или помнит все те события в своей жизни, где он неправильно поступил, где он, ну, согрешил против ближних или так далее. И вот это чувство, что придется отвечать за это, оно тяготит человека. Поэтому люди боятся, прежде всего, смерти и неизвестности. Вот. И что интересно, даже Писание смерть называет последним врагом.
0: Скажи, да, в принципе, страх смерти – это естественное чувство такое? Или можно ли назвать его нормальным, если можно так сказать? Или это что-то такое деструктивное, от чего нужно избавляться?
1: Это естественное чувство любого человека, прежде всего неверующего человека. Даже Писание говорит такое наставление веры, чтобы иных мы страхом спасали. То есть о чем говорит? Когда мы видим человека, который бесчинствует и не слушает никого, можно просто говорить, что если человек не покается, то его душа будет вечно погибели в аду и или в гиене огненной. Вот. Поэтому это естественное чувство. Но когда человек приходит к Богу и получает совершенную Божью любовь, тогда стоит следующий вопрос. За место страха перед смертью, да, должен прийти страх Божий. То есть такое чувство, когда ты не хочешь чем-то обидеть Бога или чем-то расстроить Бога. Вот поэтому Давид очень много говорил, Духа Своего Святого не убери от меня. То есть вот это желание, чтобы Божье присутствие было постоянно с тобой, ну, каждый день твоей жизни.
0: То есть речь идет не о страхе, как о чем-то абстрактном, да, а о совершенно осознанном чувстве, осознании ответственности перед Богом
1: за
0: в случае
1: жизнь.
0: Кончины своей,
1: да,
0: жизни.
1: Да, да, за свою жизнь.
0: Рано или поздно в любом случае придется отвечать. Если на земле не успел перед кем-то ответить, то перед Богом все в любом случае рано или поздно будут отвечать. И, конечно, смерть или угроза смерти, она эти мысли стимулирует в человеке.
1: Да.

0: человек обычно живет, и человеческая природа, она, или психология, человек обычно пытается убежать от размышлений о своей будущей смерти. Человек думает, что
1: о чем-то не поступает вообще,
0: так, да, как будто он живет вечно. Но вдруг, когда ставится вот этот приговор, вдруг осознание реальности смерти просто действует как холодный душ. Человек вдруг осознает, что вот он через месяц или через полгода может умереть. И тогда что происходит? Человек начинает переосмыслить всю свою жизнь. И в этот момент он ищет выхода. Как же ему сейчас необходимо поступить? И так далее.
1: Наверное, вот. В таких случаях, особенно при диагнозе рак, вот мысли о вечности, мысли о Боге, едва ли не единственный позитив в таких ситуациях.
0: Да, обычно в таких ситуациях
1: очень часто люди и обращаются
0: человек к Богу. Человек ищет уже любой выход, любую соломинку, за которую он мог бы уцепиться, чтобы получить хоть какую-то надежду. Вот. И как Писание говорит...
1: К Богу многие обращаются именно в этот период, если люди неверующие были до этого. Жаль, что только в кризисах, конечно, чаще всего люди обращаются к Богу, но слава Богу, что хотя бы так. Да. Верующие, наверное, должны быть особенно расположены в такие моменты благовествовать, если они сталкиваются с таким человеком.
0: Иисус об этом предупреждал, что я был в болезни, да, и вы пришли ко мне, или не пришли. То есть вот о чем говорится, что Господь сейчас через церковь хочет найти всех тех, кто предопределен для спасения, то есть этих овец. И поэтому верующие должны активно идти в больницы, в хосписы и так далее, нести вот Евангелие Царства Божьего.
1: Люди по-разному воспринимают близость смерти. Кто-то пускается во все тяжкие, чтобы насладиться, так если можно сказать, отпущенным временем сполна. Кто-то лихорадочно пытается привести в порядок все земные дела. А герой нашей истории принял смертный диагноз как повод для славы Божьей. Что из этого вышло, узнаем ровно через минуту. Не переключайтесь. Вы смотрите Клуб 700 Интерактиве. Сегодня мы говорим о теме исцеления смертельных болезней. И сейчас мы видим особенное интервью. Василий Чичерь, герой нашей истории, живет в Севастополе. На момент записи программы ему 68 лет. 10 лет назад он принял Христа в свое сердце. Ранее он пил, курил всю свою сознательную жизнь лет с 5. Но полностью стал свободен от зависимостей. Давайте теперь посмотрим историю этого человека и вернемся в студию.
2: С обеда начал работать... Заболела нога вот в этом месте, это за бедром, суставе. В общем, 26 дней искали, что со мной. На 26-й день нашли перелом шейки тазобедренной кости. Написали, что показать, потому что перелом не падал, ничего, а показать онкологу. Татьяна за эти снимки и... к онкологам. Приезжает оттуда какая-то, не в себе. Я говорю, что-то, да ладно, потом-то. На утро опять. Ну, я говорю, ты можешь сказать, что случилось? Ну, понимаешь, тебе, говорит, определили четвертую стадию онкологии. Между сердцем и легким, где это опухоль. И меня в хоспис. Там в основном 99% на кладбище.
3: Я как пастор пошел к главврачу хосписа для того, чтобы задать ему вопрос, насколько все серьезно. И врач мне сказал о том, что странно задавать такой вопрос. Человек умрет, он умрет во сне. И других вариантов быть не может. Вопрос только, когда это будет. И первое решение, которое мы приняли, мы будем молиться. Невзирая ни на какие диагнозы, ни на что.
2: Я эту болезнь вообще не признал. Вера в Бога и только. У меня вот сразу суст. Какая онкология? Я дитё Божие. Потому что фактически меня Бог от алкоголя освободил. Вот именно в этой церкви. Правда, это здание еще не было. За одну молитву помолились церковью. Вот, я на утро встал, не запил, не закурил и не заматерился. Утром приходит доктор, я к нему говорю, доктор, извини меня, я, говорю, лекарства принимать не буду. Тут, говорю, в основном на 5 километр отправляют, вот, умру, слава Богу, останусь жить, слава Богу. Я говорю, человек верующий, какие-то лекарства ты должен принимать. Я говорю, иногда изжога.

0: Πάτανε βρήκα. Πότε βρήκα. Και ακριβώ когда будешь говорить тяжело дышать, микстур выписал. Всего на все стоит это 6 гривен и 8 гривен. Вот и все, что он мне выписал. Самое главное говорит, а где больной? Я говорю, я. Все пять, как сидели, у них челюсть только раз и отвезли. И первый вопрос, что они задали, а почему ты не худой? А я говорю, я дитя Божье. Мне Бог каждый день давал аппетит. Потом этот, который смотрит, вот там все написано. Ну, говорит, все, у него нету ни даже следа от этой опухоли. Спросили, как ты себя чувствуешь? Я сказал, как христианин, честно, добросовестно, лучше не придумаешь.
1: Всегда меня волнует вопрос, когда неверующие люди, они почему-то в проклятие, вот, во все эти нечистые стороны духовного мира, они верят. А посмотреть, открыть глаза своего сердца для того, чтобы видеть Бога в тех чудесах, которые происходят вокруг, почему-то в этом сложнее.
0: Но я думаю, еще мне Господь, если я буду трудиться, слава Божию, лет 30-40 я еще протяну.
2: Да, слава Богу, такое ободрение. Видеть такое
3: щеки
2: свидетельство.
3: Горят.
2: Да, да. И глаза светятся просто.
3: Ну, вот он сегодня ходит по хосписам, проповедует. Человек, который там лежал, и уже ему, в общем-то, грозил пятый километр, как он называет, я так понимаю, это местное кладбище, да. Но что интересно, вот первое, ты отметил, когда мы смотрели программу, первое, победа над страхом.
2: Да.
3: Но он был верующим уже в этот момент, поэтому ему было легче. А второе – это твердая вера. И такая почти детская
2: упование и доверие Богу, да, в самых сложных ситуациях. Вот в чем сила вот этого свидетельства? Потому что оно действительно показывает полноту силы действия Духа Святого. Потому что Бог заботится не просто снять какой-то симптом или физическую болезнь. Бог заинтересован о целостности и восстановлении личности. И вот на свидетельстве нашего брата Василя мы видим вот этот комплекс действия Духа Святого. То есть тот момент, когда он покаялся, Бог сразу освободил его от зависимости, от алкоголя, от табакокурения, от сквернословие, то есть его внутренний мир был уже освящен. И следующий момент, когда пришло вот это испытание, когда был поставлен этот смертельный диагноз, Василий не испугался. Почему? Потому что он уже знал, что он спасен. И физическая смерть им не воспринималась как трагедия. Он воспринимал это просто как переход к Богу. И читая книгу «Деяния святых апостолов», мы видим такой пример, когда первый мученик Стефан был побиваем камнями, а это очень мученическая смерть, болезненная, длительная, то есть когда человек мучается, и Писание говорит, он поднял голову и увидел открытые небеса, Иисус, который стал навстречу. И поэтому он знал, куда идет его душа, вечность присутствия Бога, и он смерти не боялся. То же самое вот как бы у Василя, как он встретил вот этот диагноз, не было страха.
3: Если можно, вот тезисно, советы двум категориям людей, когда они слышат смертельный диагноз. Да. Верующие и неверующие.
2: Но прежде всего, давайте мы по поводу еще Василя закончим.
3: Да.
2: Потому что Писание говорит о том, чтобы мы поступали по мере веры, которую доверил нам Бог. В тот момент, когда Василий услышал свой диагноз, у него уже была высокая мера веры и доверия Богу. А в жизни некоторых людей, может быть, необходимо будет принять все-таки курс лечения и не отказываться от медикаментов, от врачей и так далее. Потому что каждый должен поступать так, как Бог ему определил.
3: Писание говорит, ты не призываешь всех отказываться
2: всех,
3: конечно,
2: ни в коем случае. В эти моменты, прежде всего, необходимо исследовать свое сердце по отношению с Богом. Если человек уже верующий, необходимо углубиться и услышать Бога, как Бог хочет, чтобы проходить через эти испытания, через эту болезнь. Если человек неверующий, то прежде всего, основной момент, ему необходимо думать о спасении своей души. Угу. Потому что Иисус предупреждал, что толку, если у человека и руки, и ноги, и все глаза, и он идет физически как бы здоровый, но в гиену огненную. Он говорит, лучше без руки или без глаза войти в жизнь вечную. Угу. То есть первый вопрос касается спасения вечной души. Решить этот вопрос с Богом. Покаяться, примириться с Богом, получить залог спасения Духа Святого, чтобы побороть этот страх перед будущим. И когда уже есть эта победа внутренняя, тогда решать вопрос уже по поводу физической болезни.
3: Ты говоришь, примириться с Богом.
2: Да.
3: Возможно, нас смотрят неверующие люди.

0: люди? Что имеется в виду под этими словами?
1: Писание говорит, чтобы мы верой призвали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. То есть принять верой, что Иисус, когда был на кресте, взял на крест не только наши грехи, но Он взял и проклятие, и все болезни. И призвать Иисуса Господом и Спасителем. О чем это значит? Что я готов смириться и принять волю Божью для своей жизни и исполнять ее.
0: Хождение в церковь, пребывание в общении верующих. Является ли это обязательными факторами
1: это
0: для примирения с Богом и спасения?
1: Это является необходимым для правильного духовного роста и возрастания. Почему? Потому что Бог предусмотрел новую духовную семью, церковь, где каждый человек, который принял Иисуса Христа, он может найти свое место и получить необходимые условия для правильного духовного роста. Вот, через служителей, помощь других верующих, поддержку и так далее, и молитвенную
0: помощь. В данном случае, наверное, особая речь идет о необходимости иметь поддержку, иметь поддержку духовную, эмоциональную даже, иногда физическую, когда человек болен, он также в этом нуждается.
1: Да, мы примиряемся с Богом личностно, когда каждый принимает как личное откровение от Бога его совершенную волю, искупительную смерть Иисуса Христа, но духовный рост мы принимаем в теле, сообща в собрании детей Божьих.
0: Ты упоминал о том, что спасение, обращение к Богу также разрушает проклятие, которое есть в жизни человека. Ну вот, иногда мы можем слышать такие интересные мнения о том, что сила проклятия, не то чтобы мнение, но как бы подразумевается, что сила проклятия, которая есть в жизни человека, она едва ли не сильнее, чем сила спасительной жертвы, которую люди обрели по вере в Иисуса Христа. Как утвердиться вот этой вере, что Христос – конец проклятия, что Бог дает освобождение? Или и приходит ли оно в момент покаяния, или для этого нужно еще определенное действие, специальная молитва.
1: Прежде всего,
0: болезни часто с этим связаны.
1: Прежде всего, необходимо наставление веры. Что происходит? Когда мы приходим в этот мир, у нас здесь вот эта греховная адамовая природа. То есть мы, человек воспринимает себя эгоцентричным. То есть им движет «я хочу», «все для меня» и так далее. Но когда человек примиряется с Богом, да, и он становится Детем Божьим, в этот момент он принимает Иисуса своим Господом и Спасителем. То есть человека необходимо уже наставлять в Писании, открывать ему совершенную волю Божию, чтобы та программа, которая запрограммировала человека этим неверующим миром, этими ценностями, можно сказать, произошло перепрограммирование. Писание говорит еще «обновитесь умом», то есть чтобы мы стали воспринимать себя в свете библейского откровения. Как Бог лично относится ко мне? Кто я во Христе? Какие обетования я наследую, будучи Детем Божьим? Чтобы я читал Слово Божие, молился и верую принимал эти обетования. И когда я принимаю это верой, что происходит? Тогда высвобождается вот эта сверхъестественная часть. Бог верен своим обетованиям, он начинает это происходить. Как это было в жизни Василия, потому что когда он уверовал и реально пережил, что Бог в один момент освободил от этих многолетних зависимостей, он, Писание говорит, кому много прощено, тот и больше любит. И вот эта огромная любовь к Богу, доверие помогла ему с верою пережить вот это испытание, когда ему послал диагноз рак в 4-й стадии.
0: Тем не менее, иногда бывает, что люди верующие в церкви находятся, и они слышат смертельный диагноз, и они вроде бы верят, но болезнь продолжает прогрессировать, и, к сожалению, как и Писание говорит, немало умирают. Как ты объясняешь такие ситуации? Насколько великую роль играет фактор предопределения, Божьей воли, и как нам с этим смириться? В каких случаях вера уже не срабатывает или она не актуальна?
1: Но опять же, следующий вопрос. Это очень сложный вопрос. Иногда необходимо личное консультирование, получить откровение. Я вот вспомнил, однажды мы были на служении в одной церкви, как раз на Пасху. И пастор попросил нас проповедовать. И когда я увидел аудиторию, было очень много пожилых братьев и сестер, которым уже за 70 лет. И я прекрасно понял, что сейчас им проповедовать о том, что Бог исцеляет, может быть, немножко
0: не та контекст.
1: Аудитория. И я как бы почувствовал, что сейчас им надо говорить о том, что не надо бояться смерти. Что для верующего смерть – это освобождение, как Павел говорит, это приобретение. И когда мы об этом проповедовали, тем более это была пасхальная неделя, когда действительно вот это откровение о спасении, о жизни вечной. И после проповеди ко мне подошел пожилой брат, ветеран Великой Отечественной войны, с палочкой так. Он подошел, и из его глаз текли слезы. Он сказал: брат Андрей, огромное спасибо, я не боюсь теперь смерти. То есть вот это послание, чтобы мы не боялись смерти, потому что наша жизнь в руках Бога. Тоже касается и таких диагнозов, если ты верующий.

0: получать. Конечно, прежде всего необходимо смириться и исследовать свою жизнь пред Богом. Получить от него вот это слово. Даже вот есть такое обетование, это в книге Псалмов, 106-й вроде Псалмов. «Послал слово свое и исцелил их, избавил их от могил их». То есть вот нам необходимо в этой ситуации получить вот это откровение из Божьего слова, что Бог конкретно имеет для нас. И ухватиться за него и держаться, чтобы пройти через вот эти трудности.
1: Ну, в общем-то, победа над страхом, это одна из самых главных
0: побед. Да, самое главное, прежде всего, человека. Заботиться о своей душе. А потом уже следующий шаг и о своем теле.
1: Вернемся к нашей беседе. Ровно через минуту в программе мы будем молиться о зрителях и о ваших нуждах, о здоровье. Не пропустите. Вы смотрите «Клуб 700 Интерактиве». С вами по-прежнему я, Руслан Кухарчук, и наш эксперт Андрей Долганов.
0: Один из самых основных таких откровений, который дает нам силу побеждать страх перед смертью, есть благая вещь, что Иисус воскрес из мертвых. Он победил смерть. И Писание говорит, что Он есть первенец, воскресший из мертвых. А если первенец, значит, есть и последующий за Ним. А кто последующий? Те, кто уверовал и приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Иисус воплотился в тело, стал подобный нам. С какой целью? Чтобы именно победить смерть. И эту победу дать всем верующим в Него. Когда, читая Писание, эта весть становится для нас актуальна здесь и сейчас, а не 2000 лет назад, как, ну, когда это произошло в нашем, то тогда мы получаем вот эту победу над этим страхом.
1: Тебе приходилось общаться с такими людьми, которые находятся в такой ситуации кризисной, когда смертельная болезнь их уже преследовала?
0: Да.
1: Первые вопросы, которые они задают, и что они хотят услышать и узнать?
0: Часто.
1: Почему? Потому что верующие нас смотрят, и сейчас достаточно набирает популярность это служение, когда ходят люди в хосписы верующие. Это место, где, в общем-то, люди обречены уже, и, скорее всего, их ожидает смерть. Вот главное послание, которое нам стоит им нести.
0: Главное послание, что, прежде всего, они не забыты и не оставлены Богом. Бог вместе с ними.
1: Даже так.
0: Проблемах. Конечно, Бог рядом и находится на расстоянии покаяния, разворота своего мышления и молитвы покаяния. Был случай, когда я сидел у постели тяжело больного человека, уже взгляд был отрешен, он ничего не хотел слушать и так далее. Видно было, что он уже принял этот приговор и даже не пытался как-то бороться. И когда я молился за него, вдруг Бог дал мне слово мудрости к нему, потому что как бы, я вдруг увидел, как за несколько месяцев до этого он один находился в палате и тайком молился Богу. И я просто сделал шаг веры и стал говорить ему: вы знаете, когда вот несколько месяцев назад вы были один в палате перед этой операцией, молились, я хочу вам сказать, что Бог услышал вашу молитву. Почему я пришел к вам сегодня? Потому что Бог хочет подтвердить, что ваша молитва услышала. И только я это сказал, он стал плакать, у него руки задрожали, едва встав с постели, он обнимал меня и провожал, то есть, до выхода из его квартиры. То есть,
1: пожалуй, молитва к Богу и желание попросить у Бога прощения – это одно из самых вообще естественных желаний для любого человека. Независимо от того, верующий он или неверующий, как говорят, в окопах нет атеистов, наверное, и во время того, как человек слышит смертельный диагноз, также атеистов, там, по крайней мере, становится очень мало. Поэтому так важно, чтобы в этот момент были люди, которые смогут оказаться рядом и принести нужное послание, подсказать им этот путь ко Христу, который есть путь истинной жизни. И мы скоро помолимся о наших зрителях. Но прежде чем мы помолимся, я бы хотел поблагодарить всех партнеров Ассоциации «Эммануил». Спасибо вам за вашу верность, посвящение. Именно ваша регулярная поддержка позволяет нам создавать программы, которые меняют судьбы людей и помогают им. 180 градусов, мировые христианские новости и клуб 700 Интерактив. Без вашей поддержки мы бы не смогли достигать людей по всему лицу земли, нести Евангелие в самые отдаленные уголки России и стран СНГ. От лица всей команды Ассоциации «Эммануил» я благодарю партнеров за поддержку. И у нас остается короткое время для молитвы за телезрителей и особенно, безусловно, за физические нужды.
0: Я бы хотел зачитать 4 нужды. Это наши телезрители. Алена, женщина беременна. Анализы показали гепатит С. Просьба молиться за повторный анализ. Ну, видно, чтобы исцеление было. Наталья из Украины. Молитва за исцеление после инфаркта. Марина из Ставрополя. У дочери Елены камни в желчном. Людмила, Краснодар. Сестра Тамара, 76 лет, сухая гангрена. Прежде всего, бы хотел поблагодарить наших телезрителей, что они так искренне и готовы делиться своими проблемами с нами. И также хотел вам дать снова такое наставление. В контексте нашей программы мы говорили, что в книге Псалмов есть такое: «Послал слово свое и исцелил их». Подумайте прежде всего о спасении своей души. Возьмите Слово Божие. молитвенно читайте и просто возопите к Богу: «Господь, пошли это слово в мою трудную ситуацию, чтобы я мог веру ухватиться за него и держаться, как за этот канат, за эту надежду о вечном спасении моей души». И когда вы получите это слово от Бога, Бог укрепит ваш дух и даст вам силы все преодолеть и устоять. Давайте мы помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за наших телезрителей, которые открыли свои нужды. И сейчас они в молитвах ищут, Боже, Твоей помощи и Твоей поддержки. Боже, услышь их молитвы и пошли им это слово. Исцели, Господь, и даруй им спасение от могилы во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Мы прощаемся до следующей встречи и оставляем вас со стихом из Библии. «Как в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Сегодня будем говорить иначе об актуальном христианстве. Или зададим вопрос, о чем Бог просил у Бога. Солидный возраст религии, помимо установления сакрального авторитета, может вызвать неприятие по причине неактуальности. Но действительно, как можно серьезно воспринимать слова, сказанные тысячелетия назад? С другой стороны, ожидания нового мира и новой реальности приходят к тому или приводят, что от этого мира хочется поскорее избежать. Есть слова из одной христианской песни. «Из мира замков, где не хочется жить, где очень легко во всем обмануться, где хочется настежь двери открыть, чтобы не потеряться и не задохнуться». Может ли христианство с 2000-летней историей сегодня, в 21 веке, быть актуальным? Бывает ли человеческое стремление достичь Бога тщетным и даже неугодным Ему? О чем Бог просил у Бога, говоря о верующих людях? И как пророки предостерегают о грехе эскапизма? Слово такое сложное, оказывается, оно актуально во многих сферах жизни. О чем Бог просил у Бога? Как вы думаете, когда Бог мог общаться с Богом и о чем-то просить? Что это за история, что за ситуация?
1: Может быть, сначала объяснить вообще, что значит Бог у Бога?
0: Бог у Бога? Есть ли объяснение?
2: В Гефсимании.
0: Есть Гефсимания. Там он молил о себе. Кто?
2: Христос просил, доминует мне чаша сия.
0: Иисус Христос просил Бога о себе самом.
2: Да, либо на Голгофском кресте. Так. Когда он просил, чтобы не вини им зла этого, либо они не ведают, что творят.
0: Это его личное обращение касается его личной ситуации. Как же это относится к нам? Однажды Господь Иисус Христос обращался в молитве за оставляемых учеников. И в этой молитве он неоднократно просил Бога людей, своих людей, своих верных, избранных, не забирать из мира. Но при этом сам мир он очень описал в неприглядном свете, говоря, что мир возненавидит, мир не принял, мир не познал, мир не возлюбил. И если я вдруг выбираю следовать за Иисусом Христом, я хочу быть христианином, то тот мир, в котором мне придется жить, даже сам Иисус Христос называет не очень хорошо. И вот это слово о ненависти меня не радует, и мне хочется уйти из этого мира в другой, более интересный, о котором говорил Иисус Христос. Он же проповедовал, что приблизилось Царство Небесное. Он же говорил о том, что Царство не от мира сего. Значит, и мне нужно максимально стремиться жить в этом Царстве. На что это может быть похоже? Вы наблюдаете трех обезьян. Это изображение, символизирующее буддистскую идею недеяния зла. Значит, одна обезьяна закрывает уши, вторая – глаза, третья – рот. То есть, если я не вижу зла, не говорю зло, не слышу зла, я от него отрешился. И поэтому к злу не имею отношения. Автоматически каким я становлюсь? Добрым, волосатым, хвостатым, пушистым. Да? В общем, обезьяной. Причем звучит это очень интересно. Кстати, это повод выучить японский язык. Мидзару, кикадзару и вадзару. Слово дзару – недеяние, оно созвучно с японским словом обезьяна. Поэтому именно обезьяны являются главным действующим лицом этой идеи. Она присуща и конфуцианству, и буддизму, и японской традиционной религии. Примерно так же говорил Конфуций. У него чуть больше было тезисов. «Не смотри на зло», «Не слушай». Иногда добавляют четвертую обезьяну, которая закрывает пах или промежность. Не делай зла. В принципе, сейчас во всем мире уже очень много животных стали такими исповедниками такого поведения. Итак, ты не воспринимаешь этот мир, тебе этот мир ненавистен. В принципе, мир отвечает тебе взаимностью. Ты от него начинаешь избегать. Ты не хочешь.

0: Сейчас, с 1 июня, будет принят закон для таких вот эскапистов, которые успокаивают нервы каждый день. И теперь они не смогут успокаивать свои нервы в тех местах, где у других нервы не шалят. Это курение. И именно вот это решение очень будоражит нервы. Вы сталкивались ли с какой-нибудь формой эскапизма и переживали ли сами, когда этот мир вам не нравился, и вы пытались сбежать? Вот, допустим, реконструкторский – это побег в новую реальность. Может быть, вы слышали о таком движении толкинисты. Они перенимают правила, нормы поведения того мира, который был создан человеком в рамках творческого эскапизма. Сам господин Толкин открыл этот мир на страницах своих произведений. Есть люди, которые бегут в шаблонный эскапизм. Это созданные геймерские структуры, игры, онлайн, офлайн, неважно. Это новый мир, в котором люди обитают. Что-нибудь помогало вам в жизни, вот, или вот какая-то форма эскапизма? Или вы всегда живете в реальном мире и отвечаете на реальные вопросы, проблемы, ситуации?
1: Ну, вот для меня, например, это часто бывает музыка. Я включаю музыку, закрываю глаза, и меня здесь нет. Я где-то там далеко.
0: Там хорошо?
1: Там хорошо, да.
0: Некоторые, да. Идеально, гармонично.
1: Да. Мой папа очень любит играть в компьютерные игры. То есть это день и ночь проводит в этом занятии.
0: И как он себя чувствует при этом?
1: Замечательно.
0: А потом? Когда игра
1: заканчивается? Когда игры нет, он очень агрессивный становится, потому что он опять торопится играть дальше, а кто-то ему мешает.
0: То есть в том мире чувства становятся более удовлетворяющими. В мире шаблонном, где все идет по правилам, по программе, я себя чувствую комфортней. И у меня есть для этого клавиатура контроля этого мира. Если что, перезагрузился или сохранился. И все нормально в том мире. И чем больше ты проводишь в нем, тем больше удовлетворения там. Но свое тело ты же не можешь поместить в тот мир. Получается раздвоение. Я сам ловил себя на мысли, что я настолько увлекался эпохой империй, это в конце 90-х, начале 2000-х, игра компьютерная, стратегическая, что эта игра завоевывала мой разум не в тот момент, когда я у компьютера нахожусь, а когда я занимаюсь вроде бы реальными делами. Но я думаю об этом. Эскапизм начинает влиять на меня не в тот момент, когда я убежал, не когда я у компьютерной игры, а в реальной жизни. В учебе, в поездке на работу, в университет, куда бы то ни было. Я думаю о вопросах, поставленных вот этими шаблонами, тем миром, иным. Потому что реально мне не очень нравится. В провинции путешествовать по бездорожью, сидеть на скучных парах – это все уныло. Мне хочется другого мира.
2: Ну, можно же как-то разумно сочетать некоторый такой легкий побег от реальности на какое-то время и нашу реальную жизнь. Потому что под эскапизмом можно подразумевать все. Дети там в определенном возрасте очень любят помечтать, но они тоже, значит, уходят от мира. Они уже с детства, значит, нездоровы. Я боюсь просто делать какие-то очень резкие суждения и все под одно подводить, что все, это проблема.
0: Действительно. Определение эскапизма говорит о том, что нельзя вообще ничем заниматься, только живешь вот абсолютно в реальном мире и практическими задачами. Мы все слушаем музыку, мы прикасаемся к творческим произведениям, мы читаем какие-то книги, исторические, религиозного характера и так далее. Вопрос другой. Эскапист – это тот человек, который сознательно бежит от реального мира. Мне не нравится, и раз мне не нравится, причина, по которой я ушел в другой мир – недовольство этим реальным миром. И меня уже здесь нет. Оставайтесь все как есть, я живу в другом мире. Теперь подумаем, что бывает помимо творческого там какого-то игрового и прочее, есть религиозный эскапизм, когда человек живет ценностями и идеями, мечтами другого порядка, другого измерения. И в этом мире он, к сожалению, не находит себе места. Было проведено одно исследование под таким названием «Религиозный эскапизм как форма проявления проблемы нации». И исследователи рассматривали поведение выпускников духовных семинарий. И смотрите, какое одно из утверждений было выведено. Индивиды, которые в повседневной деятельности руководствуются канонами Ортодоксальной церкви являются в значительной степени эскапистами. Они столкнулись с непониманием и отторжением

0: окружающими особенностей их образа жизни. То есть люди приняли на себя принципы Царства Небесного на основании Библии, христианского, все как положено, все замечательно. Но при этом в реальном мире их не понимают, не принимают, и им тяжелее, самый простой вопрос решить, устроиться на работу, найти себя по жизни. Те несколько лет, проведенных в системе духовного образования, лишило их возможности жить в реальном мире. Они становятся более маргинализированы. И это проблема даже нации. Вот такое утверждение делают исследователи. Это не вопрос, который, знаете, в 21 веке от нечего делать философы размечтались, придумали и решили порассуждать над таким интересным загадочным словом. Оказывается, такая проблема была еще чуть раньше. Пророк Исаия, он известен тем, что высказывал такие резкие суждения и заявления, говорил от имени Бога. И вот что он однажды рассказывает, говоря о религиозной жизни своего народа. Книга пророка Исаия, 58 глава. Представьте себе, чем занимаются верующие люди. «Они каждый день ищут меня, — говорит Господь, — о всем религиозном сообществе. Хотят знать пути мои. Как бы народ, поступающий праведно, не оставляющий законов Бога своего, они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу». Смотрите, сколько замечательных вещей перечислено. Люди делают хорошие вещи. И потом они начинают вопиять. «Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь?» Люди заняты нормальным делом. Но это дело касается достижения Бога, живущего на небе. Эта проблема дальше повторяется, и сменяются поколения, приходит на смену другой пророк, зовут его Амос, и он рассказывает также о духовной жизни верующих людей. Вот что он подчеркивает. «Когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, когда пройдет, чтобы открывать житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». Это делают те же самые религиозные люди. Далее пророк Михей в другом уже поколении пророчествует и предупреждает об очень страшном деянии, которое совершают религиозные люди. Они хотят поклоняться Богу. Они веруют. «С чем предстать мне пред Господом? Преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Ну, можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея?» Ну, это как бы это мало. Следующая идея. Как угодить Богу? «Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей?» Люди настолько убежали от реального мира, что уже жизнь их людей, их детей, современников становится разменной монетой, чтобы угодить Богу. В реальном мире одни проблемы. И Господь начинает на это реагировать. «О, человек, тебе сказано, что добро, и чего требует от тебя Господь?» То, что требует Господь, это измеряется не в том мире, в небесном, которого ты еще не достиг. Оно измеряется реальным миром. Вот тем, что вокруг. Оглянись. Тебе нужно действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Господь Иисус Христос, обращаясь в молитве за оставляемых учеников, просил не забрать нас в тот мир или не оградить нас настолько, чтобы мы в святости прожили вплоть до Его второго пришествия. И эти вещи, которые творили в древности люди, пытаясь достучаться до Бога, убежать из реального мира и решать какие-то сакральные вопросы, оно проявляется и сегодня. В других странах люди показывают свою религиозность разными способами. Они увечат тело, они всячески пытаются умерщвлять собственную плоть. Настолько, что это уже докатилось до современной России. И сегодня очень хорошим таким аргументом в пользу религиозной жизни, духовного состояния человека звучит такая фраза. 20 часов в очереди на морозе. Так хорошо чувствуется Божья благодать. И эти миллионы людей, они пришли на свое место, они перестали прелюбодействовать, стали соблюдать Божий закон, стали творить правду. Те, кто прикоснулись к невероятному Божьему царству, ощутили присутствие Бога. Как изменилась жизнь в нашей стране от прикосновения к святыням? Мы стоим на морозе, мы постимся. У нас уже суши стали постными. У нас все постное, но при этом жизнь никак не изменилась. Грехи и действия остаются такими же. Мракобесие, взяточничество, коррупция, убийство, разврат такое же. И оно не меняется ни от самого маленького представителя, заканчивая государственными силами.
1: Но когда в истории мы можем сказать, что страна стала христианской, люди все изменились, и началось благоденствие. Человек всю жизнь борется со своими грехами. Он падает, встает, падает и встает. И так будет до конца. Кто говорил о том, что человек вдруг станет безгрешным уже здесь?
0: Вопрос греха решает сам Господь. Но вопрос отношения ко греху решает человек. Если для меня многие явления моей жизни не являются грехом, я их не рассматриваю как грех, это норма. Вот за это Бог будет спрашивать.
1: Но если даже Павел говорил о том, что чего хочу, того не делаю, а что делаю, того не хочу. Он же говорил о тех вот поступках, да, которые все мы тоже совершаем. Да? То, за что мы себя будем потом винить, то, в чем мы раскаемся, за что нам может быть стыдно. Человек все равно это делает. И он может не любить себя и казнить за то, что он это делает, и будет продолжать это делать с попеременным успехом. Будет постоянно с собой бороться.
0: Вот именно желание бороться, желание изменять собственную жизнь являются ключевым. Апостол Павел говорит, что я бедный человек, потому что я не справляюсь, но все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я, прилагая старания, я отторгаюсь от зла, я исповедуюсь во зле, но не культивирую злые дела и не называю черное белым, белое черным. Именно отношение к самому злу является самым определяющим. Вы вспомните о том, что говорил Господь в притче об овцах и козлищах. Вопрос не в почете скота, а вопрос в том, как эти категории людей относятся прежде всего к кому? К Богу? Нет. На суде Бог спрашивает, если вы это сделали одному из меньших сих, кому сделали? Сделали мне. Если вы не сделали одному из меньших сих, не сделали кому? Мне. Вот это ключевое. Мое отношение к реальному миру определяет мое отношение к нереальному миру, к Божьему миру. Но если мне не нравится этот мир и не нравятся несовершенные люди, которых нужно прощать, с которым нужно руку помощи, там, договариваться и как так далее, я убегаю от этого мира. Да будьте вы прокляты, вы нехристи, а там меня Боженька ждет и возлюбит, и все даст. Вот там я хороший постами, какими-то молитвами, манипуляциями религиозными. Вот за это Бог спросит. Не делите миры, говорит Господь. Мир он весь мой, а не два или еще больше миров, которые вы себе построили. Вот грех эскапизма, в нем обвиняли пророки свой народ. Исаия, Амос и Михей. И это повторялось. Потому что они искали Бога. Исаия четко говорит, вы ищете приближение к Богу. Они не злодеи. И закон Божий они хотят соблюдать. И посты они начинают соблюдать. Для них это цель. Они любят Господа. Смотрите, о чем говорил Иисус, предупреждая собственных учеников. «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах, принимать приветствия в народных собраниях. Сии, поедающие домы вдов и сирот, примут что? Тягчайшее осуждение». Их религиозная жизнь, она безупречна. Они многое сделали, они стараются. Это на виду у всего народа. Допустим, те же самые фарисеи, 6 тысяч во времен Иисуса Христа, по численности их, уважаемые, на них обращают внимание. Замечательно. Но почему такое расслоение? Почему к тем, кому стало хуже, вы обвиняете в грехах?

0: Якобы они Богу не угодили, поэтому они бедные, сирые и убогие. Они примут тягчайшее осуждение. И это можно сегодня назвать таким явлением, и оно в сегодняшнем мире имеет место. Это сизифовые христиане. Я уверен, что вы этого героя греческих мифов знаете. Особенность этого персонажа в том, что он в свое время по-разному обманывал богов. И в его лице греческий миф изобразил тех, кто бросает вызов богам и пытается перейти границы познаваемого. Первое время, когда я только слышал о его наказании, мне было его жалко. Ну, бедненький, толкает там камень всю вечность, он скатывается и бесполезно. Но когда увидел, почему он это делает, как-то жалость пропала. В чем проблема? Бесполезный труд. Если я пытаюсь угодить Богу, забывая о земных, его братьях меньших, тут включая даже и животный мир, Бог спрашивает и говорит: «Твое действие по отношению ко мне, оно бессмысленно. Вы примете тягчайшее осуждение». Вот такое суровое предостережение сегодня звучит для всех нас. Из повелений, которые из такого наглядного урока, из книги притч, из притч Иисуса Христа приходят для нас, это притча о талантах. Бог дает разные таланты своим слугам, ну, господин. Тот, кто получил 5, приносит еще 5, 2, еще 2, а один закопал. Вопрос, все ли они вернули таланты господину? Все вернули? Даже тот, кто один?
1: Да, все вернули.
0: Можно ли обвинять того, кто вернул талант господину? Он же вернул то, что принадлежит хозяину. По идее, нет проблемы, так?
1: Ну, до этого хозяин сказал, возьмите и приумножьте.
0: Дал в распоряжение. И как они должны были приумножать? Вместе с хозяином?
1: Нет, хозяин ушел.
0: Хозяина нет. Ты приумножаешь в том мире, в котором ты живешь. Чисто экономически рассмотрите эту притчу. У тебя есть ресурс, ты его используешь. От того, что ты используешь, ну, допустим, это деньги, ты вкладываешь его в бизнес, получается, что появляются рабочие места, получается прибыток. Тот, кто имеет отношение с тобой, имеет прибыток. Развивается общество. Об этом постоянно говорят на экономических мероприятиях. Надо поощрять экономическую там, составляющую населения, пусть все занимаются бизнесом и так далее, и так далее. Христос говорит о том же. Я вам даю ресурс, используйте здесь. Пусть кто-то еще обогатится, и будет достаток. А можно просто Богу отдать то, что его, и все. Это проблема. Если я строю отношения только с Богом, это может быть серьезной проблемой. Вместо того, чтобы стать искушением вести отшельническую жизнь, сосредоточенную лишь на себе, обетование о втором пришествии и восстановлении мира стало призывом к духовному образу жизни, к другому образу жизни, служению и вниманию к людям вокруг нас. Есть один очень важный тезис, который исповедует истинная религия сегодня на земле. Цель религии – освободить людей от бремени греха, уничтожить нетерпимость, притеснение, утвердить справедливость, свободу и мир. Это цель религии. Как вы думаете, почему так много непримирения, вражды на религиозной почве? Неужели люди знают то, как угодить Богу? Если мы чем-то, что-то называем богохульством, мы действительно имеем право так судить? За какой-то обряд, за молитву, за песнопение, за то, как человек крестится или куда ходит? Это то, что нужно нам. Религия нужна нам. Смотрите, что нужно Богу. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Отпусти измученных на свободу. Сбрось всякое ярмо. Перед этим люди говорят, мы постимся, смиряем свои души, а Бог говорит, мне что нужно, вот я хочу этого. Сделайте это по отношению к окружающим людям. Бог не говорит, мне нужно больше жертв, мне нужно больше храмов, мне нужно, чтобы не один великий пост, а 5 великих постов было. Не об этом говорит Господь. Его чувства божественные удовлетворяются тем, что человек ведет себя грамотно, по-доброму, с щедрой душой к окружающим людям. Вот это меня устраивает, говорит Бог.

А Иисус Христос это подтверждает в учении своем переданным последователям. Он говорит, что ты пришел к жертвеннику, это то, что относится к Богу, к храму. Ты принес жертву за грех, ты хочешь общаться с Богом. Оставь эту жертву. Она смысла не имеет. Оставь. Пойди, примирись. Когда примиришься, решишь все проблемы с людьми в реальном мире, тогда пойдем вместе со мной в мой нереальный мир. В мир символов, в мир традиций, обрядов. Пойдем, когда в реальном мире что-то сдвинется с места. Иначе Бог имеет дело с эскапистами, которые в своем мире не разобрались, ничего не решили и хотят быстрее сбежать туда, где нет проблем, где ангелы на облаках, где сферическая музыка. И чем раньше, тем лучше. Это проблема. Господь сегодня говорит об избрании того, что действительно благо. И Михей подчеркивает эту идею, говоря последователям: вы на самом деле знаете, что нужно делать. Вы знаете, как поступать. О, человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Есть одна очень важная фраза, Жан-Поль ее сказал: если не знаешь, как поступить, поступи правильно. Христос это подчеркнул. Как мы можем вести себя в этом мире? Как хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с ними. С этого начинается религия. Я знаю то добро, которое мне нужно. Я знаю то, что я хочу получать. Я должен это сделать. И тогда проблемы реального мира, они будут решаться. Тогда Господь будет доволен этой жизнью. И та жизнь, которую мечтают люди, вечная, что-то невероятное, немыслимое, оно осуществится. Оно лишь будет продолжением этого мира. Мы не сбегаем от мира, мы его творим.

Давайте начнем. Откройте свои пособия на четвертом законе. Если вы решите следовать Божьему плану для церкви и не делать всю работу единолично, в таком случае у Бога должны быть идеи, как вся эта работа может быть сделана, причем гораздо лучше и более творчески, чем сделали бы ее вы. Именно об этом говорит закон реализации способностей. Он звучит так. В растущих церквах членов обучают раскрывать и реализовывать свои духовные дары и стремления как внутри церкви, так и за ее стенами. Пожалуйста, подчеркните слова «внутри церкви и за ее стенами». Почему мы хотим, чтобы люди раскрывали свои духовные дары? Не только для того, чтобы было кому выполнять все церковные программы, не только для того, чтобы улучшить наше молодежное служение или воскресную школу, или прославление, или группы по изучению Библии. Мы не должны пользоваться дарами людей в своих собственных целях. Духовные дары даются Богом, когда человек обращается ко Христу. Бог добавляет к его естественным способностям и предпочтениям сверхъестественную благодать, и все это вместе приносит чудесные плоды. Некоторые дары проявляются в церкви, а другие – за ее пределами. Наша задача – дать людям свободу, чтобы они могли применять свои дары, созидая тело Христово, достигая тех, кто еще не спасен, и забивая духовные голы. Помните, это когда неверующие приходят ко Христу, верующие возрастают в зрелости, а зрелые люди взращивают себе подобных. И вот что здесь утверждается, что растут именно те церкви, где людям помогают раскрывать свои духовные дары и предоставляют возможности их применить. Эта связь прослеживается практически всегда. Возьмите любую церковь, где не учат о духовных дарах и не помогают постоянно их развивать, и вы увидите, что ее численность стоит на месте или падает. Нашим ключевым текстом на сегодня будет 12 глава послания к римлянам. Мы уже о ней упоминали, но все-таки откройте свои Библии, пожалуйста. Цель этого занятия, чтобы мы, как пасторы, увидели значимость духовных даров в жизни тела Христова, а также необходимость, помните наша роль, оснащать, обучать членов церкви и задействовать их в служении соответственно их дарам. Нам нужно соотнести то, что происходит в церкви, с дарами наших прихожан, чтобы те смогли в полной мере раскрыться. А кроме того, нам нужно постоянно обучать

Наших прихожан, чтобы люди, придя ко Христу, могли возрастать, познавать все то, что заложено в них Богом, и применять это на практике. Итак, 12 глава послания к римлянам. Мы уже читали эти стихи, но давайте прочитаем еще раз. Но сначала вспомним контекст. Здесь идет речь о посвящении. Не забывайте, что 12 главе предшествует еще 11. Это длиннейшее изложение богословских доктрин во всем Новом Завете. А 12 глава говорит о применении всех этих доктрин. Первые три главы излагают серьезную проблему. Проблему греха. В 4 и 5 идет речь о решении этой проблемы. Христос на кресте искупил наш грех, воскрес из мертвых, и теперь через общение с Ним мы можем иметь личные взаимоотношения с Богом Отцом. В 6, 7 и 8 главах написано, как жить новой жизнью, а именно силой Духа Святого, осознавая свое положение во Христе. Шестая глава. Мы умерли с Ним и воскресли с Ним. Но это еще не означает, что теперь все просто. Седьмая глава. В нас происходит конфликт между плотью и духом. Тем не менее, восьмая глава. Нам нет осуждения. Дух Святой живет в нас и молится воздыханиями неизреченными. Далее идут 9, 10 и 11 главы, которые можно было бы взять в скобки. Дело в том, что Павел собирался пойти в Рим, а оттуда дальше в Испанию, к людям, которые еще не слышали благой вести. И он пишет этот богословский очерк группе людей, преимущественно евреям, но частично и язычникам, чтобы убедиться, что у них нет разногласий по национальному вопросу. Некоторые верующие евреи удивлялись. «Погодите-ка, если Бог не исполнил того, что обещал Аврааму и Давиду касательно нас, евреев, почему мы должны верить, что Он исполнит свои новые обещания, данные во Христе?» И поэтому апостол Павел делает отступление и в 9, 10 и 11 главах разъясняет роль еврейского народа и то, как поступает Бог. А потом в 12 главе он переходит к применению. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, о котором и говорилось в предыдущих главах, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Больше всего на свете Богу нужны мы сами, наши сердца, наша жизнь, живая жертва. Что именно нужно делать? «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Далее, с 3 стиха, Павел говорит об объективной оценке наших способностей. «Скажите нет этому миру, перестаньте сообразовываться с веком сим, но постоянно преобразовывайтесь, начните подражать Христу и никогда не переставайте». И дальше. «Всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Дальше Павел говорит о теле, и мы уже рассматривали этот фрагмент о том, как все члены тела зависят друг от друга. «Я нуждаюсь у вас, а вы нуждаетесь во мне. Ваши сильные стороны воспламеняют мои слабые, и наоборот». Давайте вернемся к нашему примеру о футболе. Вы не выигрываете игру, если у вас в команде будут одни вратари. Вы не выигрываете игру, если у вас будут одни лишь нападающие. Вы не выигрываете игру, если у вас будут одни только крепкие защитники. Чтобы выиграть, должны участвовать все игроки заодно, слаженно, каждый используя свои дары. Апостол Павел пользуется примером тела, чтобы показать, как должна функционировать церковь. Как же узнать свое место на поле? Допустим, мы начнем учить свою церковь забивать голы для Господа. Естественно, люди станут спрашивать, «Куда вы меня поставите, тренер? На ворота, в нападение, в защиту? Где мне играть?» И мы не имеем права говорить «не знаю». Мы обязаны объяснить людям, если вы умеете быстро бегать, играйте в нападении, если вы отличаетесь физической силой, играйте еще где-нибудь. Бог создал всех ваших прихожан, наделил их дарами и предназначил каждому свою особую роль. Заметьте, что сказано в 6 стихе 12 главы.
По данной нам благодати имеем различные дарования. Не нужно сравнивать себя с другими. Бог волен раздавать дары, как Ему угодно. Однажды я преподавал курс о том, как узнать предназначение, данное вам Богом, и осознать свою уникальность. Но когда я готовил этот курс, меня поразила одна вещь. В Новом Завете есть несколько слов, означающих «Божья воля» или «то, что угодно Богу». Помните стих из 12 главы послания к Коринфянам? «Все же сие производит один и тот же Дух, как Ему угодно». Так вот, слово, использованное в оригинале, подразумевает внимательное рассмотрение вопроса, тщательное обдумывание. То есть Бог не разбрасывает дары направо и налево в надежде, что кто-то их поймет. Нет, ваш духовный дар был предназначен специально для вас, чтобы вы могли исполнить то, чего Бог от вас ожидает. И как же вы получили этот дар? Здесь сказано «по благодати», вы его не заслужили. Это бесплатный подарок, необходимый, чтобы вы могли исполнить свое предназначение. Запишите на полях полезную ссылку. Ефесянам 2.10. Большинство из нас знает наизусть 8 и 9 стих, они часто цитируются при изложении Евангелия. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Но 10 стих тоже стоит запомнить, «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слово, которое здесь переведено как «творение», обозначало произведение искусства, иначе говоря, «вы шедевр, созданный Богом, вы спасены по благодати, и вы шедевр». Еще до основания земли Бог приготовил для вас предназначение, цели, задачи, добрые дела, которые вам нужно исполнить. А чтобы вы могли их исполнить, Он по благодати дал вам нужные духовные дары. Поэтому мы, как пасторы, не должны помыкать людьми и заставлять их делать то, что нам хочется. Мы, пасторы, должны помочь им узнать, какими их сотворил Господь и какую роль они должны играть в теле Христовом, а затем оснастить их, чтобы они сыграли эту роль. И в таком случае вам не придется их подстегивать, вам не придется торговаться. Если вы сделаете то-то, я дам вам то-то. Когда люди воплощают свои таланты и желания, они делают гораздо больше, чем вы могли бы подумать. И как по данной нам благодати имеем различные дары, всем нам даны дарования по благодати, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещатель ли увещевай. Какой принцип можно из этого извлечь? Хочу процитировать Питера Дрюкера. Это эксперт в области менеджмента, широко известный в течение, вероятно, последних 60 лет. Сейчас ему около 90. Вот один из принципов менеджмента, которым он учит. «Стройте на островах силы». Дело в том, что мы склонны сосредоточиваться на своих слабостях, пытаясь их исправить, но вместо этого нужно спросить себя, каковы наши сильные стороны, и развивать их. И разве не удивительно, что именно об этом говорит Писание? Если у тебя дар пророчества, провозглашение Слова Божьего, сосредоточься на этом. Если у тебя дар преподавания, сосредоточься на нем. Означает ли это, что не нужно делать ничего другого? Не означает. Мы помним, например, что Павел призывал Тимофея благовествовать, и вы, и я, и все ваши прихожане ответственны за то, чтобы выполнять все заповеди, упомянутые в Писании. Но здесь идет речь не о соблюдении заповедей, а о дарах. Павел снова и снова повторяет, раздавать или раздавай как? В простоте. Начальник ли начальствуй как? С усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Какой вывод напрашивается? Что если бы мы не вынуждали наших прихожан делать все и сразу. Обычно в этом участвует около 20% людей. Помните правило 20 на 80. Если бы мы позволили каждому сосредоточиться на чем-то одном, да, возможно, некоторые дела в церкви перестали бы выполняться вообще. А может, их и не нужно выполнять? Конечно, есть какой-то минимальный список задач, без которых церковь существовать не может. Но кроме этого, во многих церквах есть служение, существующее только из-за 50-летней традиции.
инструкции, при том, что никто особо не хочет и не умеет их выполнять. Скажите, вам приходилось позволять служению умереть? Мы обычно говорим о рождении новых служений, а сегодня давайте поговорим о похоронах. Да, это было замечательное служение, очень полезное для

для детей и весьма прогрессивной. В 1932 году мы проводили обучение каждый вторник, начиная с 1954 года. Кстати, среди нас есть Глэдис, которая участвует в этом служении с 1954 года. Правда, сейчас дети совсем перестали приходить. Приходят только трое: внук Глэдис, ее внучатый племянник и сын пастора. У нас действительно множество служений, в которых никто не заинтересован, которые выполняются кое-как и лишь потому, что у них многолетняя история. Но исходя из этого отрывка, нам следует направлять свою энергию на то, в чем Бог нас одарил. Возьму на себя смелость сказать, что если у вас нет одаренного лидера для нового служения, которое вы хотите учредить, не учреждайте его. Если у вас нет лидера с соответствующими дарами, не начинайте служение. Если у вас нет одаренного лидера и нет команды, это служение вам ни к чему. Многие думают: но так положено. Положено иметь программу евангелизации, положено то, положено сё. Что ж, если будет лидер, одаренный для этого служения, и если будет команда, мы им займемся, а до тех пор нет. А мы начинаем делать все подряд, и в 70% случаев нам приходится постоянно упрашивать людей: ну, пожалуйста, пожалуйста, нам нужен человек, который бы занимался с подростками, ну, пожалуйста. Это не займет у вас много времени. У нас все материалы есть. Вам нужно будет всего 10 минут на подготовку, пожалуйста. Не знаю, что вы об этом скажете, но у меня самого дети были подростками, и мне бы не хотелось, чтобы у них был такой учитель. А вам? Я бы хотел, чтобы у моих детей был учитель, который бы сказал: я очень люблю подростков, и у меня есть дар преподавания. Я тут провел исследование и узнал, что в радиусе 15 километров от нашей церкви проживает 17 тысяч подростков. Давайте организуем для них занятия. Я сам пришел ко Христу, будучи подростком, и хорошо представляю их нужды и проблемы. У меня есть замечательная команда: сестра с даром администратора, брат, учитель старших классов по профессии, еще сестра с даром благовествования. От вас потребуется только одно – не мешать им. Чувствуете разницу? В Библии есть 4 ключевых фрагмента на тему духовных даров. Давайте сделаем краткий обзор, просто чтобы убедиться, что мы хорошо понимаем друг друга. Итак, это 12 глава послания к Римлянам, 12 глава 1 послания к Коринфянам, 14 глава 1 послания к Коринфянам и 4 глава 1 послания Петра. Еще раз, Римлянам глава 12, 1 Коринфянам главы 12 и 14, 1 Петра глава 4. Давайте вспомним 1 Петра 4, 10, 11. Это очень короткий фрагмент о дарах. Здесь сказано: если у вас дар говорить или дар служить, то есть Петр выделяет два основных вида даров. Некоторые хорошо умеют говорить, а другие служить, но все это по многоразличной благодати Божией. И должно делаться изо всех сил и от всего сердца. Думаю, если вы изучите все эти отрывки, вы увидите общую картину, чему учить людей, какие у них дары, каким образом эти дары вписываются в служение церкви, как их применять. Мы даем вам ссылки на различные ресурсы. Например, в «Путешествии по Библии» выходит курс «Твое божественное предназначение». Я хочу, чтобы мы рассмотрели такие основные вопросы. Как говорить с вашей церковью на тему духовных даров? Как открывать новые служения и стоит ли это делать? Как применять закон реализации способностей, чтобы взращивать церковь? Позвольте мне привести пару примеров. Во-первых, мы, как пасторы, должны видеть себя скорее в роли тренера, а не ведущего игрока. Вы понимаете, о чем я? Вы должны видеть себя в роли тренера, а не спортивной звезды. Нет ничего плохого в том, чтобы быть хорошим игроком. Но что бы вы предпочли? Чтобы в вашей национальной сборной был один, пусть даже прекрасный игрок, или чтобы в ней был самый лучший тренер, который смог бы отобрать 11 лучших игроков? Видите, в чем разница? Мы подсознательно решили, что должны быть ведущими игроками. Но наша роль – подбирать и тренировать ведущих игроков, создавая условия, чтобы те могли играть в полную силу. Мне понадобилось много времени, чтобы этому научиться. Когда я стал работать в церкви в Санта-Крус, я увидел, что там имеются всевозможные нужды и что Бог действует. Но я снова был на грани истощения. Мы стали изучать 4 главу послания к Ефесянам, поставили перед собой цель, обсудили ожидания, но нам еще предстояло понять, как дать людям свободу для реализации способностей.
Я обнаружил эту истину случайно,

И вот как это произошло. Однажды ко мне подошел мужчина и сказал: «Знаете, раньше я был алкоголиком и наркоторговцем. Я возил кокаин с Аляски и еще другие наркотики из Мексики и продавал в Соединенных Штатах. А потом стал верующим. Я не мог оставаться на Аляске, и так я оказался здесь. Вот уже 3 года я не пью и не употребляю наркотиков. А сейчас Бог дает мне желание служить другим алкоголикам и наркоманам». Моя первоначальная реакция была: «Здорово! Почему бы вам не начать молиться об этом вместе с другими людьми, которым это интересно? Молитесь об этом, и посмотрим, может, Бог пошлет вам команду». Видите, это он выступил инициатором идеи. Служения должны рождаться внутри церкви. Так что я попросил его молиться об этом. Потом он снова пришел ко мне вместе с 2 другими мужчинами. Чтобы вы не думали, будто все было так уж замечательно, скажу, что 2 года он встречался с 2-3 людьми в подвале. Мы сделали объявление, что туда могут приходить люди, страдающие от вредных привычек. Люди приходили и уходили, и долгое время служение не росло. Этот брат был очень расстроен, но знаете, иногда нужно увидеть пример, поучиться видению других. Так и произошло. Он пришел ко мне и сказал: «У меня ничего не выходит». Я спросил: «Как мы можем помочь вам?» Он ответил: «Мы слышали, что в одной церкви в Южной Калифорнии есть очень успешное служение реабилитации. Там происходят удивительные вещи. Там помогают не только алкоголикам и наркоманам, но и людям с сексуальной зависимостью и тем, кто уже получил свободу и хочет ее сохранить. Это служение полностью основано на Библии. Они также используют программу 12 шагов и помогают людям понять основу библейского учения и узнать, кто такой Христос. Пастор, можно мы туда съездим?» Как правило, мы не тратим деньги на случайные идеи, но этот брат уже 2 года пытался запустить это служение. Поэтому мы дали ему немного денег, чтобы он мог туда съездить и поучиться у другой церкви. И не только он, а команда из 6 человек. Вы должны помнить, что важнейший признак растущих церквей – это их готовность обращаться за помощью. Эти люди сказали: «Мы не знаем, как организовать такое служение», и поехали на конференцию. Наши люди посетили служение реабилитации в той церкви. Они увидели полную комнату наркоманов и алкоголиков, которые делились своим свидетельством, рассказывали о себе. Нашим братьям объяснили, как построено это служение, и выдали небольшое пособие. С этим пособием они вернулись назад и спросили: «Можно мы сделаем то же самое в нашей церкви?» Мы поинтересовались: «У вас есть команда?» «Да». «У вас есть лидер?» «Да». «Есть люди, которые горят желанием это делать?» «Еще бы». «Ну, тогда вперед». Кстати, инициатор этого служения работал уборщиком. Сначала в школе, а потом у нас в церкви. Все знают, кто такой уборщик? Это означает «да». Это означает «нет». Насколько я понимаю, ваша реакция означает, к чему он клонит. Уборщик – это человек, который моет полы, снимает со стен паутину и выносит мусор. Вот и представьте себе, мы большая растущая церковь, и мы доверили служение уборщику, а дело в том, что для Бога важно не образование. С Божьей точки зрения наилучшим кандидатом будет тот, кто ходит его путями, кто наделен соответствующими дарами, у кого есть команда. Потому что если у человека нет команды, он не лидер. Как узнать, является ли человек лидером? Очень просто сказать: «Соберите себе команду». Если он не сможет собрать команду, значит, он не лидер. Он может быть участником служения, но он не сможет его возглавить. Итак, наш уборщик собрал около 6 человек. Теперь у него было видение, была мечта и была команда. Спустя 1,5 года у нас было 2 по величине реабилитационное служение в Северной Калифорнии, возглавляемое нашим уборщиком. И все потому, что у него горело сердце и был дар от Бога. Я мог бы долго рассказывать вам о библейской церкви Санта-Крус. Сначала у нас было 800 человек, но потом наши служения стали охватывать около 6500 еженедельно. У нас было 5 воскресных богослужений с проекцией на экран. Люди не помещались в здании. Реабилитационное служение, которое собиралось по пятницам, в конце концов переросло в отдельную церковь. По четвергам у нас проходил целый ряд мероприятий на выбор, по средам тоже. Наше здание было заполнено людьми каждый день и каждый час. Вот еще пример. К нам пришла одна женщина, у которой была дочка 31 года с синдромом Дауна. Эта женщина пожаловалась, что ни в одной церкви никому нет дела до умственного.

на отсталых взрослых. Как вы думаете, что мы ей сказали? Есть ли у вас мечта? Есть ли у вас нужные дары? Изложите ваши планы на одной страничке и принесите нам. Не забуду, как у нас состоялось первое крещение девушки умственно отсталой. В нашем служении было около 60 взрослых с синдромом Дауна. И вот я крестил эту девушку, а она воскликнула: «Я люблю Иисуса!» И в их рядах все закричали: «Да, да, да!» Ведь они верят, как дети. Почему у нас возникло это служение? Потому что за него взялся не пастор, а рядовой член церкви. Некоторые из вас сейчас думают, как же нам разработать план, чтобы привлечь людей в церковь, план благовестия? Как разработать план, чтобы помочь людям больше узнать о служении? Я расскажу вам как. Найдите человека, который занимает пост руководителя среднего или высшего уровня, знает, как писать планы и обладает стратегическим мышлением. Пригласите его на разговор, но не говорите сразу: «Помогите мне сделать то-то и то-то». Скажите так: «У меня есть проблема». Серьезно? Да, большая проблема. Я посетил одну конференцию и кое-что понял. В Библии ясно об этом говорится. Нам нужен план, как приводить людей в церковь и как помогать им возрастать, чтобы они читали, изучали и понимали Библию. Но я каждую неделю проповедую и очень загружен. Поэтому я молюсь, чтобы Бог послал нам человека с организаторскими способностями. У меня есть неплохие ресурсы, материалы, но нужен лидер, который сможет создать команду и развивать служение. Можно я набросаю на бумаге то, что нам нужно? Вот примерно так наше служение должно выглядеть. Вот материалы, которые я хотел бы использовать. Посмотрите их, помолитесь и через неделю скажите, что вы об этом думаете, хорошо? В нашем случае мы нашли человека, рядового члена церкви, который собрал 60 человек-добровольцев. Он разработал целую программу по модели «Целеустремленная церковь». Он набрал команду, которая организовала курс для новообращенных. Мне нужно было только приходить и проводить занятия, и больше ничего. Все было организовано, люди набраны. Далее этот же человек набрал другую команду, которая организовала курс по духовному возрастанию. Там я вообще ничего не делал. Преподавал другой пастор, и использовались хорошие видеоматериалы. А когда люди заканчивали этот курс, они проходили собеседование и их определяли в домашнюю группу. И главное для этого человека задача была пустяковой, ведь он управлял половиной всех дел по Америке в огромной корпорации. А сам я, пастор, никак не мог понять, что же делать. Что же, собственно, мы сделали? Мы нашли человека с даром лидера и администратора и передали ему бразды правления. Вместо того, чтобы говорить: «Помогите мне это сделать», я сказал: «Я не знаю, как это сделать. Вы могли бы сделать это сами?» И когда он принес мне свой план, я просмотрел его и подумал: «Вот это да! Теперь я понимаю, почему этот человек управляет половиной Америки. Я бы в жизни до такого не додумался». В другой раз у нас в церкви был кризис руководства, и мы нашли еще одного человека. Есть такая компания Cisco, одно время она была второй по величине корпорацией в мире, а этот человек был в ней вторым по величине начальником. Он управлял всеми делами, был вторым после директора, посещал нашу церковь. Как мы обычно задействуем таких людей? Ну, раз он бизнесмен, пусть считает деньги или пусть приветствует людей при входе. Но ведь это невероятно умный человек, оперирующий такими понятиями, как слияние, приобретение, рост. И вот когда у нас возникла проблема с руководством, мы попросили его: «Вы могли бы уделить нам час времени?» Вам нужно вовлекать в служение людей с широкими возможностями. Нельзя воспринимать их как угрозу. Нужно находить одаренных людей и предоставлять им свободу действий. Людей, которые умнее, лучше, опытнее вас. Да-да, у которых лучшие лидерские способности. Как вы считаете, тренер видит угрозу в том, чтобы привлечь в свою команду еще одну звезду? Что он думает? О, это замечательно. Нужна ли нам еще одна звезда? Нужна ли нам пятая по счету звезда? Тренер считает, что чем больше звезд в команде, тем лучше. Нужно в первую очередь изменить свой образ мышления. Мы пригласили этого бизнесмена из Cisco и рассказали ему, что на такой-то численности рост церкви прекратился, мы застряли. Мы испробовали разные методы, но не могли понять, что же здесь не так. А у них в компании, допустим, 120 тысяч сотрудников, для него это элементарно. И вот что произошло. Он уделил нам не только час времени, я сказал ему: «Я угощу вас обедом, и давайте я за 20 минут расскажу вам и нарисую на доске, в чем проблема, а потом я хочу слушать и учиться у вас».
Он вышел из моего кабинета через 3 часа, но главное, мы дали ему шанс использовать свои дары. Его опыт на мирской работе переплетался с его духовными дарами, и вскоре он начал набирать добровольцев. Выходя из моего кабинета, он сказал: «Чип, я еще точно не знаю, что мы будем делать, но думаю, наша проблема вполне разрешима». Вы видите, когда он заходил, это была моя проблема, а когда выходил, она стала нашей. Если бы вам нужно было решать организационные проблемы, кому бы вы скорее это поручили? Чипу Ингрэму, который закончил семинарию, но не учился бизнесу? Или человеку, который управляет Cisco? Я бы выбрал человека из Cisco. Это и есть реализация способностей. Вам нужно помочь каждому верующему раскрыть свои духовные дары. Я уже делился этими результатами исследования. В растущих церквах людей постоянно обучают тому, как раскрыть свои духовные дары, и дают возможность возрастать через участие в служении, где задействуются их дары. Это один из важнейших признаков, отличающих растущие церкви от нерастущих. Делать это можно по-разному, но нужно непременно решить, как вы будете это делать. Может быть, это будет ежемесячное занятие или материалы, которые будут изучаться в домашних группах, или так, как это делается в церкви Willow Creek, или в церкви Steadleback, или согласно курсу «Твое божественное предназначение». В любом случае, вы должны найти способ, как помочь людям обнаружить свои дары. А после этого необходимо, чтобы они не сидели на диване с довольными лицами. «Ура! Теперь я знаю свой духовный мир!» Нет, их нужно бросить в воду, чтобы им пришлось свой дар использовать. Мы молимся о новых людях, мы приглашаем их, и при этом мы используем жесткую стратегию. Мы говорим так: «Мы молились об этом и поняли, что нам нужен человек с такими-то дарами. Это служение наверняка займет массу времени. Возможно, вам придется отказаться от какого-то хобби или другого не столь важного служения в церкви. Но, как нам кажется, на данный момент это одна из самых важных задач для церкви. Не отвечайте нам сейчас. Помолитесь об этом неделю, попоститесь день, и тогда скажете: «Нам нужен ключевой человек, который поможет преобразить нашу церковь». И знаете, кого мы сможем привлечь таким образом? Ключевых людей. Лидеров, которые принесут с собой свои контакты и решат проблемы. Если вы станете упрашивать: «Пожалуйста, помогите», вы наберете людей, которые не хотят учить, не хотят работать с детьми. Практическое применение. Расскажите людям о таком понятии, как «божественное предназначение». Это наш новый курс. Сделайте необходимые шаги, чтобы организовать в вашей церкви процесс, посредством которого люди будут учиться преподавать и открывать свои духовные дары. Поощряйте пасторов и помощников пасторов к тому, чтобы они чувствовали себя уверенно на своем месте и не воспринимали духовные дары других людей как угрозу, а помогали их раскрывать. Братья и сестры, позвольте мне быть предельно откровенным. Как правило, самые одаренные люди в церкви меньше всего задействованы. Во-первых, всем кажется, что они слишком заняты. Во-вторых, это вопрос мудрого управления ресурсами. Не знаю, как насчет вас, а мое самолюбие было задето. Я молился: «Боже, ну дай мне столько же мозгов, дай мне такие же лидерские способности». Но Бог дал мне определенные способности вначале, когда я родился, а потом, когда пришел ко Христу. Бог дал X способностей мне, Y способностей ему, Z способностей ей. Так что гордость здесь неуместна. Мы должны понимать, что некоторым Бог дал особый дар – способствовать росту. Они возглавляют организации, начинают новые проекты, открывают в себе видение. Как только они делают шаг вперед, за ними идут люди. Вот таких людей вам нужно привлекать к служению. Поскольку эти люди обладают такими дарами, они часто занимают руководящие посты или влиятельные должности в бизнесе. Это означает, что зачастую они являются обладателями высоких званий, дорогих машин, больших особняков, они знают, как делать большие деньги. И как на это реагируем мы, пасторы? Обычно мы боимся их до смерти. Но если копнуть глубже, знаете, что приносят с собой деньги? Как правило, у этих людей больше проблем в семейных отношениях. На них оказывают больше давления со всех сторон, все от них чего-то хотят. Иногда они просто мечтают о друге, которого бы не интересовали их деньги.
И о чем мы просим их в церкви? Обычно о том, чтобы они участвовали в подсчете денег. Мы надеемся, что, увидев тяжелое финансовое положение церкви, они захотят что-то пожертвовать. Так ведь? С таким же успехом мы могли бы им сказать: «Мы просто хотим вас использовать». Почему бы вам не сказать нечто другое? Вы талантливый лидер. Бог может очень мощно действовать через вас. Думаю, вы сможете сразиться с самыми большими проблемами и затруднениями нашей церкви. Вот какая у нас сейчас проблема. Встретьтесь с ключевыми людьми, помолитесь, подумайте, а потом придите к нам и скажите, что нам делать. Как вы думаете, это хорошо?

ему важно. Им только нужно, чтобы им бросили вызов. Но для этого вам нужно чувствовать себя уверенно. У них есть богатство, власть и ум. Ну и что? Что это означает? Только то, что у них есть богатство, власть и ум. Вот и все. Кажется, мы с вами уже читали третий стих. «Всякому из вас, говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Расскажу вам о переломном моменте в своем служении. Я был в маленькой церкви, которую организовали несколько предпринимателей. Им не хотелось каждое воскресенье ездить аж в Даллас. Она называлась Районная Библейская Церковь и по всем признакам была маленькой церквушкой. Но потом я познакомился с одним из прихожан и выяснил, что он был владельцем магазинов Honda и Yamaha, химчистки и нескольких квартир, сдаваемых в аренду. Потом я познакомился еще с одним человеком, который оказался владельцем и директором бухгалтерской фирмы в центре Далласа, потом еще с одним, у которого была своя страховая компания и так далее. 2 года я ходил к ним в гости, смотрел на их красивые дома и красивые машины. За это время я познакомился с ними поближе и увидел их проблемы, их трудности с детьми, их грехи и одиночество. Кроме того, я прочитал книгу Пола Торна, называется она «Сильные и слабые». Ее основная идея в том, что каждый человек не уверен в себе. Некоторые скрывают это под маской силы, они как бы говорят: «Я сильный человек, посмотрите, сколько людей мне подчиняется, посмотрите на мои часы Rolex, посмотрите на мой дом, у меня все прекрасно». Они так себя ведут, чтобы держать нас на расстоянии, а другие люди, наоборот, ведут себя скромно и смотрят под ноги: «Я такой застенчивый, я никому не понравлюсь», и тоже держат людей на расстоянии. И вот я осознал, что богатые и властные люди так же отчаянно не уверены в себе, как и я. И чем более они напыщены, тем больше не уверены. И тогда я сказал себе: они нуждаются в помощи. Я же пастор, я должен их любить. И я начал проявлять заботу о них. А потом я начал просить их делать большие дела для Бога. И тогда они берутся за дело, приносят с собой свои контакты, свои деньги, свой ум и строят церковь. Не забывайте, что вы тренер. Я очень люблю спорт, я много лет был тренером и никогда не видел, чтобы тренер выигрывал матч. А вы видели? Матч выигрывают игроки. Так найдите же хороших игроков ради славы Божьей. Помогите им раскрыть свои дары. Дайте им несколько хороших советов. Позаботьтесь об их сердце, об отношениях в их семье. Бросьте вызов их характеру. Расскажу вам еще о моем друге из Сиско. Он, кстати, не против, чтобы я о нем говорил. Вскоре после того, как мы с ним познакомились, фонды их компании на бирже возросли вдвое или втрое. Я знал, что он заработал на этом около 100 миллионов долларов. Как-то раз мы пили кофе в гостях у общего знакомого. Его жена сидела на диване, тут сидела еще одна пара, и места было очень мало, так что я просто сел на пол со своим десертом, вот так. А Гарри сидел там. «Гарри, можно задать тебе один вопрос?» «Конечно». «Знаешь, сегодня я проповедовал по Библии, и там сказано, что с меня будет больше спрос, потому что я учу людей Божьему Слову. И это меня пугает. Это заставляет меня готовиться максимально тщательно. А сегодня я прочитал в газете, что цена на ваши акции выросла в несколько раз. Я так понимаю, что вы заработали как минимум 100 миллионов долларов». Как вы с женой управляете такими финансами, зная, что дадите отчет Богу за каждый цент? И знаете, что случилось с его женой? Она вся побледнела и сказала: «О, Чип, мы молимся круглые сутки. Это такая ответственность». Внезапно их сердца открылись. Оказалось, они нуждались в пастыре. Мы думаем, что у этих людей нет никаких проблем. Но на самом деле на них лежит огромная ответственность, и это очень тяжело. Им нужен пастырь, им нужен человек, который не льстил бы им в надежде получить от них деньги или еще какую-то выгоду, а прямо спросил бы их: «Какие у вас отношения с женой? Я рад, что компания Cisco делает такие успехи, но как дела у ваших детей? И, кстати, читаете ли вы Библию? И еще, вы обещали составить вот этот план, но срок прошел 3 дня назад. Вы когда-нибудь говорили в таком тоне с замдиректора Cisco?» А я говорил: «Разве Царство Божье не важнее, чем Cisco International? В таком случае к этим людям должны применяться такие же правила, как и к остальным. И знаете, они уважают такое отношение, и они берутся за дело». Этот человек оказал огромное влияние на мою жизнь. Я научился мыслить по-новому и увереннее вести за собой других.
Я также рад вам сообщить, что и я оказал огромное влияние на его

жизнь. Несколько раз ему пришлось из этических соображений поступать неразумно, по мнению делового мира, и терять миллионы долларов из благочестия и уважения ко Христу. Наша задача – помогать людям реализовывать способности. Вы поняли, к чему я все это говорил? Вы должны чувствовать себя уверенно в роли пастора и не беспокоиться о том, кому достанутся почести. Более того, вы должны сделать героев из этих людей. Вас и так достаточно гладят по голове. Вы замечательный пастор, и Бог об этом знает, да и люди вас любят. Пришла пора направить прожектор на других. Четвертый пункт. Чтобы задействовать людей согласно их духовным дарам, мы, как пасторы, должны преодолеть свой страх утратить контроль над служением. И чтобы этого не случилось, разработать здравую систему подотчетности, которая давала бы людям значительную свободу в развитии служений. Нельзя следить за каждым шагом человека. Ага, они всего лишь управляют миллиардными корпорациями? Куда уж им разобраться, как привлекать в церковь людей, как их ободрять, обучать, отправлять на служение? Это же невероятно сложно. Куда уж им разобраться, что делать с нашей церковью из 100, 200 или 500 человек? Понимаете? Нельзя контролировать каждый шаг. Конечно, нужно проверить то, чему они учат, какая у них команда. Ваша задача – исследовать, наблюдать, воодушевлять. Но после этого вы можете сказать: «Знаете что, ребята, я вижу, вы и сами можете разобраться, что вам делать. Главное, чтобы это не противоречило Писанию. Но если вы начнете направлять их, а потом дергать за поводья и говорить: «Нет, так мне не нравится, лучше сделать так и так, потому что это более в моем стиле», знаете, что произойдет с ключевыми людьми? Они убегут от вас. Либо вы их задействуете, либо потеряете. И, кстати, обращаться с ними нужно точно так же, как со всеми остальными. Бога не смущает их власть, Бога не смущает их богатство, и вас оно тоже смущать не должно. И, наконец, для выполнения больших задач нужны большие люди с большими дарами, но, как правило, мы, пасторы, просим прихожан помогать нам вместо того, чтобы оснастить их и дать возможность организовать большое служение. И в завершение я расскажу еще одну историю. Я преподавал этот же курс у себя в церкви, и после занятий ко мне подошел один мужчина, активный член церкви. Он сказал: «Знаете, у нас в церкви много чего происходит, но ничто меня не затрагивает. У меня есть духовный дар, я умею вдохновлять людей, и мне кажется, нам стоит благовествовать бизнесменам в нашем городе». Я ответил: «Вот и прекрасно, благовествуйте». «Как это?» – переспросил он. Я повторил: «Благовествуйте? Да, но как? А вы подумайте сами, вы бизнесмен, как и они, что могло бы их заинтересовать?» Тогда он организовал ежемесячные завтраки и приглашал на них других верующих бизнесменов из Силиконовой долины, занимающих высокие посты. А те приглашали своих друзей. На первом завтраке пару человек поделились свидетельствами, а потом встал организатор и сказал: «Мы очень рады, что вы пришли, мы все деловые люди, поэтому давайте обменяемся визитками и познакомимся друг с другом». И получилось, что верующие общались с неверующими. На каждой встрече они делились последними новостями из делового мира, а также рассказывали о своих отношениях со Христом. Этот проект назывался «Проснись, Санта-Крус», и в нем не участвовал ни один сотрудник церкви. Все это было мечтой нашего брата, которую он воплотил в жизнь, и однажды он пригласил на этот завтрак и меня. Но я же не бизнесмен, ничего, мы сделаем исключение. И, кстати, когда люди начинают что-то делать, не слишком много на себя берите, не привлекайте к себе внимания. Ваша задача – сделать героев из них. Поэтому на том завтраке я не выходил вперед, не молился вслух. Я просто сидел за столиком и думал: вот передо мной целый зал, наполненный людьми, и все потому, что у одного рядового прихожанина появилась мечта, команда и дар. Благодаря этому он сумел достичь тех людей, которых я никогда бы не достиг. Итак, помогайте вашим прихожанам реализовать способности. Отец, большое спасибо тебе за то, что ты поместил в нашей церкви людей, обладающих всеми необходимыми способностями, чтобы выполнить то, к чему ты нас призываешь. Всемогущий Боже, дай нам мужество и уверенности, чтобы мы могли предоставить этим людям свободу действий. Во имя Иисуса, аминь.

0: Чудеса Иисуса.
1: Брось мне канат!
2: Берегись! Падает!
3: Он может спать.
1: Учитель, учитель, проснись!
4: Лодка полна воды.
3: Тонем, тонем.
5: Спокойно, спокойно. Успокойтесь.

0: Я все время слышу про Иисуса из Назарета. Говорят, он творит чудеса.
1: Он мошенник и ловкач.
0: Я знаю. Я хочу, чтобы ты выяснил, как он это делает. Тогда мы сможем разоблачить его.

0: Скорей, папа, скорей! Скорей, папа! Смотри, они идут.
1: Хирам, Орпа, куда вы несете Давида?
2: Господин, мы идем к Галилейскому морю.
3: Увидеть Рави Иисуса.
2: Он должен вылечить нашего Давида.
1: Я слыхал о нем.
0: Давид, когда Иисус тебя вылечит, мы поговорим и будем вместе играть. Правда здорово, папа? Бог послал Иисуса, чтобы тот вылечил Давида.
1: Надеюсь, это так, Сара. Но как начальник синагоги, я должен предупредить тебя, Хирам. Не всякий странствующий Рави достоин того, что о нем рассказывают.
2: Ой, Аир, мы знаем. Но этот Иисус от них кое-чем отличается.
1: Отличается?
2: Мы слышали, что он не просит за исцеление никакого вознаграждения.
3: Он лечит из доброты.
2: Давай, Давид, нам пора идти. Мир дому твоему, Эир.
1: И твоему, Хирам.
0: Пока, Давид, заходи. Будем играть вместе, когда ты вернешься.
1: Не заболела ли ты, Сара?
0: Нет, папа, мне просто чуточку зябко.
1: В такой жаркий день?
4: О, снова рад вас приветствовать.
3: Да. Спасибо, что пришли меня проведать.
4: Да ну что вы. Я всегда рад такой славной пациентке, как вы. И по-прежнему никаких улучшений в самочувствии, госпожа Михал.
3: Никаких перемен, доктор Зобар. 12 долгих лет я больна. Я чувствую себя старухой.
4: Вы по-прежнему молоды и красивы, госпожа Михал, и богаты.
3: Была когда-то, но моя молодость, красота и деньги – все в прошлом.
4: В прошлом? И деньги тоже?
3: Все деньги я потратила на врачей вроде вас, чтобы меня вылечили. Я едва свожу концы с концами.
4: О, это уже очень скверная новость.
3: Но если вы узнаете о каких-нибудь новых лекарствах, вы мне скажете, не правда ли?
4: Да, конечно. Но вы должны понимать, лекарства стоят денег.
3: Но я уже заплатила вам так много. И ни одно из ваших лекарств не помогло.
4: Но у меня так много расходов, нынче все так дорого. Вы же понимаете, человек моей профессии должен производить хорошее впечатление. До свидания. Пошлите за мной, если вдруг у вас появится возможность оплатить мои услуги.

О, Господи! Ничего у меня не осталось. Я не могу выйти замуж. Я не могу иметь детей. У меня не может быть жизни, и до сих пор никто не может меня вылечить. Отец Небесный, пожалуйста, пошли мне смерть.

0: Ваш сын, должно быть, так страдает. Почему он смеется?
1: Потому что мы везем его к Иисусу.
2: Иисус вылечит его от паралича.
0: Кто этот Иисус?
1: О, это великий учитель.
2: Он творит чудеса.
0: Чудеса.

0: Сара, я принесла тебе свежей воды.
1: Что толку? Она не может пить. Она еле говорит.
2: Папа, мне кажется, я умираю.
1: Ты поправишься, Сара.
2: Я хочу вместе с Давидом пойти к Иисусу.
1: Да.

0: Чудо! Какое чудо, Иисус!
1: Помоги мне, Иисус!
2: Иисус, дай дотронуться до тебя!
1: Помоги, Иисус!
0: Помоги, Иисус!
3: Помоги, Иисус!
2: Помоги,
1: Иисус!
3: Помоги, Иисус! Помоги!
0: Учитель, это наш сын. Он никогда не мог стоять, ни даже говорить.
4: Но мы знаем, мы верим, что сила Господня может все.
0: И сила Господня в тебе, учитель.

Вера твоих родителей безмерна, а твое сердце полно любви. Встань и ходи.

0: О, спасибо.
1: Пустите, пустите меня, пожалуйста. Мне надо сказать Иисусу. Моя дочь умирает.
2: Иаир, смотри, Давид исцелен.
1: Учитель, будь добр, пойдем ко мне. Моя единственная дочь, Сара, умирает.
0: Как, Сара?
3: Отведи меня к ней.

0: Она?
1: Да.
0: Не может быть.
1: Иди, скажи Яиру.

Я должна попасть к нему.

0: Простите. Пожалуйста, пустите меня. Мне не нужно говорить с ним. Мне бы только коснуться его.
1: Постойте. Кто коснулся меня?
2: Учитель, как это можно понять в такой большой толпе? Мы все тебя касались.
1: Нет. Кто-то коснулся меня. Я чувствую, как изошла моя сила.
0: Учитель, прости меня. Я коснулась твоей одежды и исцелилась.
1: Дочь моя, пусть тебе будет хорошо. Вера твоя исцелила тебя. Иди с миром.
0: О, спасибо, Господи.
3: Господин, ваша дочь умерла. Мы опоздали.
1: Яир?
3: Учитель, прости, что потревожил тебя. Моя дочь мертва.
1: Не бойся, но верь, и твоя дочь будет здорова.
3: Но...
1: Пойдем, покажешь дорогу.
4: Они здесь.

0: Не плачьте. Девочка не умерла. Она уснула.
1: Ты думаешь, мы не понимаем, когда приходит смерть?
0: Они знают смерть, но я знаю жизнь. Где твоя дочь?

0: Jesus.
1: Jesus.
2: О,
3: спасибо, учитель. Спасибо.
4: Учитель, она была мертва. Ты ее воскресил из мертвых?
5: Вы видели, что я сделал? И вы тоже сможете это, если у вас будет вера.

0: Поразительно. Я никогда не думал, что это возможно.
1: Чудеса. Чудеса. И я их видел своими глазами.
0: Он сказал, что мы тоже можем творить их.
1: Как же так? Ведь мы же всего лишь рыбаки.
0: Смотрите. Человек идет по воде.
1: Это призрак.
2: Не может быть. Кто бы он ни был, призрак изыди от нас.

0: Не бойтесь. Вы узнали меня?
1: О, учитель! Если это ты, прикажи мне подойти к тебе.
0: Иди.

0: Господи, спаси меня!
1: Эх, Петр, маловерный, почему ты усомнился? Если бы вы имели веры с горчичное зерно, малейший из зерен, то вы могли бы творить то же самое, что и я.
2: Воистину, ты Сын Божий.
3: Он исцеляет больных.
1: Как? Я видел, они могут ходить.
3: Он исцеляет больных. Они становятся здоровыми.
4: Послушайте меня, это всего лишь трюки.
3: И я должен сказать, вовсе не хитрые. У него есть друзья. Они притворяются, что больны, а он притворяется, будто исцеляет их. Женщина придумала, будто больна. Мальчик притворялся паралитиком. Человек солгал, будто его дочь умерла. Даже Иисус сказал, что она уснула.
4: Теперь идите. Мы справимся с этим Иисусом. Люди так легковерны. Они не понимают, что они видят. Боюсь, что однажды нам придется спасать их от этого ложного мессии.
3: Я должен.
4: Нет. В соответствии с законом мы должны уличить его. Рано или поздно он допустит ошибку, и тогда все поймут, кто он на самом деле.
5: Я могу прыгать!
6: Молодец!
5: Смотри, я бегу!